0: Комсомольская правда. В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О политике.
0: Мария Захарова заявила, что Россия попытается вернуть 11 своих граждан из Азербайджана. Официальный представитель МИДа отметила, что Москва рассчитывает на их скорейшее освобождение для полной нормализации отношений между странами. Накануне суд в Баку приговорил 8 из них к срокам от 3 до 4 лет колонии. Азербайджанские силовики задержали группу россиян летом прошлого года. Их обвинили в кибермошенничестве и обороте наркотиков.
1: О конфликтах.
0: Владимир Зеленский допустил возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. По словам главы киевского режима, новые раунды встреч обязательно состоятся, однако их формат пока остается открытым. Ранее в Кремле предложили ему приехать в Москву, если тот готов серьезно говорить. Однако Зеленский вновь отказался. С начала года Москва и Киев при участии Вашингтона провели 3 раунда встреч, последние из которых прошли в середине февраля в Женеве.
1: О скандалах.
0: Кирилл Дмитриев высмеял решение властей Польши отобрать награду у Владимира Зеленского. Спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству заявил, что Варшава наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине. Накануне польский лидер Карл Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого Орла из-за героизации радикалов. Причиной стал указ Зеленского, который присвоил одному из подразделений ВСУ имя участников запрещенной в России экстремистской организации УПА.
1: О туризме.
0: Российские туроператоры возобновят продажи путевок на Ближний Восток. Чиновники разрешили организовывать поездки в 6 арабских стран, включая Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в Минэкономразвитие. Прежние ограничения сняли из-за стабилизации обстановки в регионе, отметили в ведомстве. Это произошло после того, как США и Иран подписали меморандум о прекращении военного конфликта.
1: О футболе.
0: Сборная США по футболу досрочно вышла в плей-офф домашнего чемпионата мира. В матче второго тура группового этапа американские футболисты обыграли команду Австралии со счетом 2-0. Встреча состоялась в Сиэтле. Победу хозяевам турнира принесли автогол австралийского защитника Камерона Бёрджеса и точный удар Алекса Фримена. Благодаря этому успеху американцы набрали 6 очков и гарантировали себе участие в 1/16 финала. Ранее первым участником следующей стадии соревнований – стала сборная Мексики.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84.17, юань 10.81. Больше новостей читайте в официальном канале Комсомолки в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня. В эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%. Как реагируют рынки, что говорят эксперты? Блогершу Сашу Митрошину признали виновной в уходе от налогов. И 10 баскетбольных федераций обратились в международную против возвращения сборных России и Беларуси на мировые турниры. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну а сообщу, если вдруг вы пропустили, что по итогам заседания Совета директоров Банка России глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о значительном росте проинфляционных рисков на будущее, что потребовало от регулятора более сдержанного шага по ключевой ставке. Пространство для дальнейшего ее снижения, по ее словам, может ограничиться. Набиуллина отметила, что годовая инфляция в июле может временно снизиться за счет эффекта базы и отсутствия повышения тарифов. При этом напряженность на рынке труда снижается медленно, вклад бюджетной политики в увеличение денежного предложения остается повышенным и в будущем окажется выше ожиданий. Баланс рисков, по словам Набиуллиной, сместился в сторону проинфляционных, а бюджетный риск уже фактически реализуется. Вопрос лишь в его масштабах. Ни дальнейшее снижение ставки, ни размер шага на конкретных заседаниях не предопределены, не исключаются паузы. На заседании в пятницу, напомню, рассматривалось 3 варианта. Пауза, снижение на 25 и на 50 базисных пунктов. В итоге регулятор выбрал шаг в 25. Ну, то есть посередине как раз ударили. Все участники совета согласились, что пространство для снижения ставки уменьшилось. Степень этого сокращения будет обсуждаться на июльском заседании. Давайте обсуждать. У нас на связи старший портфельный управляющий компании «Айгенис» Дмитрий Ибрагимов. Дмитрий Афанасьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Дмитрий, ну давайте вот с чего начнем. Все-таки то, что ключевая ставка изменилась в сторону снижения, это, безусловно, позитивно. Но на столь мизерный шаг, на мой взгляд, рынок ожидал другого несколько. Как вы оцениваете вот такой шаг Центробанка, чем он вызван, на ваш взгляд, какие последствия у него будут?
3: Ну, на наш взгляд, консенсус был в рынке 0,5 процентных пункта снижения. Шаг 0,25, он необычный. Он необычный, не укладывается на самом деле в комментарии, в пресс-релиз. То есть, ну, кажется, более логичным тогда было бы сохранить ставку. Непонятно это снижение.
2: То есть это вообще ни на что не повлияло, кроме того, что в новостях есть слово «снизил процентную ставку». Нам можно было на одну сотую снизить тоже, если это возможно, конечно.
3: Да, ну тут, может быть, это можно трактовать как скорее как рынку дается намек, что шаги будут такие дальше. Возможно, это имелось в виду. Тут мы можем только гадать. Важнее не само снижение ставки, да, а комментарии. Комментарии, опять же, есть некое противоречие. В пресс-релизе умеренно мягкий сигнал про то, что было сказано и на предыдущем, в предыдущем пресс-релизе, в прошлом заседании, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайшие заседания, в зависимости от устойчивого замедления инфляции и так далее. Это такой, скажем, умеренно мягкий сигнал, подразумевает снижение на одном из следующих там ближайших заседаний. При этом на пресс-конференции было сказано достаточно жестко по поводу того, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, что могут потребоваться паузы в дальнейших решениях по ставке, и, скорее всего, будет пересмотрено июльское заседание, следующее, опорное, там будет прогноз, опубликован среднесрочный прогноз, и он будет пересмотрен, прогнозная территория будет пересмотрена, прогнозная территория ставки будет пересмотрена вверх. Но, в принципе, этот момент и так был ясен еще раньше. Но общий тон жесткий очень, поэтому рынок реагирует негативно, облигации УФЗ провалились. Тут что можно сказать? В обычной, в нормальной ситуации такая жесткость, которая направлена на снижение инфляции, она была бы позитивна для УФЗ, для длинных УФЗ. Но сейчас, видимо, рынок боится того, что такая жесткость проявлена именно из-за того, что видятся инфляционные риски большие, что они выросли в будущем.
2: То есть, и есть риск, я правильно понимаю, что так как эти проинфляционные риски остаются высокими, и, может быть, даже вероятность этого возросла, именно поэтому Центробанк вот настолько аккуратно решил, скорее декоративно действовать, чтобы впоследствии выйти все-таки на цель по инфляции в 4%, потому что это еще гораздо страшнее будет, если она вырастет там.
3: Совершенно верно. Думаю, да, вы правильно думаете. То есть жесткость, конечно, направлена из-за того, что ЦБ видит высокие риски, они видят рост инфляции в будущем.
2: А что нам страшнее, ставка в 14-25% или инфляция в 8-9% вместо 4%?
3: Вопрос хороший, но ЦБ не занимается экономическим ростом, если вы про это. И более того, ЦБ считает, что как бы идет оживление экономики даже, более того, что экономика жива и все хорошо. Ну, за исключением, понятно, что там у какого-то бизнеса, понятно, что будут проблемы, да, но в целом экономика держится на плаву, скажем так. Они не видят рисков стагнации, да, они, по-моему, про это уже говорили.
2: Это было, да, но мы помним многомесячный плач Ярославны. Я сейчас не издеваюсь, да, я на полном серьезе говорю о том, что бизнес кричит, что хотя бы 10%, хотя нужно 7%. 14-25, такое ощущение, что на плаву экономика останется, да, но будет там, грубо говоря, не 1000 единиц участников этой экономики, я сейчас условную цифру с потолка беру, а 57. Но зато крупных, те, которые смогли выплатить. Это хорошо ли для экономики вообще, в принципе?
3: Плохо, конечно. Смотрите, тут ситуация пока они видят это так. Понятно, что в какой-то момент, если у нас будет стагнация, реально падение экономики, да, тогда изменится риторика, и мы увидим другой темп снижения ставок, естественно.
2: Но пока этого не случилось. Спасибо большое, Дмитрий. Это Дмитрий Ибрагимов, старший портфельный управляющий компании «Айгенис», был с нами на прямой связи. Мы обсудили сегодняшнее решение Центробанка, который снизил ключевую ставку на 0,25%. И я могу сказать, что... Эльвира Набиуллина, кстати, прокомментировала свой больничный еще. Она сказала, что у нее действительно была простуда. На некоторое время она потеряла голос, поэтому на Питерском международном экономическом форуме ее не было. Но вот видите, помогли, подлечили, подлатали. С голосом все хорошо. Ставка тоже снизилась. Конечно, не на такое значение. Ни один, кстати, из экспертов не давал такого прогноза. 0,25% не называл никто. Думали, что либо на 0,5, либо на 1% ставка снизится. Никто не угадал. Вот сегодня такие новости. Ну, а теперь мы говорим про производство мороженого в России. Оно падает второй год подряд. И, во-первых, погода подкачала. Во-вторых, еще дорогие кредиты. Виталий Осипов далее.
4: Производство мороженого в России второй год демонстрирует спад. После рекордного 2024 года отечественные производители холодного лакомства столкнулись со спадом производства. В 2025 году, по данным Росстата, выпуск мороженого снизился на 7,5%, до 517 тысяч тонн. Падение продолжилось и в этом году. По итогам первого квартала 2026 оно составило порядка 9%. По словам экспертов, обычно участники этого рынка формируют запасы готовой продукции к началу высокого сезона в мае. Однако из-за дорогих кредитов компании снизили объемы создаваемых резервов и частично сузили продуктовую линейку в пользу самых востребованных позиций. На сокращение выпуска повлиял и уход с рынка некоторых игроков. И в результате образовалось снижение производства, которое, впрочем, пока не выглядит катастрофическим после заметного наращивания объемов выпуска мороженого в прошлые годы, рассказала радио «Комсомольская правда» заместитель генерального директора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.
5: У нас пока что не такой серьезный спад, о котором мы говорим. В принципе, мы за последние 5 лет производили значительно больше мороженого, чем за предыдущие года, с 2010 года по 2020 год. Поэтому, как бы, да, мы отстаем на 9% по сравнению с прошлым годом, но у нас еще есть возможность это наверстать. И единственное, что с учетом высокой кредитной ставки производители сейчас впрок мороженое особенно не делают. И возможно, именно и с этим связано то, что у нас первые 4 месяца мы отстаем от того, что было в прошлом году.
4: Еще один фактор, влияющий на производство и реализацию мороженого – погода. Холодное лакомство очень зависит от сезона и жары. Вот только в этом году первые месяцы выдались холодными, поэтому спрос был заметно ниже. Впрочем, синоптики по-прежнему делают прогнозы, что 2026 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Поэтому у производителей мороженого еще есть шанс отыграть свои потери, уверена Наталья Уткина.
5: Так как мороженое – это все-таки продукт, на который очень сильно влияет погода. Чем жарче, тем больше продается. Это очевидно. Это не только в России, это вообще как бы везде, во всех странах, и даже при разной культуре потребления. Так вот, у нас эта весна была достаточно прохладная, июнь тоже достаточно холодный, поэтому погода сыграла нам не на руку. За счет этого тоже у нас производство мороженого в этом году меньше, чем в прошлом году. Но мы надеемся, что все-таки и в июне, и в июле мы наверстаем свои упущенные 9%.
4: Однако на росте производства может сказаться и увеличение импортных поставок, которые создают конкуренцию локальному предложению. В январе-апреле этого года поставки мороженого из-за рубежа составили 8 тысяч тонн, увеличившись год к году почти на 20%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Блогершу Сашу Митрошину признали виновной в уходе от налогов. Это и другие новости подробнее через 2 минуты в эфире.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о перспективах разблокировки Ормузского пролива.
7: Есть четкое понимание того, что каждая из сторон хочет остаться при своем. То есть есть некие незыблемые для каждой из сторон вещи, и в общем и целом никто не хочет потерять лицо. Понятно, что деньги хотят зарабатывать все, но из того конфликта, в который, по сути, Соединенные Штаты втянул Израиль, выходить нужно очень аккуратно, аккуратно его расшивать. Напомню, что даже после того, как пролив, дай бог, будет разблокирован, требуется время на то, чтобы элементарно разминировать акваторию, потому что там полным-полно мин. А плюс надо решить с теми судами, которые там уже скопились. Ну и вообще нормализация и возвращение вот к тем объемам поставок, логистики и нормализации судоходства, как это было до военного конфликта, займет от полугода до года. То есть не раньше вообще начала 27-го года, при условии, что не будет никаких провокаций, там иных попыток хаотизации ситуации в регионе. То есть длительный процесс это займет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
2: Главные темы дня – это радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. К другим темам. Блогершу Сашу Митрошину признали виновной в уходе от налогов. Приговорили ее к 3 годам лишения свободы условно, штрафу и конфискации 115 миллионов рублей. Подробности этого дела вспомнил Егор Волгин.
8: Блогерша Саша Митрошина вынесли приговор за отмывание денег. Девушку признали виновной и приговорили к 3 годам условно и штрафу в 900 тысяч рублей. Также у нее конфисковали 115 миллионов рублей. Обвинение запрашивало для блогера 3 года в исправительной колонии общего режима с конфискацией. Дело против Митрошиной завели в марте 2024 года. Изначально девушка активно вела свои соцсети и писала про гаджеты и путешествия, но количество подписчиков начало расти, когда Саша переключилась на темы фитнеса и здорового образа жизни. После Митрошина стала продавать собственные курсы по раскрутке соцсетей, а также фитнес-курсы. По информации Следственного комитета, в период с октября 2020 по май 2022 доход блогерши от продажи курсов превысил допустимый лимит по упрощенной системе налогообложения. Чтобы уклониться от уплаты налогов и легализовать часть средств, в 2021 году она приобрела квартиру за 128 миллионов рублей. Помимо этого, девушка отправляла доход от продажи курсов сразу на 3 ИП. При этом сама Митрошина жаловалась, что даже при больших заработках у нее нет накопления средств.
9: Вот мне 30 лет, а у меня, по сути, абсолютно нет ничего с точки зрения финансов. То есть из-за моих проблем с налогами, из-за долгов, мне пришлось продать всю недвижимость. У меня достаточно большие бизнес-затраты, у меня нет никакой подушки безопасности на данный момент. И недавно я поняла, что я зарабатываю больше миллиона в месяц с 24 лет, уже прошло 6 лет, а у меня, по сути, нет ничего.
8: В марте 2025-го блогерша прилетела в Россию из Арабских Эмиратов. Ее задержали прямо в аэропорту Сочи. Во время беседы со следователем девушка признала свою вину в отмывании денежных средств. В суде Александра также частично признала вину. Адвокат блогерши подчеркнул, что у девушки нет своего имущества. Оно было продано ради оплаты налогов. Девушка погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 миллионов рублей, а с 2023 года заплатила налогов на 666 миллионов. По словам Митрошиной, она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег. При этом свою участь она приняла смиренно и даже пришла на заседание с сумкой с вещами, явно готовясь к худшему. Но обошлось.
10: Присутствует, конечно, определенное облегчение, как понимаете, что не приговорили к реальному сроку, что дали условный срок. Только получим полный текст приговора, мы его изучим, все поймем, потому что еще я не все.
11: Ну и уже дальнейшие действия потом планировать.
12: Видели, что вы пришли с вещами, то есть готовились к худшему развитию событий.
10: Я была готова к абсолютно любому исходу, поэтому да, конечно, пришли с вещами, муж собрал сумку.
13: А что будет с социальными сетями? Вы продолжите дальше их вести?
10: Да, конечно, я с удовольствием продолжу вести социальные сети. И выйду. Обязательно поблагодарю всех подписчиков за поддержку, потому что я знаю, мне передавали, насколько много было поддержки. Огромное им спасибо за это.
8: Митрошина не единственный блогер, которого за последние несколько лет осудили за уход от налогов. Так все в том же 2025-м, к 5 годам лишения свободы и конфискации имущества, приговорили королеву марафонов Елену Блиновскую. Ее признали виновной в неуплате почти 1 миллиард рублей. Тогда же за решеткой оказался бизнес-коуч Аяс Шабуддинов. Его признали виновным в мошенничестве при продаже своих курсов. А блогер Шилерчик, осужденный за неуплату 800 миллионов рублей налогов, в ближайшее время могут назначить новую судмедэкспертизу. Девушка избежала тюремного заключения из-за диагноза 4-я стадия рака. Однако недавно она опубликовала видео, как тренируется в зале. Хотя, по словам специалистов, при ее диагнозе подобные физические упражнения не просто противопоказаны, но и вовсе невозможны. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: 10 баскетбольных федераций, включая Украину, обратились в Международную федерацию баскетбола с позицией против возможного возвращения сборных России и Беларуси на турниры под эгидой организации. К инициативе присоединились также Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и Швеция. В обращении уточняется, что речь в том числе идет о потенциальном участии российских и белорусских команд в Кубке мира ФИБА 3x3 среди игроков до 23 лет. Ну а далее подробнее с новостями спорта наш коллега Василий Воронин.
1: Новости спорта.
14: Российский раперист Антон Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию во Франции. В полуфинальной схватке Бородачев уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11-15. Бородачеву 26 лет. Он завоевал свою первую личную медаль на чемпионатах Европы. Ранее он стал серебряным призером Олимпиады в Токио и бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в командной рапире. Суперкомпьютер Опта назвал нового главного фаворита чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте проекта. По мнению аналитиков, с наибольшей долей вероятности турнир выиграет сборная Франции. На втором месте в списке претендентов на титул располагается Англия. Тройку фаворитов замыкает Испания. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним турниром в составе национальной команды. Слова 40-летнего голкипера приводит журналист Фабрицио Романо. Нойер не вызывался в сборную после чемпионата Европы 2024 года, когда объявил о завершении международной карьеры. Однако он согласился вернуться в команду ради участия в чемпионате мира в Северной Америке. Нойер дебютировал в сборной Германии в июне 2009 года и провел за национальную команду 125 матчей. Текущий мундиаль стал для него 5-м.
1: Новости спорта. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
15: Тарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Просто космос.
16: Всем привет! Здесь «Просто космос». И я, Баченина М. А что случится, если вдруг исчезнет Луна? Луна является ключевым фактором, который поддерживает стабильность Земли. Но представьте, если однажды наш спутник исчезнет. Какие катастрофические последствия это вызовет? Давайте разбираться. Номер один. Резкое изменение приливов и отливов. Это один из самых заметных эффектов Луны. Это ее влияние на мировые океаны. Гравитационное притяжение спутника вызывает приливы и отливы, создавая колебания уровня воды, которые оказывают воздействие на прибрежные экосистемы и океанические течения. Если Луна исчезнет, приливы станут в 2,5 раза слабее, потому что основное влияние останется за Солнцем. Однако, несмотря на снижение амплитуды приливов, это все равно разрушит экосистемы многих прибрежных зон, которые зависят от этих ритмов. Многие морские организмы, ну, например, крабы, моллюски, рыбы, водоросли, уже адаптировались к изменениям уровня воды. А исчезновение Луны вызовет сбои в размножении, питании и миграциях, что приведет к цепной реакции по всей пищевой цепи. Под номером 2 можно назвать непредсказуемость климата. Наклон земной оси сейчас стабилизирован за счет Луны. А вот его отклонения будут резко подставлять ту или иную часть нашей планеты под прямые солнечные лучи. Поэтому на Земле начнутся резкие скачки температур. Это также приведет к вымиранию ряда организмов, на этот раз на суше. В связи с тем, что приливы заметно ослабнут, а с ними связаны многие океанические течения, то стоит упомянуть о последних. Именно они помогают плавно переносить тепло, распределяя его по планете. А исчезновение некоторых течений также потенциально приведет к более экстремальным температурам. Третий пункт – это тьма. Люди, живущие в городах, которые залиты искусственным светом, им трудно представить, как сильно меняется ночной пейзаж при полной луне и в новолуние, когда в небе висит, ну, тоненький месяц. Но для животных это важно. Наличие или отсутствие лунного света, а также предсказуемые изменения яркости в течение лунного цикла могут повлиять на размножение, на поиск пищи, общение и другие аспекты жизни животных. Вообще свет, возможно, является вторым самым важным фактором окружающей среды, который влияет на изменения в поведении и физиологии. На первом месте это доступность пищи. Такое мнение высказывают эксперты. Ну, например, эволюционно некоторые виды ориентируются по свету Луны и звезд. Юные черепахи, которые только что вылупились из яиц, не смогли бы найти дорогу к океану. Лунный свет также для навигации используют летучие мыши или муравьи-бульдоги из Австралии. Также Луна поддерживает наклон Земли на уровне 23,5 градусов относительно плоскости, по которой наша планета движется вокруг Солнца. А вот исчезновение спутника, стабилизирующего этот наклон, приведет к вихлянию существующего угла в диапазоне от 10 до 45 градусов. И если наклон станет сильнее, чем есть сейчас, это приведет к гораздо более экстремальным погодным условиям или же, например, ледниковому периоду. Ну, или к тому, что времена года не будут меняться. А еще Луна принимает на себя часть ударов от метеоритов. Недаром вся ее поверхность изрыта кратерами. Поэтому она нас защищает, и в случае ее исчезновения метеориты станут опасными. В общем, вывод простой. Будет очень сложно и очень неприятно. Но, думаю, мы это переживем. Хотя не хотелось бы.
1: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Сергей Демиденко о том, почему США не победили в конфликте с Ираном.
17: Почему Иран устоял? Это момент экзистенциальный, на самом деле. Потому что вообще, в принципе, вот политическая и дипломатическая система США и Запада в целом, она не воспринимает иранский режим и что-то подобное иранскому режиму, как, на самом деле, политическую систему, как нечто жизнеспособное. Ну, просто у них в учебниках написано по-другому. У них в учебниках, по которым они все учились, вся абсолютно американская элита, там, для всех этих элитных университетов, а там написано, что это авторитарный режим. Авторитарный режим держится на элите и лидерах. Надо перебить элиту и лидеров, и собственно говоря, режим рухнет. А это такая очень колониальная история, на самом деле, по сути своей. Они вот в разрезе этих колониальных своих идей, они это так и воспринимали, на самом деле. А режим не упал, а плана Б-то не было. Они вот эту всю иранскую изнуть, мы еще будем, понимаете, вникать, как у них там политическая система устроена, как элита устроена. У нас в учебниках написано по-другому. Все. У них очень проектное мышление, на самом деле, американцы. Очень проектное. У них такой, знаете, менеджмент. И если проект не пошел, они его сворачивают и переключаются на другой. Мы уже это наблюдали там в Афганистане, до этого в Вьетнаме, в Ираке. И сейчас та же самая, на самом деле, история, по большому счету.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
18: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О переговорах.
0: ЕС призвали начать подготовку к переговорам с Россией по Украине. Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объединению пора рассмотреть вопрос о выдаче специального мандата на такие встречи. Об этом передает телеканал Евроньюс. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к диалогу с Брюсселем. Владимир Путин назвал предпочтительной фигурой бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, но против этого резко выступили в Прибалтике.
1: О терроризме.
0: Белоруссия потребовала от Украины наказать виновных в атаке на автобус с детьми. Минск уже направил Киеву жесткую ноту протеста. Об этом сообщил постпред республики при органах СНГ Игорь Назарук. Дипломат назвал этот удар попыткой втянуть страну в конфликт. Ранее украинский беспилотник атаковал в Брянской области автобус с юными белорусскими спортсменами. Один человек погиб, еще 8 пострадали.
1: О происшествии.
0: В Турции второй раз за неделю обнаружили обломки неизвестного беспилотника на Черноморском побережье. Боевой части на дроне не было. Об этом сообщает турецкое информационное агентство ИХА. Специалисты уже устанавливают принадлежность аппарата. Аналогичный БПЛА полиция изъяла с соседнего пляжа в начале недели.
1: О политике.
0: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил свою отставку. Как пишет газета «Таймс», глава правительства планирует принять окончательное решение в ближайшие выходные. Как отмечается, политик признает, что большинство однопартийцев-либористов требует его ухода. Политический кризис в королевстве обострился после победы на довыборах в парламент его главного оппонента Энди Бернема.
1: Об образовании.
0: Российские школьники начнут изучать арабский язык. Новый план Минпросвещения вступит в силу 1 сентября. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, уже утверждена образовательная программа. До этого 3 года подряд в нашей стране проводили Всероссийскую олимпиаду по арабскому языку. Настоящее красное лето вернется в Москву в конце этой недели. Воздух прогреется до 25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик пообещал сухую и солнечную погоду. До этого в столице почти неделю шли дожди, а температура держалась ниже климатической нормы.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юаня 10,81.
1: О погоде.
0: Сейчас в Москве плюс 15 градусов, днем обещают до 22 тепла, малооблачный небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 14, в субботу до 24 тепла и ясно. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать новости. В студии Сергей Григорьев. И следующая новость для нашего с вами прослушивания и обсуждения с экспертом в эфире о том, что Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на авиаудары Израиля по Ливану. Сообщает об этом немецкая газета «Бильд». Мера Исламской Республики была введена в качестве реакции на авиаудары, которые нанес Израиль по территории Ливана. Ну а министр национальной безопасности Израиля между тем заявил, что весь Ливан должен сгореть дотла. Это якобы нужно для защиты граждан Израиля и солдат Цахал, утверждает Бен-Гвир. Говорил премьер-министр, в том числе на наших встречах, за каждую слезу израильской матери должны плакать тысячи ливанских матерей. Также он заявил, что конфликты на Ближнем Востоке нельзя разрешить сдержанными ответами, нужно действовать безумно жестко. Ранее Бен-Гвир и израильский премьер Нетаньяху говорили, что Израиль не остановит военную операцию против Ливана. Давайте обсудим. Президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный Краул» Мурат Садыкзаде с нами на прямой связи. Мурат, я вас приветствую. Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
2: Ну, то, о чем многие говорили и предупреждали, что, скорее всего, так оно и будет, когда еще неделю назад, даже чуть меньше, все кричали «Ура, ура, я в цирк иду». Это прямая цитата из одной песни советской, очень старой, да, но типа вот в пятницу все будет подписано, все будет хорошо, постепенно-постепенно проработают этот документ. Многие говорили, что не исключено, что все сорвется в последний момент, потому что Иран, как и весь Восток, дело тонкое. Ну и Трамп тоже не пальцем деланный, извините меня за эту вольность в эфире. И вот мы видим, что, похоже, ничего не получилось. Так ли это? Правильно ли мы рассуждаем? Или это очередная заноза, которую сейчас обойдут и снова потом будут что-то обсуждать несколько недель и будут анонсировать какие-то подписания?
19: Смотрите, на самом деле, ну, немножко не совсем верная трактовка. Почему? Потому что надо понимать, что то, что было подписано в онлайне позавчера, да, между Ираном и Соединенными Штатами Америки, это меморандум. Меморандум не носит обязательный характер. Меморандум – это заявляет о намерениях сторон относительно вот того, что они в течение 60 дней договорятся об основных, как бы, аспектах того соглашения, которое должно быть подписано между двумя сторонами. Но надо учитывать такой момент, что, безусловно, как бы никто не ожидает от этого прорыва определенного. Почему? Потому что я всегда об этом говорил и в вашем эфире, и в других эфирах, что надо понимать, что противоречия, из-за которых все это началось, да, все эти военные действия, эскалация на Ближнем Востоке, они никуда не делись. Ни одна сторона не достигла какой-то полной капитуляции другой. Во-первых, да, то есть нельзя, да, безусловно, иранцы там одержали символическую победу, они отстояли свои, ну, по крайней мере, на этом этапе, свои позиции, и довели до того, что те объявленные, скажем так, цели, да, договора, который должен быть подписан, они достаточно хорошие для Ирана. Это 300 миллиардов совместных инвестиционного проекта, который, по сути, это как возможность восстановления Ирана, разморозки иранских активов, обсуждение ядерной программы, но при этом ее не полностью закрытие, как это говорили изначально там, американская сторона, да, и много других моментов. И, в принципе, здесь как бы все было бы хорошо. Но есть один нюанс, что, во-первых, есть Израиль. Израильский фактор, вот как вы озвучивали в подводке, что то, о чем заявляет крайне правое правительство, оно не уйдет от своей цели. Они считают действительно Иран угрозой для своего существования, для реализации своих планов по расширению территории Израиля, созданию Великого Израиля, да, или Великого Сиона, и ситуация в Ливане. А для самих как бы иранцев закрыть глаза на то, что происходит в Иране, это, по сути, не поддержать своих союзников. Я напомню, что ливанское военно-политическое движение «Хизбалла» является союзником, многие даже называют его «Фокси-группой» Исламской Республики Иран. В этом контексте, конечно, для Ирана необходимо сохранять свою репутацию и показывать, что да, мы действительно укрепились, и мы можем как бы за себя постоять. Вот. Что касается американской стороны, она самая как бы здесь невыгодная для нее позиция, потому что она очень сильно зависит. Но честно я вам скажу, я не верю в то, что американцы заинтересованы в долгосрочной стабилизации. Скорее, это временная мера, тот же самый меморандум, 60 дней абстрактно для обсуждения вот этих всех тем, потому что Трампу нужно поднять действительно свои рейтинги, укрепить свои позиции перед промежуточными выборами. Да и в Америке мы знаем сейчас чемпионат мира по футболу, да, там 250 лет Соединенным Штатам Америки. Нужно дать определенную повестку позитивную для электората. Поэтому я думаю, что этот конфликт не исчез, он временно заморожен, он будет периодически вот такие, то закрытие опять Армузского пролива, то какие-то обстрелы краткосрочные. Но ожидать сейчас прям полноценной эскалации не стоит. Я думаю, что в ближайшие 3-4 месяца точно будет определенная стабильность. А вот уже после, ближе к концу года, в начале следующего года, я думаю, что мы опять, к сожалению, столкнемся

0: конечно. Поэтому ни одна из сторон, я не думаю, что она сейчас будет готова к миру, когда во всем мире нестабильность.
1: Действительно, спасибо большое, Мурат. Это Мурат Садыкзаде, президент Центра ближневосточных исследований и автор телеграм-канала «Восточный Караул». Я, кстати, могу сказать, что Трамп не в очень хорошем настроении. Им конец. Он сообщил, что Иран не получит никаких денег, даже 10 центов на своей странице в Truth Social, уже успел отметиться, после того, как появились сообщения об отмене двусторонних переговоров в Швейцарии. Ну и также Трамп заявил о том, что Израиль существует только благодаря ему. Но он добавил, что может контролировать Израиль в вопросах нападения на Ливан, поскольку в Тель-Авиве его уважают и делают то, что он говорит. Но Трамп уточнил, что Нетаньяху следует сохранить рассудок в данном вопросе. Я слышал интересное мнение, поделюсь им с вами напоследок. Не в Иране нужно менять режим, скорее всего, Трампу, да, а в Израиле. Потому что, ну, не Иран главный раздражитель. Получается так по последним новостям. Марк Эдельштейн заводит дружбу с бездомной. Генерал Эйзенхауэр планирует высадку в Нормандии, а подростки отправляются в путешествие на машине ради отношений. Какие фильмы стоит посмотреть на этих выходных в кино, расскажем в нашем следующем сюжете прямо сейчас.
2: Фильм «Гринч. Похититель Рождества» получит сиквел. Кресло режиссера вновь займет Рон Ховард, а с исполнителем главной роли Джимом Керри уже ведут переговоры о возвращении в картину. Сценарий пока безымянного сиквела напишут создатели фильма «Кот», снятого по другой книге автора «Гринча» доктора Сьюза. Ну а пока весь мир ждет возвращения рождественского хита, мы расскажем, какие не менее интересные фильмы можно посмотреть в кино уже на этих выходных. И первым таким фильмом станет «Ганди молчал по субботам». Главную роль в картине исполнил звезда оскароносного фильма «Анора» Марк Эдельштейн. 16-летний Саша живет с мамой, папой, старшей сестрой и страдающей деменцией дедушкой в центре Питера. Однако за внешним фасадом благополучия скрывается семейная драма. Переломным моментом становится знакомство героя с бездомной женщиной Лизой, потерявшей сына.
3: Что делаете? Вы что делаете?
4: Ой, кому?
5: Мы решили жить вместе.
6: Ты притащил бомжа домой?
3: Уходите отсюда! Уходите!
7: Мама сказала, что вы перестали разговаривать.
2: Тем, кому больше по душе исторические фильмы, обязательно придется по вкусу картина «Давление». Действие переносит зрителя во времена Второй мировой войны, а точнее, в напряженные 72 часа перед началом операции «Оверлорд». Синоптики спорят о том, какой день лучше всего подойдет для высадки союзников в Нормандии. Цена ошибки слишком высока, поэтому перед генералом Эйзенхауэром, роль которого исполнил звезда «Мумии» Брендан Фрейзер, встает мучительный выбор, от которого зависит судьбы тысяч солдат. Фильм сосредотачивается не столько на военных действиях, сколько на людях, которым приходится брать на себя ответственность за ход истории.
8: Капитан доктор Джеймс Тек прибыл по просьбе генерала Эйзенхауэра.
9: Дата вторжения уже назначена?
10: Высадка состоится через 61 час. Это будет крупнейшая морская десантная операция в истории. Исход войны, тысячи жизней на кону. Мне нужен прогноз.
2: Если же вам по душе больше легкие комедии, то уже сейчас стоит приобретать билеты на фильм «Драйв». Режиссером картины выступил один из создателей фильмов «Тупой и еще тупее», а также «Все без ума от Мэри». По сюжету подросток Джереми угоняет учебную машину и вместе с друзьями отправляется в дорожное путешествие, чтобы спасти отношения со своей девушкой Самантой. Картина сочетает элементы комедии, боевика и мелодрамы. И хотя действие происходит в наши дни, фильм пронизан атмосферой 90-х годов.
11: Ты чего, эй?
12: Я еду в Чапелл-Хилл, чтобы спасти наши с Самантой отношения, ясно?
11: Осторожнее!
13: Мою учебную машину угнали!
11: Сделайте все, чтобы вернуть ее!
14: С чего ты вообще это взял?
12: По сути, все, что я делаю, обретает смысл, когда она рядом.
15: Я еду с тобой.
11: Я тоже еду.
16: Нет, ни за что на свете!
14: Да что может с нами случиться?
2: Ну а для тех, кто предпочитает ходить в кино всей семьей, кинопрокатчики приготовили семейную комедию «Робо-няня». Фильм является спин-оффом франшизы «Ни одна дома» и первым российским фильмом, в котором одну из главных ролей исполнил настоящий робот Юни-3 G1 Basic. По сюжету Злата остается дома одна, пока семья уезжает в отпуск. Следить за девочкой родители поручают роботу с искусственным интеллектом по имени Нотрикс. Однако девочка пытается перехитрить высокотехнологичную няню и закатить вечеринку.
17: Запоминай, Тронт, значит... За Златой следим, никакого сладкого. Комендантский час соблюдаем, фильмы какие-то взрослые не смотрим. И главное, никаких вечеринок.
18: Никаких вечеринок.
19: Капец.
5: Теперь я хожу по 10 тысяч шагов в день.

0: правильно питаюсь. А я девочка-подросток, мне нужны пиццы и свидания.
1: Помимо этого, зрителей также ждут фильм, основанный на реальных событиях «Мальчик и лис», аниме «Хранитель камфорного дерева» и фильм ужасов от создателей «Поезда в Пусан» «Колония». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Реклама.
4: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была охотным рядом, потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала охотным рядом, а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять охотный ряд. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
6: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что тотальное высшее образование не нужно рынку труда. Сложившийся массовый спрос на вузы не соответствует реальным потребностям экономики. По его словам, разумный баланс между средним профессиональным и высшим образованием – это правильно. При этом министр подчеркнул, что высшее образование важно для личного развития человека и как ценность само по себе. Но с точки зрения экономики и рынка труда – такой необходимости нет. Профессор Института развития образования НИО Высшей школы экономики Ирина Абанкина не согласилась с этим мнением.
7: Люди со своими жизненными планами, конечно, не могут быть заложниками развитости или недоразвитости рынка труда. И нужно не только экономике, но и социальной сфере. И у нас очень серьезная нехватка педагогов, причем с высшим образованием педагогов и специалистов в области медицины, специалистов в области развития сельского хозяйства. Поэтому здесь дело не только об экономике идет. И, кстати, с педагогами это проблема всего мира, это не только наша проблема. Поэтому люди с высшим образованием очень нужны и в социальной сфере, и экономике, и, главное, высокотехнологичным отраслям. А сегодня, к удивлению, такими становятся даже те, кто раньше не относились к сфере высоких технологий. Речь идет и о транспорте, и о коммунальном хозяйстве, сколько управляемых искусственным интеллектом машин и механизмов сегодня, причем разработанные нашими инженерами, апробируются в отраслях жилищно-коммунального хозяйства для уборки улиц от снега, от дождей и всего прочего. И управлять ими, конечно, должны люди, обладающие соответствующими квалификациями. Плюс к этому мы говорим, что поставлены очень серьезные задачи по развитию креативного бизнеса, креативной экономики, предпринимательства, где, конечно, развитие образования и, собственно, квалификация являются залогом успеха. Поэтому эти высказывания выглядят настораживающими. Да, действительно, немало у нас ребят после 9 класса во всех регионах России из старшей школы предпочитают идти в колледжи, но это не значит, что колледжами навсегда заканчивается их образование. Они получают профессии, они выходят на рынок труда, часть сразу же поступает в вузы, в том числе на интегрированные программы. Вузы продолжают образование, и те, кто достигает квалификационных потолков, те, кто с 4-го квалификационного уровня хочет перейти на 5-й уровень, а через 3-5 лет карьеры таких становится немало, которые, да, конечно, иногда в заочной форме, иногда в смешанном формате получают высшее образование, причем большинство на платной основе. Именно чтобы двигаться по карьерной лестнице, у нас очень много мест таких, где требуется именно высшее образование. И его просто средним профессиональным и навыками не заменить.
6: Еще одна тема. Психолог и блогер «Одноклассников» Виктория Нагорная разбирает темы, которые волнуют слушателей радио «Комсомольская правда» и подписчиков нашей группы в «Одноклассниках». Уже в эту субботу обсудим, как справиться с тревогой и стрессом. А в воскресенье поговорим о том, почему иногда нас так сильно раздражают окружающие. Слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» 20 и 21 июня в 13 часов по московскому времени. О чем бы хотели вы спросить психолога? Заходите в группу радио «Комсомольская правда» в «Одноклассниках», оставляйте комментарии под закрепленным постом и самые интересные народные вопросы и темы мы разберем в нашем эфире с Викторией Нагорной. Еще один сюжет в нашем эфире. Спрос на ремонт бытовой техники вырос на 50% за 3 года. Такие данные озвучили аналитики. На втором месте ремонт компьютеров, плюс 25%. На третьем ремонт мебели, плюс 20%. О том, почему вырос спрос на ремонт техники, расскажет Юрий Кораблев.
8: Спрос на ремонт бытовой техники за 3 года вырос в 1.5 раза. Обращений по смартфонам и компьютерам стало на 1/4 больше. Во многом такое поведение объясняется ростом стоимости электроники. Для некоторых цены уже оказались запредельными, а с 1 декабря на цены также будет влиять новый технологический сбор. Некоторые аналитики рынка отмечают, что из-за него компьютеры могут подорожать сразу в 1.5 раза. На этом фоне многие не спешат обновлять электронику и в случае поломки несут ее мастерам. О том, почему вырос спрос на ремонт бытовой техники, говорит главный редактор «Вильянов.ком», независимый аналитик Сергей Вильянов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
9: Подорожание кредитов очень сильно повлияло, потому что значительная часть гаджетов, не только гаджетов, но и вполне крупной электронной техники, покупалась в кредит. И сейчас, когда реальная цена кредита составляет порядка 25-30% в год, для многих это стало несколько отрезвляющим моментом. В общем-то, может быть, старичок еще может трудиться. Во-вторых, уже давно возможности техники, которую мы покупаем, они настолько велики, что использовать их в моменте практически невозможно. И плюс в них заложен совершенно колоссальный запас возможностей на будущее. Ну и третья причина, немаловажная, заключается в том, что россияне перестали испытывать на себе вот этот колоссальный накал маркетинга со всех сторон, когда все зарубежные бренды вкладывали много денег в рекламу и в магазинах, и по телевидению, и в других площадках, и говорили, что покупай, покупай, вот новое, новое, давай, давай. Сейчас этот накал гораздо ниже, то есть все равно реклама какая-то идет, но это не тот масштаб, который был 5 лет назад.
8: В некоторых случаях заменить электронику гораздо легче, чем отремонтировать. Особенно это касается бытовой техники. Когда лучше купить новое устройство, рассказал эксперт потребительского рынка Александр Анфиногенов.
10: Параллельный импорт работает. Конечно, запчасти можно найти, детали можно найти. Но нужно взвесить стоимость ремонта, например, какой-нибудь там итальянской стиральной машины, и сравнить стоимость сегодняшних новых приборов там из Китая, из Турции, там из Белоруссии. Это может оказаться вполне себе сопоставимые цифры, и новые, естественно, будут работать дольше и надежнее. По большому счету, там даже стиральная машинка, серьезное приобретение, она не стоит таких денег относительно там средней зарплаты, как это было там 20-30 лет назад.
8: Сейчас выручка магазинов электроники держится в основном за счет повышения цен, а продажи практически не растут. Так, оборот розничной торговли тех же компьютеров за год упал примерно на 15%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Ну а далее в нашем эфире Оксана Фомина расскажет, как культурно и с пользой провести выходные.
11: Афиша.
12: Приветствую всех, кто на волне «Комсомольской правды». Как всегда в это время, афиша в эфире. И я, Оксана Фомина. Фестиваль для всей семьи «Традиция» объединит музыку, театр, поэзию и народные ремесла. Фестиваль был создан в 2014 году режиссером Эдуардом Бояковым и писателем Захаром Прилепиным. С каждым годом он становится все масштабнее и мощнее. На этот раз посетителей ждет 9 площадок и свыше сотни событий. В музыкальной программе фестиваля участвуют группы Любе, Калинов мост, Пелагея, Айола, Мирави, Джанго, хор Данилова монастыря, Сергей Старостин и ансамбль «Казачий круг». И это, конечно, далеко не все. Будет насыщенная интеллектуальная программа. Гостей ждут творческие встречи, лекции, беседы Прилепина и Бойкова о русских традициях, цикл «Диалоги о традиции», в котором свое мнение выскажут писатели, философы и музыканты. Особое место занимает поэтический блок. Запланированы встречи с Марией Ватутиной, Игорем Карауловым, Анной Долголевой и другими современными авторами. Обязательно прозвучат их стихи. В театральном кластере можно увидеть спектакли «Шахтерская дочь» по поэме Анны Ревякиной и «Царский путь» о последних днях семьи Романовых. Знаменитые артисты Елена Захарова, Анна Большова и Ольга Кабо представят моноспектакли. Подумали на традиции и о маленьких гостях. Для них покажут спектакли «Аленький цветочек», «Петрушка», «Муха», «Цокотуха». Проведут активные игры и мастер-классы. Всей семьей стоит заглянуть на Соборную площадь. Там раскинется город мастеров с кузней, гончарной и кожевенной мастерскими, с резьбой по дереву и валянием по шерсти. Все желающие смогут приобщиться к ремеслам. На центральной площади пройдут 5 модных показов российских дизайнеров. Известные и начинающие кутюрье представят коллекции с говорящими названиями «Березовая роща», «Краса России», «Оберег», «Исток». Фестиваль, напомню, продлится 20 и 21 июня в кинокластере «Москино». Так вот, 21 июня с 16 до 17.00 на фестивале выступит военкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Он представит новую книгу «Русское безграничье». Это сборник военных репортажей из русского приграничья, в том числе из мест, где уже не осталось границы, а есть только, как их называли раньше, украинные линии, засеки. А теперь серая зона, пространство, в котором не работают законы мирной жизни. Да и сама жизнь становится понятием эфемерным, ненадежным. Здесь планы строят не на годы, на дни, иногда на минуты, когда нужно сделать рывок по открытой местности. Это рассказы о простых людях, военнослужащих и гражданских в экстремальных условиях, о том, как они становятся героями, а подвиг – обыденностью. «Русское безграничье» не про километры и территории, а про глубину и широту русской души, которая раскрывается в испытаниях, горе и трудностях. Итак, не пропустите. Фестиваль «Традиция», кинопарк «Москино» 20 и 21 июня. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. И да, заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше интересной информации.
11: Афиша. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
13: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник о бескомпромиссности России в Нюрнбергском процессе.
15: Только в 43-м году страны антигитлеровской коалиции приняли решение, что да, за эти преступления мы будем судить. Они понесут ответственность и будем судить там, где они совершают свои преступления. Это была, знаете, такая установка, меморандум. Договорились об этом. А вот реально положили на бумагу и запустили процедуру самого суда вот только в августе 45-го года, когда уже и не было Гитлера, когда была разбита гитлеровская Германия, и когда было отметен даже, знаете, предложение британцев, которые говорили, слушайте, а зачем нам их судить? Давайте, говорит, просто в закрытом решении вынесем смертные приговоры, выведем на площадь, говорит, расстреляем или повесим, и все. Тогда позиция России была совершенно другая. Они сказали, нет, то, что они совершили, Освенцим, Бухенвальды, сожженная Хатынь и так далее, вот это должен узнать мир.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
11: Об атаках.
16: 7 беспилотников уничтожены над Тульской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.
11: О Ближнем Востоке.
16: Глава иранского МИДа Аббас Аракчи сегодня отправится в Швейцарию на переговоры с Соединенными Штатами, сообщает журналист Аксиос Барак Равица, ссылкой на источники. При этом, по их словам, планы министра еще могут измениться. По информации журналиста, в Швейцарию уже направляется спецпосланник президента США Стив Уитков. Еще один ключевой американский переговорщик Джаред Кушнер давно находится там. Накануне Рейтер передавал, что мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на 19 июня, были отменены. Причины не сообщались.
11: О Евросоюзе.
16: Антонио Кошта признал раскол в Евросоюзе из-за попытки связаться с Россией. Политик создал отдельный дипломатический канал для прямого обмена сообщениями с Москвой, заявил глава Евросовета. Он подчеркнул, что Брюссель не станет посредником и продолжит поддерживать Украину. Ранее европейские СМИ сообщили, что Германия и страны Балтии резко раскритиковали действия чиновника.
11: Об авиации.
16: Российские туроператоры возобновят продажу путевок на Ближний Восток. Чиновники разрешили организовать поездки в 6 арабских стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Прежние ограничения сняли из-за стабилизации обстановки в регионе. Это произошло после того, как США и Иран подписали меморандум о прекращении военного конфликта.
11: Об образовании.
16: В России стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения и колледжи. Абитуриенты начали подавать заявления и документы на интересующие их направления обучения. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, отправить данные можно лично, по почте или удаленно через портал госуслуги. Поступающие на бюджетные отделения без внутренних экзаменов должны успеть заявить о себе до 25 июля.
11: О валютах.
16: Курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
11: О погоде.
16: В Москве плюс 15, облачно, с прояснениями, днем возможен слабый дождь. В Петербурге 17 выше 0, там ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
11: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. КГБ всемогущий. Мифы, штампы и факты.
17: Итак, товарищи, продолжаем большой и вдумчивый разговор про историю наших спецслужб. Продолжим развивать тему, поднятую в предыдущем выпуске этого цикла. Мы тогда говорили про МГБ – предшественницу другой мощной спецслужбы, наверное, самой известной и грозной в истории Советского Союза. Речь про Комитет государственной безопасности, организованный 3 марта 1954 года при Совете министров СССР. Аббревиатуру эту знают примерно все, причем не только в нашей стране. Что только не было писано-переписано, снято-переснято, придумано-додумано, сочинено про КГБ и его сотрудников. После развала СССР и до прихода ко власти Владимира Владимировича Путина, подполковника госбезопасности, да и после, если быть предельно честным, тоже наснимали, наговорили многое. В нашей стране шла и порой идет мощнейшая агитпропагандистская кампания по обесцениванию работы данной спецслужбы. Да что там обесцениванию? Очернению и тщательной, скрупулезной мифологизации. Причем черной мифологизации. Бьют обычно по одним и тем же точкам, чтобы у людей в памяти сформировался четкий так называемый эффект Манделы. Вроде бы этого на самом деле не было, но то ли по телевизору как-то сказали в программе «Сванидзе», то ли в сериале показали, что напротив было именно так. Про воронки во дворе, смотрите фильм «Мастер и Маргарита» 2024 года. Про воинственный антисемитизм чекистов. Юрий Андропов, сын Евгении Карловны Флекенштейн, подтвердит. Про слежку и прослушку на каждом шагу. И про 4 миллиона доносов нам рассказывали. И про стукачей-священнослужителей, и про дворников-доносчиков на зарплате. И прочее, прочее, прочее, прочее. В общем, если бы ФСБ, как правопреемница КГБ, могла при помощи нейросетей посчитать количество упоминаний аббревиатуры советского ведомства, особенно в рамках клеветы, и взыскать за это роялти, организация давно бы обогнала по капитализации Microsoft, Google, Apple, Amazon и всех остальных. Все почему? Потому что чешется у некоторых там, где болит. Расчесывают все эти язвы, как ни странно, зачастую потомки чекистов. Да, их немало среди творческой, особенно либеральной, но периодически и монархической нашей общественности. Мы разбирали это подробно в выпуске, посвященном НКГБ. Вот у них болит обычно сильнее всех. Так они пытаются чистить карму и перепрошивать свою собственную родословную, зачем-то открещиваясь от предков и пороча их честь. Самые яростные немыслимые фейки, самые нелепые стереотипы, самые идиотские штампы, а еще фразеологизмы, накрепко вбитые в головы сограждан, типа «кровавая гбня» и тому подобное, это все в основном их кропотливая работа на протяжении целых десятилетий. А у нас работа другая. Мы фейки будем разоблачать. Как мы уже подчеркивали, в случае с любой спецслужбой КГБ не исключение, секретность и закрытость работы, продиктованные служебной необходимостью, создает не только определенный романтический шарм, ореол тайны, но и множество домыслов и кривотолков. За ними реальность обычно и скрыта. Даже высшее руководство страны старалось разводить руководство МВД, Генпрокуратуры и чекистов по разным кабинетам. Генеральный прокурор Советского Союза с 1948 по 1953 годы Григорий Сафонов вспоминал: «В бытность мою генеральным прокурором за все 5,5 лет товарищ Сталин ни разу не вызвал меня, так же, как, впрочем, и моих предшественников, для обсуждения касающихся следствия вопросов с руководящими работниками и следователями МГБ, которых он иногда приглашал к себе. Никогда он не вызывал к себе также министра юстиции и председателя Верховного суда СССР». И все же КГБ отличался от предшествующих спецслужб. Конечно, это было особое ведомство, но в первую очередь в отношении компетенции и ответственности. Принято считать, что они были безграничными, но это не так. К примеру, в сентябре 1953 года было ликвидировано так называемое особое совещание. Орган, работавший с 1934 года, который обладал беспрецедентным правом нарушения конституционного положения об отправлении судопроизводства исключительно судом. Это ведомство, что вы слышали про него, было наделено полномочиями ссылать правонарушителей и отправлять их в места лишения свободы во внесудебном порядке. И даже смертельные приговоры выносить. У КГБ таких полномочий не было. Просто не было никогда. Или, как многие считают, красная корочка чекиста, в сериалах показывают, служила вездеходным пропуском и допуском до любых действий, которые только КГБ посчитали бы нужными. И это тоже не так. За деятельностью следствия органов госбезопасности был строгий прокурорский контроль и надзор. В связи с этим было даже создано специальное управление в прокуратуре СССР. Следить, не поверите, за КГБ. Что касается репрессий 1937 года, которые проводило, как несложно догадаться, совсем другое ведомство, то как раз именно с 1954 года, когда был организован КГБ, начался пересмотр дел ранее осужденных лиц. Их реабилитировали, освобождали с учетом отбытого срока или меняли формулировки в статьях обвинения и сокращали сроки лишения свободы. Все это происходило во времена и отчасти даже в рамках работы КГБ. С момента введения в СССР нового уголовного законодательства в 1959 году и до развала Советского Союза Комитет госбезопасности привлек уголовной ответственности 14 600 человек. Тут я подчеркиваю, это не мизер и не смешные цифры, это просто сухая статистика. 14 600 человек привлечение за 32 года. 32 года. Для сравнения, только в 1958 году более 52 тысяч человек были осуждены в СССР за изготовление и продажу самогона. Этим занимался не КГБ, как вы понимаете. 52 тысячи человек за год, а тут 14 600. Всего в Советском Союзе по всем остальным возможным статьям за 1959 год, для примера, было осуждено 869 тысяч человек. Так чем же вообще занимался комитет? Если они 14 600 человек наказали за 32 года, в то время как любой европеец или американец считает, что они столько людей отправляли в лагеря на Соловки за час. Созданная в 1954 году структура должна была ведать разведкой и контрразведкой тоже, оперативно-розыскной деятельностью и охраной госграницы. Комитет должен был обеспечивать ЦК КПСС информацией, затрагивающей государственную безопасность. Да, именно ЦК КПСС, а не правительство. Почему не другие ведомства занимались этим? В чем была сверхзадача создания данного органа? Прежде всего, нужно было выделить оперативно-чекистские подразделения в автономное ведомство. И чтобы ограничить масштабы влияния МВД на внутриполитические процессы в стране, и, кстати, чтобы минимизировать потенциальные риски для политического курса Никиты Хрущева. Именно поэтому первым председателем новой структуры стал генерал-полковник Иван Серов, доверенное лицо Хрущева. Отделения КГБ появились в городах, селах, районных центрах, а также на водном, авиационном и железнодорожном транспорте. Как оценить, что затрагивало госбезопасность, а что нет? На это и были приняты прямые должностные инструкции и ограничены уставом полномочия, прописанные в положении Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР и его органах на местах. Какие были цели у КГБ? Первое и главное – гарантировать государственную безопасность, как вы понимаете. Другими словами, оградить советское государство и народ от внутренних и внешних угроз, в том числе путем контроля деятельности внутренних оппозиционных групп, ну и, конечно же, иностранных агентов, планировавших действия против Советского Союза. Так работает любое государство. Любое государство защищает себя и своих граждан. Не было никакой внутренней установки давить беззащитных и несчастных диссидентов, творческую элиту и интеллигентную косточку. Гасить все живое и творческое, ну и тому подобное. Это все демагогия. Была поставлена простая задача – обеспечить устойчивость системы. И задачи Комитета госбезопасности формулировались так. Пункт первый. Разведка и контрразведка. Комитет был ответственным за сбор разведывательной информации о странах Запада и других иностранных государствах, а также за противодействие разведывательной деятельности иностранных спецслужб на территории Советского Союза. Второе. Борьба с терроризмом и экстремизмом. Пункт третий. Контроль над иностранными гражданами и их деятельностью. Пункт 4. Обеспечение секретности и безопасности. КГБ занимался обеспечением защиты государственных секретов и тайн. Пункт 5. Идеологическая контрразведка, то есть работа с политическим экстремизмом внутри страны. Раскачать государство при посильной помощи западных партнеров пытались и тогда. Комитет предупреждал данную деятельность. Пункт 6. Поддержка внешней политики Советского Союза. Комитет проводил работу в других государствах через разведывательные и агентурные операции. Спустя некоторое время ведомство стало одной из наиболее эффективных и могущественных спецслужб во всем мире. Агенты наши успешно действовали практически во всех странах мира, добывая секретные сведения и отстаивая коммунистическую идеологию в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Северной и Южной Америке. В общем, делали то, чего нам так остро не хватает сегодня. С 1954 по 1967 год, до прихода Юрия Андропова, человека, кстати, гражданского, на посту руководителя КГБ сменилось три начальника. После Серова в 1958 году пришел Александр Шелепин. Его в 1961 году сменил Владимир Семичастный. Служба проходила стадию адаптации гражданской жизни к новым реалиям и искала, помимо выполнения прямых обязанностей, роль в новом государстве социалистической законности, которую строил Хрущев. Остановимся на ключевых и самых ярких эпизодах работы КГБ.
11: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
11: Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
20: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
11: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. КГБ всемогущий. Мифы, штампы и факты.
21: Послевоенные годы в жизни КГБ были переломным переходным этапом. Сильно вырос класс разведчиков и агентов за рубежом тоже, формировавших службу в 30-е годы. Нужно было, по сути, заново формировать и развертывать разведывательную сеть. И ведомство сумело провести ряд блестящих операций. Некоторые из этих операций буквально дали советскому государству целые государства в союзники. Операцию «Вихрь» разрабатывали при непосредственном участии маршала Жукова. Дело было в Венгрии, с которой у нас, как и сейчас, после Второй мировой войны, все было более-менее хорошо. В 1947 году коммунистическая венгерская партия трудящихся с лидером Матьяшем Ракошем сосредоточила всю власть в своих руках. За короткий послевоенный период он поставил Венгрию на рельсы социализма. Что там, совсем недавно еще нацистской стране, устраивало, конечно же, не всех. Долгое время наши чекисты никак не вмешивались в венгерские политические процессы. Но после смерти Сталина позиции его ученика ухудшились. И власть забрал другой коммунист Имре Надь, запустивший своего рода венгерскую оттепель. Он был хорошим премьер-министром, но слабым лидером и упустил из виду Ракоши, который сумел путем политической комбинации власть вернуть. И поставил во главе партии подручного Андреша Хигидюша, а того, в свою очередь, сместил глава МВД Эрньо Герё. Подогретая Западом молодежь начала массовые протесты в стране, требуя вернуть прозападного Надя ко власти. 23 октября 1956 года в Будапеште началась массовая демонстрация. Толпа в несколько сотен тысяч человек раздобыла оружие и пошла на дом радио. Началась бойня. Так Нать вернул власть, а Гирё обратился к Советскому Союзу за помощью. В Будапешт прибыли 6 тысяч вежливых советских солдат и офицеров. Они просто наблюдали. Нать призвал бунтовщиков к переговорам, но вместо переговоров возобновились бои. Потери были с обеих сторон. И со стороны восставших, и со стороны венгерской власти. Гирё окончательно утратил остатки управления, Нать упразднил Министерство госбезопасности Венгрии, а власть забрал новый лидер, Янош Кадр, который и начал переговоры с советскими военными. Мы согласились на переговоры в надежде на снятие эскалации, но заряженные адреналином молодые венгры решили, что напугали советских парней. В итоге по всей стране началось преследование коммунистов и бывших сотрудников местной госбезопасности, сопровождавшиеся многочисленными актами насилия и убийствами. Стало понятно, что пора действовать жестко. Советский Союз сделал ставку на Кадр. Руководство КГБ разработало ту самую операцию «Вихрь» при участии маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, который и возглавил данные процессы. Поздним вечером 3 ноября 1956 года на переговорах с советской стороной офицеры КГБ СССР арестовали нового министра обороны Венгрии Пала Малатера. Уже в 6 утра 4 ноября советское командование отправило в эфир кодовый сигнал «Гром». Это и был старт операции «Вихрь» по подавлению венгерского восстания. Задача подавления мятежа возлагалась на особый корпус. В общей сложности в операции «Вихрь» участвовало более 15 танковых, механизированных, стрелковых и авиадивизий. Для захвата городских объектов были созданы спецотряды. Их поддерживали 150 десантников и БМД и по 10 танков. В каждом отряде были сотрудники КГБ. Генерал-майор Павел Зырянов, генерал-майор Кузьма Гребенник. Он будет назначен военным комендантом Будапешта. Известный нелегал Александр Коротков. В их задачи входила организация захвата объектов и арест членов правительства Имре Надя. За один день были захвачены все основные объекты в Будапеште. Члены правительства Имре Надя попытались укрыться в югославском посольстве. 22 ноября в 18:30 у посольства Югославии в Будапеште выстроились легковые автомобили и небольшой автобус, в котором находились дипломаты и члены венгерского правительства, в том числе и Имре Надя. Офицер КГБ приказал пассажирам автобуса покинуть его, но дожидаться реакции не стал. Автобус взяли в коробочку несколько наших бронетранспортеров. Председатель КГБ Серов доложил в ЦК, что Имре Надь и его группа арестованы, доставлены в Румынию и находятся под надежной охраной. 4 ноября 1956 года советские войска заняли Будапешт. За 4 дня Жукову и его товарищам из КГБ удалось полностью занять город и погасить все очаги сопротивления. За операцию «Вихрь» Жуков удостоился 4-й звезды Героя Советского Союза, а председатель КГБ Серов – ордена Кутузова первой степени. И о чем все это говорит? О том, что чекисты должны были отличаться от простых оперативников стратегическим мышлением. Они анализировали, они предупреждали, предвосхищали имеющиеся угрозы. Они обладали сразу несколькими действующими сценариями по отражению вражеских атак или по созданию негативных сценариев для нашего противника. Зачастую весьма нетривиальных и творческих. В том числе сценарии ликвидации нацистских палачей и фашистских приспешников, которых теперь в некоторых странах культивируют. Нацист, русофоб Иуда по фамилии Бандера после войны сбежал в Германию, где коптил небо под другим именем, пережив, кстати, несколько покушений. Бандера был оповещен, что его по-прежнему ищут советские чекисты. И все же избежать возмездия не смог. Агент КГБ Богдан Сташинский опознал слугу фашистов на церковной службе в эмигрантском приходе Мюнхена. А затем установил его адрес по местной телефонной книге. Бандера жил под псевдонимом Штефан Попель, то есть «Сопля» в переводе. Почти год вел Бандеру Сташинский, изучив досконально график его передвижений и его предпочтений. И 15 октября 59 года, дождавшись Бандеру в подъезде его дома, выстрелил ему в лицо из, так сказать, ядовитого пистолета, трубки, заряженной капсулами с веществом на основе цианистого калия. Таким же образом Сташинский чуть ранее ликвидировал еще одного приспешника врага украинского происхождения, идеолога Льва Ребета, служившего фашистом еврея из ОУН. Эта террористическая организация запрещена в Российской Федерации. Затем Сташинский перебрался в ГДР, а затем и в Москву, где его триумфально встретили. Поздравили, а председатель КГБ Шлепин лично вручил ему орден Красного Знамени. Удостоверением почетный сотрудник госбезопасности СССР награжден был Гарольд Адриан Рассел, или просто Ким Филби. По-нашему Андрей Федорович Мартинс, легенда разведки 20 века, успешный репортер, а затем и сотрудник особо секретных отделов британских спецслужб, включая легендарную МИ-6. Ключевой агент Кембриджской пятерки, неуловимый британец, завербованный советскими чекистами еще в 30-е годы. Он продолжал работу на наши спецслужбы 3 десятка лет. Рассказывал, Весной 1934 года со мной установили контакт и поинтересовались, не хочу ли я поступить на службу в советскую разведку. Это предложение я принял, не колеблясь. Идейный коммунист, он прошел вербовку и обучение, а затем начал разведку в Германии в 1936 году и в фашистской Испании с 1937 года. Несмотря на подъем фашизма в Европе, сумел разлиять в этих странах прочную базу левых сил. И я полагал, что должен внести свою лепту в то, чтобы эта база продолжала существовать во что бы то ни стало, так говорил он. Когда я говорю идейный, то это не высокопарность. Никакие деньги не заставят заниматься такой работой, где каждый день под подозрением, каждый день гиперстресс. Ким возглавлял подразделение самых мощных разведок, получая награды за свою работу. Вообразите себе. И еще каждый день риск разоблачения, провала и как минимум пожизненного заключения, но скорее всего пыток и казни. Будучи 19-летним студентом, я пришел к выводу. Богатым чертовски хорошо живется, а бедным чертовски плохо. И пора все это менять. Английские бедняки в то время считались людьми низшего сорта. Я помню, как бабушка говорила мне, не играй с этими детьми, они грязные, ты можешь что-нибудь от них подцепить. Так рассказывал Филби в интервью писателю Филиппу Найтли в 1988 году. Как только я пришел к выводу, что мир устроен чертовски несправедливо, передо мной встал вопрос о том, каким образом можно изменить создавшееся положение. Я заинтересовался вопросами социализма. В августе 1939 года Филби вернулся в Лондон и поступил на службу в SIS, внешнюю разведку Великобритании. Ту самую Ми-6 через пару лет стал зам главы контрразведки ведомства, а к 1944 году и вовсе возглавил отдел, который контролировал коммунистическую угрозу. Все это время он продолжал работать на нас, на КГБ. Благодаря ему в СССР имели точные сведения обо всех операциях британцев. Когда Третий Рейх собрался вступить в тайный сговор с Британией, чтобы начать вместе сражаться против России и против Сталина, именно Филби заблокировал заключение этого договора, отметя предложение нацистского адмирала Вильгельма Канариса встретиться с главой SIS Стюартом Мензисом. В Британии Филби был офицером вплоть до своей вынужденной отставки в 1951 году после раскрытия «Большой пятерки». Только за годы Второй мировой войны Филби поставил Советскому Союзу более 900 важнейших документов. На многих из них до сих пор стоит гриф «Секретно». Это только на первый взгляд может показаться, ну данные, мало ли такой информации циркулировало. Еще и Дезу часто вкидывали. Какая все-таки конкретная польза была от его работы? Вообще-то огромные. Помимо ударов на опережение и возможности предвосхищать шаги противника, Советский Союз мог воздействовать на реальные политические процессы. Так Филби фактически сорвал антисоветские выступления в социалистической Албании и предотвратил кровавую бойню на Балканах. Координировал совместную операцию ЦРУ и Ми-6 по внедрению агентов в Албании в целях поднятия там мятежа. Филби сообщил об этой операции КГБ, и антисоветских агентов после приземления сразу же переловили и ликвидировали. Кроме того, имела место суперрезультативная кембриджская пятерка, в составе которой он боролся против американской экспансии, специализируясь на ядерные задачи. Они первыми информировали московский центр о работе ядерщиков США и Англии над атомной бомбой. Все донесения Филби немедленно доставлялись лично Сталину. В 1947 году советский вождь подписал указ о награждении Филби орденом Красного Знамени. А двумя годами ранее Елизавета II в Англии за заслуги в разведке наградила того же самого Филби орденом Британской империи. В 1951 году разведчик попал под следствие, когда несколько членов кембриджской пятерки раскрыли. Он спас их предупреждением, и они успели бежать. Сам Ким, которого подозревали, пост покинул, хоть и отбился от допросов контрразведки. Но в 1956 году снова ухитрился попасть в разведку Великобритании, на этот раз внешнюю. Под прикрытием корреспондента газеты «The Observer» и журнала «The Economist» был командирован в Бейрут. До января 1963 года Ким продолжал трудиться на советскую разведку. Все-таки он был раскрыт. Но из Ливана разведчик исчез за один вечер, а через несколько дней оказался в СССР. Филби отлично приняли в Советском Союзе, поселили в Кунцеве, выделив квартиру. Тут он обрел себе жену, скончался в мае 1988 года в возрасте 76 лет. Похоронили его на Кунцевском кладбище. Вот она, скрытая от многих, действенная работа нашего КГБ.
0: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Реклама.
1: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже с 17 июня.
22: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Алексей Финенко о заблуждениях в отношении Германии.
22: Мы сами себе придумали серию мифов, в которых продолжаем верить. Миф первый. Немецкое общество кардинально изменилось после Второй мировой войны и стало пацифистским. Я напомню, что именно Бундесвер был сухопутной опорой НАТО всю Холодную войну. И в СССР мы называли до 91 года именно ФРГ наиболее вероятным противником в Европе, а отнюдь не Соединенные Штаты. И армия ГДР была одной из самых мощных в Варшавском договоре. Второй момент. Нам говорят о том, что Германия очень пацифистская была страна. Я напомню, в Югославии воевали вместе со всем НАТО? Воевали. В Афганистане воевали? Воевали. Миротворческие так называемые миссии на Балканах, включая Македонию, участвовали. В Африке даже участвовали. Как-то это мало согласуется со сказкой про очень миролюбивое общество, не правда ли?
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
16: Ночью недалеко от Москвы сбиты два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостанавливали приемы и отправку самолетов, сообщала Росавиация. В половину второго обе авиагавани восстановили работу. Накануне Собянин писал о еще одной массированной атаке на Москву. По его словам, только на ближнем рубеже были перехвачены 76 дронов ВСУ.
3: О Ближнем Востоке.
16: Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намерен сегодня отправиться в Швейцарию на переговоры с американской делегацией, сообщает журналист Аксиос Барак Равид со ссылкой на источники. При этом, по словам собеседников Равида, планы министра еще могут измениться. Аксиос отмечает, что ранее Аракчи в разговорах с иностранными коллегами предупреждал, что до начала переговоров с Соединенными Штатами хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане между Израилем и Хизбаллой. По данным Равида, в Швейцарию уже направляется спецпосланник президента США Стив Уиткоф. Еще один ключевой американский переговорщик Джаред Кушнер находится там.
3: Об ограничениях.
16: Сегодня все поезда, идущие в Крым и из него, будут завершать маршрут в Керчи, сообщил перевозчик Grand Service Express. С 10 июня часть маршрутов поездов Таврия уже работала по такой схеме. Это связано со временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги. Пассажиров будут доставлять автобусами от или до станции Керчь-Южная. Говорится в сообщении, 9 июня расписание движения поездов на Крымской железной дороге было нарушено после того, как беспилотник атаковал поезд Москва-Симферополь. Часть составов перевели на курсирование только в светлое время суток.
3: О происшествии.
16: Кубинец, переодевшийся в мини-юбку, ограбил таксиста в Подмосковье. Иностранец украл из кармана водителя 77 тысяч рублей. А когда таксист заметил пропажу и потребовал вернуть деньги, кубинец ответил «no money». При задержании злоумышленник распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому и ранил ножом другого, рассказали в суде. Позже уроженец Кубы раскаялся и признал вину. Он осужден на 3,5 года колонии.
3: О валютах.
16: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
3: О погоде.
16: В Москве 15 градусов выше нуля, облачно, с прояснениями, днем возможен слабый дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
2: Украина 2026. На велосипеде войны.
5: В чем смысл войны для Украины? Для Украины не знаю, а для украинских властей смысл войны в самой войне. Это их велосипед. Пока идет война, они зарабатывают и удерживают власть. Ситуация в целом кажется патовой и для них, и для нас. Но все-таки патовая для всех она по-разному. Грубо говоря, Украина продолжает воевать, заранее лишенные тех смыслов, за которых они там якобы восстали на Майдане 2014 года. Они ведь хотели жить в стране без коррупции, в стране с европейскими правами человека. Про украинскую коррупцию мы и говорить ничего не будем. Мы и сами, знаете ли, не без греха. Но Майдан-то против Януковича с его золотыми унитазами был. И на фоне того, как, в каких формах и объемах воруют нынче на Украине, Янукович кажется человеком чести и бессеребренником. Но самое главное, никакой частью Европы украинцы не стали и не станут. Никто даже не собирается брать их в Евросоюз и принимать в НАТО. Они нужны только для того, чтобы головой Малороса, как тараном, стучать в российские ворота, в наши стены, в наши дома, пытаясь, чтобы трещины пошли по всей нашей стране. Помните, недавно состоялся саммит Евросоюза на Кипре. Там Зеленского прямым текстом призвали снизить ожидания по скорости интеграции их страны в Евросоюз. По словам европейских дипломатов, процесс интеграции Украины в Евросоюз займет не менее 10 лет. И он не может быть ускорен. Но это они сейчас так говорят. Они и после Майдана говорили про 10 лет. Но вот прошло уже 12, и они снова говорят про 10 лет. А через 10 лет в Евросоюзе будут другие чиновники, которые ничего такого никому не обещали. И снова скажут про 10 лет. Вступление в Евросоюз предполагает финансовые и бюджетные параметры, которые для Украины достигнуть в целом невозможно. Главный же доход Украины – сельское хозяйство – для европейцев обуза. Включение Украины в Евросоюз уничтожит дотации для всех остальных стран, включая, кстати, и Польшу. Короче, для экономик стран Европы Украина – якорь. Якорь на шее причем. Европа и без Украины проигрывает мировую гонку экономик, уступая и США, и Китаю. Европа не лидирует ни в одной современной мировой индустрии. Зачем Европе Украина на содержании? И даже деньги не исправят ситуацию на Украине. Демография лишает Украину элементарно людей. Я по-прежнему переписываюсь с жителями городов Украины, весьма далеких от фронта. Они мне раз за разом сообщают, что идет повальное закрытие детских садов и школ. В стране Украина нет юных украинцев. Их вывозят, а то они рискуют вырасти однажды в аду. Украина худшая в мире по демографической динамике. Ее население сократилось на треть, минус 33% за последние 25 лет. Сейчас население Украины оценивается уже в цифру куда менее 30 миллионов. Нам сейчас скажут, Россия тоже вымирает. Да, у нас с демографией так себе дела. Но вообще в России сокращение составило по зарубежной статистике 1% населения. По той простой причине, что к нам едут из той же Украины, а Крым и Луганская Народная Республика переехали целиком, не сходя с места. При этом Донецкая, Херсонская и Запорожская области большей своей частью переехали в Россию. Это выправило ситуацию с нашей демографией. К нам едут из той же Молдовы и много еще откуда к нам едут. Даже в нынешнем своем состоянии Россия страна привлекательная. С Украиной уж точно не сравнить. Да, у нас имеются некоторые проблемы с этнически окрашенными диаспорами, но правоохранительные органы все жестче работают по данной болезненной проблематике. А учитывая то, что мусульман в России по-прежнему менее 10%, ни о каком замещении славянского населения, которым нас отдельно заточенные граждане пугают с утра до вечера, речи пока точно не идет. Если вам на ухо кричат, что скоро в России не останется русских, вы к этому человеку повнимательнее присмотритесь, потому что ксенофобскую историю в России разгоняют как раз украинские спецслужбы. Это Украине больше всех надо, чтобы в России людей не доставало ни для войны, ни на стройки, никуда бы то ни было. Пока же мы все равно на плаву. Если бы война остановилась завтра, мы оказались бы в несравненно более выгодном положении, чем Украина. При хотя бы частичном снятии санкций наша экономика, безусловно, наверстает упущенные. У нас есть куда расти, чем расти, как расти. Другой вопрос – остановится ли она, эта чертова война?
21: Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении СВО следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, мол, разве этого мы хотели? В ответ им тыловые политологи хором как закричат: «Вам что, мало гробов?» И всех недовольных заткнут, пообещав, что Украина сама себя погубит. Скажут, это дело пары лет. Ведь экономика незалежная, как мы уже выяснили, практически мертва. Но это мы так себе представляли ситуацию, исходя из того, что Украине трудно воевать с нами, что она еле выдерживает наш напор. Обстоятельства тем временем меняются. Европа старается. Она

0: войны. И нам даже не обязательно пугать себя войной со всей Европой. Нам со всей Европой воевать не надо, чтобы огорчиться. Если у нас нет никакого тайного плана, только не из разряда «друг Трамп нам поможет», а что-нибудь более реальное. Так вот, если у нас нет тайного плана, то при сохранении текущих тенденций мы окончательно утратим взятый в 2024 году ритм. Еще раз повторяю, в чем основная идеологическая причина того. Причина в том, что мы нацелены на мир, а они нацелены на войну. Более того, они вполне себе серьезно нацелены на победу. Может, это шизофрения отдает, но когда это им мешало? Мир с Украиной – это бессмыслица. О каком мире вы говорите? Как он выглядит? С кем мы его подпишем? Помните, не так давно английский король Карл впервые с 1991 года выступил в американском конгрессе. Что же за важный повод был? Он призвал правительство США готовиться к войне с Россией, планируя защитить Украину и, цитата, ее самых храбрых людей.
1: Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5 Вашингтонского договора, а Совет Безопасности ООН объединился перед лицом террора, мы откликнулись на призыв, как и наш народ на протяжении более чем столетия. Плечом к плечу мы прошли через две мировые войны, холодную войну, Афганистан и другие события, которые определяли нашу общую безопасность. Сегодня та же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее отважного народа.
0: И весь Конгресс, знаете ли, аплодировал. Им так понравилась идея войны с Россией. Думаете, это разовое помутнение? Нет. И германское руководство бредит той же идеей, и Макрон периодически бредит той же идеей, и Польша, конечно же. При этом в России все равно сильна партия, так сказать, разрядки. Нет-нет, да нам сообщают, что мы с Европой на самом деле снова подружимся, но чуть позже. Я, кстати, вовсе не против. Проблема здесь только одна. Сама-то Европа знает про это. 99% европейского культурного истеблишмента продолжает рассказывать, писать, петь про ужасную Россию, страшнее которой нет. А США? Помните, когда началась СВО, сразу практически весь Голливуд, а также все их рок-звезды, а также все режиссеры и писатели нашли на глобусе, наконец, Украину и дружно высказались в ее поддержку. А ряд наших бывших кумиров, вроде Анджелины Джоли, Шона Пэна, Ван Дамма, даже поехали туда вдохновлять украинцев на борьбу. Потом пришел Трамп, и вроде бы власть в США сменилась, и вроде бы даже повеяло духом анкориджа. Но вот парадокс. Ни один американский артист, ни один музыкант, ни один писатель в своей точке зрения на украинский вопрос не раскаялся. Более того, все эти Джоли и Пенны, получив очередные транши, снова прутся на Украину со своей поддержкой.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано
3: реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
5: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.

0: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Украина 2026. На велосипеде войны.
1: Я все никак не пойму, о какой разрядке мы мечтаем? Где ее хотя бы штрихпунктирные, маревные признаки? Последнее время я даже в уважаемых пабликах читаю оды чудесной Европе, которые, как там сообщают, не едино, которые в действительности желают видеть Россию сильной, единой и могучей. Как не едина Европа, мы наблюдаем с вами уже 4 года. И миллион похороненных, израненных, пропавших без вести как раз следствие этого самого неединства Европы. Там есть один Фица, лидер крупнейшей левой партии Словакии, который искренне уважает Россию и которому не страшно отметить с нами 9 мая. Но его чуть не застрелили за такое поведение. Остальные лидеры Европы, как миленькие, поставляют в Россию смерть. Не так давно Минобороны Российской Федерации опубликовал список стран, выпускающих комплектующие БПЛА для ВСУ. Рекордное количество предприятий расположено в Италии. 5. Возглавляет Италию Джорджо Мелони, председатель Совета министров Италии, лидер правоконсервативной партии «Братья Италии», объединившей коалицию правых сил вплоть до фашистующих организаций. По 3 предприятия, поставляющих смерть русским людям, располагаются в Германии, в Чехии, в Турции и в Британии. Глава Германии Фридрих Мерц, федеральный канцлер, лидер Христианско-демократического союза, правоконсервативные партии, основанные еще 25 июня 1945 года на оккупированной США, Британии и Франции территории страны в качестве противовеса левым немецким силам. Президент Чехии Петр Павел беспартийный, но сам определяющий свои взгляды как правоцентристский, один из самых деятельных русофобов Европы, хоть и владеющий русским языком. В прошлом председатель военного комитета НАТО. Реджеп Эрдоган, президент Турции, лидер партии справедливости и развития, правящий правоконсервативной политической партии в Турции. Исключением здесь мог бы показаться премьер-министр Великобритании Кир Стармер, представляющий лейбористскую партию, как бы считающийся левой. Но все это, конечно, ерунда. Еще в 1992 году лейбористы убрали слово «социализм» из всех партийных документов и давно уже занимают центристские позиции. Стармер, убежденный сторонник евроатлантизма, выступает за усиление роли НАТО, увеличение оборонных расходов, за возможное возвращение Британии в Евросоюз, и даже внутри лейбористской партии его обвиняют в полной маргинализации левых сил. В сущности, случай Стармера – это традиционная история для новейшей Европы, когда политик, изначально выдававший себя за левого, с целью победить на выборах, по итогам выборов уходит резко вправо. Совладелец компании «Firepoint», выпускающий ракеты «Фламинго», Денис Штиллерман заявляет, что Украина будет иметь баллистические ракеты, способные долететь до Москвы уже этим летом. Ракеты, способные лететь на 850 километров. Он не постеснялся сказать, что нанес бы с помощью этих ракет сразу массированный удар по Москве, запустив 20-30 штук. «Будет хорошо», – так сказал он. Есть у нас в России люди, считающие это полной фантастикой. Ведь мы еще 2 года назад в одной из предыдущих программ показывали карту, которую Конгрессу США предоставлял глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол. Он тогда уже говорил про дальнобойность ракет «Атакамс». И вот теперь, после очередной поездки в Киев, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что у России, цитата, «больше нет преимущества». Преимущество Украины не отдельные дроны, а созданная экосистема вокруг них. Платформа «Дельта» объединяет разведку, целеуказание и удар, давая обзор и поражение цели на расстоянии около 30 километров от фронта. У меня только что закончился очередной военный контракт, и я хочу вам сказать, что те дороги, по которым мы беспрепятственно и спокойно могли ездить еще в 22-м, 23-м, 24-м, даже в 25-м году, последние месяцы стало ездить крайне опасно, а то и просто невозможно. Вот результат их совместной работы. Нам много раз рассказывали, что Европа скоро вымерзнет, что Европа скоро распадется, что Европа обнищает, что НАТО рухнет. Но эти данные оказались не вполне верны. Например, на вооружение Украины у Европы очень много денег. В итоге, если Россия не хочет помногу выигрывать, она будет понемногу проигрывать. Выбора посередине, на который у нас так надеются, у России нет. Россия периодически врет самой себе. Это самое противное. То у нас Трамп был, наш слон, который должен был со дня на день раздавить ничтожного Зеленского. Ну что, раздавил? Теперь у нас Трамп – маразматик, пребывающий в панике из-за своих неудач с Ираном. Друзья мои, Трамп не маразматик, а самый белый в мире христианской Европы, где живут, не поверите, не мигранты, а десятки миллионов славян, в том числе, правят патентованные неофашисты и неонацисты, правее просто некуда, и они по-прежнему собираются убить нас как страну. И Трамп в случае Шухера, если выпадет ему выбор, конечно, поможет Европе и НАТО, а не нам. Все у них на мази, у этих европейцев и у этих американцев. Я точно не хочу никого напугать. Я просто всего этого вранья не люблю. Просто не люблю, когда стране вместо очевидного противника, перекодированного малоросса, польского наемника, натовца, европейского буржуя, все время рисуют какого-то другого противника, которого в природе нет. Какого-то европейского гендерно развинченного гражданина в оранжевых трусах. Но вы не с этим гражданином в оранжевых трусах воюете. Вместо него к нам, если что, придут натуральные, лобастые фрицы, ганцы, носители европейских традиций, профессионалы войны. Можно, конечно, если, не дай бог, Европа все-таки пойдет к нам, отправить Европе навстречу наших доморощенных демагогов с их любимой песней, что Россия часть Европы. И еще с песней про то, что все наши беды в России от кишлаков и леваков. И еще с песней про то, что мы белая христианская нация. Европа, наверное, послушает парламентеров и уйдет в свою звериную берлогу. Вот увидите. Или нет? Не уйдет. Раздавит их, как клопов, несмотря на все их власовские потуги. И придется Европу самим ручками опять гнать прочь. Гнать, как в 1945 году. Гнать, как в 1920 году. Гнать, как в 1812 и 1813 году. Гнать, как Минин и Пожарский. Гнать, как Александр Невский. Гнать мужеством и русской правдой, а не оголтелым враньем и не рассказами про то, что мы такой же, как они, европейский народ. Знаете, я тут недавно получил замечательное письмо из Германии. Сейчас прочитаю его вам. «Дорогой Захар, постараюсь быть краткой и передать вам самые волнующие меня в последнее время мысли. Я человек, которого, наверное, можно назвать глубоко интегрированным в немецкое общество. Иллюзий по поводу этой страны и этого народа у меня не осталось. Последние 4 года я вообще живу как в аду. Немецкое телевидение и газеты читать не могу, иначе уже давно бы заработала себе инсульт. Информацию о немецких новостях получаю очень дозированно. От мужа и своих детей. Так вот, о главном. Интенсивный мониторинг русскоязычных СМИ и блогов в последние годы создает у меня четкое ощущение, что русским людям, и особенно правящей элите, до сих пор свойственны иллюзии, что касается отношения к ним в Европе. Для меня это основная опасность – доверчивость русского народа. Я от всей души желаю вам больше жесткости и холодного расчета. По крайней мере, в плане Германии вы имеете дело с подлецами. Я живу в этой стране почти всю жизнь, и чем больше я узнаю и изучаю этот народ, тем большее презрение испытываю. Необходимо понимать их ценностные ориентиры. Это деньги, вот главная ценность. За них здесь легко продается и мама, и папа, не говоря уже о друзьях. Второе – это генетическая убежденность в своей исключительности и глубочайшее презрение к другим народам, особенно к восточным народам. Они действительно считают в душе славян, турков и прочих чем-то диким, варварским и гадким. Но лицемерить учатся с молоком матери. Факты не играют при этом никакой роли. Я по факту намного начитаннее и знаю в совершенстве несколько языков, вращаюсь в многокультурном пространстве. Мои дети самые лучшие в их учебных заведениях. Но это не мешает рассматривать им меня свысока и относиться к славянам с брезгливостью даже такой прослойки здешнего общества, которое иначе как быдлом и не назовешь. никто в душе вас за людей здесь не считает. Никто не считает здесь за людей украинцев. И никуда их не примут, и не собираются. Для них это пример полных идиотов, чьими руками они ослабляют Россию. Даже поляков они воспринимают как раб-силу. Никто не будет здесь никогда относиться к восточным народам с уважением, с чувством равноправия. Не надейтесь, что вы когда-то куда-то сможете вписаться. Никогда! Как я здесь живу, предельно цинично, и советую России действовать аналогично. Холодные расчеты наказания рублем – вот что они понимают. Советую Украину проживать и выплюнуть. Пусть европейцы сами ее восстанавливают. И увидите, что этого не будет никогда. Они удавятся прежде. Тем более, что здесь накопилось такое количество проблем, что им самим нужны инвестиции, на которые у них пока нет бабла. Не давайте себя провоцировать и кормить обещаниями. Поймут они что-то только тогда, когда им будет очень больно. Но пока мы от этого очень далеки. Вы все про мир, про дружбу, но с вами здесь и в других западноевропейских странах никто дружить не собирается. Иногда противно читать, как некоторые беспокоятся за Европу. Не надо! Беспокойтесь за себя. Им очень нужны ваши или чьи-нибудь еще ресурсы. Так действуйте. В любую игру можно играть вдвоем. Хотят они играть в террор, но играйте с ними во что они хотят. А про украинцев они так хотели сюда. А теперь многие из них здесь несчастливы. Хотя не признаются в этом, но видно и со стороны по ним. Они здесь никто и понимают, что это их будущее на всю оставшуюся жизнь. Быть никем. А ведь ему внушали, что они супер какие. Я уверен, что к России они еще поползут, если вы не начнете договорников не на ваших условиях. Каждый должен нести последствия своих решений сам. Не давайте себя всем этим шавкам и попрошайкам шантажировать. И последнее, верьте в себя и любите себя. Перечитывая это письмо и думаю, а почему у нас, что называется, обычные люди умнее тех, кто нас с экранов обучают жизни?
0: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Реклама.
2: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
3: В Кузбассе уникальное событие. В Музее изобразительных искусств впервые открылась легендарная выставка «Окна ТАСС», приуроченная к 81-й годовщине Победы. Вы сможете увидеть один из ярких культурных символов военного времени. Легендарные агитационные плакаты и листовки 1941-1945 годов, которые называли «Живой газетой и оружием Победы». В экспозиции представлено 150 уникальных экспонатов в мультимедийном формате. Успейте увидеть своими глазами до конца июня в музее ИЗО Кузбасса. Приходите сами и приводите семью. Выставка проходит при поддержке Министерства культуры в рамках нацпроекта «Семья». Возрастное ограничение 12+. Подробности на сайте музея.
4: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: В Москве 8 утра. В Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: Об атаках.
8: Силы ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 187 украинских дронов, сообщили в Минобороны. Беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областями, а также Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сводке.
9: А США.
8: Военно-воздушные силы США приняли в состав президентской авиагруппы модернизированный самолет «Боинг», который ранее Дональду Трампу подарили власти Катара. В ближайшее время лайнер совершит финальные тестовые полеты, заявили в Пентагоне. Как отмечается, воздушное судно оборудовали передовой системой связи и полностью обновили его ливрею. В мае прошлого года королевская семья Катара безвозмездно передала Трампу этот лайнер стоимостью 400 миллионов долларов для замены устаревшего борта номер один.
9: Об образовании.
8: В российских школах начнут преподавать арабский язык. Программа уже утверждена, она начнет действовать с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и послом Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером. Глава ведомства напомнил, что в России уже 3 года успешно проводится школьная олимпиада по арабскому языку. Введение единой программы направлено на укрепление межгосударственного сотрудничества в сфере образования, развитие школьных обменов и углубление межкультурного диалога между странами. Умер режиссер сериала «Друзья» Джеймс Бёрроуз. Ему было 85 лет. О кончине сообщила его семья. Информацию также подтвердил агент Бёрроуза. Причины он не назвал. За свою карьеру режиссер получил 11 премий Эмми и 47 номинаций. Среди известных работ также «Две девицы на мели», «Третья планета от Солнца», «Чирс» и многие другие сериалы.
9: Обо всем.
8: Черная книга растений появится в России. Ученые планируют выпустить издание инвазивных растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству уже в этом году. В нем будет описано больше 500 видов растений, опасных для экосистем. Ранее в нашей стране обновили красные книги по животным и растениям, а также выпустили черную книгу флоры Средней России с агрессивными видами растений.
9: О погоде.
8: В Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Днем возможен слабый дождь. Евгения Глинская, служба информации.
9: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
10: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. И его проведут все же ведущие. Позвольте нам представиться. Я Виктор Баранец.
11: И я Аким Апачев. Доброе утро, Вьетнам.

0: Ну что, дорогие друзья, вы наверняка уже догадались, что это песня о службе военных сообщений, той самой службы, которая в далеком 1716 году своим указом создал Петр I, а в 1868 году военный министр Милютин создал специальный комитет военных перевозок. Все, кто служил в армии, наверняка имели отношение к этой великой службе, без которых в армии ничего не движется, ничего не перевозится, и правильно поется в песне, и по воздуху, и по воде, и по суше. Ну что, поздравим.
1: Да, поздравляем, присоединяемся. Война – это логистика. Без логистики нет ни наступления. Без логистики сегодня невозможно продвижение. Вообще роль логистики сложно переоценить. Это Петр I понимал как никто. И сегодня вот мы говорим про логистику, тоже очень важна. И я буду из эфира эфир нести эту мысль о том, что нам нужна роботизация этой логистики. У нас есть беспилотные такси, у нас есть беспилотные КАМАЗы. Значит, и буханки, которые ходят на фронт, могут быть беспилотными.
0: И эта великая служба действительно и сегодня на фронте. Но я, позвольте, в соответствии с заявленной темой, коротенько порассуждаю о том, что ждет российскую военную базу в Армении, где, как вы знаете, очень серьезно меняется ситуация. Российская 201-я военная база существует в Армении с 1992 года. Есть договор, в соответствии с которым база там должна стоять до 2044 года. Но, повторюсь, ситуация резко меняется, и очень похоже, что новые армянские власти, ну какие же новые, просто вновь избранный глава Пашинян, похоже, не очень-то приветствует нашу базу на территории своей страны. Наша база относительно небольшая. Сегодня там не более 4000 человек. Есть и С-300, есть и МиГ-29, есть и вертолеты, там Ми-8 и так далее. Но вокруг этой базы, в общем-то, начинает очень серьезно обостряться ситуация. Пока только на словах. Пока только на словах. Ну что, наше военное присутствие уже отчасти уменьшилось, скукожилось. Наши пограничники работали на границе Армении, в частности, и были на таком милом пограничном посту, как в аэропорту Зварнуц. Мы ушли отсюда. Потихонечку уходим из границы Армении с Турцией и Ираном. Не успели несколько наших отрядов уйти с этих участков, как там появились, кто вы думаете, американцы. Ну что же, сейчас вопрос дискутируется. Армянские политики, вообще армяне в целом, очень по-разному относятся к тому, чтобы россияне убирали свою 201-ю базу. Ну что, те, кто за Пашиняна, а это далеко и не весь армянский народ, те, конечно, смотрят ему в рот и ничего против не имеют, чтобы попросить российскую военную базу выйти вон. Огромное количество армян очень сожалеют, что разговор об этом идет, что есть все приметы того, что россиян выталкивают. Ну что, у нас договор рассчитан до 1944 года, и там, в общем-то, есть такое положение, что он может быть развернут только по инициативе одной из сторон. Если такой инициативы не будет, то договор продляется еще на 5 лет. Ну что, вы внимательно, конечно, наблюдаете за нашими отношениями с Арменией. У нас, в общем-то, в экономической области, у армян появились серьезные проблемы. И это только не помидоры, абрикосы, вишни или форель. А уже возникают вопросы, куда гораздо более серьезными, с чем? Его величество газом. Так вот, мы на протяжении многих лет, Россия, продает Армении газ по демпинговым ценам. Вдумайтесь, я вам сейчас две цифры назову, а вы сравните. Армения получает российский газ по 177 долларов за 1000 кубов. Запомнили? А сейчас, если мы разорвем свои отношения, то Армения должна будет платить по 660 долларов за 1000 кубов. Это им, конечно, не нравится. И Пашинян почему-то нагло, суверенно, самоуверенно заявил, что Россия на это не пойдет. Пойдет, пойдет. Нашли же мы жучка в армянских абрикосах. Нашли. Найдем мы что-нибудь и по этой части. Но в целом, уважаемые товарищи, мы прекрасно с вами, не виляя хвостом, понимаем, что речь идет об отколе Армении, о выходе Армении из орбиты российского влияния. И хотя Армения входила в организацию договора о коллективной безопасности, от нее было там толку мало. Пашинян шпиняет нас. Знаете, что он говорит? А почему вы мне не помогли, когда началась война из-за Карабаха? Внимание, вопрос. А кто начал войну за Карабах? Армяне? Армяне. А Пашинян обижается на то, что мы не встряли в эту войну. Хотя мы послали туда миротворцев. И это нам обошлось не без смертей наших солдат. Ты начал войну. Ты фактически спровоцировал эту войну против Азербайджана. Ну вот и получи. А получил, что Карабах пришлось сдавать. А теперь он обижается.
1: Добавлю, товарищ полковник. Да. Он не защитил Карабах, он не дал нам этого сделать. Я знаю, что у границ Карабаха стояло огромное количество русских добровольцев. Батальон «Пятнашка», там, добровольцы Союза, добровольцы Донбасса. То есть люди хотели пойти помочь в Арцах, помочь местному населению. Но Пашинян в этот момент принимает закон о наемничестве. И все, кто зашел в Карабах сам, становились наемниками на территории Армении. То есть Пашинян сделал все, чтобы Карабах впихнуть назад в Азербайджан. И я еще раз повторю регулярно, Пашинян самое большое зло в истории Армении. Вот Армения может прекратить вообще свое существование при его правлении.
0: Да, Путин так и сказал. Ты же сам сдал Карабах. Ну все, на этом я вступительную речь заканчиваю. Для нас, Акимов, важнее ваши звонки. Попытаемся пообщаться. И не обижайтесь на нас, если вас что-то не устраивает и так далее. Сегодня, 18 июня 2026 года, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Оператор! Александр, у нас минута с вами. Давайте успеем пообщаться. Поехали.
2: Здравствуйте. Ну, у меня есть такая поговорка: готовься они летом. Вот мне кажется, что она сейчас очень актуальна, учитывая сегодняшние события. Сейчас бьют по НПЗ, я так понимаю, к зиме они будут бить по электростанциям. Вот не следует ли там вот обыкновенным жителям закупать генераторы? Вот ваше мнение. То есть самостоятельно готовиться. И кроме того, узнавать, где есть, куда бежать. Потому что вот я, например, не знаю, куда... Ну, кроме метро.
0: Да. Я вот думаю, если бы это был сентябрь 1941 года, уже через 5 минут к вам в дверь постучался бы майор из НКВД. И больше
1: да,
0: бы
1: вы в эфир... Да, товарищ полковник, очень быстро отвечу. Мы в Донецке знаете, что делали? Мы песок тягали и мешками с песками закрывали АЗС. Все критическое мы гражданским населением закрывали. Вот, может, этим займемся всей страной.
0: Перерыв.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда».
4: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
5: и хорошего настроения.
4: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
5: Ура! Идем в атмосферу!
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Поражение любой армии, любой народа начинается с паники.
1: Паники, вот товарищ такой, полковник, предлагаю всех паникеров и нытиков сразу на подвал. Начинают все понимаем, все видим, все прекрасно, все своими глазками утром проснулись и посмотрели на происходящее. Все видели. Но вот это, вот это уныние, страшный грех. Если мы не будем сейчас въезжать в происходящее, а будем вот это слезки свои собирать, закончим все быстро.
0: Да, это сейчас и провокация. Сейчас же пойдет во двор, будет бабушкам, дедушкам, детям рассказывать, что надо уже... Надо уже готовиться к зиме. Ну ладно, мы оптимисты. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Ростислав,
1: Москва. О, Ростислав начинает наш.
0: Здравствуйте, еще? Да.
8: Добрый день.
0: Е24.
1: Да, здравствуйте, Ростислав. Давайте.
8: Вот в начале недели Лукашенко сказал, что Кремль в 22-м отвел войска от Киева по просьбе Ватикана и Израиля. Вопрос, а что про это выводившие эти войска, как генерал Фомин, должны теперь сказать? До Кремля 7 пятниц на неделе. И что Кремль сам не знает, что хочет в СВО. Как вы думаете?
0: Так на какой вопрос вам ответить? Как ответят генералы? Они как не ответят? Они ответят верховному главнокомандующему. Будет выполнено. Приказ выполнено. Да. В чем ваша суть? Что ответит? Что ответит? Да. Нас обманули. И с участием Ватикана, как Лукашенко правильно, и с участием еврейского лобби, которое там присутствовало. И бегало к Зеленскому, принесло оттуда лживые уверения, что будет договор подписан.
1: Да,
0: что вас
1: да,
0: интересует?
1: Да. Да. Но это же, опять же, это регулярно происходит. Я даже не знаю, вот как можно верить. Но верили всегда. Вот Николай в Крымскую войну влез. Ну вот это же с чего начиналось? С того, что гарантии были даны Англии и Франции в том, что поддержат Россию в этой войне. И в итоге они воевали на стороне Турции. Ну типа они нас иногда опрокидывают, иногда мы с ними договариваемся, иногда они нас обманывают. Вот так.
0: Уважаемый Руслан, даже мальчик без начального образования, четвероклассного, знает, как ответят генералы, которые в 22-м году подошли к окраинам Киева. Они вам скажут, мы выполнили приказ верховного главнокомандующего. До свидания. Кто следующий в эфире? Сергей Ростов.
9: Ростов. Здравия желаю, товарищ полковник и фронтовой гвардии рядовой Аким Владимирович.
1: Здравия желаю.
9: Слова, Слова благодарности нашему президенту, верховному главнокомандующему России, российской армии за посещение православного храма в Казани и приложение к иконе Матери Божией, а также посещение Слава правоверной Богу. мечети воистину верховной главнокомандующей русской имперской многонациональной армии. В чем наша непобедимость? Вопрос. Ну, вопрос Андрею Акиму Владимировичу и цитатка. Вот после того, как мы покончили с коммунизмом, главный наш враг православие, это Збигнев Бжезинский. Вопрос. Считаете ли вы одной из причин победы СССР в Второй мировой войне известные факты? Облет Москвы на Дугласе с Тихвинской иконой Матери Божией, открытие недозорванных храмов, патриотические фильмы Русской империи, Невский, этот самый Иван Грозный. Но самое главное, с июля 41 по сентябрь 46 тело Ленина было удалено из мавзолея в Тюмень. И возвращено только в сентябре 46-го, после разгрома.
1: Честно, зачем вы начинаете? Вот честно,
9: после разгрома, Антунской.
1: Спасибо.
9: Я говорю о том, что поэтому надо вернуться к вере.
1: Народ так хорошо начали. Так хорошо. Так что вам Ленин верить мешает? Вот что вы ищете? Ну что вам, Ленин верить? Мне
9: убрать
1: не мешает.
9: Его.
1: Отпишите, пожалуйста. Вот сейчас будет разброд и шатание. Слушайте, сегодня тяжелые испытания для страны. Зачем мы ищем еще пункты, где мы друг друга не слышим? Похоронить фараона? Нет, не похоронить. Оставьте его в покое. Давайте войну закончим, потом уже сядем всей страной и подумаем, что с ним делать. Чего? Вот все у вас смешалось. Без Бога на войне нельзя, конечно же, это Сталин понимал, это все всегда понимали. Без Бога очень сложно на войне, и вера является духовным осмыслением происходящего. Без духовной опоры ничего невозможно. Ну, вы смешали опять все, и Ленина здесь, и Сталина, и икону Божьей Матери. Господи, что у вас в голове? Пусть Господь вас хранит.
0: Товарищ Чатланин Соколов, вы обратили внимание, что я и звука не произнес, когда этот человек нес длинную ахинею. Он нес ее 3 минуты, мог и 10, но я не буду останавливать, запомните. Я иду навстречу вам. Этого же требуют и другие радиослушатели. Давайте договоримся. Если человек решил полчаса нести ахинею на радио, мы его не должны останавливать. Спасибо Акиму. Спасибо. Едем к следующему. Нижний Новгород у нас в эфире. Здравствуйте, Федор. Федор, здравствуйте.
10: Здравия желаю, товарищи ведущие. 4 года назад вы позволили мне огласить пункты плана американских стратегов. На сегодня мы изменили только ядерную доктрину. Из 13 пунктов только 11. Вы можете сказать, почему мы только отвечаем на удар? Получается, что у нас нет стратегов. Ребята на ленточке воюют отлично, но сами по себе только отвоевывают нашу землю.
0: Продолжайте, уважаемые. Продолжайте, давайте. Ну,
1: Вопрос-то задал, знаешь, какой у меня? Вопрос-то задал, давайте ответим.
0: Давай. А я не понял, что от меня требуется в данном случае.
1: Ну, где стратегия, где наши стратегии?
0: Почему мы только отвечаем на удар? Угу. А что, мы должны ударить по одной щеке, должны другую поставлять? Да, отвечаем на удары. Ну, вот и весь ответ. Недостаточно? Да. Хочется, чтобы Банкова не существовало? Да. Министерство обороны, генштаба? Да, хочется. Хочется более существенных ударов в ответ на эти террористические акты? Да, хочется. Все, что я могу вам сказать. Да, почему мы отвечаем удар? Мы должны первыми бить, да? Мы должны первыми применить ядерное оружие. Но это безумие. Потому что этого нет в нашей ядерной доктрине, которую вы упомянули, уважаемый. И мы ничего в ядерной доктрине не с того момента, как там появился этот пункт о праве первыми применить ядерное оружие, мы ничего не меняли. И оружием не размахиваем пока ядерным. Вам хочется, но это просто безумие. Потому что вы сгорите вместе с нами. Кто следующий в эфире? Здравствуйте. Валентина, Москва. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. У меня вопроса нет. Я коротко скажу, как бороться с дронами. Это надо обойти каждому в своем доме, вокруг дома, то есть крестным ходом. Крестный ход состоит не менее 3 человек. Если 3 человека не найдется, значит 1 человек. Если не будут вычитаны все молитвы, которые читаются во время крестного хода, значит читается молитва, которую знаешь. 3 раза надо обойти с верой. Но вот я считаю, что спасибо. Это очень...
1: Позволите, добавлю, вот я просто добавлю, а что мешает молиться и готовиться физически? Одно другому не противоречит вообще. Ну вот надо выйти во двор, посмотреть, где находится укрытие, это раз. Второе, вот смотрите, мы в Донецке, знаете, чем занимались? Вот я сегодня говорил об этом. Мы всем городом, вот кто остался, кто не убежал, мы набирали мешки с песком и закрывали вот самые критические объекты. Вот мы сегодня должны всей страной наконец-то понять, что все тяжело, имеется тенденция к ухудшению, и нам нужно что-то делать. Не только крестный ход, но еще и физически готовиться к грядущим испытаниям.
0: Спасибо вам за этот экстра интересный. Евгений Ярославль, здравствуйте.
12: Виктор Николаевич Аким, здравствуйте. Вот три имени хочу упомянуть, не лишний будет. Сидыр Артемович Ковпак родился в 1887 году. И 2 человека ушли из жизни. Это Максим Горький в 1936 году. И наш этот великий Жуков Георгий Константинович. Вот 3 имени. Вот у меня хотел.
1: Спасибо такой... большое.
12: Ага. Товарищи, вот хотел спросить вот чего. Вот я по РЕН-ТВ вот в передаче увидел 2 аппарата уже в исполнении. Это Су-75, ну, истребитель одномоторный. Вот какие его задачи вот будут, когда вот он на крыло встанет? Легкий истребитель.
0: Это будет
12: шахмат.
0: Истреблять самолеты противника. Вот такие у него будут задачи. Все. И, пожалуйста, поаккуратнее, когда называете имя маршала Жукова. Нельзя так фривольно. И этот, да, нельзя. Подготовьтесь лучше, пожалуйста, и будьте аккуратнее. Шахмат находится в разработке. Его еще нет на вооружении российской армии, но ему уже готовит экспортный паспорт. Хорошо, да? Самолет еще в Чернильце, по сути, а мы уже торговать этим собираемся. Ну, поехали дальше. Кто у нас в эфире? Алло, оператор. 30 секунд осталось, это полминуты. Можно было, конечно, слушать вопрос, но я, тем не менее, назову телефон. После перерыва мы ждем ваших звонков. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Я прямо, дорогие друзья, не знаю, что делать. Одни говорят, мать его, в душу, баронец, зачем ты время занимаешь, называя телефон? А другие говорят, почаще называйте телефон. Мы, может, первый раз вам звоним и не знаем ваш телефон, но прямо не знаю. Прям не знаю, как жить. Но я буду называть. А мы сейчас уходим на перерыв. Запомни, перерыв будет недолгим. Готовьте свои вопросы.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О Евросоюзе.
14: ЕС призвали начать подготовку к переговорам с Россией по Украине. Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита заявила, что объединению пора рассмотреть вопрос о выдаче специального мандата на такие встречи. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к диалогу с Брюсселем. Владимир Путин назвал предпочтительной фигурой бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Но против этого резко выступили в Прибалтике.
3: А США.
14: Ограничения Росавиации на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников. В ряде регионов Центральной России вступает в силу сегодня. Режим был установлен по представлению Министерства обороны. Он затрагивает воздушное пространство на высоте до 5200 километров. В 8 регионах центральной части страны, в том числе Москве и Подмосковье. Ограничения не коснутся самолетов государственной и экспериментальной авиации.
3: О происшествии.
14: Народного артиста СССР Владимира Спивакова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Музыканта увезли в больницу на машине скорой помощи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил митрополит Илларион. Из-за болезни дирижера организаторы перенесли концерт с его участием в Доме музыки, который планировали провести в это воскресенье. На сцене вместе со Спиваковым должен был выступить его оркестр «Виртуозы Москвы» и актриса Алиса Фрейндлих.
3: О спорте.
14: Бразилия победила в матче с Гаити со счетом 3-0 на чемпионате мира. В составе сборной голы забили Матеус Кунья, который оформил дубли на 24-й и 36-й минутах, и Винисиус Жуниор, реализовавший выход 1-1 в добавленное в первом тайме время. Матч проходил на стадионе в Филадельфии. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде. Он продлится до 19 июля.
3: О погоде.
14: Настоящее красное лето вернется в Москву в эти выходные. Воздух прогреется до 25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик пообещал сухую и солнечную погоду благодаря влиянию гребня антициклона. До этого в столице почти неделю шли дожди, а температура держалась ниже климатической нормы.
3: О валютах.
14: Курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка. Сейчас в Москве плюс 16, облачно, с прояснениями, возможен слабый дождь.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревью. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Мы ждем следующего позвонить. Это Тула, это Петр. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. Уважаемый ведущий, скажите, пожалуйста, я вот вчера смотрел передачу «60 минут», там минут 10-15 показывали, как молодых нациков поднатаскивают там против России. Сегодня я смотрю, тот же ведущий «60 минут» показывает, куда прилетело в Подмосковье, в Москве, куда прилетело, по каким зданиям, туда-сюда. Я что-то не пойму, зачем вот это показывать, блин? Ну, я лично считаю, не надо это показывать. Зачем
0: Хорошо.
15: Вот это...
0: Молодец. Дорогой мы фюрера Зеленского чифосим со всех сторон, да? Он в данном случае враг оказался умнее нас. Он издал указ, он ввел закон, он ввел новые статьи в Уголовный кодекс Украины. Хрен. Теперь моментально в каталажке оказываются те, кто снимает руины или результаты российских ударов по военным энергетическим объектам Украины. У нас это еще не дошло. У нас не дошло. Наверное, когда прилетит беспилотник прямо в студии этого канала, о котором вы говорите, может быть, тогда что-то дойдет. Спасибо. Дельное замечание. Нам надо привыкать жить в другом, как говорит таким, политическом космосе. Давайте дальше идти. Кто следующий? Олег, Москва. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Вот только что дал в новостях Лавров. Да, Лавров называет Зеленского киевским террористом и говорит о том, что будут наноситься удары по объектам, от которых боеспособность ВСУ зависит. Скажите, можно ли рассчитывать, что в какой-то обозримый период действительно наш формат СВО по отношению к пресловутой укронацистской верхушке киевской будет ужесточен, станет действительно эффективным и заработает на полную мощность? Потому что мы все правильно декларируем, но, понимаете, мы все понимаем, в чем проблема.
0: А в чем проблема? Не уходите. А в чем проблема?
16: Проблема в том, что целый и невредимый стоит офис зеленой гниды, банковая, Минобороны.
0: Правильно, теперь все понятно. 2 миллиона раз об этом мы уже говорили. К сожалению, проблема не решена. Я вообще думал, что вы зададите несколько в ином ракурсе вопрос. Почему мы Украину не называем террористическое государство, а официально не признаем Зеленского террористом? Это раз я думал. А второе, почему мы так, в общем-то, менжуемся и не называем специальную военную операцию войной? Хороший аспект, резонный. И я не исключаю, что наступит такой момент.
1: Кто я следующий? Позвольте, я добавлю.
0: Да.
1: Значит, по поводу Зеленского все понятно. Ну а как, слушайте, у нас запуск происходит, у них же тоже мониторинг есть, им же информацию льют их партнеры. Как Зеленский сразу меняет точку? Ну то есть это физически очень сложно на самом деле. Его там на земле нужно устранять, это раз. Второе, вот вы говорите о том, что вот мы уже вкатились. Наша задача сегодня не думать о том, как вот центры принятия решения, а как готовиться к грядущей большой войне. Вот мы к ней должны готовиться сегодня всей страной, думать о том, что это может произойти. И если мы к ней будем готовы, ее может не быть. Сегодня я бесконечно говорю о высокой технологии. У нас вот надо солдат мобилизовать. Не солдат нужно мобилизовать. Нам логистику нужно выстраивать, беспилотную логистику. Нам нужно высокую технологию мобилизовать. У нас есть Яндекс, у нас есть Сбер, у нас есть куча IT-компаний, которые сегодня покуда, вот в сторонке, война отдельно, мы отдельно. Нет, сегодня нет уже гражданских, не должно быть гражданских технологий. Все, что есть гражданское, мы должны использовать, в том числе на войне. Мы должны научиться воевать по-новому. Сегодня весь мир учится воевать по-новому. Там есть система Палантир с той стороны. Грок принимал участие в планировании операции в Иране. Но с китайской стороны тоже искусственный интеллект помогал Ирану противостоять Гроку. То есть мы вкатываемся в эпоху высоких технологий. И война поменялась, уже она поменялась. И вот мы должны всей страной это понять.
0: Вот эти пламенные и резонные мысли Акима президент Российской Федерации Владимир Путин вложил в свое выступление недавнее, где обсуждалось что? Программа перевооружения России до 2037 года. Вот все, что сейчас сказал Аким, там это тоже заложено. Надеюсь, Аким, что от слов перейдем к делу, да?
1: Да, хорошо, очень хочется, разговор. Наконец-то
0: да,
1: уже.
0: Да, очень хочется. Ну, кто у нас? Новосибирск у нас, Сергей в эфире. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, товарищи. Вот, Виктор Николаевич, вы сказали, что вот Зеленский-то указ издал, что если кто снимает прилеты, там разрушения всякие, и в каталажку сразу этого. А почему у нас президент Путин такой же указ-то не издаст? Как вошел?
0: Его еще недостаточно убедили, на мой взгляд, те люди, которые должны были это делать. А попробую вам издать такой указ, уважаемый. Вы знаете, как будете выть
18: от Калининградской области до Чукотки будете выть и говорить, что же это такое, зажимают свободу слова, свободу распространения информации. Выть будете, уважаемые. Это вы сейчас такой бравый. Ну, похоже, что вроде бы правильно понимаете ситуацию. Но это вы понимаете. А многие другие не поймут. Потому пока Кремль и ведет себя осторожно по этой части. Но я абсолютно уверен, что и у нас будет

0: Злую пропаганду
1: да,
0: мы
1: это раз,
0: не допустим, нам же.
1: Не допустим, раз, а во-вторых, почему вы авторите? Нам нужно, вы слышите, нам нужно переформатироваться, пересобраться внутри себя. Не для кого-то, не для авторитета, а для себя самих. Нам нужно пересобраться. России нужно сегодня пересобраться. Вот перестать надо думать об том, что думает о нас окружающие. Уже давным-давно.
0: Да, да. Воронеж, Юрий, здравствуйте. Юрий Воронеж,
2: здравствуйте.
0: Ну, здравствуйте.
2: У меня вопрос Акиму. Как вы думаете, в каких отношениях были Бородай и Захарченко покойный?
1: Да, дружеские, конечно же, были. Ну, дружеских. Бородай приехал как раз в самый тяжелый момент, когда писалась Конституция. Он приехал с Конституцией Донецкой Народной Республики. И он был премьер-министром. И через короткий срок передал уже главе Донецкой Народной... уроженцу Донецка Александру Владимировичу Захарченко. Прекрасных отношениях были. Я помню историю с Боингом. Там вот их когда Боинг был сбит, и когда вот эксгумация тел происходила, там история их объединила, конечно же. Я знаю, что они были дружны. Спасибо.
0: Все, кто следующий? Ответ сделан. Олег Тамбов. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, ведущие. Скажите, пожалуйста, вот недавно все видели, так сказать, как Зеленский плачет, но в искренности его слез трудно не сомневаться. Он действительно испытывает какие-то психические, там, может быть, у него трудности есть. Дело не в этом.
0: Это от передоза бывает, уважаемые. Это бывает, может профессионалы быть, но... говорят, да, от передоза, да.
3: Единственное, поехали дальше. Он неужели, вот он, как сказать, не понимает, что мир на Украине может возникнуть только при одном
0: условии. Мы за Зеленского не отвечаем, уважаемые. Ну вот я не понимаю.
3: Ну я хотел просто спросить, неужели он, почему он не создаст союз славянских государств, наконец-то, и весь мир, и сразу...
1: Ему не надо, его задача истребить, наоборот, славян. Он истребляет славян, его задача уничтожить славян, его за это платят, господи.
3: Но ведь в Европе его никто не ждет, и Украину не ждет. Там все поделили уже, всю Украину. Там столько денег уже отдали им.
0: Почему Гитлер со Сталиным не создал единое славянское государство, блин, а пошел войной, а? Ну вот я тоже удивлен, а? Адольф Володьевич, что ж вы с Иосифом Виссарионовичем
3: не евреи
0: создали, а?
3: Зеленского еврей.
0: Это вам уже, это уже другой аспект, уважаемый. Гитлер тоже наполовину был евреем, насколько мне известно, австрийским. Уважаемый, как можно ответить, почему не действует? Зеленский действует так, как ему подсказывают, и как он думает сам. Все, вот так он и действует. Вам не нравится? Ну, это ваше право. Кто следующий в эфире? Мы отвечаем. Сергей, Москва. Минута для вопросов. Давайте, поехали.
4: Да-да. Уныние – страшный грех. Аким Виктор Николаевич согласен с вами. Вот Европа, пропади ты пропадом. Но хочу одного человека поздравить сегодня с днем рождения. Сэру Полу Маккартни сегодня 84 года. Only me this love.
0: Спасибо. Спасибо. Всего вам хорошего. Всего вам хорошего. Самое главное, чтобы поароматнее малосольные огурчики были. Сейчас самое время. Ну что, дорогие друзья, мы удаляемся с Акимом на перерыв. Он будет недолгим. Мы в этой части будем работать по интернету. Не обижайтесь.
1: Да, вернемся в другом формате. Ищите нас в ВК, Рутуб и прочие площадки.
0: Да,
1: стринговые. Да. Всем открытый русский космос.
0: Ну, а телефон у нас остался тот же.
5: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
7: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана. меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные

0: метание. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план в принципе возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая, вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда-то, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагируют Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск, очередной выпуск военного ревю. На наши вопросы стараются ответить Аким Апачев, Виктор Баранец. Но мы ждем от вас следующих звонков. Это Ставрополь и это Александр. Поехали, Александр!
3: Добрый вечер! Виктор Николаевич, смотрите, я вот на что обращаю внимание. Рамзан Кадыров заявил, будет приказ Путина, я возьму за 2 дня Киев. Я вам сразу скажу, что чеченцы – это очень храбрый народ. Они не только Киев, они и Польшу заодно возьмут, чтобы 2 раза не ходить. Вопрос, почему Владимир Владимирович Путин не дает такого приказа? Ведь это же, если возьмут Киев, все, считайте, война закончилась.
2: В начале специальной военной операции какой-то дурак брякнул, что возьмем Киев за 3 дня. Вы знаете, кто за эту брехню потом отдувался на протяжении 1,5 лет? Военное ревю «Комсомольская правда». Вот
4: сразу
2: да,
4: отмечу, что мы это не про Рамзана Ахматовича. Рамзан Ахматович, да, если что, сразу извиняюсь, да, я за всех.
2: Да. Уважаемые, ну отнесите к этому как образной речи, да. Но есть же даже.
4: Слушайте, почему? Но мы знаем, что чеченские подразделения были в Гостомеле в том числе.
2: Да.
4: В том числе активно работали на том направлении. Видел много ребят, которые работают хорошо. Конечно, есть другая история, где говорят, что чеченцы это тикток какие-то войска. Кто-то разгоняет это все. Нет, есть везде крепкие ребята, есть мудрые, есть которые там... Я в Мариуполе видел много чеченцев, которые тоже рубились не на жизнь, а на смерть, что называется. Сегодня Ахмат сформировал в Ахмате, в спецназе Ахмата вообще интернационал собрался. Поэтому вот сегодня, знаете, я бы не делил там чеченцы, не чеченцы, мы все сегодня... Русская имперская армия, ну, там есть какие-то особенности, конечно же. Ну, а Рамзан Ахматов, я имел в виду, что готовность его рубиться во славу нашей империи. Ава император.
2: Ну, и учтите, чеченскому, даже кавказскому словесному менталитету свойственна вот такая яркая образность. А кем прав? Абсолютно. К этому надо так и относиться. Ну, кто у нас следующий в эфире? Юрий, Нижегородская область. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич, Аким Владимирович. У меня вопрос касается уже как бы истории какой-то, но не так, не совсем давней. В одних из печатных СМИ я узнал о гибели нашего судна. «Большая медведица» называется. Но там непонятно было из этой статьи вопрос как бы, висел в воздухе, что неизвестно, по чьей инициативе он погиб. Но ясно было одно, что ни по инициативе экипажа, ни по природным погодным условиям, и не, ну, ни по инициативе нашей страны это судно погибло. Из экипажа там 2 человека пропали без вести. Навскидку можете сказать, если что вам известно?
2: Не могу сказать. Я, во всяком случае, отвечаю за суд. Не могу сказать. Мутнейшая история. Это как перевал Дятлова. Ага. Понимаете, там 1500 сюжетов и причин. Как это вот, как пропажа семьи Усольцевых, по-моему, да? Вот сколько мы же там тянем резину, а причины непонятно. Спасибо за вопрос про медведя. Ростов, белый. Здравствуйте, Игорь.
4: Игорь, здравствуйте, Ростов. Слушаем вас. Да.
6: Здравия желаю. Скажите, для оценки действия, ну или скорее бездействия высшего военного руководства нашей страны, будут ли созданы спецслужбы или род войск?
2: Почему бездействие, уважаемый?
4: Почему вы сразу оцениваете? Ну, во-первых, да. Мне кажется, вы несколько некомпетентны для этого. Потому что, во-первых, публично такое обсуждаете во время вот происходящего. Да. Есть вещи, о которых мы говорим, поговорим потом. Есть, конечно, у нас у всех вопрос. Но то, как вы формулируете...
2: Внимание, человек, подожди.
4: Скажи,
2: а специальная военная операция, это бездействие, что ли?
4: Все, в подвале сидит уже, пусть подумает над своим поведением. Завтра выпустим.
2: Конечно, лопух. Михаил Петер.
7: Здравствуйте, товарищи офицеры.
4: Здравствуйте.
7: Скажите, пожалуйста, вот почему мы не создаем им такие условия, которые им навредят? Вот заводы, где мы сейчас наступаем...
2: Кому им? Внимание, перебиваю. 2 раза уже сказали. Кому им? Им. Назовите их.
7: Украинцам.
2: Вот продолжайте, все понятно.
7: Эвакуируют заводы прямо... почти рядом с линией фронта. И разрешается. Ага. Почему они
2: уничтожены? А вы уверены, что мы ничего не делаем, а?
7: Они эвакуируются.
2: Мало чего, что эвакуируются. А вы знаете, что краматорские заводы находились долгое время под обстрелом или нет? Но вы знаете, что туда тоже прилетало, а?
7: Так это частично. Нужно было полностью уничтожить.
4: А вы откуда знаете? Ну вот и что? Да, кто-то где? Да. Недочув, недобачив, что ж там это себе придумав, то толкает.
2: А я хочу, чтобы Зеленский сьогодні здався в полон. Вот я хочу и все, дядько. Чего він не здається? Отвечай. До свидания. Знаем, что делать с заводами. И делали уже.
4: Не все равно. Не переживайте, ничего не увезут. Ничего не увезут. Все там останется. Борис Владимирович, Челябинск, здравствуйте.
8: Здравствуйте, ребят, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуй, парень. Давай вопрос,
8: гони, поехали. Я обожаю вашу передачу и все время слушаю ее. Я вот смотрю, сколько бреда там говорят. Это вообще кошмар, конечно. Я житель собственного отечества, но такого бреда я еще не слышал. Просто я единственное хочу сказать, я армянин. Живу в Челябинске более 40 лет, но этого гниду, простите меня за выражение, как Пашинян, который сдал Армению и также хочет развалить, как Украину, развалил этот террорист, я, конечно, сильно возмущен. Единственное, я хочу задать вопрос. Что делать с Арменией? Понятное дело, что мы туда не войдем, мы не будем воевать с Арменией. Но точно так же мы ей даем привилегии, очень много привилегий я знаю, потому что все мои друзья, которые живут в Челябинске, они против этого урода. Вот. И единственное, что я хочу, чтобы Армения, конечно, процветала. Я родился не в Армении, нет. Я родился в Баку, я родился там, я уехал...
4: Так вы еще бакинский армянин, вот это судьба у вас. Это интересная судьба.
8: Да, так получается, что... Ну, мне 63 года, все-таки я уже давно не мальчик.
4: Спасибо большое. Давайте закончим вопросы, потому что вопрос понятен у вас. Если бы, товарищ полковник, позволите, я...
2: Давай.
4: Барев, сначала скажу, Баревзес. А во-вторых, скажу, что с чего делать? У меня тоже много друзей в Москве, наших имперских армян, которые за Русь-матушку готовы рубиться. Они тоже не понимают, чего делать. Чего? Будем ждать, будем готовиться, надо налаживаться. Ну, смотрите, дела Армении все равно это дело рук самой Армении. Мы не можем прийти и сказать, вот мы за вас теперь сегодня решаем. Мы готовимся. Но нам нужны вот армянские добровольцы, которые будут готовиться к тому времени, когда фокус внимания наш сместится на Закавказье. Я думаю, понимаете, да? Сейчас мы заняты другим, но это не значит, что нужно там расслабляться. Так что готовьтесь с друзьями своими. Тоже рано или поздно все туда пойдем.
2: Хотите, я добавлю сейчас прямолинейно, как говорят, что
4: баронец прямолинейно. Давайте, спокойно, готовь, а то я виляю хвостом.
2: Не-не-не-не, а вы... ты сказал-то дипломатично, но я повторю только уже так, с кирзовой солдатской.
4: Рубите.
2: Да. Вы видите, как Америка переворачивает режим. Да? Не нравится режим, перевернули. Вот этому мы должны учиться. Вы спрашиваете, что надо делать? Надо тихо, как правильно сказал, надо готовить Армению к перевороту. Поняли меня? Есть гигантское количество, миллионы армян, которые будут понимать и помогут сделать такой переворот, когда Армения вернется к дружбе с Россией и не будет покупать газ за 600 долларов. А мы с удовольствием будем есть армянские абрикосы. Кто следующий в эфире?
4: Павел, Пермский край, слушаем.
9: Здравствуйте. Считаю, что на фоне Старобельска перед захоронением Зеленского и бандеровцев нужно попросить представителей Трампа и Трампа переговорить с Польшей, чтобы прекратить поступление оружия через Польшу. Вот. Если вы бы с этим согласились, то хорошо бы прозвучало это как бы в эфире.
2: Мы 1000 раз его просили об этом, уважаемый. Не занимайтесь маниловщиной. И открыто, на уровне Кремля, Путина, Лаврова, Белоусова. 1000 раз мы говорили об этом. Перестаньте поставлять оружие через Польшу. И поляков предупредили. Враг не умеет нас слушать. Ему требуются уже не слова, а ракетой по голове. Вот тогда, возможно, быстрее дойдет. Ну что, Аким?
4: Друзья, не унывайте. Да. Главное, не унывайте. Да. Только сообща мы преодолеем любые испытания. Всем открыт русский космос.
2: Всего хорошего вам. До свидания.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
10: В июне Музей современной истории России превращается в театральную сцену. Здесь проходит уникальная выставка к 70-летию легендарного современника. Того самого театра, который создали Олег Табаков, Галина Волчек и Игорь Кваша. Вы увидите более 150 экспонатов. От первых афиш до личных вещей Станиславского и рукописей Олега Ефремова. Услышите голоса прошлого через мультимедиа и почувствуйте атмосферу первого спектакля современника. «Вечно живые». Куратор проекта Владимир Машков. Выставка ждет вас в Музее современной истории России. Возрастное ограничение 12+.
11: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
10: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
12: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Вся правда о лете.
13: на радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
15: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
15: Об атаках.
16: Мирный житель погиб, женщина ранена в результате атаки ВСУ на Брянскую область. Пострадавшую госпитализировали и оказали ей помощь, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он отметил, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь. Ранее Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили над российскими регионами 187 украинских беспилотников.
15: О происшествии.
16: В ДТП в Саратовской области погибли 6 человек. Два легковых автомобиля столкнулись в Дергачевском районе. Как сообщили в главке МВД по региону, авария произошла у села Васильевка. Известно, что два человека доставлены в медицинское учреждение. Причины автокатастрофы выясняются.
15: О спорте.
16: Турки в большинстве уступили парагвайцам и лишились шансов выйти из группы чемпионата мира. Встреча второго тура группового этапа завершилась со счетом 0-1. Гол забил Матиас Галарса. Он поразил ворота соперника спустя 64 секунды после начала игры, установив рекорд турнира по этому показателю. В конце первого тайма сборная Парагвая осталась в меньшинстве. Нападающий Мигель Альмирон был удален с поля за прикрытый рот рукой во время конфликтной ситуации. Сборная Турции, выступающая в группе «Д», лишилась шансов на выход в плей-офф. В первом туре турки проиграли команде Австралии. В заключительном матче групповой стадии австралийцы и парагвайцы сыграют между собой, поэтому сборная Турции не сможет подняться с последнего места в группе.
15: О космосе.
16: Яркий болид наблюдали в небе над Крымом. Небесное тело, влетевшее в земную атмосферу на скорости до 20 км в секунду, обнаружил в телескоп научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Болид появился с востока, но из-за погоды его траекторию отследить не удалось. Перед этим был дождь, поэтому картинка получилась мутная. Причем такая же ситуация была в целом в Крыму и в Краснодарском крае. Мало кто из наблюдателей вообще смог его разглядеть, рассказал астрофизик. Предположительно, болид был не больше теннисного мяча или компьютерной мышки. Но полностью ли он сгорел в атмосфере или на Землю упали его мелкие частицы, неизвестно.
15: О погоде.
16: В столице плюс 16, облачно, с прояснениями. Днем возможен слабый дождь. В Петербурге плюс 17, там ясно и без осадков. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
15: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
17: В студии Мария Баченина. Украина и Соединенные Штаты обсуждают заморозку войны по линии фронта. Об этом пишет «Экономист» со ссылкой на свои источники. Контакты сторон происходят ежедневно. Также возобновились неофициальные переговоры с Россией. Одна из идей, которая обсуждается, это прекращение огня в два этапа. Сначала ограничение боевых действий зоной от 50 до 70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение. Так говорится в сообщении «Экономист». Тем временем философ Александр Дугин написал в своем официальном телеграм-канале: «Все это будет продолжаться и нарастать, пока мы не сменим стиль ведения войны». А также призвал собираться и просыпаться, назвав попытку сохранить макияж мирной жизни аморальной. С нами на связи философ, политолог и социолог Александр Гелевич. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Александр Гелевич, что конкретно, на ваш взгляд, должно поменяться в нашей с вами или, в принципе, да, в повседневной жизни, в повседневности, в сознании людей после очередной гибели ребенка? Ну, можно продолжать так бесконечно. В общем-то, в любом случае, вот я вопрос задала. Прошу вас.
18: Знаете, дело в том, что сейчас существует некоторое разночтение того, что происходит с нами. Разночтение в официальном нарративе, как говорят. То есть, с одной стороны, мы воюем, наших детей убивают на наших глазах. И, знаете, меня особенно затронуло, что этот дрон, который убил девочку, пролетел над моим домом. Вот я его видел, он летел медленно, в 5 часов было утра, далеко, и потом, значит, взрыв. То есть мы являемся не просто свидетелями, наблюдателями, мы являемся прямыми участниками того, что происходит. Потеряем наших детей, мы гибнем, мы сражаемся, мы воюем. И одновременно это одна из линий нашего государства, и части окружения президента так и дается такое указание: воюйте, мобилизуйтесь, собирайте людей, поднимайте патриотическое настроение, поддерживайте героев СВО, когда они возвращаются с фронта, продвигайте, воюйте. Это мы совсем уже в другом качестве, в другом состоянии. Мы государство-цивилизация, мы оставим традиционные ценности, мы ведем с Западом войну не на жизнь, а на смерть. Мы теряем ежедневно наших близких людей. Это один посыл. А другой посыл – все в порядке, не волнуйтесь, мы за все отвечаем, все отлично, у нас все прекрасно, это не ваше дело, у нас мирная жизнь, это технический вопрос, не обращайте внимания, горит садовод, горит НПЗ, там удары носят каждый день многих наших людей, фронт завис, и тем не менее все хорошо, ничего не надо менять. Летят так и летят, вы им честь, мол, отдавайте, и они убьют ваших детей этим дроном. Никак не участвуйте. Но он летел надо мной, слушайте, дайте мне, не знаю, пулемет, и я его собью. Дайте любому русскому человеку возможность защищать свою страну, и мы будем это делать. Это об этом как раз народное ополчение, об этом гражданская оборона. Но только скажите. Мы же думаем, что собьют. Мы говорим, ну, пожалуйста, вы так уверенно себя ведете, у вас такие уверенные выражения лица у власти, вы так нас убеждаете, что все в порядке. Ну, почему же этот медленно летящий, тарахтящий дрон, летящий убить через несколько минут русского ребенка, я должен пропускать мимо? Я что, бессилен? Я кто, урод? Нет, я включусь. И каждый русский человек так думает. Я включусь и выстрелю, я привлеку огонь на себя, чтобы он не летел туда, пусть он летит сюда. Но я что-то сделаю, я не могу смотреть, сложа руки, как часть государства не справляется с своими важнейшими обязанностями. Одна часть справляется, и из кожи вон лезет. Я встречаю представителей администрации президента на высшем уровне, на линии боевого соприкосновения. Они тут не вылезают. Одни части, и они адекватны, они возвращаются на свои места и ведут совершенно правильную политику, а тут с другой стороны идет какой-то импульс на все информационные наши ресурсы, что все в порядке, что вы сами, русский народ, там виноваты в том, что не бойтесь, ничего страшного, там убивают, так убивают, мы за все отвечаем. Ну явно, что что-то не то, но покажите, что... Ну, дайте нам возможность самим как бы защищать тогда себя. Сделайте что-то, накажите виновных, потому что ну, так неправильно. Не надо нам прекрасных цветов на набережной. Я вчера проехал по Москве, у меня было одно мероприятие, тихий, мирный, прекрасный город. Такое впечатление. И люди с выражением лица, ну, они так идут спокойно по этим прекрасным набережным переулкам. Ну, а в это время что-то горит, в это время кого-то убили. Ну, так нельзя, мы один народ, одно общество. И мы, в конце концов, одно государство. Что это за разночтение? Президент говорит, вставай, и мы встаем. А кто-то говорит, назад сидеть. Как будто мы животные. Вот с нашим народом, мне так кажется, что часть нашей элиты еще с 90-х годов, которая проникла во власть, она так и считает, что мы как-то питомник. Русский народ сидеть, русский народ молчать, русский народ вперед, русский народ там хватать, заткнуться. Так не пойдет. Мы теряем близких людей. Так не пойдет. С нами надо говорить как с субъектом. Мы все поймем. Мы полностью поддерживаем президента. Мы за победу. Но дальше так нельзя. Это разночтение создает совершенно неприемлемую ситуацию в нашем мире.
17: Александр Ильич, вы, в общем-то, говорите и сейчас, и то, что я прочитала у вас, процитирую, паники и ярости можно избежать, только если говорить с народом честно и открыто. Вот сейчас мне вроде все понятно. А, как знаете, продолжение вопроса, а что конкретно вы предлагаете? Вот я сегодня буду обсуждать то, что будут собираться отряды самообороны, но централизованные, да, подконтрольные. Вы говорите, дайте мне ружье, ведь многие поймут это буквально. И я хотела бы, чтобы это была какая-то конкретика в предложениях, в переложении с философского языка на такой вот бытовой, ежедневный наш. Вот что значит говорить с народом честно? Что ему сказать? Как действительно обеспечить оружием, дать разрешение на сбивание того, что летит надо мной в сторону того, кого оно может убить? Ну вот какая-то конкретика хочу, вот, чтобы
18: хорошо,
17: вы уточнили.
18: Ну, вопрос такой. Либо сбейте сами, либо дайте возможность защищать нашу страну, наших людей, наших детей, нам. Организованно, разумно, через народные отряды обороны, через гражданскую оборону. Не надо лично мне оружие, если надо, я его найду и собью. Честно говоря, потому что я уже, как бы сказать, я думаю, что все границы у многих людей, которые потеряли близких, перейдены в этой войне. Но это надо делать сверху, это надо делать организованно, это надо делать так, чтобы оружие стреляло в нужном направлении. Все это нужно контролировать власти. Но если власть все и так хорошо понимает, то откуда этот летящий над моим домом дрон, летящий убивает русского ребенка? Я вот этого не понимаю. Медленно летящий. Я встаю, вижу, дрон летит. Я уверен, что кто-то его собьет. Кто? Кто его собьет? Вот либо сбейте, и тогда дайте нам возможность заниматься, чем мы занимаемся, мирными вопросами, либо организуйте отряды самообороны. Квадраты. Надо разбить Россию на квадраты. Сколько пролетел километров этот дрон, летящий убивать русского ребенка, 8-летнюю девочку? С его бабушкой. Вот сколько он пролетел километров, сколько квадратов его не заметили, его не сбили, его не остановили. Это ведь на самом деле, ну представьте себе, низко он летит, да, низко, да, почти над деревьями. Но неужели люди, которые там слышат этот звук, он специфический, на протяжении этих не могут сообщить кому-то, куда-то, где встанет линия. Или, как вот Чедаев предлагает, просто создать систему глобального слежения над всеми вот этими объектами, с тем, чтобы их другими способами техническими сбивать. Сейчас люди, которые едут на ЛБС, вот в новой территории, они говорят, раньше мы ехали защищать правопорядок внутри, а сейчас уже нету этой зоны мирной, там все война, кругом война, дроны добивают довсюду, то есть вот ты их сбиваешь, это война дронов, и она уже давно переместилась на несколько десятков, сотен километров внутрь нашей территории. Хорошо, скажите нам об этом, а куда вот эти хипстеры движутся по центру Москвы, там на Патрик, с такими вот отвязанными направлениями. Почему обсуждаем каких-то блогерш, которые арестовали? Почему мы не говорим о том, что Отечество в опасности, оно в опасности?
17: Нет, война, мы сейчас с вами этим и занимаемся, но не все, к сожалению, в наших силах. То есть здесь тоже, чтобы не красили черно-белым, уточню. Александр Гильевич, мирная жизнь сейчас аморальна?
18: Аморальна. Именно аморально. Когда убивают, когда ребенок гибнет, утром проснулся ребенок в своей квартире, именно потому что все мирно, все спокойно, все тихо, в него врубается в квартиру, попадает дрон, он гибнет. Мы должны быть предупреждены. Мы должны быть предупреждены, что мы находимся в этой ситуации. Это должно быть знанием нашим, мы будем осторожнее, мы будем внимательнее, мы будем собраннее. Нельзя внушать ложное ощущение безопасности, когда ее нет. Либо обеспечьте, либо скажите,
17: что делать. Александр Гельевич, не прощаюсь, не прощаюсь. Вот буквально с этой же цифры начну в следующем блоке продолжение нашего с вами разговора. Сейчас короткие новости, самые последние новости с информационных лент. Послушаем, а затем вернемся. Александр Дугин, философ, политолог и социолог, с нами в эфире.
19: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение.
20: Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
20: Реклама.
22: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
23: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
21: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
23: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
17: С нами философ, политолог и социолог Александр Дугин. Александр Гелевич, вот подхватываясь с того момента, на котором мы остановились, вот я совсем согласна. Ну и, как говорится, дальше вопрос. Так, а что делать? Ну, мы же не будем ходить по городу и внушать праздно шатающимся людям в расслабленном состоянии, у которых тема «ну, меня это не касается», что касается это всех, и может очень больно прикоснуться. Вот что с этим, с этой проблемой делать? Либо, я не знаю, остракизму таких подвергать, так общество как-то уже не готово к таким вещам.
21: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
24: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
25: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Что все в порядке, там кто не спрятался, я не виноват. То есть все идет отлично, все это технические детали. Вот такое впечатление, что двоемыслие в информационной политике. Ну давайте, я был так обрадован, знаете, выступлением Ушакова, помощника президента. Я как-то раньше не очень понимал, что он говорит. Он два раза сказал прекрасно. Первый говорит, что никакого улучшения по отношению с Украиной нет и не предвидится. Вот как оно и есть. Вот он прям сказал, легче стало. А второй, что собрались эти гады на большой семерке там и ни о чем не договорились. Ну, прекрасно. Это, конечно, еще не Дмитрий Анатольевич Медведев, но это уже что-то человеческое. То есть мы это понимаем. Нет и не предвидится, значит, нам надо решать свои вопросы, свою судьбу самим. А собрались гады, ничего не решили, и нам легче. Давайте просто, ну, как бы приведем наш дискурс, вот дискурс государства, в некую единую систему. Нам трудно, очень болезненно, а сейчас уже просто нестерпимо воспринимать лжи, которая идет сверху. Все в порядке. Не все в порядке. Все вообще не в порядке. Война – это не в порядке. Войну надо выиграть. Мы ее выиграем. Паники не надо. Надо поддерживать нашего президента, сплотиться вокруг нашего государства. Надо собраться. Не надо ничего, никого критиковать, ни на кого не нападать. Но тут, смотрите, есть двойная обязанность. У власти есть обязанность, когда все хорошо, ну, как бы властвовать и курировать, а когда все плохо, власть должна принимать на себя основной удар. Вот в этом смысл, в этом и есть дворянское, аристократическое сословие. Все хорошо, ты первый. Когда все плохо, ты первый идешь на фронт, гибнешь там. Идешь и все понимаешь, и тогда за тобой идет народ, тогда тебя верят, президенту верят. Но вот что-то не то с нашей вот элитой. Я не понимаю, где именно.
17: Ох, как хорошо, что вы это говорите, Александр Гильевич. А то вот правда много вопросов остается у людей, которые сейчас нас слушают. А вот мне пишут буквально, вы говорите, а мне люди пишут, как правильно говорит, все верно говорит, классно, ну и так далее. Не буду погружаться. Но спрос-то не только с нас, да, с тех, которые вот с низов, еще верхи же тоже должны подтянуться. Это мне казалось, что, вы знаете, вы говорите о какой-то боли вот верх не планки, что и атака, которая затронула все, что только возможно, и жилые дома, и смерть, и так далее. И то, что в Брянске вот этот негодяй, который сидел по ту сторону дрона, преследовал маму с двумя детьми, и новость о том, что девочки... А неужели вот это вообще никак не способствует консолидации? Или это только в Москве у нас тут?
18: Нет, вы знаете, это, во-первых, способствует консолидации. Так я вообще не о народе. Народ-то у нас прекрасный, народ у нас мудрый. Я вот с бабушками разговариваю там буквально на улице, там, в каких-то ситуациях. Я просто удивляюсь, я как будто разговариваю с каким-то Платоном. Просто все правильно. Народ понимает все правильно. Но что-то у нашей элиты не так. Вот у этой омерзительной 90-е годы сложившейся политической верхушки у нас пришел прекрасный президент. Он встал на сторону народа. Мы выправляем наш курс в том направлении, куда надо. Мы все, в общем, делаем правильно. Но такое впечатление, что наверху сидит враг. Я не понимаю, иногда нам показывают, этот враг, имена называют, фамилии. Я с этими людьми почаще встречаюсь. У меня хороший, ну, такой круг общения и в элите, и в народе. И я вот поражаюсь. И на этого показывают. Я думаю, ну, встречусь. И вдруг оказывается, что это патриот. Настоящий патриот. Я искренне говорю, так, ну, кто это? И тем не менее, это как, знаете, вот какой-то пузырь в целлофановом пакете. Его гоняют, на самом деле. Ты приходишь, говоришь, ты предал нас на переговорах. А он говорит, а я думал, что это такой-то. Я, на самом деле, только за то, чтобы Киев был наш. И вот так за одним, за другим. И совершенно непонятно, где, но какой-то есть какой-то нарыв, есть что-то неадекватное в нашей элите. Я не хочу никого обвинять, абсолютно никого обвинять, потому что как только ты приближаешься к этим людям на расстоянии уже вот, знаете, вот физического контакта, где можно и как-то вообще...
17: Ну, рукой дотронуться, я поняла, да. И тогда что получается?
18: Да,
17: тогда
18: да,
17: вы
18: да.
17: К ним по-другому...
18: Мне кажется, что они нормальные люди, они наши люди, русские.
17: Очень
18: люди.
17: Очень мне это понятно.
18: А где-то, тем не менее, это есть.
17: Но, знаете, вот Мне кажется, самое ключевое из всего того, что вы сказали, я не беру на себя эту ответственность, но это так меня, что больше всего зацепило, это говорить с народом честно. И вы привели в примеры, когда эта честность звучала и как она, соответственно, откликнулась. Я хочу успеть вот о чем еще, Александр Гильевич, спросить вашу точку зрения. Вот «Экономист» пишет: «Украина и США обсуждают заморозку войны по линии фронта». Хочешь сказать, какого дьявола, я что-то не понимаю. США, вы, ну да, вы в прокси-войне, вы воюете, там, поставляя оружие, добывая и передавая разведданные старлинками и так далее. А где мы тут, а? Ну, говорят, неофициальные контакты с Россией возобновились. Это вот что это такое? Это немножко унизительно, как бы, вот, на мой взгляд. Либо слишком я эмоционально принимаю. Как к этому вы относитесь?
18: Ну, вы совершенно правильно воспринимаете, совершенно адекватно. Это не просто унизительно. Дело в том, что с нами воюют, нас унижают, нас губят, и нас как субъекта в этом вопросе не учитывают. Более того, сейчас на Западе сложилась точка зрения, вот это меня очень, очень серьезно, честно говоря, задело. Среди людей объективных, не среди наших врагов, пропагандистов, у которых там всегда Украина проигрывает, Путину осталось там 2 дня, жизни, экономика рухнула, они все время одно и то же говорят, это я даже не слушаю. Но среди людей, которые говорили, что Россия побеждает, Россия сильна, с Россией так нельзя, не то, что они на нашей стороне, просто объективно, последнее время они стали говорить. Есть объективные предпосылки, что баланс сил изменился в пользу Запада глобального на Украине. Среди, если угодно, наших сторонников. Они очень обеспокоены этим. И я думаю, что в таких условиях, вот в таком контексте, даже неважно, как оно на самом деле обстоит, я сейчас об этом не говорю, но в контексте того, что даже у среди объективных сторонников, объективных аналитиков нынешнего конфликта складывается ощущение, что Россия дает слабину, конечно, вопрос о переговорах стоять не может. Мы можем вступать в эти переговоры на достойном основании, с достойных позиций. Соответственно, мы должны чем-то продемонстрировать, как-то доказать нашу состоятельность. И в противном случае эти переговоры у Витков и Кушнер, их куда-то приезд с ними, там переговор, все это звучит как предательство, простите. В Духанколе же сейчас люди даже нейтральные, они кроме как с отвращением и с обсценной лексикой не произносят. И такое впечатление, что это никто сверху, нет, никто, так не скажу, часть людей не замечает и продолжает, как ни в чем не бывало. Сейчас они приедут, сейчас Дмитриев, Кирилл с ними вступит в контакт. Пусть вступает, конечно, нам надо с ними вступать в контакт. Это абсолютно правильно. Но информируя людей о том, что самолет Кирилла Дмитриева приземляется в Майами в момент, когда наносится удар по нашим детям, вот это аморально. Так вообще, что народ у нас, ну, как бы не существует. Я не про то, что не надо с ними вести контакты, и надо, надо договариваться. Но информировать нас о том, что происходит, надо исходя
17: из... Ну, понимаете, все упирается в некое необходимость Совинформбюро, централизованный контроль. Вот уже не в первый день об этом думаю. Александр Гильевич, как говорится, пошла думать. Спасибо вам большое за то, что нашли время, высказались. Друзья, с нами на связи был философ, политолог, социолог Александр Дугин.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Финенко о разладе между Россией и Германией.
5: В Германии всегда боролись две политические партии. Первая партия, которая хотела сделать Германию мировой державой. Тогда это пересмотр Московского договора 90-го года, ограничивающий суверенитет Германии. Там 4 пункта, да, остались по ограничению суверенитета Германии. Чтобы их отменить, первая партия, вот Коли Шрёдер были ее типичные представители, они говорили, надо дружить с Россией. Тогда мы получим через дружбу с Россией и пересмотр Московского договора, и доступ к российским энергоресурсам и к российскому рынку. А была вторая партия. Партия Меркель, Шольца, Мерца, которая говорит: не надо, наша цель – хозяйственное освоение Восточной Европы. Тогда мы берем под свое крыло Прибалтику, Украину, балканские страны. Тогда это конфликт с Россией за сферы влияния в Восточной Европе. Вот ключевой момент в истории Германии стала осень 2005 года. Уход Шрёдера и приход к власти кабинета Меркель. Посмотрите, как развернулась политика. Сразу атлантическое единство в рамках НАТО, согласовывать позиции с атлантизма, и сразу пошло резкое охлаждение отношений с Россией.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О переговорах.
16: Дональд Трамп заявил о намерении США завершить конфликт на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе выступления на военной базе «Эндрюс». «Я хотел бы увидеть ее завершение, и мы добьемся этого», – отметил американский лидер. На этой неделе на саммите G7 президент США уже заявлял о намерении добиваться урегулирования конфликта на Украине. Владимир Зеленский допустил возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. По словам главы киевского режима, новые раунды встреч обязательно состоятся, однако их формат пока остается открытым. Ранее в Кремле предложили ему приехать в Москву, если тот готов серьезно говорить. Однако Зеленский вновь отказался. С начала года Москва и Киев при участии Вашингтона уже провели 3 раунда встреч, последние из которых прошли в середине февраля в Женеве.
2: О Ближнем Востоке.
16: Глава иранского МИДа Аббас Аракчи сегодня отправится в Швейцарию на переговоры с Соединенными Штатами, пишет Аксиос со ссылкой на источники. При этом, по их словам, планы министра еще могут измениться. По информации журналиста американского портала Барака Равида, в Швейцарию уже направляется спецпосланник президента США Стив Уиткоф. Еще один ключевой американский переговорщик Джаред Кушнер давно находится в стране. Накануне Рейтер передавал, что мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на 19 июня, были отменены. Причины не сообщались.
2: О безопасности.
16: Сегодня все поезда, идущие в Крым, и из него будут завершать маршрут в Керчи, сообщил перевозчик Grand Service Express. С 10 июня часть маршрутов поездов Таврия уже работала по такой схеме. Это связано со временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги. Пассажиров будут доставлять автобусами от или до станции Керчь-Южная, говорится в сообщении. 9 июня расписание движения поездов на Крымской железной дороге было нарушено после того, как беспилотник атаковал состав «Москва-Симферополь». Часть поездов перевели на курсирование только в светлое время суток.
2: О погоде.
16: Настоящее красное лето вернется в Москву в выходные. Воздух прогреется до 25 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик пообещал сухую и солнечную погоду благодаря влиянию гребня антициклона. До этого в столице почти неделю шли дожди, а температура держалась ниже климатической нормы.
2: О валютах.
16: Курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
2: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
17: Микрофон Мария Баченина. Вместе с нами руководитель отдела документалистов проекта «Репортеры» Станислав Обищенко. Станислав, здравствуйте.
6: Мария, здравствуйте. Привет, огромная страна.
17: Такая новость, что в Жуковском из-за пожара, который произошел из-за падения беспилотника, погибла 8-летняя девочка. Я пытаюсь найти какие-то рациональные вещи в реакции, помимо того, насколько это больно просто произносить и слышать. Конечно, возникает вопрос, как ответить. Тоже понимаешь некую пустоту вот этой фразы. Если уж говорить о рациональности, мы в новой реальности живем. Вот ваше восприятие произошедшего. Приходится привыкать замыкать, сигнал о необходимости как-то пересматривать защиту густонаселенных районов. Вот здесь хочется услышать вашу точку зрения.
6: Начну с первого. Во-первых, соболезнования. Каждый раз, каждый день происходят погибшие мирные жители. Причем в среднем, если брать там отчеты Родиона Мирошника, у нас в неделю погибает 2-3 несовершеннолетних человека, ну, то есть ребенка, гражданина Российской Федерации, плюс раненые, и подобные истории происходят. В основном, конечно, в 90% случаев это все беспилотники, причем разные беспилотники. Сейчас это беспилотники, которые дальнего следования в основном, и которые имеют там либо зашитые координаты, либо люди называют это искусственным интеллектом. По сути, это прописанная история внутри дрона. Он видит, камера анализирует ту территорию, по которой летит, сравнивает с картой, которая у него зашита, и, соответственно, сравнивает с теми объектами, которые внутри зашиты. То есть это не искусственный интеллект принимает решение, наносить удар куда-то или не наносить. Это человек, который программист, или человек, который занимается исключительно программированием дрона, да, он вводил определенные координаты, он вводил и прописывал, какие должны быть объекты и так далее, наносимые, соответственно, удары по домам, удары по заправкам, удары по там, автомобилям, автобусам. Это все прописано человеком вручную. Соответственно, вся эта история, ну, можно назвать терроризмом, потому что не исключают они, ну, украинская сторона имеется в виду, либо те, кто их курирует, собственно, фактор того, что вокруг живут мирные жители. Это первое. Второе, по поводу ответов. Я просто каждый раз, включаясь в любые эфиры, у себя в эфирах, рассказываю, что ответы не нужны, потому что идет постоянная работа по территории Украины, именно по объектам разным, где собирают, крупная сборка происходит дронов. То есть фактически мы сделали так за последний год, что ни одного предприятия, где именно с нуля собирают дроны, уже больше, или ракета больше не существует, либо производятся снаряды там и так далее. То есть мы за год уничтожили всю инфраструктуру на территории Украины, которая это производила. Это все по косвенным моментам можно понять в том, что сейчас все это производится на территории Евросоюза, стран Северной Африки, немножко Ближнего Востока, и даже ЮАР производит сейчас снаряды для Украины. Дальше. Если мы говорим сейчас о том, как реагировать на дроны и что делать, ну, увеличивать количество малых групп для борьбы с дронами, увеличивать количество вертолетов, которые должны бороться с этими дронами, количество групп людей, обученных именно работе ПВО с антидроновыми дронами, потому что такое тоже существует, это много работы, это начиная от елки самой распиаренной, заканчивая с любыми другими видами борьбы с дронами противника, ну и, конечно же, выделять деньги самих частных компаний, имеется в виду финансовые компании, компании, которые занимаются производством там, бензина, ну, топлива, все, что связано с нефтянкой, например, и газопромышленной сферой.
17: Для защиты этих НПЗ-шных объектов, чтобы защищать.
6: Не только для защиты самих НПЗ-шных объектов, а в принципе гражданской инфраструктуры, потому что, ну, допустим, выделение там денег на 10-15 мобильных групп, которые имеют там у себя елки, да, для того, чтобы сбивать подобные дроны, это одно. Следующее. Все эти дроны летят действительно очень низко, и эффективность дорогого нашего ПВО не всегда хороша, потому что, во-первых, выделяется очень мало тепла, очень мало вот этими маленькими двигателями, соответственно, наши ракеты дорогие не срабатывают, соответственно, нужно удешевлять это ПВО, потому что тут посчитано было, например, мы сейчас работаем, у нас есть дроны, которые уже больше, чем герань, несут заряд, он стоит 16 тысяч долларов. 100 дронов — это условно там 1 600 000 долларов. Одна ракета стоит этого Патриота 8 миллионов, одна ракета. То есть сколько нужно? Это нужно несколько миллиардов долларов для того, чтобы сбить эти 100 дронов, которые находятся на территории Украины. Соответственно, Украина пошла по схожему сценарию. Нам нужно удешевлять это, нам нужно увеличить количество производимых вот этих вот дронов, ну, которые борются с дронами.
17: Ну, антидронов, потому что это понятно. Просто знаете, что мне не дает покоя из того, что вы сказали? Вы сказали, что мы систематически уничтожали и добились того, что производство всех БПЛА перенесли в Европу, там, где мы это уничтожать, в общем-то, возможности не имеем. Либо я не до конца поняла вас.
6: Прав, да. Именно официально как-то мы не можем это все делать, но тут была история, я напомню, что тут очень странные личности очень африканского вида в Африке забросали бутылками с зажигательной смесью один из заводов. По разной информации, очень разные разрушения. То есть есть информация, СМИ говорят, что два цеха, где производились дроны из трех, уничтожены полностью. Есть информация о том, что пострадал только один гараж, где хранились уже готовые произведенные дроны. История похожая была несколько недель в Британии, ее очень сильно замалчивали. Там бездомная женщина взяла, откуда-то неожиданно выделила, то есть нашла деньги, купила большое количество салюта и запустила в сторону строящегося завода по производству дронов. Полностью завод сгорел вместе с линиями, которые туда завозили. Вот. Данный пожар там квалифицировали как пожар по производству, по-моему, упаковки для каких-то продуктов. То есть это все вот так вот списали на этом деле. Но, тем не менее, есть история. Есть история, я напомню, тут буквально еще год назад большое количество разных неизвестных дронов летало над аэропортами и аэродромами Европы и Европейского Союза. Никто не мог знать, кто это такие, потому что там разные граждане и Китая были, и Алжира, Севера Африки и так далее. Все это как бы бесконтрольно отчасти происходило. Поэтому лично я как бы рассчитываю только на такую историю. Кто это делает, чем, кто это финансирует, ну, конечно же, мне неизвестно. Я просто уточнить хочу, что нужно понимать, что разведка наша работает, и сейчас разведка говорила, что Украина пытается у себя на территории накопить количество, определенное количество дронов дальнего действия до 20 тысяч, до 20-30 тысяч, чтобы находились примерно в одном месте где-то, для того, чтобы одновременно их запустить к какой-нибудь дате. Ну, например, там, к самим

0: То есть они были построены до 22-го, там до 23-го года в каком-то количестве, и это все используется. То есть стараются завозить туда микроавтобусы, в фургонах все это, и там уже работать, начинять. Более того, ТЦК туда не могут попадать, а люди, которые работают в этом же доме, ну, живут в этом же доме, спускаются туда в подвал, и там же работают, и это все производят, понимаете? И когда мы видим, там, допустим, что удар какой-то по Новой почте, да, там произошел, типа нашего СДЭКа, да, компания, которая там работает, и там происходит детонация в несколько суток, но это говорит о том, что хорошо сработала разведка, хорошо сработали люди на земле наши, которые там работают на территории Украины, и здесь поаплодировать им, молодцы, красавцы, я думаю, с 22 года и до сих пор очень эффективно работают в этом плане, что такая работа ведется, потому что этих дронов было бы действительно больше над территорией России.
1: Минобороны наша заявила о получении новых подтверждений разработки биологического оружия. На ваш взгляд, насколько серьезна вот эта угроза? Может ли использование биооружия одной из сторон стать реальностью? То есть это наше завтра или же, ну... Нет.
0: Это реальность, которая не завтра, а, скорее всего, там послезавтра и так далее. Я просто напомню, что у нас относительно недавно был убит руководитель, начальник РХБЗ, генерал-лейтенант. Да? И та работа, ну, Игорь Кириллов, та работа, которую он проводил, и то, о чем рассказывал, и те публикации, которые делал, полностью совпали через два года, прошло, с данными Тулсы Габбард. И, соответственно, вот это убийство Игоря Кириллова просто подтверждает, что пытались замести следы, пытались как-то скрыть всю эту работу, но вот она вылезла. Теперь я просто напомню о том, о чем говорил Игорь Кириллов, когда весь мир просто ржал и смеялся, о том, что в Одессе и в Мариуполе разрабатывали разные системы патогенов, которые переносятся клещами и блохами у птиц. Почему у птиц? И эта же история, кстати, происходила в биолабораториях в Центральной Азии сейчас, в странах Центральной Азии, Казахстан, там, Узбекистан и так далее. Почему? Потому что миграция птиц проходит исключительно через территорию России в основном, да, и если действительно начать переносить там сибирскую язву, еще какие-то достаточно серьезные болезни с помощью вот таких очень простых, казалось бы, вещей, на которые ты, в принципе, не обращаешь внимания, которые происходят биологически каждый год много там тысяч лет, как бы, но они будут приносить такие болезни, эта история очень странная, очень тяжелая, и это история, которая, ну, о которой нужно задумываться, как с этим бороться, потому что, ну, это же попытка взять и изолировать из экономической системы, да, просто выбросить целые регионы, страны. Ведь была теория заговора однажды, о которой еще лет 20, наверное, рассказывали назад, о том, что пытается создать биологическое оружие непосредственно против определенного типа населения.
1: Генетическое, так
0: белый
1: называемое,
0: человек,
1: что,
0: да, там, допустим, славянской внешности, да, и так далее, и так далее, и так далее, есть ли какой-то ген и так далее. Это все вывели в формат, ой, теория заговора, кто бы об этом говорил,
1: так
0: но
1: есть,
0: фактически, когда вот эти 120 биолабораторий сейчас работают, ну, понятно, в меньшей степени, чем до этого работали, когда был Джо Байден, мы имеем историю, когда, а может быть, действительно это и правда.
1: Друзья, с нами на связи был руководитель отдела документалистики проекта «Репортеры» Станислав Абичин.
2: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут

0: отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Кошечка по-гречески звучит как «псипсина». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: Вот о чем хочу поговорить. В Москве созывают народное ополчение для борьбы с вражескими дронами. То, в общем-то, о чем мы говорим конкретно и прицельно. Бригада «Барс Москва». Там создаются сотни мобильных огневых групп, которые будут охотиться на вражеские беспилотники. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Гриш, приветствую.
3: Привет, привет, Маша.
2: Да, рада тебя видеть. А скажи мне, пожалуйста, давай так, не скажи мне, пожалуйста, а расскажи, что это такое, потому что там проводятся аналогии в материале. Кстати, про материал, друзья, большая статья, пожалуйста, welcome на сайт kp.ru, читайте. Но 812 год, народное ополчение, ну, тогда не было дронов в небе над головой, тогда люди по земле ходили. В общем, о чем это, зачем это и как это будет работать? Слушаю.
3: Ну, непосредственно в Москве я еще не видел, как это работает, но я видел похожую историю, делали еще в прошлом году в Краснодаре. И, ну, южные регионы России раньше столкнулись с этой проблемой, что летят дроны, и сил армии непосредственно просто не хватает, чтобы их остановить. Поэтому нужны добровольцы, которые будут готовы патрулировать, нести дежурство. При этом они не являются в полном смысле слова военнослужащими. Это, ну, добровольцы Барса. Но они могут возвращаться домой. То есть у них
2: спать домой, контракты. На ночевку. Правильно я делаю вывод?
3: Ну, в зависимости там от условий это все оговаривается. Ну, у них или это дежурство, получается, такой вахтовый метод. То есть там либо, там, может быть, неделя через неделю, три через три. Ну, смотря в зависимости от того, как у них непосредственно будет это организовано. Вот в статье было написано, что там два через два, может быть. Ну, то есть у них есть возможность какое-то время быть на дежурстве, какое-то время отдых, и во время отдыха, поскольку они служат в своем регионе, а это важно, они охраняют свой, непосредственно свой дом, они могут навещать семьи, заниматься там какими-то своими делами. Ну, опять же, это зависит от того, как это в части организовано. Ну, вот в южных регионах там была возможность у них посещать дом. Я думаю, что и там, в Москве, в Московской области, тоже это будет возможно. Зачем это нужно? Если человек подписывает контракт с Минобороны, у него, конечно, ну, у некоторых, да, может быть, страх, что он уедет сейчас на передовую и там останется, и уже он полностью будет оторван от дома и будет выполнять уже боевые задачи. Ну, некоторые на это готовы решиться, кто-то, может быть, опасается по каким-то причинам. Но здесь другая история. Здесь история в том, что на твой личный, вот конкретно на твой дом, да, на твою улицу летят дроны, и хочешь ты, не хочешь, но надо пойти и как-то себя защитить.
2: Гриш, я вот понимаю все, о чем ты говоришь, одного не понимаю. Как это будет работать? Я поняла, что они не будут приравнены к участникам специальной военной операции, потому что они на своей территории, на которой не идут боевые действия. Это все понятно. Про зарплату поговорим, про устройство ты уже привел пример. Вот только одного не понимаю. Это будет какое-то, я не знаю, в специальных местах оборудованные группы, которые будут, но над ними же не обязательно именно над ними полетят. Понимаешь мою логику?
3: Пусть она как странно звучит. Это мобильные группы, которые могут перемещаться. Ну, в зависимости тоже есть, естественно, какое-то у них будет расположение, где они будут находиться, базироваться. Потом у них будут выезды, где они патрулируют и непосредственно занимаются контролем воздушных целей. Плюс, может быть, какие-то объекты, стратегически важные, там, это может быть что угодно, это могут быть мосты, НПЗ, какие-то, ну, какие-то важные объекты, которые могут быть подвергнуты вот такому риску налетов. Соответственно, они могут дежурить где-то в радиусе вокруг этих объектов. И они перемещаются, потому что если вот такие ребята, там, мобильное ПВО, будут сидеть все время на одном месте, то понятно, что следующий прилет будет по ним.
2: Да.
3: Разумеется, они двигаются, без этого никак. И надо напомнить, кстати, всем нашим слушателям, что не надо этих ребят сфотографировать, снимать их работу.
2: Это уголовное преследование по закону военного времени, я бы так сказала, закончила.
3: Да, хотя это, у нас это ребята, которые берут на себя этот риск для того, чтобы нас с вами спасти от летящих на нас дронов. Поэтому надо к этому относиться с уважением.
2: Как ты считаешь?
3: Ну, а так, да, есть очень много способов избивать эти дроны.
2: Как ты считаешь... Поможет ли вот такое решение по поводу стратегических объектов, тут не спорю, а по поводу гражданских густонаселенных объектов, поможет ли вот эта ситуация?
3: Ну, я вообще считаю, что в каждом населенном пункте должны быть какие-то свои вот такие группы, какие-то добровольцы или какие-то вот мобильные группы, потому что сейчас мы входим в такую ситуацию, что дроны могут прилететь куда угодно. Они точно так же могут бить и по гражданским объектам, просто наводя ужас и террор. Они могут не преследовать какие-то военные задачи. Их задача, раскачать ситуацию в России.
2: Да испугать и картинку красивую больше. Создать, конечно.
3: Да, поэтому в каждом населенном пункте, как мне представляется, должны дежурить какие-то такие группы. Вот я недавно был в Калужской области на даче, и там я просто слышу, что летит надо мной дрон, или где-то рядом. Там он пролетает. И там нечем его сбить, ни у кого нету там ни ружья, ничего, нет никого. То есть его видно иногда, его точно слышно, как он летит, но ничего ты с ним не сделаешь. Летит и летит, и там куда-то он потом упадет, что-то причинит какое-то разрушение. Поэтому, конечно, давно уже пора было с этим что-то делать. Очень хорошо, что это делается. Но еще много вопросов остается. Например, как их сбивать? Вот сейчас самолетные дроны, они не сбиваются из стрелкового оружия. Ну, просто этот планер дырявится и летит дальше. И это проблема. Значит, нужно какое-то более сложное, тяжелое вооружение.
2: Ну, противодроновое ружье, я тут, знаешь, как...
3: Противодроновое нет. Что такое противодроновое? Которые их сажают, сейчас они уже их не сажают. Да. Сейчас это можно сбивать просто из обычного стрелкового оружия или там из какого-то там, из ружья или из автомата, из пулемета, там, из спаренного пулемета, из ЗУшки. Проблема в том, что если раньше по квадрокоптерам можно было работать из обычного там, автомата или ружья, и этого было достаточно, квадрокоптер падал, то дроны самолетного типа не падают, они продолжают лететь, просто дырявые. И, значит, есть против них вот эти антидроновые устройства «Елка», но она воздействует кинетически. А кинетически это что значит? Просто ударная такая вот штука, значит, втыкается в этот дрон. Но иногда этого достаточно, но часто этого недостаточно. Он продолжает лететь, и если он уже недалеко от цели, он просто по инерции долетит. Соответственно, надо, чтобы то оружие, которое используется, этот дрон взрывало в воздухе, а не чтобы он падал и взрывался на землю, причиняя ущерб. А с этим тут пока проблема. У нас законодательство пока не позволяет гражданским работать
2: Григорий,
3: с таким оружием.
2: Григорий, так мне, если бы это можно было сбить обычным стрелковым, мне и стрелкового не дадут. Ну, не мне, там, я
3: и
2: не
3: стрелкового
2: знаю.
3: Не дадут,
2: понимаешь, да. Мы уж не говорим
3: поэтому
2: про обычные.
3: Поэтому есть вот эти барсы. Да. Которым дадут стрелковое оружие, а может быть дадут какое-то оружие, которое позволит эти дроны взрывать в воздухе безопасно для окружающих и для населенных пунктов. Это очень важно, не только там, получить право на это оружие, но и научиться сбивать, потому что это не так просто. И часто бывает, что да, по дрону попадают ребята, но дрон, он продолжает лететь и долетает. И если он уже недалеко от цели, а в основном, если ребята дежурят возле там, какого-то объекта, то они взбивают дрон возле объекта. Но дрон уже по инерции долетает, даже продырявленный. В этом еще одна проблема.
2: А еще меня, конечно, немножко напрягло. Почему женщин туда брать не будут? Что это такое-то, а?
3: Ну, на этот счет я ничего сказать не могу. Может быть, со временем и женщины. Вообще, у нас в Великую Отечественную были женщины в ПВО. В основном комсомолки-то студентки на крышах и дежурили. Так что я думаю, что женщины вполне могут с этим справиться, если они хотят.
2: Ну, тут конечно, как бы не волят, это
3: да,
2: понятно.
3: Да, речь не идет о мобилизации. Угу. Но а если женщина хочет, почему ее тоже не научить? По крайней мере, у нас женщины есть на передовой, там в разных частях, и выполняют боевые задачи. Зачастую не хуже мужчин справляются с ними. Так что это возможно.
2: Да, но пока только для тыловой работы, хотя бы будут
3: брать.
2: Ну, а пока
3: вот ополчение, это неплохо. Это неплохо. То есть возможность гражданскому человеку заключить такой контракт, который он может по своему желанию также и разорвать,
2: да,
3: это конечно,
2: важно.
3: Это человека, ну, это важно. Да,
2: да,
3: конечно, человеку это как бы он понимает, что в случае чего он может вернуться домой, если он не будет справляться,
2: не тянет.
3: Устанет от работы.
2: Да.
3: Но он имеет возможность, вот сейчас имеет возможность пойти и защитить свой дом, это очень важно.
2: Так это абсолютно
3: хорошо,
2: точно. Друзья мои, большой материал читайте на сайте kp.ru. Гриша, огромное спасибо. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Реклама.
6: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске – полдень. В Новокузнецке – 2 часа дня. В Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О расследованиях.
7: Задержан житель Подмосковья, совершивший акции устрашения против трех военнослужащих Министерства обороны по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в ФСБ. Установлено, что с помощью мессенджера Telegram мужчина был завербован представителем украинских спецслужб под легендой работы в коллекторском агентстве. Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае этого года провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», рассматривается и статья о госизмене.
1: Об атаках.
7: Два человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. В районе села Чураево FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Водителя госпитализировали с осколочными ранениями лица, плеча, грудной клетки и ног. В селе Волчья, Александровка, мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. После детонации дрона он самостоятельно обратился в больницу. В Брянской области в результате удара беспилотника погиб мирный житель. После налета на поселок Суземка ранение также получила женщина, сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. На месте работают экстренные службы.
1: А США.
7: Военно-воздушные силы США приняли в состав президентской авиагруппы модернизированный «Боинг», который ранее Дональду Трампу подарили власти Катара. В ближайшее время лайнер совершит финальные тестовые полеты, заявили в Пентагоне. Как отмечается, воздушное судно оборудовали передовой системой связи и полностью обновили его ливрею. В мае прошлого года королевская семья Катара безвозмездно передала Трампу этот лайнер стоимостью 400 миллионов долларов для замены устаревшего борта номер один.
1: О происшествии.
7: В Боливии ввели чрезвычайное положение. Решение принял президент страны Родриго Пас. Причиной послужил кризис, вызванный массовыми протестами. Активисты перекрыли трассы, что парализовало экономику республики на 50 дней, передают Рейтер со ссылкой на заявление главы государства. Принятая мера даст возможность развертыванию вооруженных сил для восстановления порядка.
1: Обо всем.
7: Черная книга растений появится в России. Ученые планируют выпустить издание инвазивных растений, угрожающих сельскому хозяйству и лесному хозяйству уже в этом году. В нем будет описано больше 500 видов, опасных для экосистем. Ранее в нашей стране обновили красные книги по животным и растениям.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все, кто слушает радио «Комсомольская правда» и слушает и смотрит программу «Настоящий хит-парад». Все, кто голосовал и не голосовал, все, кто готов радоваться по традиции уже много лет подряд, слушая «Настоящий хит-парад», новинки и рубрики. В студии серьезная музыкально-информационная бригада артистов куплетистов Александр Вячеславович Нуждин. И я, Александр Анатольевич, здрасте.
2: Всем здравствуйте. С вами Александр Нуждин, действительно, и Александр Анатольевич. Мы с места в карьер прям сразу начинаем обратный отсчет. Сегодня никакого 11-го места, никаких экспериментов. Сразу десятка лучших.
0: Десятое место.
2: Десятое место. Жуки необъятные.
3: Чей?

0: Необъятная, необыкновенная, великолепная десятка. Настоящий хит-парад. Песня называется «Необъятная», группа «Жуки» на 10-м месте. Мы начали очень резко, и мы не собираемся сбавлять обороты, а то и набирать эти самые обороты. Но, конечно, рубрики никогда,
1: только
0: никто...
1: Только главное, килограммы не набирать.
0: Могу а набрать килограммы.
1: Что-то я поправился.
0: Да?
1: Да. Ну, но не, такая... не в этом дело. Не
0: лучший
1: этом
0: способ
1: дело.
0: Чуть-чуть сбросить несколько лишних килограммов — это послушать настоящий хит-парад и поучаствовать в каждой рубрике. Вот одна из них.
2: Новая песня.
1: Уже давно группа «Айова» не звучала так пронзительно. За последние годы мы привыкли, что ребята все больше шутят и хулиганят. Но тут настало время более сложной лирики. Впрочем, без фирменной айовской иронии все равно не обошлось. Например, в припеве вокалистка Катя поет: «Если я не твоя невеста, то положи на место». Айова, мы

0: Это была группа «Айова». Мы в рубрике «Новая песня». Вернемся к хит-параду.
1: Девятое место.
2: Девятое место.
0: На девятом месте Ермак. «Нас нет».

0: Видите, как мы лихо начали. Кто первый стартанул, тот и ближе к финишу. Ну, главное, чтобы...
1: Того этапки.
0: Ну да. А, дорогие друзья, мы сегодня работаем сообща, вместе с вами, естественно, и движемся по принципу «с места ушел в точку». Вот так вот. Ты гонял по дорогам так быстро, чтобы прямо быстрее всех на светофоре стартануть?
1: Ты знаешь, я не гонщик вообще по природе, поэтому...
0: А я вот гонял.
1: Ну, я знаю.
0: У тебя так прям вжух и ушел в точку.
1: Вот у тебя такие машины всегда и были, а у меня такая размеренная.
0: Ну, не так, чтобы...
1: Нет.
0: Бум-бум-бум.
1: Ну, да, да, да.
0: Дорогие друзья, мне очень нравятся рифмы первого блока программы «Настоящий хит-парад». Невеста, положи на место.
1: А если я не твоя невеста, то положи на место.
0: Катя, спасибо за... легендарные рифмы. Их у тебя много. Спасибо группе «Айова». Ну и, конечно, моим землякам, группе «Эрмак» тоже. Большое, так сказать, большой обнял-поднял, как говорят нормальные пацаны. А теперь мы сделаем небольшой перерыв и продолжим в той же динамике. Это «Настоящий хит-парад» в студии Нуждин и Анатольевич.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда», если вы еще про это не знали. А если знали, то оставайтесь в нашей компании.
0: Сань, потому что у нас... сказку сейчас?
1: Потому что у нас сейчас любимая в народе рубрика «Рэп с человеческим лицом».

0: Цой стал рэпером. Но не тот Цой, о котором вы все подумали. Сын лидера кино Александр Викторович Цой решил попробовать свои силы в речитативе. И, знаете, даже вроде как неплохо получилось. Не исключено, что Виктору Робертовичу понравилось бы. Но мы этого никогда не утверждаем. Мы просто слушаем. Утверждайте, комментируйте и наблюдайте всю эту картину сами. В рубрике «Рэп с человеческим лицом» Александр Цой, «Щека».
1: Пусти всех нас жить в свою жалость. Мы разрушим твоих надежд небоскребы. Среди привидений и диких собак мы внутри тебя прячем всю свою злобу. Просто мы проиграли, пока побеждали. В нашей великой бесплодной борьбе мы перегнули палку, самую малость. По-моему, мы просто все не в себе. На толкучке купили жизнь в сказке. В сказке со счастливым концом. И если это окно браузера, то таких полно там за окном. Мы раздаем всем подряд главы, куски. У нас все в избытке, но это не точно. Добби на праздник дарит носки. Добби свободен, условно-досрочно. И как будто бы уже нету смысла. Отвечаем на вопросы по списку, но внутри пустота. Или мир стал пустой, а ты маленький стоишь на обрыве. Правда была не так уж проста. Теперь ищи нас в камере хранения. Ищи нас в бюро потерянных вещей. Зачем нам твои слезы, твои сомнения? Мы от этого станем только наглее и злей. Пойдешь после уроков. Подставь вторую щеку. Подставь вторую щеку. Чувствуешь, принятие приходит понемногу. Подставь вторую щеку. Подставь вторую щеку. Земля вчерашнего невежества осколки. Подставь вторую щеку. Подставь вторую щеку. Каждая ночь в году стала самой долгой. Подставь вторую щеку. Подставь вторую щеку.
2: Это была рубрика «Рэп с человеческим лицом». Александр Цой. Известнейшая фамилия. Щека.
0: Я только что разговаривал, знаешь, с кем?
2: Кто?
0: С Анитой Цой.
2: Ну, слушай...
0: И мы говорили про группу «Кино» и Виктора Цоя, как она перепевала его песни, и мы очень славно поговорили в рамках одного интервью. И вот у меня сегодня какой-то день Цоя.
2: День Цоя. А у меня сегодня день рэпа, поэтому я могу сказать, мне пришла в голову фраза, сказанная в свое время Дэвидом Боуи. Его спросили, какое самое большое открытие конца прошлого века, то бишь 20-го, начала 21-го века, и он сказал рэп. Музыкальное открытие.
0: А я думал, он так сказал про интернет.
2: Нет, нет, нет, нет.
0: Он про интернет то же самое сказал, только чуть позже.
2: Он что, про все, что ли, так говорил?
0: Ты не поверишь, но он очень часто говорил очень заранее про то, что потом становилось нормой. То есть, видимо, это в первую очередь именно про Дэвида Боуи говорили. Он занимался этим еще до того, как это стало мейнстримом.
2: Ну, надо.
0: Ну, такой вот он был. Дэвид Боуи, одно слово. Или два. Два.
2: Вернемся-ка мы к хит-параду.
3: Восьмое место.
2: Восьмое место. Восьмое место. Чичерина. Песнь моя.

0: моя.
1: Это было восьмое место настоящего хит-парада на этой неделе. Чичерина во всей красе, я бы сказал. У нас следующая рубрика.
2: Я у мамы попсовик.
3: Помните, как пару лет назад все прогрессивное музыкальное сообщество упрекало группу «Слава Скрипка» в том, что супер-боевик «Нетленку про бобра» якобы написала нейросеть? Так вот, теперь нечто подобное происходит с еще одним большим поп-хитом. Песня «Шаде» от Мота и проектов «Бай Индия» и «Икс-Чо» заняла верхние строчки во многих отечественных чартах. И тут понеслось. Посыпались обвинения. Опять нейронка все написала. Сами ничего не могут. Живых музыкантов в песне вообще не слышно. Бездушная ИИ, подделка и так далее.
1: Масло в огонь подлил один из создателей композиции, Мот. Он в интервью пошутил, что коллаборация трех артистов состоялась, потому что они скинулись на платную подписку на Suno, самую известную ИИ-платформу, генерирующую музыку. А другой участник скандальной «Шаде» вскоре признался, что в припеве и в инструментальной части трека есть сгенерированные фрагменты, а вот текст он написал вроде как сам, но как еще сложно, непонятно.
3: Как сложно.
1: В общем, истина, как обычно, оказалась где-то рядом. «Бай Индия», «Икс-Чо» и «Мод». Шаде.

0: Шаде.
1: Это была рубрика «Я у мамы попсовик». Композиция называлась «Шаде». А ты знаешь, как зовут певицу Шаде?
0: Хелена Фула Саде Аду.
1: Ты смотри, какой
0: красавец. А я «Ходячий Шазам» и «Википедия», и другие
1: «Ходячий
0: поисковики».
1: «Шаде», я бы сказал.
0: Вместе взятые.
1: А откуда народом? А откуда народом?
0: Она англичанка, но у нее кровь Кения.
1: Нет.
0: Нигерия.
1: Нигерия.
0: Ну да, да. А, так же, как и Сил.
1: Аду. Трехбуквенные фамилии у нигерийцев в основном.
0: Видите, какие мы специалисты? Я надеюсь, и вы тоже не отстаете от нас, потому что, ну а перед кем мы выпендриваемся?
1: Ну,
0: ради
1: конечно,
0: того стараемся.
1: Естественно.
0: Ну, давайте отдохнем.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев о желании Европы подчинить себе Россию.
4: Мы можем, конечно, относиться к ним ко всем, как к дурачкам. Мы, собственно, так и относимся. Но это не совсем так. Они, с одной стороны, говорят, что нам необходимо принудить, там, сказать, Россию сесть за стол переговоров. Как будто мы отказываемся. Но они об этом говорят усиленно. Типа, мы миротворцы, санкции нужны, всевозможные способы давления. И второй способ, которым они делают, они наращивают сейчас собственный арсенал вооружений. Причем активнейшим образом. Активнейшим образом. На мой взгляд, они понимают, что России невозможно вторгнуться в нее, дойти до Москвы, и она закончится, Россия, и, в общем, мы ее поделим. Так они, конечно, не мыслят. Они мыслят так, что нам нужно сделать такую ползучую подчиненность к Западу всех тех, кто принимает решения.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об авиации.
5: Аэропорт «Экология» Бугульмы и Нижнекамска возобновили работу. Авиаузлы принимают и отправляют самолеты, сообщили в Росавиации.

0: мероводились для обеспечения безопасности полетов.
1: О расследованиях.
0: Задержан житель Подмосковья, совершивший акции устрашения против трех военнослужащих Минобороны, сообщили ФСБ. Установлено, что с помощью Telegram мужчина был завербован представителем украинских спецслужб под легендой работы в коллекторском агентстве. Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае этого года провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Рассматривается и статья о госизмене. В ведомстве добавили, что еще свыше 20 человек привлечены к уголовной ответственности за угрозы и планирование покушений на руководство Роскомнадзора.
1: О важном.
0: Япония и США начали военные учения. В них задействованы свыше 9,5 тысяч солдат и офицеров. Основная задача – отработать действия по обороне юго-западных японских островов, а также по подготовке к развертыванию противокорабельных комплексов. К маневрам привлекут пусковые установки для управляемых противокорабельных ракет тип 88 и 12. На базе Кэнгун в префектуре Кумамото стороны проведут штабные учения для отработки возможности контрнаступления.
1: О происшествии.
0: 9 человек, в том числе 13-летний подросток, пострадали в результате удара молнии во время спортивного праздника в городе Раштадт на юго-западе Германии, пишет Бильд. Посетители гандбольного фестиваля устанавливали палатки в то время, когда в них ударила молния. 6 доставили в больницу.
1: О погоде.
0: Июньский снег накрыл Забайкалье. Из-за осадков временно закрыли участок трассы Балига-Ямаровка. Между селами Малоархангельск и Малита дорожники расчищают снежное полотно и убирают упавшие деревья. Сложная обстановка сохраняется и на других участках, поэтому власти просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок. Евгения Глинская, служба информации.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы рады вас приветствовать в нашей компании. Скоро, совсем скоро, мы услышим, кто же у нас на 7-м месте. Но вообще-то... Сейчас мы приготовили для вас рубрику. На этом пока все. Анатольевич, тебе слово.
4: Музло на экспорт.
5: Недавно мы вам рассказывали, что коллектив «Слот» принял участие в конкурсе кавер-версии на произведение «Металлики». И вот настало время подвести итоги. «Слот» реально победил. Ну, правда, «Отцы металла» выбрали не только наших земляков, но и еще множество других коллективов со всего мира. «Отцами металла», конечно, называю группу «Металлика». Вокалист Игорь Кэш Лобанов, в частности, говорит: «Я, конечно, фанат «Металлики», но до альбома «Load». В 1991 в Тушино я полностью потерял голос на концерте «Металлики». В нашей версии «Carpe Diem Baby» нам удалось приблизить песню как раз к моему любимому периоду. Особенно ценно, что это просто творческая оценка нашей работы от отцов тяжелой музыки. Без поправок на геометки и информационный шум. Хорошо сказал. Это говорит о том, что музыка по-прежнему может объединять людей. Сказал Игорь Кэш Лобанов. Так сказал Кэш.
3: Так сказал Кэш. Джонни Кэш. Но послушаем мы все-таки не кавер от «Слот», тем более мы его уже слушали. Давайте лучше насладимся оригиналом.
5: Ну давайте. Сань, объявляем хором?
3: Да.
5: Давай.
3: «Металлика».
5: Carpe Diem, baby.

0: Металлика в рубрике «Музло на экспорт» Carpe Diem Baby. Ну, вот если Кэш Лобанов любит творчество до альбома «Load», то я, по крайней мере, из последних альбомов, вот на последней пластинке их, очень хорошая песня «Shadows Follow». Шикарная, шестиминутная такая.
1: Любишь подольше, так, помассивнее, да?
0: Трек? Это они любят подольше, помассивнее.
1: А ты?
0: Возраст не тот.
1: Уже побыстрее хочется.
0: Да.
1: Ну ладно.
0: Вернемся к хит-параду.
2: Седьмое место.
0: Седьмое место. Артемьев, отпускай.

0: Артемьев, «Отпускай», седьмое место настоящего хит-парада. Как голосовали, так и передаем. Дорогие друзья, ну, возьмите ручки, блокноты по-олдскульному и внимательно записывайте все, что сейчас скажет Александр Вячеславович Нуждин. Ибо рубрика у нас очень олдскульная получилась на этот раз, хотя вроде как и новостная.
1: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
2: В прессе появились заголовки: «Гарик Сукачев своими руками сбил дрон в Карелии». Правда, есть один нюанс. Дрон был мирный. Он снимал выступление рокера на музыкальном фестивале.

0: сатаринная наша песня, которая всегда украшает любое выступление Гарика Сукачева.
1: Сатаринная гавайская песня.
0: Именно так. Моя бабушка курит трубку.

0: С удовольствием огромным мы приехали сюда. Отпустите нас отсюда, будем очень благодарны.
1: Это из какого мультика?
0: Про Врунгеля, капитана Врунгеля.
1: Ну да. Хороший мультик. И песня хорошая. Дорогие друзья, вы не успеете посмотреть ни одного мультика и даже ни одного мемчика в интернете. Почему? Потому что перерыв будет очень кратким, и мы вернемся через буквально несколько мгновений в студии Александр Вячеславович Нуждин и Александр Анатольевич. Здрасте.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама. Июнь в «Строй сам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Строй сам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем шествие по настоящему хит-параду. С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Рубрики бывают разные. Вот у нас рубрика
2: «В память о Михаиле Антонове». Рубрика, в которой мы вспоминаем, о чем рассказывал Миша в этот день в разные годы.
3: 21 июня 2026 года Виктору Цою могло бы исполниться всего 64 года. Но ему навсегда останется 28 лет. Подробнее о жизни лидера кино расскажет Михаил Антонов.
4: 1962 год. 21 июня. В семье обрусевшего корейца, инженера Роберта Цоя и преподавательницы физкультуры Валентины Цой появляется ребенок, которого они назовут Виктором. Обычный ленинградский мальчишка. Шаловливый, иногда хулиганистый. Не отличник, несмотря на хорошую память. И даже несмотря на то, что учился он в той же школе, где работала его мама. В 14 лет Виктор пробует собрать первую самодеятельную группу. Примерно в то же время Виктор Цой напишет свои первые подростковые тексты. После школы будет долго искать себя, чем заниматься, куда пойти работать. Поступит в художественный техникум. А если говорить точнее, в Ленинградское художественное училище имени Серова. Правда, продержится Цой в этом училище совсем недолго. Сидеть и выполнять задания в то время было не для него, поэтому из училища его отчислят за неуспеваемость. И он поступит в ПТУ на специальность резчика по дереву. Пройдет почти 10 лет, когда этого угловатого и стесняющегося подростка в самом финале СССР узнают практически все, как лидера группы «Кино».

0: Это была рубрика Антонова в настоящем хит-параде. Впереди еще одна рубрика, ну, совсем не веселая.
1: Струна оборвалась.
2: Жил да был американский музыкант Оливер Три. Был он довольно популярным исполнителем. А еще в 2021 году он даже несколько месяцев жил в Москве, записывая совместный альбом с некогда нашумевшей группой Little Big. Увы, на днях пришло трагическое известие. 14 июня Оливер погиб в результате столкновения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро. По данным бразильских средств массовой информации, вместе с Оливером скончалось еще 5 человек, включая аргентинского блогера Гаспара Прима. После падения один из вертолетов рухнул на парковку электромобилей. В результате еще и произошел сильный пожар. Оливер приехал в Бразилию в рамках мирового тура. За неделю до трагедии он выступал в Сан-Паулу.
0: А дальше начались странности. Во-первых, незадолго до трагедии Оливер заявил в интервью, что после смерти все его сбережения достанутся не семье, а пойдут на поддержку независимых музыкантов. Чего бы это вдруг 32-летний артист ни с того ни с сего огласил свое завещание? Затем поклонники обратили внимание на гастрольный график музыкантов. Последний концерт Оливер дал 6 июня, а следующее выступление запланировано только на 1 июля. Зачем мистеру Три понадобился месячный перерыв в гастролях? Оливер Три всю свою карьеру построил на эпатаже. А что, если он инсценировал свою смерть? И 29 июня, в свой день рождения, парень неожиданно воскреснет. Ждем продолжения истории, хотя, в общем, мне кажется, одного Элвиса достаточно с такими шутками. Послушаем мы одно из произведений артиста «Оливер Три», «Hurt».

0: Закончилась невеселая рубрика «Струна оборвалась», и мы переходим непосредственно к хит-параду.
1: Шестое место. Шестое место.
0: Вы, наши настоящие слушатели и зрители, поставили на настоящее шестое место композицию «Один в поле». Группа «Люмен».

0: Шестое место — группа «Люмин», «Один в поле». Напомним вам места с 10 по 6. 10 место — «Жуки», «Необъятное».
1: 10 место.
2: Ну а если ты мне не рада, никого мне больше не надо.
3: Ермак, «Нас нет».
1: 9 место.
0: Чечерина, «Песнь моя».
1: Восьмое место.

0: Артемьев, отпускай.
1: Седьмое место.
2: Сколько времени нам отмерено, слышишь, сердце стук.
3: Люмен, один в поле.
1: Шестое место.
2: Один в поле, начни, а затем.
0: Ну вот и промелькнул первый час настоящего хит-парада. Все, как всегда, очень стремительно, и, как мы вам обещали, очень динамично. Ну и впереди тоже будет не менее быстро, ярко и красиво. Это энергичный хит-парад, настоящий хит-парад. Готовьтесь ко второй части, а пока мы вам только сообщим следующее, что каждую неделю вы голосуете с понедельника по пятницу, и потом слушайте нас каждую субботу, воскресенье и всегда в записи на нашей странице, и видите наши видеоверсии. Пока мы прихорашиваемся, мы будем прихорашиваться или как есть?
3: Знаешь, как в том анекдоте, девочка, ты кем хочешь стать, когда вырастешь, как мама или как папа? Как папа, он умылся и уже красивый.
0: Это про нас. Вот мы умылись и уже красивые. Но освежиться никому не мешает. Во время небольшого перерыва делайте, что хотите, но чтобы были здесь, как штык, на вторую часть настоящего хит-парада. А прямо сейчас «Антракт».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
7: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: О пожарах.
8: В Балашихе на улице Текстильщиков горит строительный рынок. Предварительно пострадавших нет, сообщили в МЧС. Огонь тушат. 50 человек задействовано, 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются. Пламя удалось локализовать.
4: О расследованиях.
8: Больше 20 человек привлечены к ответственности по обвинению в угрозах и подготовке покушений на руководство Роскомнадзора, заявили в ФСБ. По версии ведомства, украинские спецслужбы продолжают активную деятельность по вербовке россиян, в том числе молодежи, для совершения экстремистских и террористических преступлений. Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителя Подмосковья, который по заданию украинских спецслужб под видом коллектора устраивал акции устрашения против троих российских военнослужащих Министерство обороны.
4: О важном.
8: Россияне заблокировали почти 2 миллиона сим-карт за год. Всего с момента вступления в силу закона о противодействии телефонным мошенникам сервисом воспользовались 200 миллионов раз. Цифры привел председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что с 1 апреля прошлого года в силу вступил первый пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками. Одна из норм предусматривает ограничение количества зарегистрированных на граждан сим-карт не больше 20 на одного человека. Также на госуслугах появилась возможность проверить число оформленных на пользователя телефонных номеров. Для граждан доступен и самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. За 9 месяцев его оформили 1 миллион 800 тысяч абонентов.
7: О спорте.
8: Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Халле. Российский теннисист уступил немцу Даниэлю Альтмайеру со счетом 6-4, 6-7, 6-4. В полуфинале Альтмайер сыграет с победителем матча между Фрэнсисом Тиафо из США и Феликсом Ожеальясимом из Канады.
7: Обо всем.
8: 9 человек, в том числе 13-летний подросток, пострадали в результате удара молнии во время спортивного праздника в городе Раштадт на юго-западе Германии. Об этом пишет Бильд. Посетители гандбольного фестиваля устанавливали палатки в то время, когда в них ударила молния. 6 доставили в больницу.
7: О валютах.
8: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
7: О погоде.
8: В Москве плюс 21, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете сегодня стремительный хит-парад. Настоящий хит-парад. Такой тю. Вмиг прошел первый час. Есть только миг.
0: Между прошлым и будущим.
3: Ну что ж, помимо пения, Александр Анатольевич еще танец. Известен своими танцами, но это чуть позже. Покамест его фирменное блюдо.
7: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
0: Редкая голливудская птица в наше время долетает до российских кинотеатров. Но биографическая кинокартина «Майкл» стала исключением. И создатели этого фильма не прогадали. История Джексона за 3 недели проката в России собрала больше 1 000 000 000 рублей. Мало того, фильм продолжает оставаться на первом месте по сборам. Наблюдаем за кассовыми достижениями «Майкла» в нашем прокате и дальше. Ну, конечно, не просто наблюдаем, поем и танцуем. Да, Александр Вячеславович?
3: Ну, надо.
0: Итак, дамы и господа, в эфире радио «Комсомольская правда» в рубрике «Ньюсблок» Майкл Джексон. «They don't care about us».

0: Майкл Джексон в рубрике «Ньюсблок» «They don't care about us». По поводу Майкла Джексона, я в последнее время что-то постоянно кому-то что-то объясняю, доказываю, что все это переоценено и так далее. Не буду брюзжать, но артист он такой неоднозначный. Но вот однозначный артист у нас на пятом месте.
1: Пятое место.
0: Чайф. Считалочка.

0: Чайф, Считалочка, Дети гор, как они себя сами давно назвали. Чайф, молодцы и держат строй. На пятом месте настоящего хит-парада. Нам пора переходить к следующей рубрике, и она называется...
1: Второй шанс.
2: Когда эта песня только вышла, мы пророчили ей большое будущее. Однако новая работа Сергея Бабунца прошла практически незамеченной. Как в настоящем хит-параде, так и в целом по стране. Давайте еще раз послушаем ее. Может быть, все-таки расслушаем или раскусим этот шедевр потенциальный. А может быть, не шедевр, а может, это дворник был... Шел по сельской местности.
0: За новой метлой.
2: За новой метлой. Сергей Бабунец и «Волны Элен». Боже, храни андеграунд.

0: Боже, храни андеграунд. Поют рокеры со стажем, Сергей Бабунец, компания и Волна Элен. Это была рубрика «Второй шанс». Ну, немного элегантности мы добавим в этот блок, который уже заканчивается. Я имею в виду не ньюс-блок, а вообще блок программы. Первый в этом часе и далеко не последний. Впереди финал, но до него еще надо слушать и слушать. Конечно, с удовольствием. А прямо сейчас рекламная пауза. Помнишь такую программу, где нужно все время говорить «рекламная пауза», будучи гостем программы?
1: Нет, не помню.
0: Ну, поле чудес. Каждый должен сказать по-своему как-то. Как бы ты сказал это слово?
1: Рекламная пауза.
0: Все, сказал.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
3: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Мы все ближе и ближе к тройке лидеров настоящего хит-парада. С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. У нас рубрика по поводу музыки к фильмам. По поводу отечественного кино я вообще, как бы, в общем, не знаток.
0: Сейчас прозвучало как либо хорошо, либо никак.
1: Ну,
0: аккуратней.
1: Я аккуратней.
0: У меня много друзей в
1: орбите. Был.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
8: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Река Нил течет в Магаданской области, а Дунай – в Архангельской. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Рубрика «Саундтрек» в настоящем хит-параде «Елка, грею счастье».
1: Четвертое место.
0: А на четвертом месте у нас группа «Кино». Фильмы.

0: Группа «Кино», песня «Фильмы». На четвертом месте настоящего хит-парада. Сказал я и такой, ушел от микрофона, как классический конферансье. Но нет, я от микрофона далеко не уйду, потому что Нуждин и Анатольевич, мы здесь до талого, до конца программы. У нас сейчас такая рубрика будет, она вроде как и литературная, но местами и не очень литературная. Короче, стихи мы будем читать. Ну, как стихи? Ну, в общем, сейчас все поймете.
1: Шнур на каждый день.
2: Не так давно мы представляли вам поп-песню от Ленинграда «Напиши». Там вокалистка группировки Аурика Мгой сокрушалась. Внимание! «Плачет дождь, горю я, в телефон смотрю я. Вот твой номер, фото, где-то колет что-то. Напиши, пусть это будет крик души. Я знаю, что ты все решил, отдал ключи, все отключил, но напиши мне, напиши».
0: И вот вышло продолжение этой душещипательной саги о любви. Сергей Шнуров представил композицию «Не напишу». Ответ получился циничным. Хотя чего еще ждать от Сергея Владимировича Шнурова? Ну да ладно. Итак, тарам-парам, тарам-парам. Тебе пора, блин, к докторам. Когда больная голова, зачем писать опять слова? Кормить в душе твоей собак? Не напишу, пойду в кабак. Поешь в Истоме, напиши мне. От этого еще противней. Писал я раньше, и к тому ж читал это еще твой муж. Конец строки. Дамы и господа, теперь все это слушаем в виде произведения. Композиция «Не напишу». Группировка «Ленинград».

0: Это была группировка «Ленинград. Не напишу». Кстати, между прочим, как пропустили? Тарам-парам, тарам-парам. Это же плагиат с Винни-Пуха.
1: Это уже где-то было разве?
0: У Винни-Пуха.
1: Боже!
0: Тарам-парам, тарам-парам, на то оно и утро.
1: Да-да, Винни-Пух подаст в суд на группировку «Ленинград».
0: Да.
1: И ведь выиграет. Продолжаем.
0: Через минуту продолжаем. Ты что-то разогнался.
1: Ну да, я что-то сегодня гоню. Такой уж я спринтер.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О пожарах.
4: Открытое горение на строительном рынке в подмосковной Балашихе ликвидировано. Пламя распространилось на 1300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС. Проводится проливка и разборка конструкций. Для тушения привлечены 50 человек и 15 единиц техники. Предварительно пострадавших нет.
2: Об Украине.
4: Дмитрий Медведев заявил, что в отношении Киева больше не может быть никаких правил. Поскольку противник проводит массированные атаки на города России, и их интенсивность растет, подчеркнул зампред Совбеза. Он также выразил мнение, что Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны больше не нужны. Медведев отметил, что тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран.
2: Об авиации.
4: Российские туроператоры возобновят продажу путевок на Ближний Восток. Чиновники разрешили организовывать поездки в 6 арабских стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Прежние ограничения сняли из-за стабилизации обстановки в регионе. Это произошло после того, как США и Иран подписали меморандум о прекращении военного конфликта в электронном виде.
2: О происшествии.
4: Угрозы жизни Владимира Спивакова нет, сообщила супруга дирижера. По словам Сати, Спивакова инсульта у народного артиста СССР не было. Случился испорченный телефон. Проблема со здоровьем небольшая. Врачи уверены в том, что она устранима. Никаких угроз жизни нет, рассказала она ТАСС. Ранее митрополит Илларион сообщила о госпитализации народного артиста с подозрением на инсульт.
2: О погоде.
4: Июньский снег накрыл Забайкалье. Из-за осадков временно закрыли участок трассы Балегая-Маровка. Между селами Малоархангельск и Малита расчищают дорожное полотно и убирают упавшие деревья. Сложная обстановка сохраняется и на других участках, поэтому власти просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок. В соседней Бурятии региональная МЧС предупредила о заморозках до минус 3 градусов. Спасатели сообщают об опасности снижения урожайности и гибели сельскохозяйственных культур.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
2: О погоде.
4: Сейчас в российской столице плюс 21, малооблачно и без осадков. В Петербурге 20 выше 0, там ясно, осадки также маловероятны. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад. С вами Александр Нуждин и спринтер Александр Анатольевич. Мы приблизились таки к тройке лидеров.
1: Что вы говорите? Таки приблизились?
0: Таки приблизились.
2: Третье место.
0: Третье место. Третье место. 25-17. Серый голубь.
5: Тебя не любит никто, потому что ты никто, переносчик болезни, и нет тебя бесполезно.

0: 2-5-1-7. Как я их люблю объявлять, сводный Уральско-Сибирский оркестр. 25-17. Серый голубь. Нам пора рассказать что-нибудь такое неожиданное, а это, скорее всего, будет информация о новой песне. Прошу вас, Александр Вячеславович.
1: Новая песня.
2: Музыкант Антон Севидов. Антон, привет. Я его знаю хорошо. Знаком слушателям, знаком и слушателям, я бы сказал. Как лидер группы Tesla Boy. Это, собственно, его проект. Но еще до создания своего коллектива Антон был известен как аранжировщик и клавишник, с которым хотели поработать многие коллеги по цеху. Например, Найк Борзов в 2002 году привлек Севидова для записи одной из своих лучших песен «Одна она». И вот, спустя 24 года, пути музыкантов снова пересеклись. Борзов и Севидов сочинили совместную песню «Ревновать меня».

0: Тесла Бой и Найк Борзов. Ревновать меня. Звучит как ругательство.
1: Особенно, когда ты произносишь это с таким ядом. Ревновать меня вздумала? Как-то это Отелло? Ну, нет? Не так?
0: Ну, нет.
1: Не по-шекспировски ты сейчас заехал, нет?
0: Заехал не по-шекспировски.
1: Слева и справа, нет?
0: Ага.
1: Ладно, хорошо. Как, куда, кто заехал, это мы потом разберемся. Слушайте, шутки шутками, в 2002-м, далеком уже году, ребята были молодые, веселые, Найк Борзов экспериментировал, Тесла Бой был пианистом-аранжировщиком, очень талантливый музыкант, надо сказать, привет тебе, Антон, от нас, привет от старых Штиблет, ну и от всех слушателей. Я что скажу, классика, она и, знаешь, везде классика, и всегда. Я просто вот вспомнил, что классики рано или поздно объединяются. Вот мне очень понравилось объединение разных классиков.
0: Классики всех стран, объединяйтесь.
1: Совершенно верно,
0: объединяйтесь. По поводу классиков, которых объединило и время в том числе, недавно, буквально на днях, видел интервью с Миком Джаггером, где
1: его спросили...
0: Как вам, сэр, Пол Маккартни? А он играл у них на басу на новом альбоме. Джаггер улыбнулся и сказал: «He's a fast learner».
1: Ну да, да, это правда. Потому что молодой специалист, быстро обучается.
0: Молодой специалист.
2: Второе место.

0: Это были The Hatters и третье «Прощай». Второе место «Прощай». «Привет» – первое место. Но это будет после рекламы.
1: Вот ты разошелся, а? Все-таки динамики прибавили по громкости и в настроении. И Нуждин полетел.
0: У нас впереди рубрика и первое место.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
6: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы. И все предыдущие конфликты, сирийские, иракские, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы продолжаете слушать, осталось совсем немного, настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда».
1: У нас я бы сказал одно. Физкульт-привет, потому что у нас спортивное настроение, а сегодня спринтер.
4: О, спорт, ты песня. Рубрика, в которой музыканты...

0: Развивают физическую культуру.
1: Набирает обороты чемпионат мира по футболу. Ну, к сожалению, сборной России в 2026 году нет на этом спортивном празднике. Но оставим это на совести недалеких, ох, недалеких западных функционеров, сказал я с очень-очень ироничной интонацией. Ничего-ничего. Соскучитесь, позовете, а мы еще подумаем. Мы же с вами попробуем получить хоть какое-то удовольствие от этого, понимаешь, мундиаля. Ну, что делать? Так называется мировой чемпионат. Так его называли и у нас в Москве.
2: Из песни слов не выкинешь.
1: Да, уж мундиаль так мундиаль, как говорили еще во время московского чемпионата.
2: Я думаю, в Древней Греции еще говорили мундиаль так мундиаль.
1: Да, и латиняне тоже повторяли это не раз. Конечно. И для создания футбольного настроения давайте обратимся к официальному саундтреку чемпионата мира 2026. Между прочим, туда попал даже ремикс на Rolling Stones.

0: Это была главная песня чемпионата мира 2026 Шакира. «Дай, дай, на-на», говорю я.
1: Но нам пора переходить к напоминанию того, что происходило в ближайшие 2 часа. И начинаем.
0: «Жуки. Необъятное».
2: 10-е место.
3: Ну а если ты мне не рада, никого мне больше не надо.
1: Ермак, «Нас нет».
2: 9-е место.
0: Чичерина, «Песнь моя».
2: 8-е место.
4: Уехали.

0: Люмен, один в поле.
1: Шестое место.
2: Один в поле, начни, а затем другим.
3: Чайф, считалочка.
1: Пятое место.
2: Я открою окна в доме, пусть городской ворвется шум.
0: Кино, фильмы.
1: Четвертое место.

0: Хэттес и третье. Прощай.
1: Второе место.
2: Как говорили раньше, на центральном телевидении, вот время нашей программы подходит к концу, и нам пора прощаться. Вот это вот все вот в одну строчку люблю произносить, но только так, дома, когда изображаю себя телеведущего какой-нибудь очень серьезной и очень приятной, вдумчивой, размеренной программы. Но это не про нас, потому что мы очень динамичные, мы очень быстрые, и потом время летит, и мы вместе с ним летим. Надеюсь, не в трын-тарары. Дорогие друзья, напоминаю вам, что с понедельника по пятницу вы голосуете на сайте radiokp.ru, заходите на нашу страничку, прослушиваете все подряд, все, что хотите, потом за кого-то избранного, по вашему мнению, голосуете, а мы потом расставляем все это по местам. Чем больше голосов, тем интереснее конкуренция наших дорогих артистов, и тем интереснее, и тем более интригующим будет финал. Так что голосуйте чаще и увереннее. Ну все, в студии Нуждин, который будет объявлять победителя, в студии я, Александр Анатольевич. Напоминаю, это радио «Комсомольская правда», настоящий хит-парад, гранд-финал. Давай, Саня!
1: Первое место.
0: Нагард. Проклятие шута.

0: дрянь.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
5: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
6: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
7: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
7: Об авариях.
8: Электроснабжение нарушено в 8 муниципалитетах Херсонской области в результате ударов украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, отключения затронули Олешкинский, Великолепетихинский, Геничинский, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский и Скадовский округа. Аварийные службы принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.
7: О Ближнем Востоке.
8: Дмитрий Медведев назвал соглашение США и Ирана хрупким. По словам зампреда Совбеза, договор неустойчив, поскольку его легко можно подорвать новыми ударами по Ливану, что выгодно кабинету премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. После заключения сделки стало ясно, что Тегеран не проиграл войну, но обиженный Израиль будет мстить. Армузский пролив Медведев назвал персидским ядерным оружием, которое будут использовать.
7: Об образовании.
8: В российских школах начнут преподавать арабский язык. Программа уже утверждена, она будет действовать с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече со своей коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и послом Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером. Глава ведомства напомнил, что в России уже 3 года успешно проводится школьная олимпиада по арабскому языку. Введение единой программы направлено на укрепление межгосударственного сотрудничества в сфере образования, развитие школьных обменов и углубление межкультурного диалога между странами.
7: О рекордах.
8: Кейт Дуглас побила мировой рекорд в плавании вольным стилем. Американка преодолела 50-метровый бассейн за 23,59 секунды. Такой результат она показала на турнире в Индианаполисе. Прежний рекорд принадлежал шведке Саре Шестрём 23,61 секунды. Он был установлен на чемпионате мира в 2023 году.
7: О валютах.
8: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные – 73 рубля 44 копейки, евро – 84 рубля 17 копеек, юаня – 10 рублей 81 копейка.
7: О погоде.
8: Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 21, малооблачно и без осадков. В Петербурге плюс 20, там ясно, осадки также маловероятны. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
9: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт» знает. Подписывайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
10: Здравствуйте.
9: А у нас новостей, собственно, никаких, да, вот и не происходит, в общем-то. Ну, в смысле, рутина, можно сказать. Рутина. Тут заявление из Украины.
10: Будни военного конфликта.
9: Будни военного конфликта. Тут звучит из Украины все настойчивее и настойчивее. Сначала от некого мадяра, который у них беспилотными войсками заведует, Роберт Мадяр Броуди, он говорит, что Крым мы собираемся превратить в остров. То же самое повторяет человек по фамилии Федоров, русская фамилия Федоров, но он украинский министр обороны. Молодой парнишка, который тоже говорит, что скоро Крым станет островом. Ну, заявочка опасная, прямо скажем. И для нас, и для них, надо сказать. Но пойдут ли они в действительности на это? Ведь, по сути, это называется словом «блокада». Мы вот на блокады как-то вот не шли за все это время. У нас руководство очень миролюбиво относится к украинскому населению. Чего не скажешь о наших оппонентах. Вам слово.
10: Ну, а что нам блокировать? Дело в том, что Украина достаточно компактная территория, поэтому как ее блокировать?
9: А я вот не знаю. Имеет... Ну как, мосты, например, Георгий Георгиевич, мосты.
10: Ну, видимо, есть понимание, что на это нет пока возможностей.
9: А у меня другие сведения, Георгий Георгиевич. Но это ладно, мы спорить не будем.
10: У вас сведения расскажете потом.
9: Нет, значит, нет, а у меня сведения, что вот как раз, вот вы знаете, мы не такие. Вот. Угу. Причем от очень-очень компетентных людей.
10: Что мы не такие.
9: Мы не такие, да. К сожалению, вот да, я очень расстроился, когда мне это в очередной раз сказали, уже устами, вполне себе серьезных людей, без шуток.
10: Не знаю, мне кажется, что особых правил в этой войне, в общем, нет. И разве что есть, ну, судя по всему, неписанное правило не наносить удары по первым лицам. Вот оно, видимо, соблюдается, если оно есть. Если его нет, то оно все равно соблюдается, поскольку такие попытки, если говорить о президенте Украины, они, насколько известно, предпринимались совершить на него покушение в начале военного конфликта, а потом прекратились.
9: На Зеленского, во всяком случае,
10: о них неизвестно, во всяком случае, да.
9: Про Зеленского? Я напомню, Георгиевич, ну, извините, что отклиниваюсь.
10: Говорили, они говорили.
9: Как звали бывшего премьера, напомните, пожалуйста, бывшего премьера Израиля до Нетаньяху, между Итаньяху и Нетаньяху, как у него фамилия была?
10: Беннетс.
9: Ну вот смотрите, прошлому премьеру Израиля, который перед новым приходом Нетаньяху был,
10: Путин,
9: а с его слов, он попросил Путина не убивать Зеленского. Путин ему гарантировал, что этого делать не будет. Ну, это с его слов.
10: Да.
9: Вот.
10: Опровержений со стороны Путина, по-моему, не было.
9: Не было.
10: Ну вот, а по поводу других каких-то правил, честно говоря, не знаю. Поскольку как-то все уже, по-моему, красные линии пересечены, которые можно было пересечь. Что касается Крыма. Крым достаточно уязвимая территория, и в течение всех войн, когда он был задействован, это всякий раз подтверждалось. Начиная с Крымской войны и в гражданскую войну, когда Врангель оттуда вынужден был бежать фактически хаотично через море. И во Второй мировой войне, когда немцы тоже достаточно быстро отрезали и захватили Крым, ну и так далее. Поэтому туда есть мост, да, который уязвим довольно сильно, и туда есть так называемый сухопутный коридор, который теперь тоже оказался уязвим. Собственно, вот это они имеют в виду. Тактика просматривается, и нет никаких сомнений, что ВСУ будет эту тактику проводить жизнь. Почему они должны, собственно говоря, жалеть или там идти на какие-то там поблажки? Нет, они будут давить. Не знаю, как соберутся ли они силами высадить десант, но теоретически можно предположить и такое, поэтому на всякий случай, ну, как вот в Курской области, они же вторглись, почему им не попытаться тоже сделать то же самое, сделать в Крым? Хотя бы по тем соображениям, что информационно-пропагандистская составляющая в этом военном конфликте у Киева является очень важной. Даже вот посмотреть на вот эти все удары, включая сегодняшний по Москве, они все приурочены к каким-то важным событиям. Ну, в последнее время международным. Питерский международный форум, удар в первый день по порту, и чтобы гости видели картинку горящего порта. Сегодня саммит Россия-АСЕАН в Казани, там Путин, соответственно, перед его выступлением весь интернет обошли вот эти самые сегодняшние картинки горящего московского НПЗ и так далее. Перед парадом 9 мая у меня нет никаких сомнений, что если бы не вмешался Трамп и не настоял на том, чтобы было прекращение огня временное, то ВСУ попытались бы нанести удар по Красной площади. Ну, или какой-нибудь символический удар по такому какому-то очень значимому для России объекту. Поэтому эта тактика будет продолжена. Не знаю, насколько они способны такие массированные удары совершать каждый день, но с учетом поставленной задачи на этот год у них стоит задача произвести 10 миллионов дронов, а Зеленский тут расхрабрился и поставил задачу увеличить это производство до 20 миллионов дронов. Это много. Конечно, значительная их часть используется непосредственно на линии, на фронте, но значительная часть, прежде всего, дальнобойные дроны предназначены для тыла. И к концу года, насколько мне известно из украинских открытых источников, они собираются масштабировать производство дальнобойных ракет. Сегодня уже применялись несколько дальнобойных ракет типа «Фламинго». Они были сбиты Министерством обороны, силами ПВО Министерства обороны России. Но, тем не менее, мы не знаем, что будет, когда они полетят не штучно, а десятками.
9: Уточнить такой момент, он на самом деле в очередной раз требует уточнения. Когда мы говорим, что российская армия делает все, что может, но это не я говорю, это вы придерживаетесь этой точки зрения. Как вы объясняете тогда, что вот они не стесняются и как бы могут себе позволить наносить удары в дни проведения нами каких-то важных мероприятий типа Питерский международный экономический форум и прочее-прочее, вот АСЕАН в Казани, как вы говорите, вот Парад Победы так или иначе, они угрожали во всяком случае, и, наверное, да, действительно, Трамп вмешался, не знаю. А мы, когда туда приезжают, ну ладно, глава НАТО, да, вот этот самый. Ладно, когда там, не знаю, фиг с ним, Кит Келлог какой-нибудь, все-таки трамповский игрок, как-то не хочется портить отношения, но когда туда приезжают какие-то средние руки европейские чиновники, почему не наносим удары, почему это как бы служит куполом для них, для меня совершенно не очевидно.
10: Это не совсем так. Были случаи, когда гостям Зеленского приходилось спускаться в бомбоубежище. Эти случаи...
9: Не думаете, что это была игра? Шоу?
10: Да нет, ночью в бомбоубежище ради шоу не спускаются, там действительно были удары именно в это время. Просто ведь разница в том, что, например, о Питерском международном экономическом форуме, о нем заранее известно, когда он будет. А ни один из визитов вот этих вот гостей Зеленского, он не анонсируется заранее. Поэтому о нем мы узнаем уже по факту, когда они уже приехали.
9: Ну, то есть вы считаете, что, ну, скажем так, разведка не докладывает?
10: Я считаю, что это не является главной целью разведки российской. Убить Каю Каллас, например, когда она приехала в Киев.
9: Вы меня пожурите за мои слова, ладно, я их говорить не буду насчет Каи Каллас.
10: Ну, хорошо, но вы при своём мнении.
9: Да.
10: Я просто говорю, что это не является главной целью российских ударов, а главной целью всех ударов, если подходить к этой точке зрения разумной, с точки зрения военной, да, тактики, являются либо военные объекты, либо объекты инфраструктуры, которые важны для ведения боевых действий. Кая Каллас не является важной фигурой.
9: На самом деле, я сейчас не как какой-то токсичный пропагандист вас спрашиваю, я серьезно.
10: Я вам серьезно отвечаю. Пример Ирана это показал. Выбили
9: руководство. Не надо сравнивать Украину с Ираном. Там все завязано на нескольких людях.
10: Я не сравниваю Украину с Ираном. Я сравниваю Евросоюз с Ираном. Значит, если вы выбьете одного еврочиновника, даже самого высокопоставленного, его место без всякого ущерба встанет другой.
9: Но тогда не надо убивать врагов, так что ли? Ну, Георгий Георгиевич.
10: Нет, вы меня спрашиваете...
9: Ну, я уточняю.
10: В чем мотивация? Значит, тактика с Ираном, которую продемонстрировали Израиль и США, они тоже рассчитывали, что если они выбьют руководство, какое-то количество, то новое руководство будет более договороспособным. С самого начала было ясно, что этого не будет, поскольку иранская система управления и власти построена не на персоналии, даже не на верховном лидере, который сейчас вообще непонятно в каком состоянии, да?
9: Уже, в смысле, преемник непонятно в каком
10: состоянии. Она выстроена как система, построенная на институтах и идеологии. Евросоюз в этом плане, хотя это, конечно, не теократический союз, да, но, тем не менее, он в чем-то схож. Это система институтов.
9: Давайте прервемся. Уточняющий вопрос уже после перерыва. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт» знает, пока подпишитесь.
0: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
9: Продолжаем разговор. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, я все-таки еще раз, не как токсичный ура-пропагандист, вам задаю этот вопрос. Я хочу услышать серьезный ответ на серьезный, подчеркиваю, вопрос. Все-таки мы не рассматриваем, получается, тех людей, которые против нас ведут войну на уничтожение, а Евросоюз сейчас именно этим и занимается, как мне кажется. Может, я не прав, вы сейчас поправите меня. Мы не рассматриваем их как врагов. Я просто думал, может быть, по наивности своей или глупости, что врагов нужно уничтожать. И еще важный момент. Если не уничтожать врагов, нужно создать такую ситуацию, при которой вот эти самые люди, которых, может быть, и действительно не стоит убивать, ликвидировать, просто будут бояться приезжать в Киев. Нужно создавать вот именно ну, такую атмосферу. Понимаете? Вот я что имел в виду. Я не говорю то, что давайте убивать. Я говорю.
10: Я начну с конца.
9: Давайте.
10: И что они будут бояться приезжать в Киев, а может быть, они и сейчас уже боятся, никак не изменит характер коммуникации между Киевом и Брюсселем. Будут встречаться на территории Евросоюза.
9: Но ведь это лучше. Ну, действительно лучше, правда? Да,
10: принципиально ничего не меняет.
9: А для нас с вами изменится.
10: Слушайте, Зеленский летает по всему миру.
9: Пусть летает, для нас меняет. Зеленский мы можем сказать, бояться приезжать.
10: Зеленский летает по всему миру. А Путин летал в этом году в Пекин и в Казань.
9: А куда еще летать? Его больше нигде, ну, как бы...
10: А больше никуда не летал.
9: Ну, может, в Вьетнам полететь, допустим.
10: Куда к нам?
9: К нам. Во Вьетнам какой-нибудь.
10: А, во Вьетнам.
9: Ну, в дружеские может. Страны, ну, или не враждебные. Просто может, много враждебных может. Стран. В Будапешт значит, теперь, собирался, теперь между
10: дальше.
9: Прочим.
10: Теперь дальше. Переход к таким методам ведения войны, а именно персональное убийство лидеров Евросоюза, которые не находятся формально в состоянии войны с Россией, не находятся. Мы не воюем с Европой. Мы не воюем с европейским НАТО. Это переход неких таких... в общем, цивилизационных правил приличия, которые могут очень дорого обойтись, в том числе с точки зрения общения с американцами. Согласитесь, что все-таки, несмотря на ворох, как блох на собаке санкций, которыми нас обвешали, все санкции, которые можно только придумать, они еще не введены.
9: И... лягушку варят медленно, Георгий Георгиевич.
10: Да, совершенно верно. Но когда ее сварят, тогда уже отступать будет некуда, и тогда можно уже будет отморозиться. Я понимаю. Я понимаю вашу логику, давайте договорить.
9: Давайте.
10: Но это переход к методам таким, которые не понравятся в том числе многим нашим условным союзникам или нейтральным, относящимся к нам друзьям. Тому же Китаю, той же Индии и многим-многим другим. Убийство лидеров Союза, которые не дружественны по отношению к нам, но с которым мы не воюем. Мы с ним не воюем. С Европой не воюем. А можем начать воевать после таких действий, которые будут означать казус белли. И вопрос в том, в общем, а нужна ли нам полномасштабная война с Европой? Почему-то многие считают, что давай-давай, и сейчас мы жахнем, и нам за это ничего не будет. Это не так.
9: Уточнение.
10: Есть я люди... Даже не договорил.
9: Давайте. Я думал, вы закончили. Давайте.
10: Об огромном, так сказать, перевесе в конвенциональных вооружениях у европейской части НАТО даже, да, но быстрый переход к ядерному конфликту, мы уже много раз вступали в эту тему, грозит в том числе уничтожением Российской Федерации как цивилизации, как народа, как нации и как страны. Зачем нам война с Европой с таким результатом? Весьма предсказуемо.
9: Значит, еще раз, я на всякий случай уточню, что это не моя позиция. Я на самом деле даже не знаю, как к этому относиться, но я адресую вам настроение определенной части, ну, блогеров, людей, разных экспертов, прочих, отдельной части, значит, у которых мнение другое, чтобы вы, как альтернативную точку зрения...
10: Пусть они живут с этим своим мнением.
9: Ну, нет, ну, подождите, мы с вами работаем с мнением, с да. альтернативным. Это нормально. Значит, есть предположение, что, а вот представьте себе, и, ну, есть к этому предпосылки, звучат вообще-то прямые угрозы не от бывших, не от каких-то чиновников с приставкой «экс», какой-то там бывший генерал НАТО или там какой-нибудь чиновник из Эстонии, а вполне себе серьезных людей, что мы в два счета можем взять Калининград, допустим. Это как воспринимать? И вот если завтра бац, ну, бац, и десант высадится в Калининграде.
10: Да, это разная ситуация. Более того, я вам скажу, и в 22-м году была бы разная ситуация. Одна ситуация – это та, которую мы имеем сегодня, а другая ситуация – это если предположить, что ВСУ первыми начали атаку на Донбасс, а мы бы отвечали. Представили дальше? Это совсем другой ход военного конфликта. Так и здесь. Одно дело, если кто-то осмелится напасть на Калининград, и ему дается массированный отпор по всем положенным нормативам, а другое дело, когда... с дуба рухнувши, страна переходит к ликвидации лидеров политического объединения. Кстати, заметим, а почему вы думаете, что в ответ не будет ликвидация политических лидеров нашей страны?
9: Почему вы мне этот вопрос задаете? Я как раз совершенно
10: разумный. Задаю его тем блогерам, тем экспертам.
9: Да-да-да.
10: Он риторический, ага. Который ставит вопрос таким образом. Если вы думаете, что как бы за убийство условный, там, Кай Калас или еще кого-то подобного уровня, угу. не последует атака персонально на российского президента, на министров российского правительства, на других политических лидеров, то вы ошибаетесь. Они сразу станут целью ударов. Сразу же. В том числе, если будет предпринята попытка ядерной атаки. В этом случае российское руководство станет целью военных ударов противника.
9: Хорошо. А вот как нам смотреть, допустим, на таких людей, как Алекс Карп, который глава Palantir, американской компании, разработчика систем анализ данных, это вот эти самые умные беспилотники, или Питер Тиль, тоже вот из этой оперы, которые прямо угрожают нам, Георгиевич, важный момент. Вот Питер Тиль – это потомственный нацист. Ну, буквально. Буквально.
10: Слушайте, потомственный нацист. Так же смотреть, как на тех, кто, не имея официальной позиции в российском руководстве, угрожает противнику или квазипротивнику с экранов российского телевидения. Там и не такое можно услышать.
9: А я не согласен. Настолько безответственных заявлений нет. А когда они есть, я их порицаю. Но таких нет, как убить, смотрите, никто.
10: Когда они есть, вы их порицаете.
9: Ну, нет, хорошо. Это действительно так. Это правда, и вы это знаете.
10: Слова, которые произносит какой-то там бизнесмен, при всей его ненависти даже к России, бэкграунде там какому-то нацистскому, я не изучал его бэкграунд, это слова. А дела – это дела.
9: Нам, ну так дела, пожалуйста, Palantir.
10: Правильно. Нам важнее противостоять военным средствам, которые бьют по российским тылам, чем разбираться с каждым, кто открывает свой рот.
9: Ну, хорошо. Все-таки, когда звучит, что моя задача, вы только вслушайтесь, это вот Карп, это вот этот самый Питер Тиль, когда они говорят, типа, значит, наша задача убить как можно больше русских, ну или русских солдат даже. Вот я, понимаете, как вам сказать, я на самом деле, я ведь каждый день в эфире, я что-то не припоминаю, что наша задача, вот так никогда, никто не так не говорил, убить как можно больше ВСУшников. Вот так это никогда не звучит, понимаете?
10: Я не вижу никакой разницы между тем, что враги говорят открыто, и тем, что российская армия делает без вот этих публичных аннотаций. Задача российской армии действительно состоит в том, чтобы уничтожать живую силу противника. Мне кажется, тут каких-то трактовок других
9: да,
10: не может.
9: Но это имеет право говорить военный, но не имеет права говорить гражданский. Просто не имеет.
10: Слушайте, вы уже полезли в такие, знаете, тонкости пропагандистские, какие кто чего имеет право.
9: Ну, как у нас, пропагандисты как раз так и говорят, а я говорю.
10: У нас гражданские пропагандисты говорят не только про солдат ВСУ. У нас гражданские пропагандисты говорят про уничтожение Украины как государства как нации. Открыто
9: говорят. Нет, как нации такого что-то не помню.
10: Говорят. И в условиях полномасштабной войны можно услышать с обеих сторон и не такие высказывания. Да. Уровень ненависти запредельный. Поэтому союзники с той и с другой стороны, а у нас, к сожалению, союзников мало, но есть на персональном уровне в каких-то странах, да, они присоединяются к крайней точке зрения, которые звучат вот у одной из воюющих сторон. В этом нет ничего удивительного. Поэтому не надо вот этих нежностей
9: хорошо.
10: По поводу слов, надо жесткость по поводу действий.
9: Можно уточнить у вас? Как правильно подавать эту информацию? Вот что касается ведения боевых действий относительно противника. Вот если вы говорите, вот так говорить некрасиво, так вот говорить неправильно, так говорить неприемлемо, а как
10: нет,
9: правильно?
10: Как подавать, освещать ведение действий против противника, можно почитать каноническую версию пресс-релизов Минобороны, где сообщается каждый день о том, сколько было поражено целей и сколько уничтожено солдат противника. Вот вам, пожалуйста, каноническая официальная версия. Чем она вам не нравится?
9: Нет, я не скажу, что мне не нравится. Я спросил у вас, как у, собственно, мэтра.
10: Вот и удовольствуйтесь ею. А все остальное – это эмоции, подчас бессильные. Ну, вот как сегодня многие там призывали наказывать, там, чуть ли не на кол сажать или свинцом задницу заливать, значит, тех, кто выкладывает видео горящего московского НПЗ.
9: Это действительно неправильно. Но вот про свинец это...
10: А ну, что это меняет? Что это меняет? Это что, как-то, так сказать, меняет характер повреждений или
9: объективный контроль, Георгий Георгиевич, объективный контроль выкладывать неправильно. Ну, это правда неправильно. Не стоит вообще. Не надо снимать
10: туда...
9: и выкладывать. Не надо.
10: Думаете, они туда попали как-то случайно, что ли? Они не обладают этой информацией?
9: Ну, не всегда обладают, а вы даете противнику просто хороший объективный контроль.
10: Этот объект можно на всех найти Google карту. И дело же не в том, что...
9: Google карты – это не картинка, с которой можно работать. Вы не понимаете? Вот и все. А с картинкой горящего НПЗ можно работать. И вы просто, ну, даете пищу для работы оппоненту, противнику. Зачем? Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бовт с вами. Друзья, скоро продолжим.

0: на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2027 году. В нем приняли участие 8850 великолучан. Большинство жителей города выбрали общественную территорию дома номер 56 на улице Ставского. Именно ее в следующем году благоустроят в первоочередном порядке в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках завершил ночной полет. Поскольку он проходил накануне Дня памяти и скорби, творческие коллективы города перед стартом аэростатов с территории крепости исполнили для аэронавтов песни патриотической тематики. А песня «Выйду ночью в поле с конем» звучала под цоканье копыт лошади, которая тоже приняла участие в действии. Акцию подготовил Комитет культуры городской администрации, который традиционно является организатором культурной программы во время встреч воздухоплавателей. В Великих Луках завершился благотворительный проект. Яркими красками расписан забор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Инициатором создания вдохновляющей среды для воспитанников выступила заведующая центром дневного пребывания Оксана Горохова. Работу выполнили ученики художественного отделения школы искусств «Центр» под руководством педагога Петра Дудко. Они расписали около 50 метров бетонного забора и прилегающую стену. Финансовую поддержку оказал предприниматель Сергей Липатов. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки. Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Ну, давайте уже вот от военного немножко отойдем. А то много уже времени уделили всему военному. Понятно, что идет война, и, собственно, не то чтобы впереди нас ждут, не знаю, там, хорошие времена, они, дай бог, будут нормальными. Другой вопрос. Что касается этого саммита в Казани, АСЕАН, это, ну, саммит, который мы проводим со странами Юго-Восточной Азии, я правильно понимаю, да, вот расскажите вообще, да. вот он зачем? Мы вот просто думаем сейчас, мне коллеги подходят, говорят, ну, наверное, это отдельная тема для утреннего эфира, я так считаю, ну, смотрю, что там происходит, вообще изучают, ну, саммит этот, думаю, да нет, это вряд ли, это какая-то прям супер отдельная тема, ну, рядовой саммит. И еще звучит, очередь, что это наш ответ
7: G7. Очередь подошла нам проводить саммит АСЕАН. И мы не стали его переносить. Вот почему он в Казани.
6: И мы молодцы.
7: Почему важен АСЕАН? Ну, объективно он важен. Оно или не она, оно.
6: Они.
7: Важно, потому что Азия – это сейчас важное направление внешнеторговое, экономическое, и мы от него очень зависим, поэтому со всеми этими странами и с их лидерами нужно поддерживать хорошие отношения. Это как бы вот не бином Ньютона.
6: А там страны типа Индонезии, Вьетнама, я правильно понимаю, да?
7: Да.
6: Ну, хорошие страны наши, да. в принципе, союзные страны. Про Вьетнам могу сказать, что отношение к России очень хорошее, на политическом уровне очень хорошее отношение.
7: Да.
6: Я вам расскажу историю, Георгий Георгиевич, и вот просто для тех, кто, может быть, не знает. Во Вьетнаме стоит строгий запрет, он негласный, но там внимательно за этим следят, что если какие-то релоканты из Украины, там, допустим, захотят что-то в соцсетях пописать плохое про Россию, им там будут не рады, их оттуда выпроводят. Абсолютно серьезно вам говорю. Да, то есть там внимательно за этим следят. То есть вот Вьетнам не место для таких. Впрочем, и русским тоже. Вот не надо об этом, обо всем там рассказывать в социальных сетях.
7: Ну, но в этом плане бдят. Они придерживаются такого нейтралитета, при том, что, к сожалению, они вынуждены соблюдать многие антироссийские санкции. Но, тем не менее, эти же страны в какой-то мере и помогают их частично хотя бы обходить. Ну, там нет такой жесткой блокады, как со стороны Запада, конечно. Поэтому важное направление. И что уж там. Не надо было отказываться от этого саммита. И правильно, Путин туда поехал. Что говорить еще?
6: Наш ответ G7, Георгий Георгиевич, звучит так. Это соответствует действительности?
7: Не совсем. Это другой формат. G7 более консолидированная организация. И более объединенные, в том смысле, что объединена единой ценностной системой и единой, так сказать, системой понятий. АСЕАН в этом плане с нами единой системы ценностей и понятий не имеет. Но это группа партнеров, с которыми хорошо поддерживать нормальные отношения и извлекать из этого хоть какую-то пользу в нынешних непростых условиях.
6: А они, вот у нас с ними какие отношения? Просто, ну, вот я не знаю, какие у нас отношения с Индонезией, но, однако, вот лидер Индонезии, по-моему, даже недавно приезжал, уехал с подарками. Ну, вот у нас, как, в принципе, вот они, вот эти отношения, мы как друг другу помогаем, ну, кроме обхода там каких-то.
7: Мы не помогаем, мы торгуем.
6: Санкционных.
7: Мы торгуем,
6: а там взаимодействие, оно на чем строится? Плюс-минус хотя бы, для понимания.
7: Кому-то продаёт, энергоносители наши идут сейчас не на Запад, а на Восток в основном. Поэтому вот они выступают покупателями этих энергоносителей. Ну, раньше мы продавали довольно заметное количество оружия, еще что-то. Продовольствие экспортируем туда, переориентируя с западных рынков. Минеральные удобрения – то же самое. То есть переориентация наших экспортных потоков с запада на восток, оно идет за счет стран Азии прежде всего.
6: Но это же сельхозстраны в основном.
7: Оттуда мы покупаем то, что можем купить, и то, что удается купить в обход санкций. Прежде всего, Китай тут важен.
6: Угу. Ну, в принципе, понятно. Ну да, это же сельхоз страны, поэтому наше удобрение там как раз, кстати. Тут все понятно. Плюс наши туристы туда ездят, и там им, в общем...
7: Ну, туристы – это не самая важная, мягко говоря, статья.
6: Очень зря. Туристам нынче так ездить-то особо и некуда, прямо скажем.
7: Если они вообще никуда ездить перестанут, всюду ездить перестанут, то это никак не повлияет на ход СВО.
6: Я не про СВО говорил, а в принципе, ну, про общее.
7: И на существование страны тоже никак не повлияет.
6: Моральное состояние россиян в том числе.
7: Моральное состояние россиян, оно не очень хорошее. И не потому, что они не могут поехать во Вьетнам или в Индонезию, далеко не всем по карману, а потому что они видят, что война перестала быть отдаленным каким-то таким хэппенингом, а пришла сюда, в Россию.
6: Есть понимание, что этот вопрос нужно, ну, по крайней мере, постепенно закрывать, ну, или действительно решать, с учетом того, что возникли новые угрозы. Вот мы с вами, к сожалению, снова возвращаемся, и ладно, я уточню этот момент. Вы постоянно говорите, вот проскальзывала где-то в одном из ваших постов фраза типа «ну или пора это все как-то заканчивать», да, вот что-то такое вы написали. А, ну, хорошо, заканчивать как? Что сделать нужно? Вот, ну, что сделать? Зеленский не хочет приезжать в Москву, хотя мы ему присылаем открытки, да, с адресом, куда ехать. И очевидно, что его здесь никто не тронет, это правда.
7: Зеленский – один из вариантов, который остается на усмотрение высшего политического руководства страны. Их тут всего два, три. Один – это продолжать все как есть, вот такая оппозиционная война. Второй вариант – резкая эскалация с непредсказуемым результатом. И третий вариант – заморозка конфликта по линии фронта. Все.
6: Угу. Все.
7: Вот, всё, собственно, выбор небогатый. Вот. А в случае третьего варианта это даст возможность и, так сказать, осмотреться, восстановить силы, накопить технологии, восстановить вооружение и подготовиться к возможному возобновлению конфликта, если не удастся договориться. Ну вот смотрите, Трамп же, у него хватило, так сказать, не знаю, чего у него там хватило,
6: остановить. Он вышел из этой истории.
7: Войну, да, выскочить на не очень выгодных для себя условиях. На не очень выгодных для себя условиях. Тем не менее, он не стал влезать в это еще глубже. Не знаю, мне кажется, такой рабочий вариант мог быть тоже.
6: Очень много воды утекло, и когда я говорю «воды» в нашем случае, я имею в виду не воду, а кое-что другое.
7: Да, конечно.
6: Конечно. Соответственно, вот да, сколько человек погибло американцев в Иране? 15?
7: Где? Ну, а что нам сравнивать с американцами, которые вели войну с воздуха? Давайте лучше сравнивать с гораздо более кровавой Корейской войной 50-53 годов. Там число потерь было побольше, чем в нынешней войне.
6: Ну, они там, да, прямо все в атаку друг на друга шли.
7: Ну, там, да, там... Это... Но это были другие войны были. Тем не менее, в этой войне уже полегло достаточно людей. Можно только догадываться о цифрах.
6: Ну, вы считаете, что этот, ну, вариант, он неплохой?
7: Я назвал три варианта, которые лежат на столе гипотетическому высшего политического руководства страны. Это один из них.
6: А скажите, пожалуйста, а на Украине всерьез относятся к такому, или это, ну, вот для чего они говорят, давайте подписывать мир?
7: Они серьезно к этому относятся? Я думаю, что в этом году они на это еще согласятся. Из тех же, собственно, мотивов – восстановить силы, укрепить армию. Конечно, ни о какой демилитаризации речи не идет. Вот, и, ну, собраться, так сказать, силами и готовиться к будущему возрождению.

0: то Лукашенко очень напряжен, на мой взгляд.
1: Ну, и тот, и другой понимает, что белорусский фронт не будет открыт ни с той, ни с другой стороны. Поэтому пока что это не выходит за рамки политического троллинга. Страны ведь сохраняют дипломатические отношения, немножечко стоит напомнить, да, Украина и Белоруссия. И граница там, ну, не так, чтобы совсем открыта, но не является непроницаемым железным занавесом.
0: Угу. Сложная, однако, ситуация, Георгий Георгиевич.
1: Непростая.
0: Но они... Ну, я все-таки так и не понял. Они действительно искренне хотят, скажем так, остановить войну, но с учетом того, что давайте все-таки не продолжать ее. Можно укреплять силу.
1: Я думаю, что они были бы не против заморозки конфликта по линии фронта.
0: Да. Ну, хорошо. Да, спасибо большое. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Бовт знает, телеграм-канал, подписывайтесь. Были здесь, остались довольны. До свидания.
1: До свидания.
2: Бовт и Панкин. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды. «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите. Человек на 75% состоит из воды. Каждый день мы эту воду теряем, и эту потерю нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. Да? И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, скорость, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, ключевое слово «правильное», тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И давайте сразу к конкретным примерам. Нам написала Виктория, сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз – длительный постковидный синдром.

0: Она пишет: «После ковида я превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать. Невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду. Через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась. Контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока». Вот вам научное обоснование данного результата. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и с микротромбозами. А водород, как установили ученые, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические, неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их становится все больше и больше. Это не может не радовать. Итак, на приеме был мужчина чуть старше 50 лет. Диагнозы: диабет 2-го типа, метаболический синдром. Показатели были серьезные. Глюкоза 8,5, холестерин 7. Триглицериды выше 3. Ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения. Пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6. Холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел еще и на 7 килограммов. А чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю. Это действительно впечатляет. Это закономерно. Наука это тоже подтверждает. В исследовании, которое было проведено в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет 2-го типа на одинаковой стадии, получавших одинаковую терапию. Их разделили на 2 группы. И вот одна продолжала пить обычную воду, а вторая – ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло. Вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Еще одна история. Один также врач, с которым мы сотрудничаем, как я уже сказал, рассказал про свою пациентку. Чуть за 30 у нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами по 2-3 раза в неделю. Плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали тоже капилляроскопию ей в момент предвестников приступа. Увидели спазм. Капилляры резко сузились, кровоток почти остановился, и невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо-гораздо легче. В 2024 году вышло исследование, которое говорит, что молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. И помогает и при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете 2-го типа, и кровь разжижает, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Все это, друзья, один прибор, который вы один раз покупаете, пользуетесь годами, нет никаких противопоказаний, именно потому что это вода, которую вы готовите из обычной питьевой воды, и превращайте ее в считанные минуты в воду антиоксидант. У вас получается дома целая водолечебница, но уменьшенная до размера чайника. В комплекте к этому прибору идет все. Единственный сменный элемент – это мембран. Но их мы положили целых 16 штук на долгие годы активной и здоровой жизни. Вы готовите воду, и эту воду вы можете пить вы, вся ваша семья. Одна покупка один раз, друзья. И посмотрите на это также еще с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Я, допустим, покупаю качественный растворимый кофе. Он каждый месяц дорожает, друзья. И с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Меньше тратите на лекарства, факт. Меньше на походы в аптеку времени тратите. Время тоже невосполнимый ресурс. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе воды Aqualife, он же многофункциональный. Сегодня именно предложение с ним, сегодня особенное предложение, скажу, чему оно посвящено. Спойлер такой, покупаете сегодня один прибор, получаете два. Но сейчас чуть-чуть позже объясню, что и как. Так вот, плюс ко всему, еще раз говорю, кислотная вода, которая получается в ионизаторе с ионизированной щелочной водой, она полностью заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапинки. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно с ионизированной щелочной водой в разных режимах. Все на цветном дисплее вы видите, какую воду вы готовите, щелочную, кислотную, сами можете установить там разбег 1/10. Просто пользоваться инструкцией в комплекте иллюстрированной, в том числе с ответами на самые часто задаваемые вопросы. Готовится она в ионизаторе одновременно, еще раз говорю, с щелочной и с обычной питьевой воды. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Друзья, мужчины, после бритья обязательно кислотной водой. Никакой аллергии, никакого раздражения. Это вот, ну, лучше всякого лосьона. Моя практика и практика моих друзей это доказывает. И опыт большого количества наших пользователей. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и практикой большого количества потребителей. И все это вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы можете после всего одной покупки и сколько потом вы экономите? Да вы сами удивитесь, я бытовую химию практически вообще не покупаю. А кошачий лоток, друзья, если там он бывает заванивается из-за всего этого, да. Но кислотную воду обработал, никаких запахов, друзья. Обувь воняет, кислотная вода. Все элементарно. Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. Мы производители ионизаторов воды. И в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. А сегодня, еще раз говорю, вот теперь самое главное. Ко дню медицинского работника, который был вчера, мы делаем щедрый подарок каждому из вас. Ионизатор воды премиум, многофункциональный. Идет не просто с колоссальной скидкой по цене 34 тысячи рублей, да, но и в комплекте вы получаете второй прибор ионизатора воды Aqualife Mini. Звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00, друзья, успевайте. 8 800 505 0855 – это предложение вряд ли уже скоро повторится. Это предложение прошлого года, его давно не было, очень давно. Сейчас оно повторяется, но на один день до 19.00 акция заканчивается. Я хочу попросить прощения у всех тех, кто звонил сегодня с большого эфира и до сих пор кому-то еще не перезвонили. Все потому, что большое количество звонков. Мы всем перезвоним, друзья. Так что главное, позвоните сегодня, потому что завтра уже мы не сможем предложить это. Это действительно щедрый такой вот комплект ионизатора воды Aqualife. Многофункциональный, который готовит не только щелочную и кислотную, еще и водородную воду. И воду, насыщенную ионами серебра. Друзья, об этом, обо всем вы прочитаете в инструкции. Можете задать вопросы нашим консультантам, специалистам. Они на все подробно ответят в любой день до 19.00. Поэтому и предложение действует до 19. Так что успевайте. Звоните 8 800 505 0855. И обязательно захватите с собой магнит. И еще предложение сегодняшнего дня. Вы можете его приобрести со вторым полезным продуктом, циклом Крепса. Вы при этом сэкономите, заплатите за два. Не 6 тысяч рублей сегодня, они со скидкой, каждый идет по 3 тысячи рублей, но если вы два покупаете, цикл Крепса и магний цитрат, то вы оплатите этот комплект за 5 тысяч получите. Да? Что такое магний? Телефон, кстати, для заказов тот же, 8 800 505 0855. Растворяйте, значит, наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза, в упаковке 120 стиков, то есть это на 4 месяца приема для одного взрослого человека. Магний-склад – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай, потеряли магний. Стрессанули, расстроились, покричали, потеряли очень много магния. Выпили спиртное, еще потеряли. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно и пить практически всегда и нужно. Проблемы со сном, тоже недостаток магния, судороги по ночам, беспокойные ноги, недостаток магния, нервничайте слишком, недостаток магния, друзья. Звоните 8 800 505 0855, но если кратко сказать о цикле Крепса, то это напиток устраняет митохондриальную недостаточность. Его в составе 4 ингредиента: гриб чага, корень солодки, гранат весь целиком и черная смородина. Да? Так вот, циклом Крепса не нужны энергетики. Энергия в организме вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пить и устраняет митохондриальную недостаточность. Так что успевайте. Звоните 8 800 505 0855. Все подробности и заказы по этому номеру телефона. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Финенко о зависимости Европы от США.
4: Почему у нас все мечтают о развале НАТО, но не происходит, как и развал Евросоюза? Ответ прост. Потому что они потеряли свои колониальные империи. У них нет тех ресурсов, какие были 100 лет назад. А раз они потеряли колониальные империи, что им остается? Они взбились в кучу, объединили тогда ресурсы после потери колониальных империй. Конечно, им хотелось бы, чтобы американский ресурс был с ними. Посмотрите, как злорадно европейская пресса освещает события вокруг Ирана. Это же очень показательно. Ага, сами полезли американцы в бой и проигрываете. Без нас вы никуда. Вы можете, конечно, уйти из Европы, можете, но вы тогда будете отброшены, американцы, назад в 19 век. С нами вы мировой лидер, без нас вы страна западного полушария. Поэтому давайте-ка воссоздавать отношения, но расширяя нашу самостоятельность, чтобы мы создавали внутри НАТО свой европейский блок, а ваши американские ресурсы были как критический балансир. Вот в чем суть конфликта, который там разворачивается.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: В Херсонской области 2 человека погибли в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Еще 6 получили ранения. По словам главы региона, в Каменке беспилотник атаковал легковой автомобиль. Погиб мужчина 74-го года рождения. Женщина госпитализирована. В населенном пункте Каиры в результате удара дрона погибла местная жительница 41-го года рождения. Также были атакованы Новая Сбурьевка, Раденск и Бехтеры. Там пострадали 5.
2: О политике.
5: Антонио Кошта признал раскол в Евросоюзе из-за попытки связаться с Россией. Политик создал отдельный дипломатический канал для прямого обмена сообщениями с Москвой, заявил глава Евросовета. Он подчеркнул, что Брюссель не станет посредником и продолжит поддерживать Украину. Ранее европейские СМИ сообщили, что Германия и страны Балтии резко раскритиковали действия чиновника.
2: О происшествии.
5: В Мюнхене столкнулись 2 поезда. Авария произошла сегодня утром. В результате несколько вагонов сошли с рельсов и упали с моста на автомобильную трассу. Движение в обе стороны закрыто. По данным местной полиции, в момент происшествия сорвавшиеся вагоны были пустыми. 1 человек госпитализирован в критическом состоянии. Причины произошедшего устанавливаются.
2: О важном.
5: Россияне заблокировали почти 2 миллиона сим-карт за год. Всего с момента вступления в силу закона о противодействии телефонным мошенникам сервисом воспользовались 200 миллионов раз. Цифры привел председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что с 1 апреля прошлого года вступил в силу первый пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками. Одна из норм предусматривает ограничение количества зарегистрированных на граждан сим-карт. Не больше 20 на одного человека. Также на госуслугах появилась возможность проверить число оформленных на пользователей телефонных номеров. Для граждан доступен и самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. За 9 месяцев его оформили 1 миллион 800 тысяч абонентов.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
2: О погоде.
5: Сейчас в российской столице плюс 21, облачно и без осадков. В Петербурге 22 выше 0, там ясно, осадки также маловероятны. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда». У нас в студии психолог, блогер одноклассников Виктория Нагорная. Мы начинаем серию программ, где Виктория разбирает темы, которые волнуют слушателей радиостанции «Комсомольская правда». Пользователи одноклассников оставляли свои вопросы в группе «Радио Комсомольская правда». И самые народные темы мы и разберем в наших эфирах. Виктория, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
6: В первой программе поговорим про то, как справиться с тревогой и стрессом. И вот как раз, если возвращаться к тем вопросам, к тем комментариям, которые оставляли наши подписчики в группе одноклассников. Один из таких вопросов звучит следующим образом. Как перестать жить в тревоге и постоянно ждать, что должно случиться, что-то страшное, Виктория?
7: Да, вы знаете, во-первых, большое спасибо нашим радиослушателям, которые оставляли комментарии. Я их все практически прочитать успела еще до начала программы. И увидела, насколько много действительно вопросов про тревогу. И сейчас это один из самых актуальных вопросов, одна из самых актуальных тем в наше время. У нас много всего происходит в мире, и поэтому люди, конечно, сильно тревожатся. Поэтому как перестать тревожиться? Первое, что мне очень всегда не нравится, формулировка негативная. То есть понятно, что когда люди слышат про тревогу, они хотят перестать что-то делать. Но когда мы хотим перестать что-то делать, то есть что-то не делать, то делаем именно этого. Да, если там говорят, не думай про розового слона, ты будешь думать про розового слона. И с тревогой то же самое. То есть, когда вы думаете о том, что как сильно я тревожусь, как сильно я переживаю, как же мне это не делать, как же мне не тревожиться, это никогда не сработает. Вы будете тревожиться еще больше, потому что создается вокруг этой темы большое напряжение. Поэтому первое, что надо сделать, это переключить фокус внимания с тревоги на расслабление, на то, чтобы вот как мне начать больше расслабляться, как мне более позитивно мыслить. Вот такие вопросы начать себе задавать. И это... Знаете, вроде бы взгляд на одну и ту же тему, просто с другой стороны, но это в корне меняет вообще весь подход. Что мы делаем? Первое, мы настраиваемся на то, что нам нужно не от тревоги избавляться, а нам нужно настраиваться на спокойствие, на то, что все будет хорошо, но, опять же, не на ложный позитив, когда мы просто говорим все будет хорошо», и пытаемся себя убедить. Это тоже не работает. То есть есть научные исследования, которые доказали, что аффирмации, такие как «я самая красивая, самая прекрасная», или там «у меня все будет хорошо, я в себя верю», работают только у тех людей, которые реально в это верят. А те, кто в это не верят, у них это не работает. То есть получается в итоге, что аффирмации бесполезны.
6: То есть вера в себя – это, по сути, первый принцип, который нужно
7: воспитать. Да, если ты веришь в себя, то у тебя действительно все будет хорошо, и ты не будешь тревожиться. Но если ты не веришь в себя, и ты будешь говорить себе «я верю в себя, я верю в себя», это тоже не сработает. Перенаправляем фокус внимания на расслабление. Читаем меньше новостей, мы занимаемся своим собственным благополучием, то есть стараемся погружаться в свою собственную жизнь и думаем о том, на что я могу повлиять, на что я не могу повлиять. И если я на это могу повлиять, то я на это влияю. Если нет, то какой смысл об этом вообще переживать?
6: А если говорить про природу тревоги, что же это такое, откуда вообще она берется и почему, например, одни люди кажутся абсолютно спокойными, а у других внутри вот растет эта тревога, мешает жить полноценно?
7: Здесь мне кажется ключевое слово «кажутся», потому что «кажутся» — это не всегда означает, что человек не тревожится. Многие люди научились очень хорошо скрывать свою тревогу, и мы со стороны думаем, какой спокойный человек, а он на самом деле переживает. То есть я как психолог, у меня постоянная регулярная практика с клиентами, то есть я практик, поэтому я все это вижу. Я вижу, когда ко мне приходят очень уверенные в себе мужчины и женщины, и буквально через 5 минут они плачут на сессиях, рассказывают, как сильно они в себе не уверены, как сильно они устали держать вот эту маску уверенного человека.
6: То есть вот эта история про то, что самый громкий в компании обычно самый там одинокий, самый грустный может быть.
7: Может быть. Давайте не всегда, потому что не всегда это так. То есть я не могу сказать, что там самый экстравертный экстраверт на самом деле самый человек грустный. Такое бывает, да, такое бывает. То есть действительно вот эти маски. И получается, что человеку мало того, что ему некомфортно, так ему еще и приходится маску держать, ему становится еще более некомфортно. Если мы говорим про природу тревоги, то тревога – это достаточно такой эволюционный механизм. То есть это механизм абсолютно нормальный для нашей психики. Ненормально, когда ее слишком много. Но когда тревога есть, то это, в принципе, нормально, так же самое, как и со страхами. То есть, когда человек бесстрашный, это тоже не окей. Хорошо, когда у человека есть какие-то нормальные стопы. То есть, что я имею в виду, когда говорю про эволюцию? Тревога — это такая история, когда мы пытаемся себя обезопасить. То есть это способность мозга обезопасить себя в данный момент от каких-то опасностей. Да? То есть сделать так, чтобы тебе, ты сам себе не причинил вред, или чтобы вселенная, мир вокруг, чтобы природа, люди не причинили тебе этот вред. Да? То есть мы смотрим на весь мир. И если человек воспитывался, например, в семье, где родители спокойные, все в общем и целом хорошо, все хорошо с финансами, есть ощущение безопасности, этот человек будет изначально менее тревожным. Просто потому, что он доверяет миру, он знает, что ничего плохого не произойдет. Но если человек воспитывался в какой-то менее комфортной среде, если было отсутствие финансовой безопасности, отсутствие физической безопасности, например, если ребенка били или он недоедал, ну и так далее, да, то есть если были какие-то условия жизни сложные, очень сложные физически, то, конечно, этот человек будет более тревожным, потому что ему есть из-за чего тревожиться. То есть, опять же, тревога – это психика, наш мозг ищет возможность обезопасить себя, поэтому тревожится. То есть мы ищем опасности для того, чтобы эти опасности преодолеть.
6: А вот как раз такой плавный мостик хочется провести вот к этой опасности, да, которую мы сами ищем. У нас в мире действительно много самых разных событий происходит регулярно, которые вызывают и могут вызвать тревогу у кого-то. Но иногда складывается ощущение, что мы сами целенаправленно ищем эти негативные новости. Негатив людям больше заходит, или негатив люди как будто бы больше читают. Или, например, больше популярные фильмы ужасов, чем какие-нибудь там мелодрамы, условно. Вот откуда такая тяга к негативному контенту берется?
7: Это правда, и это действительно научно доказано. Угу. Наш мозг, он ищет всегда негатив. И если даже взять основные эмоции, то из четырех только одна позитивная радость. Все остальные – это негативные. Потому что это все, опять же, эволюция. Нам нужно было, древнему человеку, нужно было искать, не нападет ли на него саблезубый тигр. Ему нужно было смотреть, не будет ли такого, что дождь побьет весь урожай, и вдруг внезапно он останется без еды. Ему нужно было смотреть, а не будет ли какой-то грозы, которая затопит его жилище, и он погибнет. То есть наш мозг изначально, когда мы рассматриваем древнего человека, заточен на выживание. А выживание – это поиск опасностей. Угу. Поэтому мы всегда ищем опасности. То есть это не потому, что вы такой плохой, и вот вы ищете опасности, и вот вам хочется посмотреть чего-то такого негативного, какие-то ужасы, и пощекотать себе нервы. В общем и целом, это эволюционная история. То есть наш мозг еще пока не успел перестроиться на то, что все комфортно. Но давайте честно, сколько нам лет комфортно? Ну, там, 50, 100, ну, 200, хорошо. Но нашему мозгу, извините меня, пожалуйста, миллион лет. Мозг еще не адаптировался к тому, что может быть комфортно. Поэтому мы всегда ищем опасности. И то, что человек заточен на негативные новости, это так и есть. Поэтому не смотреть негатив, не подпитывать себя негативом, это нужно делать сознательно. Бессознательно мы будем стремиться к негативу, потому что, опять же, мы стремимся себя обезопасить. Найти опасность, чтобы в нее не попасть. Вот это делает с нами мозг.
6: Виктория, еще одна небольшая тема, которую хочется затронуть, это тревога за близких. Mm-hmm. И вот как раз, что нам пишут. «После отъезда дочери, которая вышла замуж с внучкой за границу, я чувствую пустоту, одиночество и постоянную тревогу. Хотя другая дочка живет недалеко, примерно в 100 километрах, переезжает с семьей и маленьким внуком, поддерживает, помогает. А раньше моя жизнь во многом строилась вокруг общения с семьями обеих дочек. А теперь все кажется бессмысленным, хотя стараюсь себя подбадривать. Я воспитывала внучку, была с ней постоянно. Mm-hmm. Вот как адаптироваться к новой ситуации, хотя прошло 3 года, и вернуть ощущение наполненности жизни. Тем более в такое сложное время испытываю постоянную тревогу за них. Общаемся по видео, переписываемся, звонят они мне, но все равно не нахожу себе места, хотя разного рода хобби есть у меня, но не бездельничаю, есть близкие подруги в жизни и по характеру довольно общительная.
7: Да, спасибо за вопрос. Это очень, мне кажется, популярная история, когда родители разъезжаются с детьми по разным городам и начинают очень сильно за них тревожиться. Про что мы здесь говорим и на что нужно обратить внимание? Во-первых, это то, что изменился уклад жизни. То есть, когда мы много лет привыкли жить по какому-то одному сценарию, то есть у нас есть там дочка, внучка, внуки, все хорошо, мы с ними там играем, развиваемся, общаемся, и тут вдруг что-то происходит, даже если это происходит позитивное. То есть мозгу вообще все равно, на самом деле, негативно или позитивно. Если какая-то резкая перемена в жизни произошла, то все, что-то здесь не так, мозг начинает нам об этом сигнализировать, что твой привычный уклад жизни поменялся. А не мог бы ты, пожалуйста, сделать так, чтобы вернуться на круги своя? Мы здесь говорим о том, что у человека поменялся уклад жизни. Поэтому тревога вполне понятна. Дальше, следующее, про что мы здесь говорим? Про то, что у нас в обществе очень тесно связаны понятия любви и тревоги. Почему-то. Хотя на самом деле это сильно разные понятия. Если мама не переживает за ребенка, то это кто? Это плохая мама. То есть, ну как это, ты не переживаешь за ребенка?
6: Ну, конечно, да.
7: Потому что, то есть у нас получается с детства, да, мы с детства заботимся о своих детях, да, мы делаем так, чтобы ребенок не причинил себе физический вред. Это абсолютно понятно, адекватно. Но почему-то у нас по накатанной это продолжается и после 18, когда человек уже взрослый, но все равно мы продолжаем его оберегать. То есть мы хотим сделать так, чтобы наше дитя жило дальше долго и счастливо. Этот процесс понятен. А что делать? Первое – это понять, что ваша тревога не сделает вашим детям лучше, а, возможно, даже сделает хуже. Дети живут, знают, что вы за них переживаете, они сами начинают переживать за то, что вы за них переживаете. То есть это такой, знаете, круговорот тревоги в семье. То есть подумайте о том, что когда вы излишне тревожитесь о своих детях, то вы создаете для них еще дополнительную тревогу за вас и за ваше здоровье. Это первое. Второе. От вашей тревоги легче никому не станет. Дети, им не будет более безопасно. Им не будет более комфортно. Это просто некий негативный фон, который создается между вами. Вам важно понять, что вам эта тревога не нужна. То есть первый этап у нас такой осознанности. И дальше что с этим всем делать? Конечно, возвращать себе себя. То есть у нас девушка пишет о том, что у нее есть общение с внуками, есть общение с детьми и подруги, и хобби. Это потрясающе. Это правильно. Вот нужно продолжать в том же духе. То есть искать себя, искать новые смыслы. А кто я без них? Вот если у меня сейчас их нет рядом со мной, если я не бабушка, если я не мать, то кто я еще? Кто я как личность? И я понимаю, что это вопросы сложные, особенно их тяжело задавать во взрослом возрасте, когда ты долгое время привык быть матерью, бабушкой, заботливым таким человеком, и тут вдруг у тебя нет рядом с тобой тех людей, о которых ты привык заботиться, и поэтому ты начинаешь искать себя, ты начинаешь искать новые смыслы.
6: Виктория, мы сейчас идем на небольшую паузу и обязательно продолжим наш увлекательный разговор. Оставайтесь с нами.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
8: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
11: Тарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: мы продолжаем. Напоминаю, у нас в студии психолог, блогер одноклассников Виктория Нагорная. Это серия программ, где Виктория разбирает темы, которые волнуют слушателей радиостанции «Комсомольская правда». И сегодня говорим о том, как справиться с тревогой и стрессом. Виктория, мы очень подробно поговорили перед тем, как ушли на паузу, об этой тревоге родителей за своих детей, бабушек за своих внуков и так далее. Но вот есть же и обратные ситуации, когда тоже вы частично об этом сказали, когда ты уже на месте того человека, за которого постоянно переживают. Вот такой вопрос нам в сообществе «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда» написали.
12: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
7: Если разобрать, то там, скорее всего, есть некоторые пункты. Например, это здоровье, это ваша безопасность в плане денег, да, чтобы у вас там деньги не отобрали, и там физическая безопасность, чтобы там не пришли, не ограбили. Можно поставить какой-то дополнительный замок на дверь, например, созваниваться там 2 раза в день в какое-то определенное время, там утром и вечером, и так далее. То есть обозначить какие-то конкретные пункты, которые будут понятны, повторяемы, и вот эту тревогу, вот это напряжение, они будут снимать, потому что мозг со временем привыкнет к тому, что каждый день утром мы созваниваемся и вечером созваниваемся. И вот это лишнее напряжение, оно уйдет из-за как раз повторяемости.
6: Еще одна важная тема, которую затронула наша слушательница, вот ее вопрос. Как избавиться от повышенной тревожности? Слова близких «все будет хорошо» не помогают. И вот действительно, а как правильно поддержать близкого человека, который находится в тревоге, и чтобы вот просто не сделать ему еще хуже вот этими дежурными фразами, которые иногда, ну, по себе знают, честно, вот бесят.
7: Это 100%, да, я сижу, улыбаюсь, потому что эти фразы, как это, как не переживать? Да ну ты не переживай.
6: Кто их не слышал?
7: А, ты устал? Так вот отдохни. Успокойся,
6: не напрягайся.
7: Да, успокойся. Конечно, это бесит. Того человека, который это говорит, тоже можно понять, потому что нас в общем и целом не особо-то учили поддерживать друг друга, давайте честно. Там наши родители, наши бабушки, дедушки, они выживали, и им было не до чувств, не до эмоций, не до вот этого, вот этого всего высокого. Но правда, было не до этого. И сейчас, когда у нас появилось ощущение безопасности какое-то базовое, возможность переживать о своих чувствах и о чувствах других людей, мы наконец-то поняли, что с эмоциональным интеллектом у нас-то, в общем-то, и не очень. Значит, первое, что вот эти фразы «не переживай», «ой, да подумаешь», «ой, да успокойся», людей это никак не подбодрит. Второе. Все эти фразы, они обесценивают чувства другого человека. То есть, когда вы говорите, что «ой, да подумаешь, да не переживай», вы как бы говорите другому человеку, что твои чувства не важны. Какая разница, что ты там думаешь, какая разница, что ты там чувствуешь. Вроде бы хотите это сказать позитивно, вы хотите поддержать человека, но на самом деле это не поддерживает, а наоборот закапывает человека еще больше и создает еще дополнительное раздражение и мысли «меня никто не понимает». Поэтому третье – как конкретно поддержать? Скажите, если вы не знаете, как поддержать, то так и скажите. «Я хочу тебя поддержать, но не знаю как. Что мне сейчас лучше сделать? Хочешь, я могу побыть с тобой рядом, просто посидеть, помолчать? Хочешь, я тебя обниму, там за руку подержу?» У людей у всех разное. То есть кому-то в состоянии тревожности его нужно оставить в покое, а кому-то, наоборот, нужно с ним рядом посидеть и просто его выслушать. Кому-то нужно его за руку подержать. Кому-то надо, чтобы рядышком с ним кто-то посидел, пока он поплачет. И помолчал желательно. То есть все воспринимают по-разному. Кому-то нужны слова, кому-то не нужны слова. Поэтому если мы говорим не про просто случайного прохожего, на которого вам, грубо говоря, все равно, а про очень близкого человека, и это регулярно, а это вам нужно будет делать регулярно, поддерживать друг друга, задайте друг другу прямые вопросы. Ну, конечно, это мы делаем не в состоянии тревожности, а мы задаем это, ну, заранее готовимся к тревожности. Тревожность будет, это наша жизнь, и это не про негативное мышление, про то, что, ой, не думай об этом. Да нет, думай об этом, будет тревожность. Ну, это нормально для психики, что будет тревожность. Спросите у человека, слушай, а когда ты тревожишься, чего ты обычно хочешь? Ты хочешь, чтобы тебя обняли или тебя, чтобы оставили в покое? Ты хочешь, чтобы к тебе подошли и сказали, что все будет хорошо, или лучше не надо, а просто сказать «говори» и просто молча послушать. То есть ты как хочешь вообще. Вот поэтому самое лучшее – это вот так разговаривать с людьми и говорить о том, что «я с тобой, я рядом, я здесь, если нужна моя помощь, обращайся». То есть вот такими фразами вы поддержите человека сильно лучше, чем обесцениванием его чувств.
6: Угу. Еще один вопрос, который оставила наша слушательница в группе «Радио Комсомольская правда» в «Одноклассниках». Здравствуйте, Виктория. Хотелось бы услышать ваш совет на тему эмоционального выгорания. Угу. Как понять, что это именно выгорание, а не обычная усталость, и что можно сделать самостоятельно, чтобы восстановить силы, если нет возможности взять отпуск или кардинально изменить образ жизни?
7: Первое отличие эмоционального выгорания от усталости – то, что усталость после отдыха проходит. Выгорание после отдыха не проходит. То есть вот это надо понаблюдать. Если у вас выходной, возьмите, отдохните, желательно без телефона, настолько, насколько это возможно. Потому что когда вы отдыхаете с телефоном, вы не отдыхаете. Мы уже сказали об этом, о том, что наш мозг не понимает, это произошло с вами или это произошло с какой-то звездой, про которую вы почитали только что, и какая-то трагедия. Мозгу все равно, вы это прочитали или вы это вы лично прожили. Если вы это чувствуете, если вы это проживаете у себя в голове, то все, это как будто бы произошло с вами. Поэтому отдыхайте без телефона и наблюдайте. Если вы понимаете, что вы отдохнули, прошли выходные, вы выспались, вы спите 8 часов, а не 5, как у нас любят обычно люди спать, ложиться в 2, просыпаться где-нибудь там в 7 и говорить, что «не, ну я-то, в принципе, выспался». Нет, не выспались. То есть, смотрите, первое, что вы делаете, вы высыпаетесь, вы отдыхаете на выходных, там, суббота, воскресенье или когда у вас выходной, хотя бы один, и отслеживаете, на следующий день вам стало полегче или нет. Если не стало полегче, все это первый сигнал, что, скорее всего, мы идем к выгоранию, когда усталость не смогла нас отпустить после отдыха. Дальше. Выгорание – это не только усталость. Там еще появляется чувство какой-то обреченности, там появляется чувство того, что люди начинают раздражать. Это уже где-то на второй, третьей стадии выгорания. То есть на первой стадии такого не происходит, там, наоборот, все прекрасно. Но на первой стадии выгорания вы просто отставляете все свои сферы жизни, кроме работы. То есть вы начинаете заниматься только работой. Это влюбленность называется, это первая стадия, и это уже начальная стадия выгорания. Поэтому очень важно отслеживать, чтобы у вас кроме работы были еще дополнительные дела. Вот. И на следующих стадиях уже появляется отстраненность, чувство бесполезности, чувство того, что ты что-то делаешь и не понимаешь, зачем. То есть то, что раньше тебя впечатляло, радовало, ты чувствовал себя нужным на работе, ты перестаешь себя чувствовать нужным. И, конечно, люди начинают раздражать. То есть начинают раздражать коллеги, клиенты, пациенты. Вот, то есть изначально это выгорание выявили у врачей, то есть это вообще первое исследование, с чего началось эмоциональное выгорание, это у врачей, когда они начали относиться к своим пациентам очень холодно, перестали воспринимать их как живых людей, то есть это просто стали пациенты, а не люди, у которых есть свои истории. Вот, поэтому, когда вы это ощущаете, что появилась вот эта отстраненность, вот это выгорание. Что с ним делать, я так понимаю?
6: Да, что, как с этим бороться?
7: Конечно же, опять же, стараемся не бороться, а уходить в другое слово, стараемся расслабляться. Выгорание – это такая история, которая, если вы не хотите менять образ жизни, выгорание заставит вас поменять образ жизни. У нас где-то на четвертой стадии начинаются хронические заболевания, и чаще всего, когда человек очень долго игнорирует выгорание и говорит, ой, я ничего не могу сделать, у меня столько работы, обязательно ОРВИ его настигнет, ногу сломает, не знаю, что-нибудь. То есть чаще всего это, конечно, начинается все-таки с заболеваний, иммунитет слабый становится, потому что вы просто постоянно в напряжении. То есть это не какая-то мистика, это вполне объяснимые физиологические процессы. Вы постоянно в стрессе, вы постоянно в напряжении, вы работаете там, где вам не нравится. Да здравствует выгорание. Что делает организм? Ложись, пожалуйста, спать. То есть он вас укладывает спать. Конкретно заболеваете. То есть это вот где-то четвертая стадия. На пятой стадии, не дай бог вам туда дойти, потому что там уже начинаются онкозаболевания, и там человек, скорее всего, уже не вернется к своему образу жизни никогда. То есть он не сможет на этой работе работать физически. Его прям тошнить будет физически. Uh-huh. То есть выгорание – это, на самом деле, очень сложная тема, и она не такая простая, как сейчас ее озвучивают. А, выгорание! На самом деле нет. Синдром эмоционального выгорания – это очень серьезная тема. Вот, поэтому вам придется отдыхать, вам придется менять свой образ жизни. Может быть, не кардинально, но хотя бы немного, хотя бы постепенно. То есть, если вы заметили, что в работе перестала вам нравиться работа, постарайтесь искать в ней новые смыслы. Постарайтесь начать наслаждаться тем, что у вас есть, если вы не можете поменять работу или не хотите. То есть найдите, ну вы же почему-то на эту работу пошли, даже если из-за денег. Наслаждайтесь тем, что она вам приносит деньги. Если из-за смыслов, наслаждайтесь смыслами. Найдите в коллективе, если вам так сильно не нравится коллектив, например, да, уже пошло отвращение, найдите хотя бы одного человека. Это называется друлега, да, друг-коллега. Найдите вот этого друлегу, с которым вы будете общаться. То есть вам в любом случае придется менять свой образ жизни. Иначе никак. Иначе это все может довести до очень плачевных последствий.
6: У нас в гостях сегодня была психолог, блогер одноклассников Виктория Нагорная. Мы продолжим обсуждать темы, которые волнуют наших слушателей в ближайших эфирах. Свои вопросы оставляйте в группе «Радио Комсомольская правда» в «Одноклассниках» под закрепленным постом.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержания баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».

0: студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
0: Два человека погибли при подрыве взрывоопасного предмета в ЛНР. Минувшей ночью ВСУ сбросили мины на оживленном участке трассы в направлении Ростовской области. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, двое попытались убрать взрывные устройства с дороги и погибли. Сейчас движение между поселком Должанским и городом Ровеньки приостановлено.
1: О спецоперации.
0: В ВСУ для снабжения в Константиновке осталась одна трасса, которая контролируется российскими войсками. Наши бойцы берут город в клещи, противник отступает, рассказал командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка южной группировки войск с позывным «Резвый». Сюда иногда просачиваются их НРТК, но мы практически все уничтожаем. Не получается у них подвести ни продовольствие, ни боеприпасы. Личный состав уже не заходит сюда, только выходит, поделился военнослужащий. Штурмовики постоянно снабжают медикаментами и продуктами мирных жителей, которые ждут освобождения города.
1: О болезнях.
0: В Израиле заподозрили первые случаи эболы в стране. Как заявили в Минздраве, пациент изолирован и получает лечение в соответствии с протоколами. В министерстве добавили, что завершение обследования и получение окончательного результата ожидается в течение 48 часов. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки денге в Шри-Ланке. Риск ее распространения в России отсутствует. Регистрируются только завозные случаи, сообщили в ведомстве. Вспышка лихорадки денге регистрируется сейчас в Шри-Ланке. С начала года там выявлено свыше 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами.
1: О погоде.
0: А в МЧС предупредили жителей Подмосковья о дожде с грозой. Прогноз действует до 21.00. Как уточнили в главке ведомства по региону, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Спасатели призвали жителей Подмосковья быть осторожными на улице, не парковать автомобили вблизи деревьев и обходить шаткие конструкции. Сейчас в Москве плюс 21, малооблачно и без осадков. В Петербурге 22 выше 0, там ясно, осадки также маловероятны. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Кораблев, в эфире программа «Метры и квадраты», ваш радиогид по миру недвижимости. В ближайшие несколько минут вы узнаете все самое интересное о квартирах, ценах и ипотеке. Начнем традиционно с новостей.
1: Новости недвижимости.
2: Спрос на вторичку в России взлетел почти на 20%. В январе-мае текущего года на вторичном рынке было заключено 568 тысяч сделок, сообщает Авито Недвижимость. В городах-миллионниках спрос и вовсе вырос почти на 50%. Эксперты связывают это с крайне слабой доступностью льготной ипотеки. У девелоперов растет объем введенного жилья с нарушением сроков. Это следует из данных единого ресурса застройщиков на 1 июня. Если в прошлом году этот показатель в среднем составлял 40%, то в текущем он достиг 60%. При этом у некоторых застройщиков срок переноса ввода жилья в отдельных регионах достиг 100% от необходимых объемов. Причины переноса сроков ввода жилья в зависимости от региона разные, говорят эксперты. От инфляции до дефицита рабочей силы. Количество задержек будет расти, прогнозирует в эфире радио «Комсомольская правда» основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: Застройщик, не продав жилья в процессе строительства и введя, например, дом с нераспроданными квартирами, попадает еще и на дополнительные налоги. Вот это основные аргументы со стороны застройщика, то есть они придерживают жилье для ввода в эксплуатацию до того момента, пока они максимально не распродадут жилье в стадии строительства для того, чтобы не платить дополнительных налогов. Чем дольше у нас будет ситуация с высокой ключевой ставкой на рынке и в экономике, тем сложнее будет, в принципе, обеспечить своевременность ввода жилья в эксплуатацию, поэтому сроки задержки ввода будут расти и в процентном соотношении площадки будут расти.
2: С Стремительно растущая доля проблемных объектов – это сигнал для рынка, уверены специалисты. И тут важна не доля объектов у каждого отдельного застройщика, а общий тренд. Во-первых, если проектов с переносами становится больше, реальное предложение готового жилья может сократиться, и в отдельных локациях это может повлиять на цены. А во-вторых, постоянные просрочки могут попросту утомить покупателей, и они не захотят вкладываться в строящееся жилье, предпочтя то, что уже построено. Да к тому же и заметно дешевле, отметил Константин Апрелев.
3: Уже готовое построенное жилье, на самом деле, сегодня на 15-20, а иногда на 30% стоит дешевле, даже построенное несколько лет назад этим же самым застройщиком. Есть риски, в том числе и некачественных инженерных систем, некачественного строительства. Это все нужно, безусловно, рассматривать в совокупности, но то, что на сегодня очень сильно снижается спрос на новостройки, и он туда не вернется в ближайшие месяцы, а возможно годы, в ситуации с задержками ввода жилья в эксплуатацию значительным количеством застройщиков, свидетельствует о том, что в принципе нужно менять модель рынка.
2: На фоне этого все больше экспертов ожидают снижения цен на новостройки уже к концу этого года. Прогнозы дают разные – от 10 до 30%. Но то, что снижение будет, согласны все. Россияне опять стали лидерами по покупке жилья в Турции. В мае текущего года граждане России приобрели в этой стране 268 квартир и домов. Это следует из отчета Турецкого статистического института. По количеству купленного в Турции жилья россияне удерживают первое место среди иностранных покупателей с апреля 2022 года. На втором месте Иран, на третьем Украина. Основные драйверы спроса – развитая инфраструктура, близость к России, программы гражданства за инвестиции.
1: Честная риэлторская.
2: На форуме движения в Сочи мы поговорили с Юлией Рыкуновой, сооснователем и директором по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2.
4: Давайте поговорим немножко о состоянии рынка недвижимости. Мы уже прожили первую половину 2026 года. Какие тренды сейчас на рынке? Падает ли спрос? Берут ли рыночную ипотеку? Вот что происходит?
5: Мы сегодня на платформе «Метр квадратного» видим, как вторичка без ипотеки перетекает во вторичку с ипотекой. И если сравнивать, например, 5 месяцев 2026 года с аналогичным периодом 2025 года, то, например, вторичка без ипотеки составляла 60%, а сегодня это уже 52%. Да? То есть это вот период к периоду. А если мы говорим про вторичный рынок с ипотекой, то здесь как раз мы видим рост, который достигается в том числе благодаря снижению ключевой ставки с 15 до 20% за 5 месяцев 2026 года.
1: Разговор с экспертами из сферы недвижимости.
2: И с нами на связи прямо сейчас коммерческий директор Яндекс.Недвижимости Евгений Белокуров. Евгений, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Какие ключевые тренды на рынке недвижимости вы сегодня видите по данным Яндекс.Недвижимости и как они влияют на решения покупателей?
6: Ключевой тренд, который виден весь последний год, это постепенное возвращение покупателей с отложенным спросом, так называемым, потому что на протяжении года у нас идет снижение ипотечных ставок вслед за смягчением денежно-кредитной политики. Однако, несмотря на этот прирост потенциальных покупателей, также, наверное, стоит отметить, что покупатели стали гораздо более рациональными и сегодня выбирают не просто между новостройками, да, каким бы то ни было, но здесь начинает участвовать и вторичка, и новостройки, которые уже были построены застройщиком, и у человека есть довольно широкий выбор вариантов, на которые он может обратить внимание. Это нас способствует в том числе и снижение доли влияния на рынок льготных ипотечных программ. Поэтому люди с большим объемом собственных средств, которые рассматривают рыночную ипотеку по рыночным ставкам, рассматривают не только подходящую под льготку новостройки, но и весь рынок. Дополнительный всплеск всегда происходит при очередном снижении ключа и в случае изменения каких-то условий действующих льготных программ. Если мы говорим про сегодняшний день, то рынок находится в ожидании потенциальных изменений по условиям семейной ипотеки. Поэтому, вот если говорить про июнь 2026 года, сегодня многие семьи, люди, которым доступна семейная ипотека, у которых, например, один ребенок, понимают, что эти условия вскоре могут поменяться, и активизировались с точки зрения покупки. Да, это вот то, что заметно. Если говорить про У нас, как про Яндекс недвижимость, то мы стараемся развиваться не просто как сервис объявлений, а отвечать текущим трендам и стать помощником в выборе жилья, да, используя аналитику рынка, технологии и, конечно, экспертный подбор новостроек, чтобы помочь принять решение, а не просто показать фильтр, по которому может покликать объявление.
4: Евгений, разрешите, задам уточняющий вопрос. А вместе со спросом на вторичное жилье растут ли цены?
6: Нет. Этого тренда мы сегодня не отключаем. Рост цен находится в рамках традиционных каких-то рыночных колебаний, в рамках 1% месяц к месяцу. Они достаточно незначительны и сильно зависят от класса недвижимости, региона и площади. Понятно, что самым популярным вариантом во вторичке, да и в новостройках, впрочем, являются однокомнатные квартиры и евродвушки, поэтому там цена меняется иногда чуть более динамично. А объекты, пользующиеся меньшим спросом, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры, во многих регионах даже могут снижаться в годовом выражении или в месячном.
4: Сегодня выбор квартиры начинается онлайн. Какие технологии помогают пользователям быстрее находить подходящие варианты и принимать более взвешенные решения?
6: Мы стараемся, на самом деле, с этим помочь, как технологическая компания. И очень хотим сделать поиск квартиры таким же простым, как диалог с понимающим человеком, с экспертом. Поэтому, в чем мы можем здесь помочь, мы совмещаем искусственный интеллект, большие данные, которые нам доступны за много лет существования, и настоящую профессиональную консультацию для того, чтобы сократить путь от поиска квартиры до принятия решения. Если говорить конкретно, то, например, благодаря искусственному интеллекту создали сервис недвижимости AI. Это возможность в простом диалоговом формате поговорить с искусственным интеллектом, который поможет тебе по твоему запросу получить небольшую выборку квартир. Причем это не просто простые параметры, да, мне нужна квартира такой-то площади, но описать некоторые сценарии жизни. Искусственный интеллект понимает этот запрос и помогает определиться с квартирой несколько проще, чем если бы человек это делал самостоятельно, используя фильтры. Второе важное направление — это цифровая визуализация объектов. Наверняка многие слышали такое словосочетание, как «зелегатура». Это возможность прогуляться по квартире виртуально, независимо от того, это уже готовая квартира, там, вторичка или построена новостройка, так и квартира, которая еще только строится. 3D-тур позволяет увидеть и почувствовать недвижимость с точки зрения ее габаритов, параметров, мест

0: реформа как-то будет выглядеть через годы, но уже сегодня очевидно, что поиск всего, и в том числе квартир, становится значительно более персонализированным. И этот тренд продолжает усиливаться. Потенциальному покупателю не нужно использовать там десятки фильтров и самостоятельно анализировать рынок. Ему нужно описать свою жизненную ситуацию, состав семьи, бюджет, требования к инфраструктуре, транспортной доступности. И большие данные, искусственный интеллект помогают найти ему несколько самых суперподходящих решений. И я думаю, что роль платформ будет выходить далеко за пределы просто поиска объявлений. Они будут помогать покупателю на разных этапах этого не самого простого процесса.
1: Я благодарю, что ответили на мои вопросы. Всем нашим слушателям хотел бы напомнить, что мы беседовали с коммерческим директором сервиса «Яндекс.Недвижимость» Евгением Белокуровым.
0: Спасибо.
2: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости. Сказано реклама.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В старой русской деревне Иванами могли назвать сразу нескольких детей в семье, а различали их по дополнительной информации, например, Ивашка Большой, Ивашка Средний, Ивашка Третий. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
6: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся на самый северный курорт Краснодарского края, в город, который называют «Жемчужиной Азовского моря». Здесь мелкое, быстро прогревающееся море, бескрайние песчаные пляжи и целебные грязи. Наш герой – Ейск. Ейск находится на северо-западе края, на берегу Таганрогского залива Азовского моря, на Ейской косе, которая отделяет залив от Ейского лимана. Море прогревается до плюс 25-27 градусов уже в конце мая и остается теплым до середины сентября. Зима мягкая, с редкими морозами. Благодаря ветрам с Азовского моря летняя жара переносится легче, чем в степи. Лучшее время для пляжного отдыха с июня по август. Бархатный сезон, сентябрь, октябрь тоже хорош. Вода еще теплая, но солнце не такое активное. О том, насколько длинный здесь курортный сезон, расскажет Наталья. Много лет назад она с семьей переехала в Ейск.
7: Ейск – небольшой уютный городок. Больше подходит для отдыха с семьей с маленькими детьми. Есть все самое необходимое и для отдыха, и для развлечений. Это красивая набережная, санатории. При желании можно даже получить лечение грязями. Это хороший, уютный, красивый парк Поддубного, дельфинарий, аквапарк, красивый пляж. Но и в целом теплое, неглубокое море. Ейский лиман – как часть Таганрогского залива. Думаю, что для спокойного отдыха он хорошо подходит. Тем не менее, если вы любите еще более спокойный отдых, то, наверное, можно поехать в

0: какую-то из станиц Ейского района, находящихся на побережье Азовского моря и Таганрогского залива.
1: Но об окрестностях чуть позже. Сначала немного истории. Ейск основан 6 марта 1848 года генерал-губернатором Михаилом Семеновичем Воронцовым. Он задумал создать на Азове новый порт и торговый город по образцу европейских курортов. Название получил от реки Ея. К концу XIX века Ейск стал крупным центром хлебной торговли и рыболовства. В 1911 году в Ейске был построен первый сероводородный источник, что дало начало курортному делу. Во время войны город был оккупирован, но быстро восстановлен. На набережной Ейска, по словам жителей, обитает призрак белой невесты. Скульптура невесты иногда оживает. Туристы замечают, что она меняет положение рук. Местные шутят, что она ждет жениха. Кроме того, интересные подземные ходы под старыми особняками. Во время гражданской войны подземелья использовались для переброски оружия. Некоторые ходы ведут к морю. Но давайте не будем уходить вглубь и прогуляемся вдоль Ейска и его окрестностей. Визитная карточка города – Ейская коса. Это песчаная полоса длиной 7 километров, шириной от 100 до 800 метров. Она разделяет залив и лиман. С одной стороны море с волнами, с другой – лиман, почти неподвижный и очень теплый. Пляжи на косе песчаные, мелкий золотистый песок. Вход в воду пологий, особенно со стороны лимана. Там можно зайти на 100 метров, и глубина будет по пояс. Именно этот пологий вход и очень теплая вода делают Ейск идеальным для детей. На косе есть спасательные станции, кафе, прокат шезлонгов, но самые уединенные места в дальнем конце косы, куда доезжают не все. Ейская коса – уникальный памятник природы. Длина 7 километров, ширина от 100 до 800 метров. Она отделяет Таганрогский залив соленой водой от пресного Ейского лимана. Пляжи здесь песчаные, с мелким кварцевым песком. А сейчас предлагаю послушать Владимира. Он с семьей давно живет в Ейске и знает, где тут самые привлекательные места.
2: Так, станица Должанская Ейского района. Очень хорошее место. Место для отдыха, для жизни. Очень комфортное. Находится недалеко от города Ейска, что очень удобно. Всего лишь какие-то 15-20 минут езды, и ты на берегу моря. Большие, хорошие, красивые, чистые пляжи. Полный сервис на этих пляжах. То есть есть сабборды, парашюты, лодки, катамараны, все что угодно, все что нужно для отдыха, все там есть. Продают мороженки, пироженки. И чем мне нравится в станице Должанской, то что очень хорошие, добрые, приветливые люди. Чистая станица, красивая. С любой стороны можно выйти к морю опять-таки. Можно выйти на залив, можно выйти на открытое море. Все в шаговой доступности. Мне очень нравится. Я рекомендую отдыхать в станице Должанской.
1: Что ж, обязательно, когда будем в ваших краях. А пока продолжим заочное знакомство с окрестностями. Ейский лиман – ключевая орнитологическая территория международного значения. Здесь гнездятся и останавливаются на пролете десятки видов птиц. Здесь гнездятся колонии большого, баклана, пестроносые чайки, рыжие цапли. А главная гордость – кудрявый пеликан, занесенный в Красную книгу. Обычных туристов, впрочем, тоже есть чем сюда заманить. Набережная длиной 2 километра – главное прогулочное место Ейска. От центра до конца косы. Выложена плиткой, украшена фонарями, скамейками и скульптурами. Та самая невеста, возле которой фотографируются влюбленные парочки. Кот ученый, ему трут лапу на удачу. Вареник с вишней на тарелке – это вообще символ города. Их здесь готовят маленькими и сладкими. Здесь есть и памятник под Дубному, великому борцу. Если вам нужны силы на что-то, нужно потереть медаль легендарного спортсмена и загадать желание. Но продолжим наше путешествие по Ейску. В 10 километрах от города, направление на Должанскую, находится Ханское озеро. Мелководный лиман площадью 35 квадратных километра. Дно покрыто черной лечебной грязью, насыщенной сероводородом, бромом, йодом, магнием. Теперь предлагаю познакомиться с Ейской косой. Она не менее популярна, чем Должанская. Во время сильного шторма 1914 года волны прорвали косу в узком месте, образовав протоку. Так образовался небольшой остров. Вообще это полуостров, но местные называют его именно так. Сейчас на него перекинут деревянный мост. На острове озеро с целебной грязью, песчаные дюны, роскошный вид на море. Идеальное место для уединенного отдыха и фотосессий. Там же находится маяк и заброшенная рыбацкая база. Окрестности Ейска – это отдельное направление для отдыха. Базироваться можно в центре, а потом устраивать радикальные вылазки-поездки, куда душа пожелает. Вы уже послушали, чем привлекает станица Должанская мужчин. А как насчет женского взгляда? И вновь обращаемся к Наталье, которая проводит там все свободное время.
0: Мы больше всего в Ейском районе любим станицу Должанскую. На мой взгляд, это уникальное место, которое находится на таком длинном мысе, коса Долгая, которая омывается с одной стороны Таганрогским заливом, а с другой стороны Азовским морем. И если на одном из морей, как мы выражаемся, волны, шторм, то можно поехать на другой берег, другое море. Там обязательно будет штиль. Что есть в Должанской? Ну, во-первых, поражает то, что очень большие пляжи, береговая линия и длинная, и пляжи широкие. Есть в Должанской и базы отдыха, и даже такой хороший комплекс, где есть разного рода развлечения, и санатории, и какие-то спа-процедуры получить можно, и поиграть в боулинг, бильярд и тому подобное. Но, в общем, конечно, это место больше подходящее для спокойного отдыха. Тоже очень много людей приезжают туда с детьми разного возраста. В целом, на самом деле, мне кажется, столько граней отдыха можно получить в Должанской разных. От спокойного до экстремального, потому что здесь же находится на самом краю косы, находится такая спортивная база отдыха, где традиционно каждый год, а иногда даже почти круглогодично, почти потому что и ранней весной, и поздней осенью сюда съезжаются спортсмены, и не только, просто люди, увлекающиеся спортом, плаванием, кайтингом, серфингом. Они устраивают, во-первых, они тренируются, конечно, но и периодически устраивают соревнования. И, в общем, это невероятное зрелище, когда все море покрывается красивыми разноцветными парусами вот серфингистов. Кроме того, что интересно, есть места, куда можно приехать с ночевкой, просто с палаткой.
1: Спасибо, Наталья, заслушалась я, но в Ейском районе не одна станица. Камышеватская, еще одна коса, не менее известная, но тоже с живописными обрывами и лиманами. Там, говорят, отличная рыбалка. Вообще, будучи в Ейске, советую заказать какую-нибудь экскурсию, а лучше несколько. Например, обзорная экскурсия «Купеческий Ейск» по особнякам истории города. Ейская коса, заповедник птиц, орнитологическая экскурсия с биноклем. Есть здесь и рыбалка. Ловные туры на катере в море или лиман. Можно предпочесть им катание на яхте, аренда с капитаном или винные туры на винограднике в соседней станице. Цены демократичные. Для детей аквапарк, дельфинарий, контактный зоопарк. Есть также огромный парк аттракционов с колесом обозрения, с которого виден весь город и море. В окрестностях страусиная ферма и конный клуб, где можно покататься на лошадях или пони. Для любителей тихого отдыха прогулки на лодке по лиману. Рыбалка, ловится бычок, тарань, судак, камбала, сбор ракушек-перловщиц. А также фотосессии на закате, на косе – это классика. Что, уже пакуете чемоданы и чистите память на телефоне? Давайте сначала расскажу, как добраться. Садитесь на поезд до станции Ейск, прямые из Москвы, Ростова, Санкт-Петербурга. Или на автобус из Краснодара. Можно приехать и на машине по трассе М4 Дон, через станицу Павловскую, затем на Ейск. Дорога асфальтирована. Заправки есть. Путь очень комфортный. Остановиться можно в гостевых домах на косе, близко к пляжу или в центре, близко к набережной. Много частного сектора. Санатории с грязелечением. С собой берите детей, друзей, спортинвентарь или удочки. Подытоживая, Ейск уютный, спокойный, очень семейный курорт. Он не пытается быть Сочи. Он просто дарит теплое море, песчаные пляжи, возможность подлечиться грязями и тихие вечера на набережной. Сюда приезжают за размеренной и безопасностью для детей. Ну или за экстримом, с соленым ветром в волосах и палаточным морским отдыхом. Какой будет у вас? Решайте сами. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
3: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
1: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
9: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
12: Об атаках.
11: Отражена атака беспилотника на Тюменский нефтеперерабатывающий завод. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщает губернатор Александр Моор. Ранее в Тюменской области был введен режим беспилотной опасности.
13: О политике.
11: В Кремле отметили любопытные нюансы в позиции Петера Мадьяра по Украине. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, у нового премьера Венгрии свой взгляд на отношения с Евросоюзом. Его позиция несколько отличается от позиции предшественника, но конкретных деталей между нами и венграми не обсуждалось. «Мы смотрим на развитие ситуации», — сказал Ушаков в интервью РИА Новости. Ранее венгерский премьер объявил, что страна не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Также, по его словам, Будапешт не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России.
14: О происшествии.
11: Генконсульство проверяет сообщение об отравлении россиян хлором в турецком отеле. В диппредставительстве заявили, что связывались с туроператором. Ситуация оперативно урегулирована, пострадавших нет. Как уточнили в дипмиссии, обращений туристов к ним не поступало. Ранее турецкие СМИ сообщили, что 25 отдыхающих пострадали в результате утечки хлора в одном из отелей Анталии. Произошло это после обработки бассейна.
15: О Москве.
11: Ночью в столице часть улиц перекроют из-за марафона. Ограничения также коснутся нескольких набережных, говорится на сайте мэрии. До полудня воскресенья нельзя будет проехать по Университетской площади, а от улицы Косыгина до Академика Самарского в обоих направлениях. До 2 часов ночи закроют движение на Тестовской улице от первого Красногвардейского проезда до Пресненской набережной. А также на Красно-Пресненской набережной от Пресненской до Смоленской набережных. До 2 часов ночи будет закрыта и Шелепихинская набережная от улицы Эрисмана до Тестовской. Полный список на сайте мэра Москвы.
16: Обо всем.
11: Черная книга растений появится в России. Ученые планируют выпустить издание инвазивных видов, угрожающих сельскому и лесному хозяйствам уже в этом году. В нем будет описано больше 500 видов растений, опасных для экологических систем. Ранее в нашей стране обновили красные книги по животным и растениям, а также выпустили черную книгу флоры средней полосы России с агрессивными видами. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
12: Здравствуйте. На Радио «Комсомольская правда» замечательный гость. Из далекой Америки приехал выпускник кафедры биофизики физмех факультета Ленинградского политеха. Замечательный российский фантаст. Отец русского фэнтези. Николай Данилович Перумов, или Ник Перумов, который известен не только нашей стране, но и поклонникам фантастики по всему миру. 22 года назад вы сказали в интервью изданию «Мир фантастики»: «Я считаю, что мы занимаем прочное второе место сразу после англоязычной фантастики». А сегодня, спустя два десятилетия...
16: Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Рад быть с «Комсомолкой». Рад тому, что, несмотря ни на что, вот продолжаем движение, продолжаем говорить в эфире, продолжаем нести слово правды, все-таки комсомольская правда, да, на это упор. Прошло, да, прошло два десятилетия, и я хочу сказать, что сейчас мы, наверное, занимаем, делим первое-второе места, уже такие честные первое-второе места, но не с англо-американской фантастикой, а с китайской.
12: Китайцы вышли в лидеры
16: в мире фантастики. Ну, окей, задача трех тел, да, проблема трех тел. Назову эту книгу. Это просто как пример. Именно мы просто плохо знаем этот рынок, у нас его переводят еще недостаточно, мы как-то привыкли, давняя наша еще советская традиция переводить англо-американскую фантастику, началось это давно, если помните, была такая красно-серая серия «Библиотека современной фантастики».
12: Прекрасный 22-томник.
16: Да, культовое издание, каждый советский русский любитель фантастики тогда считал необходимым иметь это на своей полке. Эта традиция, конечно, очень жива, но я, как человек, долгие годы проживший в Соединенных Штатах, тут, я должен прямо сказать, гордиться тут нечем. Это решение было тяжелым и вынужденным. 90-е годы, развал всего и вся. Мы с супругой в рынок не вписались, и трясти секонд-хендом на базарах так и, в общем, не научились, и поехали тогда там, где могли работать по специальности, то есть такие, знаете, научные гастарбайтеры в каком-то смысле. Ну вот, и возвращаясь к вашему вопросу, мы свое лидерство не уступили, а вот англо-американская фантастика, она откатилась очень сильно назад.
12: Причина?
16: Причины, прежде всего, те, которые во многом не то чтобы погубили, но стреножили советскую фантастику. Это заидеологизированность. У нас был Лавлит, у нас была необходимость звать молодежь в технические вузы, поэтому вот фантасты старшего поколения, они работали над так называемой фантастикой ближнего прицела, за исключением братьев Стругацких и еще нескольких имен. Владимир Михайлов назову, такого автора, покойного, к сожалению, уже. И сейчас тоже та же самая заидеологизированность пришла в американскую фантастику.
12: А в чем это выражается?
16: Ну, в том, что если у нас нужно было продвигать идеи социализма, социалистической науки, соцреализм только в фантастических декорациях, то там нужно продвигать вот повестку, там нужно продвигать права меньшинств, там нужно продвигать трансгендерство. Тут я должен
12: то, сделать. Что называется демократическими ценностями?
16: То, что называется даже не демократическими ценностями, а либеральными ценностями. Да? Тут, по-моему, согласно закону, мы должны поставить звездочку и сказать, что ЛГБТ-движение запрещено в России по закону.
12: Да, Наш гость сделал работу за ведущего. Спасибо. Вот эта повестка, она возникла когда? В 90-е или уже сейчас, 2000-е?
16: Она возникла на рубеже нулевых годов, то есть на рубеже 90-х и нулевых, когда вот это вот прекрасное либеральный постулат, что никто не должен подвергаться дискриминации за свои особенности, какими бы эти особенности ни были. В общих чертах, да, это, наверное, это прекрасно, это замечательно. Никого нельзя дискриминировать, потому что он какой-то вот отличающийся от большинства. Да. Если у нас есть кривое распределение по Гауссу Гауссиана, то нельзя сказать, что ее правое или левое крыло должны подвергаться каким-то репрессиям просто за то, что люди вот такие. Но, как всегда, тут с водой выплеснули ребенка, и защита прав реальных людей превратилась в либеральную диктатуру. Это то, что я говорю, это на самом деле общее место. Это повторяется множеством американских более или менее консервативных или даже центристских авторов, блогеров, лидеров общественного мнения, Джо Роган, ну, Такер Карлсон, их масса, не знаю, Марджери Тейлор Грин, бывшая член Конгресса Соединенных Штатов, имя им легион. И опасность этого давно была замечена, но вот давление демократического лобби, особенно в образованной среде, было неимоверно высоко, и в результате сейчас очень трудно найти произведение, где не было бы вот этой вот повестки, где не продвигалась бы идея вот этого вот диктата меньшинств. В результате этого положительный герой, очень желательно, чтобы он был бы вот из числа этого меньшинства.
12: Чёрным инвалидом, гомосексуалистом.
16: Ну да, вот вы за меня произносите все эти страшные слова. Вот опять же, там мы ставим все звездочки, которые необходимы. Это может звучать смешно и как анекдот, но реальность именно та, что Америка начала строить Советский Союз 2.0, причем в самом худшем его изводе. В Советском Союзе я, будучи монархистом, имперцем, человеком, написавшим антибольшевистский роман «Александровские кадеты», антибольшевистский, не антисоветский, подчеркиваю, я говорю абсолютно прямо, да, в Советском Союзе, в котором я родился и вырос, было множество очень хороших вещей, которые очень хорошо было бы продвигать и продолжать и поддерживать, но Америка заимствовала худшие черты, в том числе вот этот вот идеологический диктат, что должно быть или так, или никак. Сила старой Америки была именно в том, что там относились действительно с настоящим плюрализмом, ну вот, к достаточно широкому спектру взглядов. Пока вы не лезли в строго определенные области, вас не трогали. Вот сейчас это там кончилось. И в результате началось вот это вот давление по всем фронтам, по всем линиям. Должно быть так и никак иначе, а если вы делаете что-то не то, вас отменяют.
12: Удивительно, но еще 16 лет назад, когда мы, ну, во всяком случае, внешне поддерживали дружбу с Западом, готовились к Олимпиаде в Сочи, которую блистательно провели, к чемпионату мира 2018 по футболу, который тоже провели неплохо. Вы после взрывов в московском метро сказали, те, кто дергает за ниточки, кто управляет СМИ, общественным мнением, заражены тяжелейшей иррациональной русофобией, именно русофобией как болезнью. А все, что плохо для России, то хорошо для Англии, тире или дробь Америки. И вы это видели, вы это чувствовали, живя в США, путешествуя по миру, или это со страниц, это из сети шло, со страниц медиа?
16: Это шло со страниц медиа, потому что уже тогда. Я много лет прожил в разных штатах Америки, я путешествовал по Америке и по миру. И я могу сказать, что вот на уровне обычных, нормальных людей, моих коллег, соседей, родителей, соучеников моих детей в школе, никакой русофобии не было.
12: То есть на бытовом уровне все было нормально?
16: Да, абсолютно.
12: Или почти все?
16: Ну, я честно смогу сказать, я не могу вот сейчас вытащить какие-то примеры именно русофобии по отношению к себе, к своим детям, к нашей семье. Нет. А вот со стороны медиа, да, вот это вот шло, и эта демонизация, это тяжелейшая форма русофобии, которую американская элита унаследовала от британской, она была, есть и продолжает есть, и...
12: Но тогда-то чем это было обосновано? Еще даже близко не было Крыма, там, госпереворота в Киеве, 10-й год, все вроде бы нормально, проходит только что одна Олимпиада как раз в Канаде, другая готовится в Лондоне, мир, дружба, жвачка, а при этом и русские как бы везде, русские везде присутствуют, они еще ниоткуда не изгнаны.
16: Знаете, этот фон был постоянный, он никуда не исчезал, и... Тут мы должны обратиться к термину «большая игра», это 19 век, вспомним так любимого в России автора Рюдьярда Киплинга.
12: Все читали, «Бремя, да? белого человека».
16: Да, «Бремя белого человека» или роман Ким его, где подчеркивается буквально экзистенциальная борьба Британской империи, британского истеблишмента с вот этими вот ужасными, страшными русскими варварами. Я бы так сказал, для нашего, для русского человека, образованного русского человека, эта русофобия является действительно иррациональной, потому что интересы Британии и интересы Российской империи и интересы современной России пересекаются в очень... или пересекались в очень незначительной степени.
12: Мы вернемся после небольшого перерыва. В студии радио «Комсомольская правда», отец русского фэнтези Ник Перумов. Мы говорим об очень важных вещах. Вернемся после небольшого перерыва.
6: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
18: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
20: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
12: Продолжаем разговор с Ником Перумовым, отцом русского фэнтези, биофизиком и писателем, который открывает и открывал, и открывает новые миры, которые интересны очень большому количеству людей. Но однажды вы сказали, что мое поколение было перекормлено в школе Великой Отечественной войной и той подачей этой войны. И нам пришлось много пережить, повзрослеть, посидеть и только потом переосмыслить войну. Как лично вы переосмыслили ту войну?
16: Я ее переосмысливал прежде всего через опыт моей семьи, так получилось, что оба моих деда в силу возраста и специализации не были на фронте. Оба они были инженерами. Один строил военные заводы на Урале, другой прокладывал железные дороги и получил даже сталинскую премию за создание рельсосварочной машины. Но воевали и погибли. Погиб мой дядя совсем молодым мальчишкой под Ленинградом, старший сын моего деда по отцу. Я это переосмыслил прежде всего как отказ от такого, знаете, как отказ от двух крайностей. Первая крайность была, что мы победили, мы победили, знаете, вот так вот, не то чтобы легко, но 10 сталинских ударов, весь советский народ в едином порыве встал на борьбу. Ну, и другая крайность, которую мы падали, но не упали, к счастью, в 90-е годы, это выражается кратким таким, как теперь говорят, мемом или афоризмом. А вот проиграли бы, пили бы баварское. Да? Это было очень популярно, продвигалось там в 90-е годы.
12: Угу. И почему бы не сдали Ленинград?
16: Да, и почему бы не сдали Ленинград, да, совершенно верно. Французы же сдали Париж, да, и там все было хорошо. Ну, вообще говоря, во Франции все было очень хорошо. Они прекрасно себе жили. Вот Жак Ив Кусто, наш знаменитый океанограф, которого очень любили в Советском Союзе, он, между прочим, был кадровым офицером французского флота. И вот представьте себе, 1942 год. Ваша родина только что проиграла абсолютно по всем статьям, капитулировала, сдалась. Боши промаршировали по центру Парижа и, так сказать, утвердились там. Им удалось то, что они не смогли сделать в 18-м. И Жак Ив, как я сказал, кадровый офицер, который присягал прекрасной Франции, вы думаете, он ушел в сопротивление? Вы думаете, он зарыл винтовку, потом откопал? Может быть, он пускает...
12: Честно говоря, не знаю.
16: Пускает эшелоны под откос? Или хотя бы там, не знаю... убивает из-за угла немецких офицеров, оккупантов в Париже. Нет, Жак Ив лежит на прекрасном песочке на Средиземноморском побережье и думает, как бы вот им с друзьями нырять поглубже и оставаться на глубине подольше, и изобретает вот акваланг. Это вот этим он занимался летом 1942 года в оккупированной Франции. И в этом как бы колоссальная разница, да, между менталитетом там и менталитетом у нас. И я переосмысливал именно через осознание вот этого вот менталитета, что какие бы претензии к советской власти тогда у людей не были, а они были очень серьезные, но пришло то, ради чего мы должны оставить все наши какие-то разногласия, какие-то претензии, и вот идти до конца.
12: А вы же хотели написать книгу, если я ничего не путаю,
16: хотел.
12: О 1941 году.
16: Хотел, отложил, не могу. Вот все по той же причине, потому что действительно есть вещи, о которых можно писать или самому через это пройдя, но, к сожалению, фронтовики, они практически ничего не писали вот о лете 41-го. Точнее, писали, но вот опять же, вот в том же вот... ключе, которым мы были перекормлены, что никакой особой трагедии не было. Ну да, враг силен, враг наступает, мы там временно отходим, преодолеваем трудности, в общем, ничего. А вот той вот трагедии, которая это была в западных областях, в Белоруссии, в Смоленской области, и вплоть до самой Москвы, об этом даже Константин Симонов, наверное, лучший из тогдашних военкоров, отец всех военкоров, в своей очень честной книге «100 суток войны», даже он, я вижу, как он вот себя останавливал, что вот нет, я не могу об этом писать. Какие-то вот намеки у него прорываются. И то, что эта трагедия была смесью геройства и подлости, и трусости, невероятных подвигов и невероятных же предательств, но подвигов, разумеется, было на порядок больше. Вот через вот это, через осознание вот этого, вот этой вот сложности всего этого, я и переосмыслял, что да, да, были люди, которые с готовностью пошли служить немцам, да, были люди, которые бежали, да, были люди, которые вывозили свои фикусы и свое имущество, в то время как раненые оставались на обочинах. Да, были случаи, когда немцев приветствовали цветами, в частности, во Львове.
2: Даже в Киеве это тоже было.
16: Да, даже в Киеве, даже и сейчас, когда вы смотрите на трофейные немецкие фотографии, немецкая девушка приезжает работать в Киев и, значит, хорошо проводит там время. То есть вот эта вот сложность этого процесса, его, конечно, нельзя замалчивать, потому что от правдивого рассказа о всех тех трудностях, которые были пережиты, о тех подвигах и тех, о тех высотах и о тех провалах, которые были, только возрастает наша слава. Я это переосмыслил именно через вот эту сложность, отходя от такого вот, знаете, шапкозакидательства некоего.
2: А вы подступались к этой работе?
16: Я подступался к ней несколько раз.
2: Есть наброски?
16: Наброски есть, их много, но, знаете, автор иногда понимает, что есть вещи, которых он не расскажет так, как он считает достойным об этом рассказать. И поэтому я этот роман оставил.
2: Но вы собираетесь к нему вернуться?
16: Нет, я к нему не вернусь. Для этого у меня нету соответствующего душевного опыта. И, к сожалению, этот душевный опыт, он уже практически ушел. Все-таки об определенных моментах, наверное, чтобы это отразить, нужен был вот талант. Нужен был талант не мой. Талант Пушкина, талант Достоевского. Может быть, вот они бы вот волшебным образом возникнув в нашем времени, может быть, они бы смогли. Может быть, родится новая проза, может быть, родится проза среди тех, кто воюет сейчас, может быть, вот люди, которые сами через это все прошли, они смогут переосмыслить уже и написать о 41-м, о нашей величайшей национальной трагедии, потому что львиная доля наших потерь, она, в общем, пришлась на
2: 41-й
16: год. Я имею в виду потерь вот территории, потерь в гражданском населении, а потом это гражданское население вымаривалось голодом, вывозилось в Германию, и когда нам пришлось, да, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, точнее, пел, наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пряди и крохи, то приходилось сносить артиллерии наши же города и наши деревни, потому что там враг, и уже нет возможности разбираться, есть там гражданское население или нет гражданского населения. Надо было идти вперед.
2: Но есть еще такой жанр, как альтернативная история, и тут тоже вы бы не стали то, что называется литература попаданцев,
16: вот
2: погружать.
16: Тут бы как раз стал бы. Роман 1941 – это была моя попытка вот действительно написать на абсолютно серьезно и вот пытаясь действительно войти в шкуру человека того времени.
2: Когда Сталину кладут на стол некую докладную, и все меняется?
16: Нет, нет, я имею в виду 41-й год, это 41-й год для меня роман этот, это был не попаданческий роман, это не альтернативная история, это именно был военный роман, где я хотел, ну, не знаю, назовите это гордыней, но хотелось бы написать что-то подобное «Живым и мертвым» Симонова. И, кстати, вот об этой книге я просто вижу, да, как уже опытный литератор, я вижу, как Симонов себя тоже останавливает. Нет, я не могу об этом написать. Нет, нет, нет, не могу. И об этом не могу, и о том не могу. И поэтому тоже получается вот это вот... Ну да, немцы дошли до Москвы, но Но в общем. И вот это вот «но в общем», оно, кажется, очень сильно нам тогда повредило. И когда ты пытаешься написать вот этого, без вот этого вот ощущения, с полной отдачей, с полным погружением, вот тут ты и понимаешь, что нет, не можешь, не сможешь, получится лажа.
12: На радио «Комсомольская правда» говорим с одним из ведущих российских фантастов Ником Перумовым. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
21: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин.
22: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить «Простатодинон» в подарок. Звоните. Звездочка 125.
21: В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
22: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить «Простатодинон» в подарок. Звоните. Звездочка 125. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
21: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
23: Об атаках.
11: Власти Тюменской области сообщили об отражении атаки беспилотников на НПЗ. Завод не поврежден, сотрудников успели эвакуировать, рассказал губернатор Александр Моор. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Ситуация находится под контролем. Сегодня в Тюменской области объявляли беспилотную опасность.
23: О политике.
11: В Кремле отметили любопытные нюансы в позиции Петера Мадьяра по Украине. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, у нового премьера Венгрии свой взгляд и на отношения с Евросоюзом. Его позиция несколько отличается от позиции предшественника, но конкретных деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, рассказал Ушаков в интервью РИА Новости. Ранее венгерский премьер объявил, что страна не будет отправлять оружие и военную технику Украине. Также, по его словам, Будапешт не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России.
23: О законах.
11: В Венгрии ограничили полномочия премьера двумя сроками. 16-ю поправку к основному закону страны подписали президент Тамаш Шуйок. Документ имеет обратную силу и не позволит экс-главе Кабмина Виктору Орбану занять эту должность. Ранее законодатели сочли поправку необходимой в целях защиты конституционных принципов верховенства закона и демократии. Она распространяется на лиц, занимавших должность премьера Венгрии с 90-го года.
23: О происшествии.
11: 9 человек, в том числе 13-летний подросток, пострадали в результате удара молнии во время спортивного праздника в городе Раштадт на юго-западе Германии. Об этом пишет Бильд. Посетители гандбольного фестиваля устанавливали палатки. В то время, когда в них ударила молния, 6 доставили в больницу.
23: О мошенниках.
11: Студентов предупредили о рисках стать жертвами мошенников при подработке. В СКР заявили, что преступная схема обычно начинается с несложных поручений. Например, проверить, как так называемые сим-боксы, которые используют мошенники. После этого злоумышленники вовлекают студентов в совершение более тяжких преступлений, в том числе в террористическую деятельность.
23: О валютах.
11: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля 17 копеек. Юаня 10 рублей 81 копейка.
23: О погоде.
11: Сейчас в столице плюс 21, малооблачно и без осадков. В Петербурге 22 выше 0, там ясно, осадки маловероятны. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
23: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
12: С Николаем Даниловичем Перумовым, лучшим фантастом Европы 2004 года. Напоминаю тем, кто умудрился не прочесть ни единой его книги. Мы говорим о событиях прошлого, о событиях настоящего и будущего. Однажды вы сказали, что компьютерные игры для себя закрыли. Но по вашим книгам, совместным работам с Сергеем Лукьяненко «Не время для драконов» и «Не место для людей» были созданы игры. Вы их видели?
16: Только по «Не время для драконов».
12: Так.
16: Видел, да, видел.
12: И как вам?
16: Ну, попытка была хорошая, но в силу ограниченности бюджетов и ограниченности аппаратных средств, конечно, это не достигло того уровня, на которое хотелось бы, хотя у этих игр были свои поклонники.
12: А вы сами из мира игр ушли?
16: Из мира игр, да, в общем, я ушел. Я перестал.
12: Неинтересно ли, времени нет?
16: И то, и то. Слишком много осталось проектов, которые нужно сделать, слишком много книг, которые я еще хочу написать, слишком много всего, что есть, и просто нет возможности тратить время на вот такие вот очень времяпожирающие развлечения. А так когда-то, да, когда я был моложе, да, я был геймером, как это называется, я был, ну, не игроком, все-таки игрок в нашей русской традиции, это больше игрок в азартные игры.
12: Могли играть ночами?
16: Мог.
12: Напролёт?
16: Да. Ну, не напролёт, уже не те мои годы, но мог, да. Особенно, когда вот это все только начиналось, когда все это было таким новым, таким ярким, таким неожиданным, даже хотя это было не очень. Ну, может быть, это не достигало уровня там современных игр, как там «Ведьмак» или «Бог войны». Но все равно это было действительно, это было вот погружение в действие, погружение в фантастический мир, и, конечно, это притягивало. Сейчас уже ты видишь, что возможности этого не то что ограничены, но для того, чтобы в них что-то серьезно делать, ты должен посвятить этому слишком много времени и сил, и это уже совсем другой калинкор.
12: Как вообще работать с другим человеком в том жанре, который вы сделали крайне популярным в стране?
16: На самом деле работать в соавторстве не так трудно, как кажется. Излюбленный вопрос, как вы пишете вдвоем, это задавалось братьям Стругацким, и Борис Натанович оставил, в общем, подробные достаточно, не то что воспоминания, но он и сам об этом рассказывал, и из опубликованных сейчас их писем с переписки с Аркадием Натановичем. Мы знаем, как они это делали, там, как набрасывался сюжет, как потом разрабатывались определенные куски, как они пересылались друг к другу, как этот текст перечитывался, правился, носились предложения и делали следующие шаги. Фактически ты так и работаешь.
12: То есть у вас процесс похожий?
16: Процесс очень похожий, да.
12: Никто из вас не тянет одеяло на себя?
16: Нет, никто одеяло не тянет. Наоборот, мне везло с авторами. С Сергеем Васильевичем мы работали очень продуктивно. Вот нам нравилось работать вместе.
12: А тогда вы можете назвать сейчас те проекты, над которыми работаете прямо сейчас?
16: Ну вот прямо сейчас у меня в работе отдача старых долгов, тех книг, которые мои читатели ждали долгие годы, иногда и десятилетия. Это завершение вот моей средиземской эпопеи, Средиземье в мире профессора Толкина, который, ну, конечно же, в моих книгах это не мир профессора Толкина, это прямо говорю, я никогда не писал вот такое строгое каноническое продолжение. Это такое, знаете, отражение, как у Желязной, если вы читали «Девять принцев Амбера». Вот Амбер отбрасывает бесчисленное количество отражений, и у Средиземья тоже отбрасывает бесчисленное количество отражений. Поэтому вот у меня, будем считать, действие происходит в одном из таких отражений, достаточно близких, но, тем не менее, отражений. Я завершаю роман, дилогию «Небо Валинора». Я переделал свою старую неудачную книгу Адамант Хенны, я ее переписал. Это была моя неудача, когда я был, что называется, молод и не очень хорошо умел управлять текстом, в чем я признаюсь. Я эту книгу, я единственную из своих книг, я, в общем, переделал. И сейчас дописываю, редактирую книгу под названием «Кровь Арды». Это завершение средиземского цикла. Потом это вторая имперская дилогия. Если помните, у меня была такая дилогия, называлась «Череп на рукаве, череп в небесах», или, «Череп первая небесах имперская, да». Или «Первая имперская дилогия». Я долго хотел не то чтобы продолжить, а, в общем, написать следующую фазу этой истории. И вот сейчас над ней работаю. И другие из других проектов, потому что я одновременно пишу много книг, я не могу сосредотачиваться на какой-то одной, я выгораю, я теряю интерес, работа из радости превращается в работу, да, в обязанность, вот там, как раб на галерах, да, двигай весло, выдавай текст. Я так не могу, я должен радоваться, поэтому я переключаюсь. Поэтому у меня в работе и «Раб неназываемого» – это завершение «Хроник Хьорварда», моей тоже классической трилогии, хотя он идет не так быстро, как хотелось бы. У меня и четвертая книга из «Приключений Молли Блэквотер» – это такой стимпанк, паропанк в сочетании с русским фэнтези. Героиня моя, в общем, она выбрала свой путь и твердо по нему идет. Это была такая попытка показать нас с точки зрения чужих, вот как они нас воспринимают, и как потом они в нас погружаются. Вот эта вот девочка Молли, да, она как бы такая викторианская англичанка, но вот она находит в себе силы понять этого вот чужого и понять, что этот чужой на самом деле действительно обладает той самой всемирной отзывчивостью, о которой говорил Достоевский. То есть, эта вот книга тоже называется «Магия и мониторы». Ну и, в общем, я написал, и сейчас вышла новая абсолютно дилогия в новом мире. Вышла книга «Демоны и знаки», сейчас готовится к печати, уже вот сверстали книгу «Руны и пути». Это моя попытка уйти в совершенно новую вселенную. Ну, то есть, проектов много, и какие-то, может быть, я сейчас даже сходу и не назову, потому что я к ним обращаюсь, потом отставляю, потом снова возвращаюсь.
2: Что с кинопроектами по вашим книгам?
16: С «Рождение мага» как такового развития, как вот именно сериал, развития не получило, прежде всего потому, что все-таки технические средства нужны здесь очень продвинутые. «Алмазный меч», «Деревянный меч», к нему написан сценарий. И вот продолжается работа над компьютерной игрой по этому роману. Там
2: Но сценарий, он еще не взят в работу как...
16: В работу он не взят, потому что, скорее всего, сейчас более перспективно в условиях вот такой вот цифровизации, более перспективно двигаться по треку компьютерной игры, компьютерной среды, и потом двигаться уже непосредственно к экранизациям, потому что многие из молодого поколения, они заходят в это вот именно через компьютерные игры.
2: Искусственный интеллект придется привлекать?
16: Да, придется привлекать искусственный интеллект, хотя, опять же, я всегда говорю, что это не искусственный интеллект, это большие языковые модели, это красивое название, на самом деле это просто алгоритмический подбор, ну, буквально, в смысле, по созвучию, вот, по аналогии. Ничего творческого этот искусственный, в кавычках, интеллект, в кавычках, сделать не может. Он может более или менее связано или менее связано имитировать вот какие-то паттерны, которые есть в человеческой литературе, но он не может ни сгенерировать сюжет, он не может сгенерировать характер, он не может сгенерировать эмоции. Он выдает, знаете, вот такое есть в нашем лексиконе авторском словечко, извините за тавтологию, словопомол. Вот он этот словопомол и выдает в огромных количествах. Пожалуйста, да. Это он вам выдаст вагон, какой там вагон, эшелон, отдельную платформу и маленькую тележку, и маленькую тачку без ограничений. Но все это будет именно словопомолом. И я честно могу признаться, что я не вижу сейчас вот для данного уровня технологий, я не вижу здесь перспективы. Больше того, вот сейчас, когда я

0: самое. Искусственный интеллект элементарную эту задачу провалил. Он ничего не смог найти. Хотя...
1: Или нашел ошибочные вещи.
0: Находят ошибочные вещи, сочиняет, галлюционирует, придумывает.
1: На радио «Комсомольская правда» один из лучших ведущих российских фантастов Ник Перумов. Мы вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя...
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
5: и хорошего настроения.
4: Семейный центр «Атмосфера» – Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
5: Ура! Идем в атмосферу!
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор с отцом русского фэнтези Ником Перумовым. Как вы относитесь к тому, что вас называют отцом русского фэнтези? Это справедливая оценка? И кого бы вы еще среди родителей жанра назвали?
0: Ну, нас было трое
1: так.
0: Тогда.
1: Их было трое на
0: челне. Их было трое, да. Их было трое. Если быть абсолютно хронологически точным, то... Первой книжкой вот такого вот русского фэнтези была книга Лены Хаецкой «Меч и радуга». Но она вышла под импортным псевдонимом Madeline Simmons. Потому что вышла в издательстве «Северо-Запад», покойном издательстве, в так называемой знаменитой «желтой серии», в которой выходил вот Толкин, выходила классика фэнтези. И вот там появилась эта книга «Меч и радуга». Это было лето 93-го года. То есть формально у Лены есть пальма первенства. У меня есть пальма первенства в том, что в этой желтой серии была впервые напечатана моя книга под русской фамилией. Хотя и со слегка англизированным именем, да, но, с другой стороны, называть там Николая Ники, это было принято в начале века, да, в том числе и в моей семье, среди старшего поколения моей семьи. То есть, и третья – это «Волкодав» Марии Васильевны Семеновой. Вот, можно сказать, что русского фэнтези один отец и две мамы. Хотя между нами никогда не было никаких, упаси Господи, отношений, вот, что можно было бы, чтобы никто бы не воспринял мои слова об отце и матерях слишком уж буквально. Вот три первых автора, которые пошли именно в фэнтези. До фантастики, да, уже давно публиковался Крапивин, уже, по-моему, вышла «Пристань желтых кораблей» Сергея Васильевича Лукьяненко, выходили книги Гуликовского, но это было больше все-таки фантастика. Все-таки в Советском Союзе была гораздо более сильная школа.

0: НФ, научной фантастики, чем фэнтези. Фэнтези вообще, ну, грубо говоря, не существовало, потому что этот жанр казался действительно каким-то странным. Никто не писал про эльфов, никто не писал про гномов, и даже на основе, там, не знаю, славянской мифологии никто тогда не писал ничего.
1: А почему вы, ну, если я правильно понимаю, несколько лет переводили Толкина с учетом того, что «Властелин колец» у нас, не знаю, был под формальным, не под формальным запретом, и шансов на то, что это когда-нибудь увидит свет, будет напечатано в России, они были, мягко говоря, невелики?
0: Просто чисто из любви к искусству. Это были 80-е годы, честно говоря.
1: А где вы нашли вообще его на английском-то? Вот.
0: Ой, Ленинград, портовый город,
1: Так.
0: моряки привозили не только...
1: Угу.
0: Господи, как это?
1: Не сам издат.
0: Да, не сам издат привозили, не только сам издат привозили, не только кассетные магнитофоны, или этот, как его, господи, мохер. Боюсь сделать неправильное ударение.
1: Махер.
0: Махер, ну вот. Попадали книги разными путями, и вот в моем случае просто вот удачно
1: И
0: нарвались.
1: вы так хорошо знали английский, что сели за перевод на русский.
0: Это
1: Там же ведь...
0: была моя дерзость. Я штурмовал, что называется, как корабли штурмуют бастионы. Известный наш фильм, советский еще. Не обладая достаточными знаниями языка, я сидел в словарях, обложившись словарями, и штурмовал вот этот вот очень сложный, красивый, настоящий, глубокий английский язык профессора Толкина.
1: Действительно, несколько лет вы переводили?
0: Несколько лет, да, я переводил это было очень медленно, и это была большая, очень трудная работа. И, конечно же, я видел, что я отхожу от духа книги,
1: Переводя буквально?
0: переводя, ну, переводить буквально, да, и вот ты чувствуешь, что ты хочешь что-то внести свое. Но если ты хочешь внести свое, то, извини, пиши свое, да. А вот текст самого «Властелина колец» нужно оставить таким, каким он есть. Если вы меня спросите, какой перевод я считаю лучшим, такого не существует. Все переводы, ну, скажем так,
1: А вы
0: наверное,
1: прочли
0: перевод
1: то, что было
0: Костяковского,
1: все у нас, да?
0: да, перевод Костяковского и Муравьева, вот этот первый том, сокращенный книжка «Хранители», с которого началась Толкиниада в Советском Союзе-России. Это очень поэтический перевод, очень красивый, там великолепный русский язык, вот, за который отвечал покойный Андрей Костяковский. Последующие переводы, которые уже делал один Муравьев, гораздо менее удачны.
1: Но это что, это не столь близко
0: Это
1: истинному
0: не столь
1: Толкину?
0: близко к истинному Толкину, да. Все-таки я боюсь, что адекватно перевести «Властелина колец» на русский вообще невозможно. Это глубоко религиозная, глубоко католическая книга.
1: То есть есть специфические терминологии, которые не переводятся на русский?
0: Не то, что терминология, а все-таки вот этот вот дух и строй английской речи, которая красиво звучит по-английски, но если вы попытаетесь буквально перенести это на русский язык, у вас
1: Теряется.
0: теряется,
1: То
0: да,
1: есть
0: ну,
1: теряется темпоритм, теряется
0: теряется
1: музыкальность.
0: ритм, теряется музыкальность, становятся тяжелыми, неуклюжими, перегруженными эпитетами. Ну, вот смотрите, да, по-английски прозвище Арагорна, да, одного из главных героев, Страйдер.
1: Страйдер или страйкер?
0: Страйдер,
1: Так.
0: через D, страйд, от глагола to stride, буквально это шагать. То есть четкое, красивое, энергичное английское слово «страйдер». Да, это вполне можно считать прозвищем. А вот попробуйте перевести его адекватно на русский. Как только не извращались. Бродяга шире шаг, там, бродяжник, странник. Ну,

0: Комсомольская правда.
1: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О безопасности.
2: Силы ПВО за 7 часов сбили над российскими регионами 57 украинских беспилотников. Атака отражена с 7 до 14.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тюменской областями, а также Московским регионом, Пермским краем, республиками Крым и Татарстан.
1: О конфликтах.
2: Дмитрий Медведев назвал Ормузский пролив персидским ядерным оружием. Подписание меморандума между США и Ираном не приведет к миру на Ближнем Востоке, считает замглавы Совбеза. По его мнению, неофициальный третий участник сделки, Израиль, в любой момент может разрушить хрупкое перемирие. Политик считает, что Тель-Авив затаил обиду, а значит, будет мстить и продолжать боевые действия. По словам Медведева, Ормузский пролив реально превратился в персидское ядерное оружие, которое будут использовать.
1: О болезнях.
2: В Израиле заподозрили первый случай эболы в стране. Как заявили в Минздраве, пациент изолирован и получает лечение в соответствии с протоколом. В министерстве добавили, что завершение обследования и получение окончательного результата ожидается в течение 48 часов. Роспотребнадзор держит на контроле сообщение о вспышке лихорадки денге в Шри-Ланке. Риск ее распространения в России отсутствует. Регистрируются только завозные случаи, сообщили в ведомстве. Вспышка лихорадки денге регистрируется сейчас в Шри-Ланке. С начала года там выявлено свыше 44 тысяч случаев заболевания с 28 летальными исходами.
1: Про бензин.
2: В Тульской области появились очереди на сетевых АЗС. На некоторых заправках нет топлива, сообщило региональное правительство. Управление Федеральной антимонопольной службы контролирует ситуацию с ценами на топливо в регионе. В Тульской области 74% заправок сетевые. На большинстве таких АЗС бензин в наличии и цены не изменились. Отсутствие топлива на ряде сетевых заправок власти связали с перестраиванием логистики. Накануне вице-премьер Александр Новак поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием в стране на нефтепродукты.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка.
1: О погоде.
2: В столице плюс 21, облачно, возможно, гроза. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
4: Здравствуйте, друзья! Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Эту программу я веду вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской академии наук Александром Сергеевым. Александр Михайлович, здравствуйте!
5: Здравствуйте, Мария!
4: В гостях у нас сегодня геолог, палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры палеонтологии Московского государственного университета имени Ломоносова, академик Российской академии наук, президент Российского палеонтологического общества и один из авторов Большой российской энциклопедии Алексей Розанов. Алексей Юрьевич, здравствуйте и добро пожаловать.
6: Здравствуйте, Мария.
5: Алексей Юрьевич, ну, вы знаете, что я исключительно ценю вас, ценю наши с вами отношения.
6: Спасибо.
5: И считаю, что вы в современной науке занимаете исключительно важные позиции и в российской науке, и в мировой науке. Скажите, пожалуйста, вот вы известны прежде всего как палеонтолог. С другой стороны, астробиология – это ваше увлечение, и я знаю, насколько оно у вас в последнее время

0: захватывает. Скажите, пожалуйста, а вот почему так получается, что палеонтология и астробиология уживаются очень близко в сфере ваших интересов?
1: Вопрос, конечно, и сложный, и очень простой. Понимаете, с детских лет у меня были учителя, которые все время меня занимали разными вещами. И у них был такой принцип. Они мне что-то поручали, я выполнял это, и потом они говорили, я хотел продолжать, я говорю, не надо, вот это теперь делай. И среди моих учителей были замечательные люди, но я не буду сейчас перечислять фамилии, их было довольно много, но это были одни из крупнейших по тому времени, ну и сейчас они известны как крупнейшие специалисты в разных областях. Поэтому, значит, каким-то образом они мне прививали интересоваться всем, чем не попадя. Понимаете? Мой учитель, академик Меннер, мне приносил, когда я был совсем еще маленьким, только что поступился в геологический институт, он мне принес книжку Вавилова, Берга, и сказал, прочитай. А с помощью идеи Вавилова я сделал эти самые гомологические ридоархи, которые имели совершенно предсказательный, так сказать, смысл. И сейчас я совершенно спокойно могу сказать, что в генетике одно из самых интересных вещей, которые недооценили в силу, ну, чисто событий таких человеческих, потому что с какого-то момента Вавилов стал и менее популярен, чем Лысенко, но я мягко выражаюсь.
0: Алексей Юрьевич, а вот все-таки теория становится признанной, когда появляются различные открытия практические, как, скажем, таблица Менделеева. Исходно систематизация, но силу все это приобрело тогда, когда стали вот эти клеточки заполнять. Вот то, что касается вот этой истории знакомства с книгой Вавилова, да, как это происходило, то есть какие там клеточки удалось дальше заполнить?
1: Ну, знаете, я сначала... Дело было так. Довольно много народу и у нас, и за рубежом архицаты раскладывали ибдов такие... Они просто чувствовали, что существует какая-то закономерность. Они раскладывали эти клеточки, но, скажем, у Краснопеевой, одной из первых, кто делал у нас это, ну, было в архиве ее там порядка двух десятков родов. А за те годы, которые, значит, я этим занимался, а это лет, наверное, 50, нет, больше даже, почти 60, у меня в архиве было данных по почти 300 родам архицат. Это уже был представительный материал, и поэтому эта табличка, она, понимаете, приобретала вот тот смысл, который имел Вавилов в виду. Потому что поначалу тоже, когда я первый делал всякие такие таблички, то я особенно об Вавилове не думал. Это я потом.
0: То есть, видите, речь идет о том, чтобы было понятно нашим слушателям и зрителям, что в соответствии с законами эволюции есть некоторые места вот в этих рядах, не заполненные пока, обнаруженными в природе. И в результате удалось обнаружить определенное количество новых таких вот представителей животного мира именно благодаря этому предсказанию, которое вы сделали.
1: И да, и нет, потому что закон гомологических рядов имеет две стороны. Значит, с одной стороны, создается такая сетка, где заполняются пустые места, а с другой стороны, это, наконец, стало ясно через понимание, что такое. Ну, это, об этом и Вавилов написал, что закон гомологических рядов – это не закон эволюции, а это закон построения системы, который мы используем для того, чтобы понимать потом эволюцию. Поэтому, значит, наши классики, замечательные теоретики, значит, морфологической эволюции, да, они все были правы, но они изучали эволюцию изменения признаков во времени. И это не совпадает с тем, что есть система гомологических рядов. Это разные вещи. Изучение системы, построение системы – это одно, а анализ этой самой морфологической изменчивости во времени – это другое. Это морфологическая эволюция, а это закон системы, построение системы.
0: Алексей Ильич, ну вот мы привыкли, опираясь на законы генетики, обсуждать эволюцию через ну, различные изменения в геноме, которые по Дарвину происходят из-за того, что кто-то лучше приспосабливается, кто-то хуже приспосабливается. Но это генетическое такое многообразие, оно существует во внешних условиях, которые определяют геология, экология. Вот каким образом вот эти вот ряды, которые вы строили, каким образом это соответствует или коррелирует с законами генетической эволюции?
1: Значит, ну, что такое генетическая эволюция? Это вообще, так сказать, вещь такая довольно неопределенная. Ну, простят меня генетики за это самое дело, хотя они работы мои по этому делу печатают в своем журнале генетики. Дело в том, что, значит, мы привыкли, и у нас все было вложено нам в голову через концепцию дарвинизма. Дарвин был выдающийся парень. Ну, парень, хороший ученый. Я их сам видел, его доме, где он жил, и вообще в Кембридже много работал. Но он создал колоссальную базу для того, чтобы рассуждать, думать и так далее. И ему показалось, что оказалось неверным с моей точки зрения, и я сейчас объясню, почему. Ему показалось, что, значит, природа, вот она там меняется, и, соответственно, организмы приспосабливаются к этой природе. Ничего этого не происходит, Александр Михайлович. Дело в том, что, значит, вот если посмотреть при большом взрыве, сколько у нас образовалось элементов? Несколько штук.
0: Ну, два.
1: Ну, немножко больше. Ну, вот это то, что называется биофильные элементы. И обратите внимание на одну странную вещь. Все, значит, формулы, если вы посмотрите на это РНК, ДНК, это те же самые биофильные элементы. И только один прибавляется элемент – это фосфор, за которого масса была споров там и так далее. Ну вот, 13,5 миллионов эти, и сегодня в геноме, в генах те же элементы. Вам не кажется это странным? Очень странно. Вот это мне тоже показалось странным. Но есть еще вещи, которые совершенно не учитывались.
0: Но, Алексеевич, есть генетика, есть эпигенетика, которая гораздо более разнообразна. Это управление генами.
1: Ну,
0: и вот управление генами, в общем, существенным образом зависит от внешних обстоятельств.
1: Нет, ну да, когда вы управляете...
0: И тут приспособляемость вполне может сыграть, и играет, наверное.
1: Нет. Нет, дело в том, что, значит, вот эта самая игра с приспособляемостью генов, она ведь сопряжена, почему-то об этом все время забывают. Вы выводите породы собак, кошек, коров там и так далее. А вам никогда не возникал, у вас не возникал вопрос, почему все заводчики или селекционеры каких-нибудь растений там и прочее, почему они так боятся смешения этих выведенных пород? Они их оберегают, потому что как только вы смешали, так у вас все обрушилось и вернулось какой-то, значит, такой усредненному состоянию.
0: Хотя существо получается более устойчивое.
1: Нет, но оно более устойчивое для чего? Понимаете, вот один коллега наш, он, значит, делал доклад, они там резали геном, изощренно резали, замечательно, просто, знаете, я сидел и думал, вот дает, ребята. Но когда он закончил, он сказал, а теперь мы можем сказать, мы научились управлять эволюцией. И вот тут я понял, какой же он и его руководитель.
2: Неправы. Алексей Юрьевич, я вас перебью. Ну вот буквально на несколько мгновений мы вернемся в эфир. Друзья, это «Время науки». У нас сегодня в гостях академик Алексей Розанов. Продолжим через пару мгновений.
3: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
4: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня геолог, академик, президент Российского палеонтологического общества Алексей Розанов. Давайте продолжим про эволюцию.
0: Алексей Ильич, ну вот что же тогда такое эволюция? Вот у нас есть геологическая эволюция, она связана там, понятно, с экологией, то есть как геология определяет там температуру, давление на поверхности Земли. Что тогда такое есть
3: реклама? Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Там, значит, описывал новые регионы, всяких растений, которые только где-то появлялись там. Но они появлялись в связи с деятельностью человека, это другой вопрос. Но вот в той таблице, которую я составил в конечном счете, ну, там 200-300 родов, там много пустых мест. И раньше я думал, что они будут заполнены, эти пустые места. А потом, ну, все-таки, значит, на земном шаре нету мест, откуда у меня не было бы материала. Во многих местах я это сам собирал. Ну, так сложилась судьба, что я был председателем Кембриджской подкомиссии международной, вице-президентом Международной ассоциации. И я ездил везде. Слава богу, значит, мне давали и деньги, и все остальное. И все это, значит, было проанализировано. И я понял одну вещь. Никогда до конца это не будет заполнено. И по любой другой группе будет то же самое. Потому что вот те, которые не подошли под конкретную ситуацию, они все уже...
2: Исчезли.
1: Ну, они исчезли, или вот тут есть свои сложности.
0: Но это же похоже на Дарвина тоже, да? Вот ветер подул, тех, которые с крылышками сдул, а стали... жить.
1: Еще ветер не был. Комбинация, автокомбинаторика, она не зависит ни от какого ветра, ничего.
0: Вот они... Нет, вы же говорите о приспособляемости, приспособляемости к условиям каким-то.
1: Это не приспособляемость, это они соответствуют этому делу или не соответствуют. Ничего не вырабатывается здесь.
0: Хорошо.
1: Здесь уже готовый материал, природа разрешает или разрешает в данный, причем в разных местах, разные вещи тоже.
0: Алексей Ильич, вот из 200 родов, предсказанных в соответствии вот с этой теорией,
1: да,
0: сколько было обнаружено и сколько оказались необнаруженными в результате вот такого несоответствия или тупиковости?
1: Ну, значит, обнаружено вот все те, там почти 300.
0: Ага.
1: Начинал я с 55, первый мой материал был 55. Вот. А дальше вопрос идет в чем? По мере того, как заполнялись некоторые ячейки, это по мере того, что я, скажем, находил что-то, или кто-то описывал новые роды в разных местах. Но потом я понял, что мы столько проверили разных мест, что вот этих пустых мест там еще больше. И они никогда не будут заполнены. Это то, что вот эта самая природа этим комбинациям, комбинаторики, ты сказал, а это нам не надо.
0: Алексей Ильич, а это заполняется живущими в настоящее время?
1: Нет, это все
0: ископаемые. Или тех, которые... Ну,
1: нет, это только ископаемые.
0: Ископаемые, да?
1: Это только ископаемые.
0: Ну, а какие-то открытия были, вот именно что-то обнаружено в животном или растительном мире, предсказанное вот этими рядами?
1: Ну, понимаете, какая штука? Дело в том, что у гомологического закона этого, да, у него было очень неприятное время его прохождения. В этот момент, значит, поднялся наверх Лысенко, который, кстати, Вавилов сам отправил, да, в академики, это вы знаете, да? Вот. Ну и потом с именем Вавилова, ну и некоторых других, да, было связано такое неприятие этого и неупоминание этого, и поэтому если бы люди в тот момент, когда это Вавилов придумал, то вот все, что я сегодня придумал, было бы придумано лет на 70-80 раньше.
0: Алексей Ильич, а скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим вот об этом разнообразии, то какова вообще роль внешних факторов? Ведь вот известно, что в истории живого на Земле было, по-моему, там пятерка вымираний, по-моему, называется.
1: Ну, много было, скажем.
0: Вот насколько эти внешние условия существенно влияют на вот
1: возможность
0: развитие...
1: или невозможность, да, использовать, да, комбинации?
0: Да.
1: Не могу ответить на этот вопрос, потому что что мы видим на границе Кембрия до Кембрия? Почти ничего нет, а потом море.
0: Но вот это надо, наверное, для слушателей, для зрителей сказать, что есть докембрий, есть кембрий, ну, и, да, и граница между ними – это кислородный взрыв.
1: Нет, кислородного взрыва там никакого нет.
0: А что, сих... что тогда граница между ними?
1: Не знаю, что там, кроме того, что вот я вижу, здесь есть, а здесь нету, понимаете?
0: А что вот эти там вымирания? Вот вы говорите, тут... Да, что-то произошло, но вы считаете, что пока не понят, что произошло. А, ну, скажем, вот эта вот пермская катастрофа, да, когда вулканы и СО2, и увеличение температуры и так далее. В отношении этой катастрофы ученые имеют, ну, вот, единую точку зрения?
1: Нет.
0: Тоже нет.
1: Вот есть, значит, такой Пономаренко, он у меня в лаборатории работал, Саша Пономаренко. Он энтомолог. И он показал, что, ребята, да, в некоторых группах это связано, особенно в тех разрезах, где изучают, и там видны лавы, да. А если лав нету, то там значительно раньше новые элементы, которые означают, что это уже мезозой, появляются до этой границы. Теперь, значит, самое знаменитое – это вымирание динозавров.
0: Да.
1: Но, понимаете, это же это фантазия, это легенда. Придумал ее хороший геофизик, да. И я говорю, теперь посмотрите, как вымирали динозавры. Вот время, скажем, мезозоя, да, вот одна группа, вот тут другая группа, и тут в конце остатки. А он говорит, и все. А я спрашиваю у всех, кто вот так ортодоксально воспринимает это самое дело. Динозавры самые у нас умные были или не самые умные на Земле? Они что, уже за там 12-15 миллионов до того знали, когда им пора вымирать? Знаете, ну смешно. Но геофизики, да, замечают, да, имеют там падение метеорита там и так далее. Да, эту границу можно отфиксировать. Один из моих учеников там как раз этим много занимался. Значит, это сам Еридиева аномалия. Да, это все есть.
0: Но, Василий, то есть вы сторонник того, что вот таких резких изменений, связанных с падением там метеорита или вот этой вулканической активностью в Сибири, которая Пермской катастрофе привела, это, ну, скорее как
1: локальные влияния.
0: Локальные явления, да?
1: Да, очень сильные локальные влияния.
0: Интересно.
1: Так же, как вот, понимаете, меня все время беспокоил Тунгусский метеорит. Но почему в этом Тунгусском метеорите никаких остатков нету на Земле, в том месте, где он взорвался? Он взорвался в воздухе, лес попадал. Мне кажется, вот представьте себе вот такой голубой льда. Он врывается в атмосферу, но он холодненький, и он не раскаляется, как многие метеориты, которые до красна там взрываются и так далее. Это тоже взорвалось только от того, что он закипел и, не долетев до Земли, взорвался. А взорвался, и никаких следов от него нету, кроме поваленного леса и так далее. Когда я подумал так про Тунгусский метеорит, я начал думать, жизнь-то к нам на Землю как залетела.
2: Коллеги, сейчас будет еще одна пауза, но прежде чем мы уйдем на новости, напомню для наших слушателей, что все выпуски подкаста «Время науки» вы, дорогие слушатели и наши зрители, можете послушать на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети, а видеоверсию смотрите на официальных страницах «Радио Комсомольская правда» во ВКонтакте и на Рутубе.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер #125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте #125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О происшествии.
7: Неизвестный с мачете напал на МФЦ в Краснодаре. По предварительным данным, погибла женщина. Злоумышленник совершил преступление в торговом центре «Вестмолл» на улице «Западный обход», пишет «Шот». В публикации говорится, что еще несколько человек пострадали. Нападавший задержан, мотивы его действий выясняются.
3: Об атаках.
7: Запорожская АЭС в 20-й раз с начала военного конфликта на Украине потеряла сегодня внешнее электроснабжение, сообщает Международное агентство по атомной энергии. В МАГАТЭ в очередной раз подчеркнули нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте. Аварийные дизель-генераторы автоматически запущены для обеспечения резервного электроснабжения, систем охлаждения активных зон реакторов и других функций, критически важных для ядерной безопасности.
3: О вооружениях.
7: СМИ узнали об испытаниях Великобритании дальнобойного оружия для ВСУ. Его планируют поставлять Киеву, по данным газеты «Телеграф». Новые системы способны поражать цели на расстоянии почти 500 километров. Тесты прошли на полигоне Гибридских островов. Экспериментальное оружие оснащено 250-килограммовой боеголовкой и способно летать со скоростью почти 600 километров в час.
3: О запретах.
7: Авито в ближайшее время скроет все объявления о продаже бензина для предотвращения спекуляций на социально значимых товарах. Федеральная антимонопольная служба на этой неделе направила двум крупным независимым сетям АЗС Москвы и Московской области «Трасса» и «Нефть-магистраль» на запрос о ценах и объемах реализации топлива. Кроме того, ранее в Москве заблокировали сайты, на которых боеприпасы продавались почти как товары на маркетплейсе. Останкинский суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил доступ к интернет-ресурсам, предлагающим боеприпасы, травматическое и огнестрельное оружие. Как выяснилось, попасть на сайты мог любой желающий без регистрации, паролей и каких-либо других ограничений.
3: О погоде.
7: В МЧС предупредили жителей Подмосковья о дожде с грозой. Прогноз действует до 21.00. Как уточнили в главке ведомства по региону, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Спасатели призвали жителей Подмосковья быть осторожными на улице, не парковать автомобили вблизи деревьев и обходить шаткие конструкции.
3: О валютах.
7: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка. Сейчас в столице плюс 21, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Здравствуйте, друзья! Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор, прямо сейчас, в частности, о метеоритах. Давайте по порядку. У нас сегодня в гостях геолог, палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры палеонтологии МГУ, академик РАН, президент Российского палеонтологического общества Алексей Розанов. Продолжим.
0: Так, Алексей Ильич, все-таки первый вопрос, с чего мы начали, это палеонтология. Мы с вами обсуждаем ваш взгляд на эволюцию живого. И мы так постепенно подрулили к метеоритам, да? Вроде бы не очень они до Земли долетают, но...
1: Нет, те метеориты, которые...
0: одно из ваших главных открытий, насколько я представляю, оно связано с метеоритами. Нет, то есть, ну, мне казалось, что несколько остатков метеоритов как раз вот были проанализированы вами, вашими коллегами, учениками, и вы нашли вот эти вот следы там цианобактерий в них.
1: Значит, Александр Михайлович, дело в том, что, значит, до меня находили это самое дело в метеоритах раньше. Но физики, вы меня еще раз извините, но физики, они в своей среде имели такую мощную, интересную команду, которая занималась уничтожением результатов этих людей. И одного довели до того, что сошел с ума, другой умер, понимаете? Но они показали, что там есть, но им не верили. И поскольку физики американские говорили, что шарлатанство и так далее, это к нам тоже перекочевало.
0: Алексеевич, а что за следы чего, кого находят в метеоритах? Что это за существа? Простейшие или уже с какой-то такой...
1: Вот, понимаете, с метеоритами связано еще одно, что это организмы. Это уже никаких сомнений нету. Но там встречаются какие вещи. Ну, скажем, вы видите такую штучку, у которой такая трещина. Знаете, споры, когда они созревают, они, эта оболочка лопается, и по такому специальному, такому, ну, не крестику, а треугольничку, да, это называется споры разверзания. Так вот, метеориты содержат споры разверзания. А когда Тимофеев давным-давно, его тоже похаяли, опубликовал это самое дело, опубликовал где? В Германии у ботаников. Потому что наши сказали, что это все хлам или засорение, или так далее. А немцы-ботаники, они посмотрели, да, это наше.
0: Потом... Так жизнь все-таки из космоса прилетела.
1: Конечно.
2: Подождите, давайте для слушателей, у меня есть предложение. Ну, такой промежуточный знаменатель, коллеги. Какие действительно доказательства подтверждают вот эту гипотезу, что жизнь была занесена из космоса 4 миллиарда лет назад, похоже, на то?
1: Ну, где-то около этого.
2: Да, вот, ну, я услышала про то, что есть спорозрезание. Правильно я услышала?
1: Разверзание.
2: Разверзание. То есть
1: ну,
2: это...
1: лопается спора.
2: Да, я так и поняла. Вы очень определенно показали это. То есть это есть остатки, как бы чешуйки того, что что-то лопалось на теле метеорита.
1: Не на теле, а внутри метеорита.
2: А, внутри.
0: Вкрапление.
1: Уже сохранившееся, потому что в метеорите мы имеем не организмы, а окаменевшие. Так же, как вот, скажем, мамонты, они у нас окаменно, правда, у них еще мясо сохраняется. А, скажем, какой-то аммониты, знаете, да?
2: Да, конечно, ну, знаю, аммониты.
1: Ну, аммониты, они да. же, это же камень.
2: Да.
1: Ну, и здесь то же самое.
0: То есть это окаменелость определенной формы, которая соответствует тому, что окаменело живое.
1: Да,
2: вот,
1: не только
2: это
1: живое.
2: Очень важно, чтобы люди услышали, которые нас слушают, да, сейчас. И получается, что отсюда мы делаем неопровержимый вывод, что там было что-то живое.
0: Да, да. Это... Но вопрос о том, как это повлияло на жизнь на Земле, занесена жизнь из космоса, или она родилась на Земле и развивалась по своим законам, это, я так понимаю, вопрос открытый.
1: Нет, закрытый абсолютно.
0: То есть, так. Вы сторонник панспермии. Того, что,
1: панспермия – это немножко другое, понимаете? Панспермия – это немножко другое.
0: Нет, ну, если прилетело ну, давайте к нам, то прилетело в другое место тоже.
1: Нет, это понятно. Панспермия, ну, это, понимаете, там свои самые тараканы бегают. Понимаете как? Значит, на Земле что есть? Вот Земля образовалась, и она горяченькая, да? А потом это остывает, и начинает там образовываться... Значит, небольшие бассейны, а потом все больше и больше. И серьезные бассейны, они вообще образовались довольно поздно. Там приблизительно, ну, миллиард с небольшим. Это вычислил еще такой был Миша Жарков, который показал, что по распределению эвапоритов, то есть доломитов, гипсов и так далее, в осадочных породах, они постоянно появляются только с момента 1,3 миллиарда. Это означает, что у нас соленость и объем воды приблизительно одинаковый начинается с этого времени на Земле вообще.
2: Угу.
1: А раньше вода была, были отдельные водоемы, но общего такого океана его не было. Вот почему я еще, значит, насчет этих самых желобов и происхождения там. Потому что значит, если бы там происходила жизнь, то она должна бы, это жролобы должны бы появиться, ну, не так давно. Потому что, вы же посмотрите, ну, вот у вас Тяньшань есть, да, у вас есть Эверест, да. Это же все молодые породы.
2: Угу, так.
1: Да. А где у нас вот этот рельеф, это же зверский рельеф, впадина Марианская, там 11 километров, здесь 8 километров, перепад-то какой, 19 километров. Значит, это когда-то должно было сморщиться, но это не сразу сморщилось. Это сморщилось вот где-то в районе, значит, миллиард там с чем-то.
0: То есть с 4 миллиардов до 1 300 000 000 это был период неблагоприятный для развития жизни,
1: нет,
0: которая прилетала к нам из космоса.
1: Нет, почему? Очень благоприятно. Это благоприятная среда. Другое дело, что очень высоко развитых организмов, конечно, трудно ожидать.
0: Высоко развитых – это многоклеточные, вы имеете в виду? Многоклеточные, да?
1: Ну, многоклеточные организмы начинают появляться уже в архее, конечно. Это 2,5-3 миллиарда. Это тоже проделана огромная работа, в том числе и я с этим связан в Институте геологии Докемри, у нас в институте.
0: Но вот эти многоклеточные, все-таки каково их происхождение?
1: А вот
0: затравка
1: смотри,
0: прилетела из космоса?
1: Ну, значит, вот что обнаружил такой, значит, был замечательный геохимик немец, Манфред Шедловский. Он проанализировал самые древние осадочные породы Земли, которые известны. Значит, с этого момента, во-первых, появляется вода. Потому что если бы вода появилась бы раньше, то обязательно должны были бы появиться осадочные породы. Потому что если у вас Земля крутится и есть океан, да, то, соответственно, должны появляться осадочные породы от разрушения просто береговой линии хотя бы. Еще другие есть тоже факторы. Осадочные породы древнейшие у нас уже содержат, вот по его представлениям, и эвкариоты. То есть эвкариоты и, может быть, даже многоклеточные эвкариоты.
0: Тут то есть осадочные породы 2,5 миллиарда лет назад,
1: ну, 2,5 возрастом. Жизнь полна уже.
0: Уже содержат многоклеточные
1: существа. Ну, это очень много. Это многоклеточные...
0: Васильевич, откуда они появились?
1: Да прилетели к нам сначала более-менее простые вещи, которые могли прижиться вот в первичных наших.
0: То есть прилетели к нам, вы говорите, цианобактерии. Цианобактерии, у них совсем, так сказать, другие условия для существования, им кислорода
1: не надо. Нет, но дело в том, что, значит, вот еще один вопрос, который нужно обсуждать. Через космос у нас может пролететь какая-то жизнь реальная? Может. А вы будете читать, и все будут говорить, что вы, там такой холод, или наоборот, там такая жара, там-то. Это все, ну, как это фигня сказать культурно. Потому что если у вас сегодня, ну вот если говорить о этих самых несчастных мамонтах сибирских, вот на этой самой почве вечной мерзлоты было сделано выдающееся открытие. В норке суслика, который пролежал там 30 тысяч лет, да?
0: Нашли семена травы, которые восстановили, и
1: цветочки.
0: Целые газоны, которые очень популярны из такой исторической.
1: Это означает, трассы, что, значит, вот эти низкие температуры, они совсем не такое зверское препятствие, как... Иногда думаешь, что замерзшу, жёлтый.
0: Ну, наверное, особенно для таких вот не слишком многоклеточных.
1: Ну, конечно.
2: Еще одна пауза, и мы снова в эфире. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». В гостях у нас академик Алексей Розанов.
3: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Все программы «Радио «Комсомольская

0: Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Алкогольная зависимость быстрее всего формируется у любителей пива. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
4: Итак, мы возвращаемся в эфир. Это «Время науки» на Радио КП. В гостях у нас академик Российской Академии Наук Алексей Розанов.
5: Маш, ну вот мы подошли к астробиологии.
4: У меня возникает вот такой вопрос. Я понимаю, он абсолютно обывательский. Если мы что-то находим на метеоритах, и это что-то, окаменевшая жизнь, то можем ли мы определить, откуда этот метеорит к нам прилетел? И имеет ли это вообще смысл определять?
6: Значит, смысл определять имеет. Так. Но определить мы это не можем. Пока.
4: Расходимся, товарищи.
6: Но.
4: Так.
6: До какого-то определенного момента, скажем, этот самый метеорит Аргей считался, ну, метеорит и метеорит. Но потом начали потихонечку, и уже в первой нашей публикации как раз по Аргею целая книжка вышла. Вот там уже мы высказали сомнение, что, может быть, этот метеорит Аргей – это не метеорит, а комета. То есть это уже сборная солянка. Вот там что-то летало, склеивалось.
4: И налипало на нее все.
6: Налипало. И прилетело уже
4: к нам.
6: Солянка, да. Видите? Этот вопрос остается. Но понимаете, какая штука? Значит, когда меня начинают допрашивать по поводу моих всяких рассуждений, то я должен сразу вам сказать, мы еще почти ничего не знаем. Но из того, что мы знаем твердо, что очень многие наши знания неверны. Вот это мы знаем.
4: А почему мы знаем, что многие наши знания неверны? Они как-то не подтверждают законы физики или как не сходятся с чем-то? Почему?
6: Ну, а смотрите, значит, у вас первые организмы, которые появляются на Земле, достоверные.
4: Так.
6: 3,9, да?
4: Миллиардов лет назад.
6: Да.
4: Так.
6: А метеорит заведомо старше, чем Земля. И, скорее всего, даже старше, чем Солнечная система.
4: Так.
6: Так наши знания насчет того, что не на Земле это произошло, верны или нет? Нет, не верны.
4: Если Земли не было, значит, не на Земле это произошло.
6: О,
4: так.
6: О, вот это самое главное. Угу. Это самое главное.
5: Алексей, ну, понятно, что мы теперь можем ставить вопрос, а где же это случилось и как это случилось. Но вот на меня больше сейчас интересуют события на Земле. То есть сюда прилетали... Ну, такие не слишком многоклеточные существа.
6: Какие-то, да.
5: И почему такие, ну, вспышки, когда был до Кембри, дальше Кембридж?
6: Всё-таки почему это... вспышки на Земле?
5: Ну, это совсем... Или вы считаете, что никакой такой резкой границы между одним периодом геологическим не было,
6: а нет, всё это постепенно... Нет, резкие границы есть. Значит, граница Кембри до Кембри довольно резкая, но сейчас оказалось, что и тоже она смягчается.
5: Вот что тогда дало старт вот этому бурному развитию жизни? на Земле?
6: Я бьюсь над этим делом давным-давно. Я занимаюсь

0: вещами, где вопросов больше, чем ответов. Но я считаю, что скрывать те вещи, которые совершенно противоречат многим нашим устоявшимся представлениям, не нужно. Нужно это обсуждать.
1: Алексей Юрьевич, есть много действительно разных гипотез, а вот что вы сейчас ждете, чтобы больше была ясность вот в этом вот вопросе о панспермии и...
0: Ну, что я жду? Я, во-первых, жду, что еще прилетит что-нибудь, где будет больше материала. Конечно. Я жду, значит, ну, использовать немножко другого микроскопа, нежели микроскоп, где можно... Вот шарик. Появился один парень, который там имеет отношение к полетам, да, и говорит, а вот у нас шарики образуются, потому что когда этот корабль с космонавтами входит, то там что-то плавится, и вот здесь на стеклах иллюминатора появляются такие шарики. А у вас такие же шарики. Вот, понимаете, я его спросил, а внутри что? Он говорит, нет, да. Вот мы-то знаем, но мы пока знаем, как у нас есть 2-3 разломанных шарика, где мы видим, что там пустота, и там были кристаллики пирита. Дело в том, что у, значит, многих еще осталось, понимаете, где-то в мозгах, ну, вот с Заварзиным, помните Заварзина, да? С Заварзиным мы вот это самое... бактериальную палеонтологию придумали. Угу. Почему? Потому что сейчас мы знаем, это мы уже знаем твердо, что осадочных пород без участия бактерий не образовалось никогда. Значит, сейчас, когда мы это уже знаем, можно ставить некоторые эксперименты с метеоритами там, и так далее, просто в другом плане. Понимаете, ну, скажем, вы знаете, что такое Тамторское месторождение, да? Редкометально. Мы принимали участие, вот моя группа там принимали участие в этом самом деле и показали, что, значит, почему-то там, где есть какая-то органика, ну, типа каких-то бактерий, окаменевших, там везде есть некоторое повышение содержания, значит, редких элементов. Это интересно? Интересно, потому что мы это копали, копали, а потом вдруг попался какой-то такой прослой, где содержание их необия, да, 20-30%. Хотя вы знаете, что, значит, уже рентабельно добывать есть там десятые доли процента.
1: Ну да, если 0,01% – это как раз граница редких и нередких, то это очень много. А сначала мы говорили о том, что вот есть такие представления – у одних ученых одни представления, у вас с вашими коллегами другие представления о зарождении жизни на Земле. И это есть как раз вот астробиология. А сейчас мы с вами обсуждаем бактериальную палеонтологию. Вот это очень важно подчеркнуть, потому что речь идет сейчас не о том, что живое развивалось в таких-то геологических условиях, когда там кислород, вода была там и прочее. А наоборот, именно вот такие осадочные породы и такую геологию определяло наличие жизни.
0: Но они сами жизнь.
2: То есть, теперь проверяйте меня, верно ли я вас поняла. К нам сюда завезли жизнь, как говорится, в универмаге, помните, в советские времена, выкинули на прилавке.
0: Да,
2: и
0: выкинули.
2: Вот она уже продиктовала условия, при которых с ее помощью или без ее помощи, вот здесь у меня вопросик, начала образовываться и появляться жизнь на нашей родной планете. Верно я?
1: Нет, мы сейчас говорим о другом, о том, что жизнь... допустим, прилетевшие из космоса, вот что такое бактериальная палеонтология? Бактерии, которые взялись откуда-то, они своей жизнью определяли и то, каким образом устроены осадочные породы. То есть определяют и геологию. Угу. То есть не только геология определяет, что именно вот в этих условиях прилетевшая извне жизнь стала развиваться, а наоборот, жизнь, которая стала развиваться, влияет в противоположную сторону, на геологию.
2: Это
1: очень такой важный момент.
0: Вот, скажем, железные руды, да? Вот сейчас я столкнулся с тем, что, значит, из молодых там железняков достали, и мои коллеги из того самого, из Пущино, они занимаются почвоведением древним, да? И они достали, и там говорят, вот смотри, вот здесь вот это железо, здесь. Uh-huh. А это то-то. Я говорю, подожди секундочку. А что это за железо, какую имеет странную форму? Это такие, значит, комочки, состоящие из отдельных комочков. Еще я говорю, это не железо просто, а это бактерия или, может быть, какой-то из протистов, кто натягивает на себя железо. А просто железо садиться химически не будет.
2: А, вон чего.
0: Да, вот в бассейне, где образуются эти самые вещи, любые, в луже, в озере, в море, в океане, железо не будет садиться без бактерий. Угу. А поскольку железа у нас во сколько, самое главное, значит, у нас бактерий всегда было.
1: Алексей Ильич, почему вы любите Якутию?
0: Почему Якутию?
2: Вопрос подвохом.
0: Понимаете, это очень сложный вопрос. Я люблю два места – Подмосковье и Якутию. Вы знаете, я побывал в 40 странах. Но вот душевно есть два места для меня – Якутия. Ну, причем Якутия не вся, а вот Ленские столбы, там, понимаете, вот это. Это первое. Во-вторых, значит, когда я первый раз приехал туда, второй раз, там же были совсем еще дикие места. Там еще почти не было никакого транспорта в личном пользовании. Один пароходик там плавал, Каларандашвили он назывался. И там жили якуты, которые по-русски не говорили. Но они, когда видели, что мы занимаемся каким-то делом, они нам очень помогали. Но у нас было немножко, значит, бензина, а у них были некоторые уже у некоторых моторы, да, и они нам привозили 3-литровую банку сливок и говорят, дай нам 3-литровую банку бензина. И, понимаете, это люди, которые... У нас были очень сложные ситуации. Там поначалу-то было очень трудно работать. Это люди, которые всегда, если у нас случались какие-то бедствия, они всегда приходили на помощь. Причем объяснять им, которые половина и русских слов-то не знали, вроде было бы трудно, но они понимали это с полуслова.
2: Алексей Юрьевич, огромное вам спасибо, что выделили...
0: Я вас заболтал?
2: Нет, вы нас не заболтали, просто... Знаете, помните фильм «Блондинка за углом»? Там был главный по тарелочкам, а я у нас тут главный по часикам. И, соответственно, время неумолимо диктует, конечно, свои условия. Я благодарю сегодняшнего нашего гостя, друзья. Это геолог, палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры палеонтологии Московского государственного университета имени Ломоносова, академик Российской академии наук, президент Российского палеонтологического общества и один из авторов Большой российской энциклопедии Алексей Розанов. Огромное вам спасибо.
0: Да, пожалуйста, если вам было интересно, да.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. на радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О происшествии.
5: В Краснодаре задержали напавшего на посетителей торгового центра. Молодой человек с ножом ранил нескольких человек. Один скончался. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, полицейские выясняют все обстоятельства совершенного преступления.
6: О безопасности.
5: Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение. Специалисты перевели объект на аварийные дизель-генераторы, чтобы охладить реакторы и не допустить ядерной аварии. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии. Эксперты организации пока не называют виновных в отключении питания. С начала конфликта станция осталась без электричества уже в 20-й раз, а в начале июня объект получил повреждение линии электропередачи из-за массированного обстрела ВСУ.
6: Об ограничениях.
5: Аэропорты Нижнего Новгорода и Тюмени возобновили работу. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Сегодня в Тюменской области была объявлена беспилотная опасность. Местные власти заявили, что отражена атака дронов на НПЗ. Завод не поврежден, персонал был эвакуирован.
6: Эксклюзив.
5: Сергей Степашин предсказал жесткий ответ Минска на угрозы со стороны Украины. Бывший премьер-министр России в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что белорусские войска жестко отреагируют, если Киев попытается силой убрать подразделения от границы. Так политик отреагировал на ультиматум Владимира Зеленского, который потребовал от Александра Лукашенко за неделю отвести все вооружения. Ранее на этой же неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров официально назвал Зеленского террористом из-за регулярных ударов ВСУ по гражданским объектам.
6: О спорте.
5: Российские гимнастки выиграли серебряные медали в групповом многоборье на этапе Кубка вызова в Пекине. Наши спортсменки получили от судей более 50 баллов, уступив лишь хозяйкам соревнований из Китая. Об этом сообщает Федерация гимнастики России. В составе нашей национальной команды успешно дебютировали 5 спортсменок из Санкт-Петербурга, включая Алису Еремееву и Анну Николаеву. Эти международные соревнования стали первыми для отечественных гимнасток после того, как профильная международная федерация полностью сняла санкции с России.
6: О валютах.
5: Доллар 73.44, евро 84.17, юаня 10.81. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
7: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Аквалайф» Михаила Рудакова. Миша, я тебя поздравляю с выходом из отпуска.
8: Спасибо, да, но это был кратковременный отпуск. Отпуск мой разделен на две части. Я вот есть дела, поэтому я не могу уйти на долгое время в отпуск. Поэтому, скажу так, я всегда рад и работать, и находиться в отпуске, потому что и там есть важные дела. Надеюсь, что у всех наших радиослушателей тоже есть возможность и отдохнуть, и поработать с удовольствием. А у тебя, Антон, когда отпуск?
7: Рассчитываю на июльские дни.
8: Нет, в июле я буду целиком и полностью весь в работе. Ну что ж, давайте начинать нашу программу. Я хочу поприветствовать всех наших радиослушателей, пожелать им хорошего настроения, пожелать им быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела, независимо от того, какая погода за окном и так далее, и так далее. Да? А сегодня у нас необычный, особенный, скажу, эфир. Я хочу начать с приятного. Вчера был день медицинского работника. я сегодня, я хочу сегодня именно поздравить наших врачей, медсестер и всех, кто стоит на страже нашего здоровья. Дорогие медики, спасибо вам за ваш труд, за вашу заботу, за ваше терпение. Желаю вам всем крепкого здоровья особенно, а сил благодарных пациентов. Друзья, мы живем сейчас в такое время, когда должны быть сильными, как никогда. И в первую очередь не для себя, а для будущих поколений всей страны. А вот сила страны в первую очередь зависит от здоровья граждан. Поэтому быть здоровым, быть сильным, быть ясным умом и твердым духом – это не просто вопрос личного комфорта, это вопрос уважения к прошлому и ответственности перед будущим. Я давно понял, что то, о чем мы говорим в каждой программе, называется вот эта программа «На чистую воду», что наша внутренняя крепость – это в первую очередь питьевой режим. Питьевой режим с правильной водой. Она каждый день стоит на страже нашего здоровья, борется с оксидативным стрессом, дает силу, ясность ума. Об этом говорят все больше специалистов, врачей, и это подтверждается тысячами исследований. Поэтому повторю важную мысль. В современных реалиях, друзьям, быть здоровым – это не просто личный комфорт. Это уважение к прошлому и ответственность перед будущим. Поэтому по порядку давайте разберемся в том, как быть здоровым, как прекратить этот бесконечный бег по аптекам и больницам в поиске утраченного здоровья. Все просто. Вода. Все дело в воде. Обратите внимание, вот тут хочется привести пример. Вот и обратить ваше внимание на следующее. На тех людей, у которых есть домашние животные. Вот любой владелец любого животного, будь то собака, кошечка, попугайчик, да, хомячок и прочее, мы всегда им даем корм, да, и разнообразие кормов животных великое множество. Но вот кроме корма, все понимают, что питомца должна быть в емкости с чем? С водой. Не с компотом, не с газировкой или соком, да, не с чаем или кофе, а с водой. Почему же тогда человек разумный, homo sapiens, да, разучился пить воду? Это неразумно, как минимум. А я знаю, почему. И вот тут хочется вспомнить, я не раз его вспоминаю, но нельзя его не вспомнить в данный момент. Это художник-живописец Питер Блейк, он очень точно сказал про воду. И про Землю, про нашу. Да? Земля – это водная планета, на которой качество воды определяет качество нашей жизни. Вот хорошая вода – хорошая жизнь, плохая вода – плохая жизнь. Нет воды – нет жизни, друзья. И важно понять, чем одна вода отличается от другой? Как говорится, одна вода в воде рознь. Почему одну воду хочется пить, а другую нет? Хотя и та, и другая является питьевой. Почему одна вода может восстановить нас, понизить сахар, да, в крови, стабилизировать артериальное давление, улучшить реологию крови, устранить запоры, а другая, наоборот, может ко всему этому привести и вызвать отеки и ухудшить состояние? А все дело в ее свойствах, ее физико-химических характеристиках. Вода в теле человека занимает 3/4. И у нее есть свои особые свойства, стандарты, так сказать. Как стандарты, вот Санпин есть, да, так для человеческого организма есть стандарты. Вы наверняка слышали про антиоксиданты и свободные радикалы. И вот представьте только масштаб. В нашем теле 70 триллионов клеток, и каждая из этих клеток 10 тысяч раз в день подвергается атаке этих самых радикалов. Это и есть наш невидимый враг номер один – окислительный стресс. Вот научный факт. До 90% всех известных заболеваний от хронической усталости, до серьезнейших недугов, имеют корни именно в нем. Вся вода в нашем организме с точки зрения реакции окисления и восстановления имеет восстановительные свойства. Благодаря этому организм не допускает появления болезней. Но со временем организм расходует свой ресурс и теряет способность нейтрализовать атаку свободных радикалов и способность самоочищаться. Поэтому начинает их складировать, скажем так, в тех или иных местах. Вот там-то и появляется болезнь. И вот 9 из 10 болезней вызвано именно нарушением энергетического обмена в клетках и между ними. При решении проблем, связанных со здоровьем, важно понимать, с чем мы боремся. С причиной или с ее последствиями. И вот для того, чтобы быть здоровым, нам нужны антиоксиданты. Нам нужен не просто антиоксидант, а идеальный защитник. Такой, который работает прицельно, бьет точно по самым злым и токсичным радикалам, не трогая полезных. Проникает везде, способен добраться до самых глубин клетки, до мозга. И безопасен в то же время. Не оставляет после себя вредных отходов. И такой защитник есть. Это не фантастика. Это вода с антиоксидантными свойствами. Вода, похожая на воду в нашем организме. Это ионизированная вода. Ионизированная щелочная или ионизированная водородная вода. Вода, богатая электронами, богатая живительной энергией. Да? Вода, насыщенная молекулярным водородом. Кстати, эффективность такой воды подтверждена уже более чем 2000 научных работ. Я вот сказал, да, 1000 исследований. В начале программы об этом говорил. Так вот, в 2007 году в журнале Nature, да, было опубликовано открытие. Ученые под руководством профессора Шигео Ото доказали, водород — это не грубый бульдозер, а юркий и умный быстрый сапер. Его молекула самая маленькая во Вселенной, поэтому она легко проникает туда, куда другим не добраться. Митохондрии, наши энергостанции, ядро клетки. И что критически важно, она преодолевает гематоэнцефалический барьер, попадает прямо в мозг. Там она находит самые опасные радикалы, обезвреживает их и превращается в обычную воду. Никакой химии, никаких побочных эффектов. Чистая работа на благо клетки, природная работа, природное восстановление. И вот тут я процитирую биохимика Тайлера Ли Баррена, основателя Института молекулярного водорода. Цитата такая. «Молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный легко преодолевать гематоэнцефалический барьер и устранять оксиданты непосредственно в мозге. Вот о какой силе и простоте мы говорим сейчас». Да, это не лекарство от конкретной болезни, да, это помощь нашему фундаменту, каждой клетке в ее ежедневной, ежеминутной борьбе за выживание и правильную работу. Когда клетке легче, легче и всему организму. И вот на международной медицинской конференции осенью прошлого года я разговаривал с кардиологом, который поделился очень показательной историей своей пациентки. Ей 58 лет, классический букет, гипертония второй степени, лишний вес, постоянная одышка и анализы, указывающие на метаболический синдром. Давление держалось на отметках там, 150-160 на 90, даже на фоне приема препарата. А качество жизни было на нуле. Не пройтись нормально, не подняться по лестнице без мучений. И вот врач, зная о японских протоколах, предложил ей не увеличивать дозировки лекарств, а добавить к ежедневной рутине важнейший элемент – питье водородной воды. Он объяснил ей, что речь идет о влиянии на саму причину проблем. Хроническое вялотекущее воспаление и окислительный или оксидативный стресс, называйте как хотите, это одно и то, который появляется в сосудах. Так вот, пациентка начала выпивать по 1,5-2 литра такой воды в день. Через месяц она пришла на прием уже с другими глазами. Она сказала: «Доктор, я впервые за долгие годы выспалась и проснулась без головной боли. Но главное были цифры». Ее давление стабильно снизилось до 130-135 на 85, а еще через 2 месяца на фоне той же базовой терапии у нее не только улучшилось самочувствие и повысилась выносливость, да, но и в анализах значительно снизился уровень маркеров системного воспаления. Это прямое подтверждение данных Минздрава Японии, который еще в 2016 году одобрил водородную терапию для метаболического синдрома. Водород помог ее сосудам расслабиться и восстановить нормальную работу изнутри. Кстати, в клиниках Южной Кореи, например, водородную воду взяли на вооружение для реабилитации после COVID-19, потому что водород доказано помогает снимать воспаление в легких. Вспомните также нашего выдающегося российского академика Чучалина. Его интервью на эту тему есть в открытом доступе в нескольких авторитетных изданиях. Мы, кстати, давали на них ссылки в нашем телеграм-канале «Ионизаторы Аквалайф». Подписывайтесь также и в Максе. У нас канал есть, тоже называемся везде мы «Ионизаторы Аквалайф». Так вот, академик Чучалин проводил исследования на медиках, переболевших ковидом, и тоже доказал, водородная терапия работает. У людей сатурация кислорода значительно повышалась. И знаете, что самое главное? Чтобы использовать молекулярный водород и воду, ионизированную, да, с антиоксидантными свойствами, вам не нужно быть олигархом или лететь на лечение за границу. Вам не нужно скупать горы таблеток и дорогущих аппаратов. Нет. Эта технология сегодня доступна абсолютно каждому. Каждый день вы можете пить такую воду тут. А если вы на работе или отправляетесь в командировку, в отпуск или на дачу, берите с собой Aqualife Mini. Это реальные, друзья, здесь и сейчас. И теперь, дорогие друзья, переходим к самому важному вашему шансу успеть сделать этот самый правильный шаг навстречу здоровьем. Наладить питьевой режим с правильной водой, которую можно приготовить из обычной питьевой воды, даже из той, которая течет из вашего крана, нужно всего лишь приобрести домой ионизатор воды. Одна покупка для здоровья на долгие годы. И сегодня, ко дню медицинского работника, как я и обещал в начале программы, мы делаем щедрый подарок каждому из вас. Ионизатор воды Aqualife Premium, многофункциональный, не просто с колоссальной скидкой, но и в комплекте вы получаете второй ионизатор Aqualife Mini по одной цене. Друзья, 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Сегодня это первый и последний день такого предложения. Успевайте. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
10: Сказано реклама.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
12: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. Строй сам. Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
7: Разговор о правильной воде продолжается с Михаилом Рудаковым, официальным представителем компании «Аквалайф». И Миша, как водится, готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
16: Да, обязательно звоните, буду рад слышать ваши бодрые и активные голоса в нашем эфире. Друзья, присоединяйтесь, не нужно оставаться в стороне. А я пока повторю важную мысль, которую озвучил в прошлой части. Друзья, в современных реалиях быть здоровым – это не просто личный комфорт. Это уважение к прошлому и ответственность перед будущим. И вот давайте, друзья, еще раз вернемся к основам, к самому корню проблемы. Подавляющее большинство недугов, а это по данным исследований около 90%, имеют своей причиной оксидативный стресс. А что же это такое? По сути, это засилье в нашем организме свободных радикалов. Противостоит им наша врожденная собственная антиоксидантная система. Но мы сами, своими же руками, методично и, увы, целенаправленно ее ослабляем и ломаем. В итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов, и попадаем в этот порочный круг оксидативного стресса. Воспаления становятся хроническими, одно тянет за собой другое. Но разорвать этот замкнутый круг способна ионизированная вода. Именно она мощный антиоксидант, природный, экологически чистый, да, природосообразный, как я люблю повторять, для человека, да, максимально экологичный и без каких-либо противопоказаний. Это научный факт. Вот как все устроено, так скажем. Вот в одной из передач я говорил о такой проблеме, как инсульты. И я образно рассказывал, как, допустим, густая кровь приводит к трагическим последствиям для здоровья. Потому что без насыщенной кислородом крови, переносимой артериями, клетки мозга отмирают, а поврежденный участок больше не может нормально функционировать. Так вот, изучено воздействие ионизированной воды на реологию крови, то есть способность кровь разжижать. Данное исследование проводилось среди спортсменов, а мы знаем, что повышенные физические нагрузки провоцируют оксидативный стресс в организме, вследствие этого повышается еще и вязкость крови, которая усугубляется обезвоживанием. И вот в этом исследовании одной группе после тренировок давали для восстановления обычную питьевую воду с положительным уровнем ОВП и нейтральным pH, который течет из крана, который мы можем купить в бутылках в магазине, да? А вот другой группе давали воду с отрицательным ОВП и pH 9,5, то есть ту воду, которую мы называем воду ионизированной. В данном случае это ионизированная щелочная вода. И вот лучшие восстановительные свойства продемонстрировала именно ионизированная вода с отрицательным ОВП и высокощелочным pH. Авторы данного исследования объясняют полученные результаты нейтрализации окислительных процессов. Друзья, еще раз повторю, ионизированная вода – это продукт, который максимально адаптирован к потребностям человеческого организма. И что важно, это натуральный продукт без противопоказаний. Еще одно исследование, которое касается такой проблемы, как диабет, к сожалению, актуальной проблемы, и на данный момент очень много людей страдают от этой проблемы. Даже есть люди, которые не знают, что они страдают этой проблемой, списывают это, свою усталость хроническую на что-то другое. Да? Но они просто не знают, что страдают такой проблемой. Ну вот проводилось исследование среди тех людей, которые знают, да, о том, что у них диабет. И вот доказано, что ионизированная щелочная вода способствует профилактике диабета. В этом исследовании больным диабетом второго типа одной группе давали пить простую воду, а другой группе воду ионизированную. И было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови, а вот ионизированная способствует снижению аномального уровня сахара и жиров в крови в среднем до 20% и потребности инсулина в среднем на 60%. Почему же так получается? Почему щелочная вода в данном случае снижает уровень глюкозы в крови? Все дело в соке поджелудочной железы, которая является одной из самых щелочных жидкостей в нашем организме. Вы знаете, мы сами являемся жидкость в нашем организме, которая, говорю, 3/4 вода в ней, да, она имеет слабощелочную природу, там, от 7 до 9 pH. И вот при окислении организма pH поджелудочного сока снижается, происходит сбой в ее работе, и отсюда снижается выработка инсулина и повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, то организм постепенно выходит из состояния окисления. И это происходит на клеточном уровне. Происходит, нормализуется работа всех органов, в том числе, конечно же, и работа поджелудочной железы. И, кстати, у нас просто море отзывов. Недаром мы более 10 лет занимаемся изучением ионизированной воды, производством приборов, которые производят ионизированную воду из обычной питьевой воды. И, конечно же, по роду деятельности мы всегда общаемся с нашими покупателями, слышим отзывы, звонят они в колл-центр. И вот встречаемся на выставках, с врачами много работаем. Вот есть реальные отзывы, которые говорят, что сахар снизился, упал сахар в крови после того, как начал пить воду. И я хочу вам в данный момент привести совершенно конкретный случай. Ему 54 года, с диабетом второго типа. Он жил годами с повышенным уровнем сахара, и стандартная терапия давала лишь ограниченный эффект. Но когда он начал пить ионизированную воду ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился с 8,2 до 6,8. Но что, возможно, даже важнее, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину, а главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах. Эти ранние признаки диабетической нейропатии. Похожая история была с мужчиной 52 года. Тоже метаболический синдром, диабет, повышенный холестерин. Тоже оставили стандартную терапию, добавили водородной воды. Через 4 месяца уровень глюкозы и холестерина снизился, вес уменьшился на 7 килограммов и улучшилась чувствительность к инсулину. А если есть, допустим, такая серьезная проблема, как диабетическая стопа, люди, я знаю, годами мучаются с такой проблемой, то здесь на помощь приходит другая вода, которая получается одновременно из обычной, напомню, питьевой воды, которая течет из вашего крана, и она одновременно получается, когда вы готовите ионизированную щелочную, это кислотная вода одновременно с ней получается. Так вот, как это происходит? Вы заливаете самую обычную водопроводную воду, включаете прибор-розетку, он никуда не встраивается, нет необходимости каких-то специальных знаний. Нажимаете кнопку, через несколько минут у вас готова и щелочная, и кислотная вода. Щелочную мы пьем, как вы понимаете, для снижения сахара. Она питьевая, она антиоксидант, в ней содержится молекулярный водород, у нее отрицательный ОВП. А вот кислотную воду используем для компрессов на стопы. Друзья, попробуйте. 7 дней, вот моя практика, мой опыт показывает, сколько людей я уже помог данным советом. И давал ионизатор пользования, и продавал помогал получить его с какой-то особой скидкой, уже друзьям, там, своим знакомым. И вам, друзья, в «Комсомольской правде» всегда даю особенное предложение. Сегодня оно тоже, кстати, особенное. Узнаете о нем, позвоните по номеру телефона 8 800 505 0855. Люди за 7 недель решают проблему с диабетической стопой. Попробуйте. Кстати, тестовый период, о котором я еще ни разу не сказал, 90 дней. Это ваша безопасность. Это наша уверенность. Мы подтверждаем свою уверенность в том, что вы получите результат положительный. Но если вдруг нет, ваша безопасность заключается в том, что вы можете вернуть в течение этого тестового периода 90 дней прибора, мы вернем все деньги. Сегодня, еще раз говорю, два прибора идет по цене одного. Один можете оставить себе, другой подарить кому-то. Один можете оставить дома, а другой на работу, на дачу отвезти или взять в поезд. Друзья, сегодня многофункциональный ионизатор воды Aqualife 4 в 1, который готовит все виды ионизированных вод, щелочную и кислотную в разных режимах, водородную воду и воду, насыщенную ионами серебра, идет в комплекте с ионизатором воды Aqualife Mini по цене 34 тысячи рублей. Для заказа, еще раз говорю, звоните 8 800 505 0855. Сегодня первый и последний день такого предложения. Успевайте до 19.00. Я вас не тороплю, но время у вас еще есть, но до 19.00 по московскому времени. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера по телефону, с телефона 495-248-0808. Если вы видели этот номер, это мы вам перезваниваем, так что поднимайте трубку. Позвоните 8-800-505-0855. Юридическое название, которое может отображаться на телефоне, ООО «Фабрика здоровья». Это мы. Итак, кстати, в Японии это официально одобренный вспомогательный метод. У нас, еще раз говорю, накопилось огромное количество отзывов от клиентов, которые справились с проявлением диабетической стопы именно благодаря таким компрессам. Там, кислотная щелочная вода. Неделю там по 2-3 раза примочки в день и решаете вопрос. Попробуйте. Это, конечно же, не рецепт мой, точнее, это моя рекомендация вам. Попробуйте. В Японии она является медицинским средством, у нас нет такого, к сожалению, юридически. Вы спросите, Михаил, ионизатор стоит дома, на работе, да, в командировке. Я уже сказал, что сегодня вы два получаете, поэтому можете один оставить себе, другой подарить, либо отвезти туда, где вы будете пользоваться вторым прибором. Еще раз о том, что такое вода с антиоксидантными свойствами или по-другому правильная вода. Чем она отличается от обычной питьевой воды? В любой жидкости есть свой потенциал. По-другому можно назвать заряд. Измеряется этот потенциал в милливольтах, и он показывает, какая энергия у воды – окисляющая или восстанавливающая. И вот этот заряд бывает либо положительным, либо отрицательным. И представьте, что у каждой жидкости, вот это как у батарейки, есть положительный заряд, окислительно-восстановительный потенциал. Это как ржавчина для организма. Такие жидкости ускоряют старение клеток. И, к сожалению, таким жидкостям относится и вода питьевая, водопроводная, и вода бутилированная. Да? Но если мы наливаем такую воду в ионизатор, то появляется отрицательный ОВП. Это уже антиоксидант. И вот такая жидкость помогает клеткам восстанавливаться. Она борется с первопричиной большинства заболеваний, с оксидативным стрессом, друзья. Это самый природный антиоксидант, друзья. Это такая вода, она похожа на воду из горных источников. С ней легко налаживать питьевой режим благодаря тому, что она правильная вода, потому что она похожа на воду в нашем организме. Именно поэтому она правильная. Потому что пока мы живы, в нас течет вода с отрицательным ОВП. В ней есть молекулярный водород, это самая маленькая частица антиоксиданта. Друзья, хочу рассказать еще вам об одном исследовании, которое касается желудочно-кишечного тракта, да, как помогает работа такая вода при решении этих вопросов. Но уже в этой части не успеваю, расскажу в следующей части. А сейчас напоминаю номер телефона колл-центра, успевайте до 19.00 заказать ионизатор воды, два по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Алексей Финенко о возможном объединении Европы против России.
19: Любая крупная европейская армия требует создания мощной сухопутной немецкой армии. Потому что другой там больше нет. Чтобы она была сопоставима с нашей. Итальянскую армию опорой не сделаешь. То есть, либо это будет усилившаяся резко Германия. Первый вариант. Второй вариант. Германия плюс часть стран Западной Европы. А помните проекты пан-Европы 20-30-х годов? Франко-германское и итальянское единство и создание общих вооруженных сил. Последний раз они, кстати, это обсуждали на накануне создания Европейского сообщества. В Боннском договоре, Парижском договоре 52 года, Парижский договор предполагал создание Европейского оборонительного сообщества в составе ФРГ, Италия, Франция и страны Бенилюкс. Да, тогда это не получилось. Но кто сказал, что у них не получится это дальше? Что вопрос закрыт, не правда ли? То есть мы вполне можем столкнуться с объединенной континентальной европейской армией.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2027 году. В нем приняли участие 8850 великолучан. Большинство жителей города выбрали общественную территорию дома номер 56 на улице Ставского. Именно ее в следующем году благоустроят в первоочередном порядке в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках завершил ночной полет. Поскольку он проходил накануне Дня памяти и скорби, творческие коллективы города перед стартом аэростатов с территории крепости исполнили для аэронавтов песни патриотической тематики. А песня «Выйду ночью в поле с конем» звучала под цоканье копыт лошади, которая тоже приняла участие в действии. Акцию подготовил Комитет культуры городской администрации, который традиционно является организатором культурной программы во время встреч воздухоплавателей. В Великих Луках завершился благотворительный проект. Яркими красками расписан забор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Инициатором создания вдохновляющей среды для воспитанников выступила заведующая центром дневного пребывания Оксана Горохова. Работу выполнили ученики художественного отделения школы искусств «Центр» под руководством педагога Петра Дудко. Они расписали около 50 метров бетонного забора и прилегающую стену. Финансовую поддержку оказал предприниматель Сергей Липатов. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки. Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
22: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
7: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков.
16: Да, спасибо, Антон. Это заключительная часть нашего большого эфира. И, к сожалению, она заключительная, да, поэтому очень хочется вместить ее в нее много-много всего, что еще не сказано. И, как и обещал в прошлой части, я хочу начать сейчас исследование с той научной работы, которая касается влияния ионизированной воды, воды с антиоксидантными свойствами на работу органов желудочно-кишечного тракта. Она так и называется «Влияние жидкостей с различными различным окислительно-восстановительным потенциалом, о нем я рассказывал в прошлой части, на органы желудочно-кишечного тракта. Это работа кандидата медицинских наук Колесниченко Павла Дмитриевича. Написана она в 2012 году. Так вот, выводы этой научной работы таковы. Жидкости с положительным ОВП не обладают гастропротективными свойствами. Ну, то бишь вода, которая течет из крана, она не обладает такими свойствами. Просто вода, да? Но вот жидкость с отрицательным ОВП ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. Кроме того, жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом проявляет гепатопротекторные свойства, то есть повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. То есть, если по-простому говорить, на бытовом языке, когда мы с вами пьем воду с окислительно-восстановительным потенциалом, с отрицательным, мы способствуем заживлению слизистой оболочки желудка и также помогаем нашей печени. Все просто. И это выводы из научной работы, проведенной у нас здесь, в России. Пьем, друзья, ионизированную воду и помогаем работе нашего ЖКТ. Заживляем слизистую оболочку желудка, помогаем печени справляться с ее функциями. Это все так легко и просто. Я не раз слышал о том, я вот прям видел, когда проводил одну из лекций на тему ионизированной воды в Москве, и когда мы проводим лекции такие, мы делаем, ставим ионизатор, делаем свежую воду ионизированную, она всегда должна быть свежая, чтобы была максимально эффективная, поэтому ионизатор должен быть у каждого дома. Так вот, делаем воду, ставим стаканчики, и кто хочет, подходит, пьет. И все, она всегда расходится, постоянно приходится пополнять, делать новую, новую. Вот, это легко, это просто. И на одной из таких лекций мужчина в конце, когда вот все задают вопросы, мы предоставляем возможность людям, и мужчина говорит: вы знаете, я сейчас не вопрос хочу задать, я просто хочу поделиться своим впечатлением, своим ощущением. Я, говорит, пришел к вам с болью в желудке. У меня 3 дня болит желудок. Я не знал, как помочь. Он попил эту воду, он выпил, говорит, стакана 3, и вот сейчас, говорит, перестал болеть желудок после того, как он выпил этой воды ионизированной. Друзья, он 3 дня мучился, 3 стакана. Это буквально прошел сколько там, час лекции было, он в конце лекции заявил такое. Я понимаю, как это работает. Вот в том числе диссертация Колесниченко Павла Дмитриевича подтверждает данную. Это научное подтверждение. Еще раз говорю, это все просто. Это не просто цифры. Еще раз хочется сказать еще один пример, да, из жизни. Мужчина из Новосибирска, старше 50 лет, он говорит о том, что забыл, что такое изжога и проблемы с давлением. У него были многолетние трудности с желудочно-кишечным трактом. И гастрит, и изжога, и отрыжка после каждого приема пищи. Кто-то себя, может, сейчас узнает, да, в этом, этот рефлюкс. Так вот, он принимал множество лекарств, лишь усугубляя оксидативный стресс. И в какой-то момент просто устал тратить львиную долю доходов на таблетки. По совету врача он начал пить ионизированную щелочную воду, не отменяя препараты. Пил регулярно, приучил себя выпивать свою норму около 2 литра в день. И через 3 недели он поймал себя на мысли, что забыл про изжогу. Может есть и пить без всякого дискомфорта. А спустя 2 месяца врач снизил ему дозировку препаратов от давления еще. И вот, друзья, еще один реальный результат. И это, еще раз говорю, так просто в использовании. Вам не нужно глотать горстями БАДы. А если и глотаете, то глотайте, хотя бы запивая ионизированной водой, потому что они будут легче усваиваться. Вам не нужно постоянно что-то докупать. Купили ионизатор Aqualife Premium и ионизатор воды Aqualife Mini. Это сегодняшнее предложение на один день. Это я вынужден сказать, завтра такого предложения не будет. И на этом ваши, друзья, траты практически закончились. Никаких сверхрасходов. В ионизаторе Aqualife Premium меняются мембраны, но лишь там раз в 3 месяца. Да? Их 16 в комплекте идет. Это на долгие годы активной и здоровой жизни. Комплект этих мембран из 16 штук вам доступен там, по цене 1500 рублей, друзья, еще на долгие годы. Это настолько... Это настолько мало, настолько немного, небольшие затраты на его использование. Но самое главное, это просто. Это легко и просто. Сравните, на капельницы нужно ходить. В клинику, в БАДы, да, нужно покупать постоянно. На курорты нужно ехать, хотя нужно ехать. Да, и хочется ехать, но лучше туда ехать здоровым. А здесь нажал кнопку и пьешь. Дома, курорт, уже сразу. Потому что это настоящая водолечебница у вас дома появляется. Начните хотя бы с 3-4, там, 4-5 стаканов в день. И первые изменения, я уверен, вы почувствуете уже через 2-4 недели. Попробуйте. Мы приложили все усилия, чтобы специально для слушателей «Комсомольская правда» вернуть предложение прошлого года в это яркое лето. Это два прибора по цене одного. Ионизатор воды премиум, 4 в одном, наша многофункциональная модель, наш флагман, плюс ионизатор воды Aqualife Mini, всего за 34 тысячи рублей. Можете приобретать их и по отдельности, но в комплекте выгоднее, потому что вот если взять ионизатор воды Aqualife Premium, его цена там 39 900 на сайте полная. Друзья, вы его приобретаете не просто со скидкой по цене 34 тысячи рублей, а второй ионизатор, полноценный ионизатор воды Aqualife Mini, да, он просто в два раза меньше по объему. Вы получаете, можно сказать, в подарок, да, ну, комплект это называем. Друзья, в комплекте всегда выгоднее. Звоните 8 800 505 0855. Мы завод-производитель, российский производитель, всегда с вами на расстоянии вытянутой руки по вот этому номеру телефона. Он единый для заказов, для консультаций, всегда для вас работает с 10 до 19.00. 8 800 505 0855. Если не дозвонились, мы вам перезваниваем, всегда видим неотвеченные. Но с городского номера 495-248-0808, поэтому поднимайте трубку. Хочется сказать еще о кислотной воде, которая получается одновременно с ионизированной щелочной водой. Это прекрасное антисептическое, антимикозное, антибактериальное средство. Да? Поэтому прополоскать горло, если оно болит, да, буквально пару полосканий, тройку за день избавляемся от боли в горле. Я это не раз уже демонстрировал своим, на своем. Промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки, да, без химии, только правильная вода с правильными свойствами. Это экологичный способ. Ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода получается, еще раз говорю, одновременно. Ионизированную щелочную пьем, кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, никакого мыла, просто кислотная вода. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Друзья, мужчины, после бритья лучше любого бальзама работает кислотная вода, никакой аллергии и раздражения. Один ионизатор, друзья, один прибор, одна покупка, и вы покупаете сразу два сегодня, и вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется Анолит. Почему я об этом говорю, сейчас вы поймете. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка, с ней это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, вот о чем я хочу вам сказать, почему говорю Анолит, это вот название научное, да? Что интересно, зайдите на маркетплейсы. Вы, наверное, все уже пользуетесь этими маркетплейсами, не скажу, скажу, как есть, да? Так вот, бутылочка кислотной воды, Анолит называется. Вы вводите, увидите, цена за пол-литра около 300 рублей, а то и больше бывает, да? И это за воду, которую неизвестно, как хранят. Ну, как хранят, наверное, хорошо, но дело в том, что так или иначе она все равно теряет свои свойства со временем. Так вот, а ведь Анолит, он теряет свою эффективность, а у вас она всегда максимально свежая, а значит максимально эффективная. И вы ее готовите, вот приготовили, использовали. Мы говорим о том, что в течение там, 7 дней лучше, она более эффективно ее использовать. Да? Но так или иначе, вот даже на маркетплейсах, если вы увидите, зайдете в отзывы, вы увидите, сколько положительных отзывов об Анолите. Какой там pH? Он там один, да, кислотной воды. А вы можете делать любой pH в ионизаторе воды Aqualife. До 2,4 такого вы не найдете уже на маркетплейсах. Так что вы можете сами своим друзьям, соседям рассказать о том, какой многофункциональный прибор у вас появляется. И тот, и другой может разные pH делать. И мини, и многофункциональный разный pH может и щелочной кислотной воды делать. Оценка там 5.0, максимальная оценка стоит Анолита по пятибалльной шкале, максимальная. И у пользователей ионизатора воды Aqualife тоже только положительные отзывы. Попробуйте, вы сами тоже увидите. У вас есть безопасный период, это тестовый период, который мы вам даем. Безусловно, вы можете вернуть в течение этого тестового периода ионизатора воды, мы вернем все деньги. Так что, друзья, мы уверены в своей продукции. Попробуйте, и вы убедитесь, подтвердите, оставляйте себе, не подтвердите, возвращайте, мы вернем все деньги до копейки без каких-либо вычетов. Сегодня, еще раз говорю, два прибора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. Ионизатор воды Aqualife — это эффективно и с точки зрения экономии семейного бюджета, и с точки зрения здоровья. Поэтому пробуйте. Звоните 8 800 505 0855. Один прибор вы можете оставить дома, второй отвезти на работу, на дачу, взять командировку, в отпуск, куда угодно, ведь они никуда не встраиваются. Просто наливаете воду, простую воду, нажимаете кнопку, и через несколько минут вода из окислителя становится восстановителем, антиоксидантом, и ряд появляется вода кислотная, которую я сказал. Да. Если вы находитесь в поиске полезного подарка, то один из ионизаторов вы можете подарить. Смотрите, как круто. Мы всегда, когда дарим подарки, говорим свои пожелания, всегда желаем здоровья. Тут пожелайте здоровья, и оно будет подтверждено и дело. Так что, когда вы дарите ионизатор, вы дарите здоровье на долгие-долгие годы. Попробуйте, звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
0: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
23: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано реклама.
1: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь.

0: Подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
3: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Чистая страна.
5: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Чистая страна». У микрофона Юрий Кораблев. В программе «Чистая страна» мы говорим о вопросах экологии. Териберка – один из самых известных туристических символов российской Арктики и точка притяжения путешественников со всего мира. Ежегодно ее посещают до 200 тысяч человек, при численности местного населения менее 800 человек. Основной поток проходит через территорию особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка Териберка, что создает серьезную антропогенную нагрузку на прибрежные и тундровые экосистемы. Как проект «Крылья Арктики. Сохранение природы Териберки-2», реализуемый фондом «Доброта Севера», поможет изменить эту ситуацию? Поговорим с Еленой Тополевой-Солдуновой, генеральным директором фонда «Доброта Севера». Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ну, я уже кратко сказал, чем опасен большой туристический поток для природы Териберки, но все-таки расскажите подробнее, как желание людей посмотреть на северное сияние, знаменитый пляж драконьих яиц, прогулки на катерах в поисках китов ухудшают экологическую ситуацию в самом популярном месте Мурманской области?
6: Да, вы знаете, действительно такой парадокс, что с одной стороны очень отрадно, что территория, о которой еще совсем недавно вообще никто не слышал и не знал, вдруг за несколько лет стало вот настоящим центром притяжения туристов, причем не только из нашей страны, но из, я бы сказала, всего мира, потому что откуда туда туристы только не едут. И из Китая, и из Таиланда, и совершенно с разных стран. Едут и за северным сиянием, действительно, и за китами, и за совершенно невероятной красоты и пейзажами, а еще за легендами, потому что за это время вокруг Териберки сложились легенды какие-то. Люди у нас любят верить в чудеса и в легенды, поэтому они едут туда еще и за исполнением каких-то своих заветных желаний. В общем, там масса причин появилась за это время, почему Териберка стала центром притяжения туристов. И действительно, это целый поток людей, которые едут туда круглогодично, потому что зимой это действительно северное сияние, летом это необыкновенные краски вот этой тундры севера, океана, киты и так далее. Территория-то очень небольшая, а сейчас ежегодно туда приезжает более 160 тысяч туристов. То есть они все действительно ходят по этой всей территории, и кажется с первого взгляда, ну подумаешь, там они ходят по камням, потому что там большая часть дороги, да, это вернее, ну просто пути, по которым люди ходят, это камни, да, но на самом деле вокруг камней там находятся лишайники, мхи, которые восстанавливаются десятилетиями, и это очень редкая флора этой природной зоны, да, это и тундры, да, которая очень медленно восстанавливается. И если сейчас это люди вытопчут, то потом это только через несколько десятилетий сможет восстановиться, и то при благоприятных условиях. Кроме того, там гнездятся птицы, и люди тоже стараются увидеть эти птицы, гнезда, они их беспокоят, потому что они стараются подойти к ним поближе, сделать какие-то эффектные фотографии или даже запустить дроны. А для птиц это очень большой стресс, особенно когда они высиживают птенцов.

0: Ну и потом люди еще просто не знают, как правильно себя вести на такой территории. И иногда они что-то делают, что называется, не со зла, а просто потому, что они не понимают, как правильно себя вести. И даже гиды, которые сопровождают, не всех туристов, есть, конечно, туристы, которые сами приезжают, а есть те, которые с гидами. Но гиды тоже не всегда информированы о том, как правильно сориентировать туристов. А еще совсем недавно там даже экотропы никакой не было в Териберке. Вот благодаря нашему проекту «Крылья Арктики» мы, во-первых, продолжили делать экотропу, которую начинала делать эта особо охраняемая природная территория, а сама потом при поддержке компании «Северсталь», потом вот мы еще смогли им помочь благодаря поддержке фонда президентских грантов и нашего проекта «Крылья Арктики». Но мы не только сделали эту экотропу, мы также сделали площадки для безопасного наблюдения за птицами. Это площадки такие, ну, как бы сооружения, которые позволяют людям подняться на некое возвышение и, с одной стороны, хорошо видеть этих птиц, а с другой стороны, их не беспокоить, не причинять им никаких неудобств. Кроме того, мы установили информационные стенды, и благодаря этим стендам тоже люди понимают, во-первых, где они находятся, что они видят перед собой, да, и как себя вести правильно. Мы провели обучение для гидов, и теперь мы очень надеемся, что осведомленность туристов и гидов в результате вот нашего проекта станет выше, и мы хотя бы какие-то уже создали условия для того, чтобы вот эта уникальная территория меньше подвергалась разрушению, вытаптыванию. Потому что, честно, приезжаешь туда, любуешься этой красотой и понимаешь, насколько все это вообще хрупко и насколько просто это все разрушить, и очень переживаешь за то, что, ну, хочется, чтобы в таком же виде это дошло и до наших детей, и до наших внуков и правнуков, чтобы они тоже могли приезжать и любоваться этим крайним нашим севером и Баренцевым морем, за которым уже Северный Ледовитый океан. В общем, край земли прекрасный и суровый, но полный чудес.
1: Елена, Териберка до сих пор не включена в реестр рекомендованных туристических маршрутов Комитета по туризму Мурманской области. А что это означает на практике? И как сейчас организованы туристические потоки? Регулируется ли это какими-то правилами?
0: Конечно же, это не очень хорошо, потому что это означает, что нет официально утвержденной системы туристических маршрутов, которая бы одновременно учитывала интересы и туристов, и отвечала бы задаче сохранения природы, сохранения этой территории. Нагрузка на эту территорию огромная. Вот эти туристы, более 160 тысяч человек, при том, что в самом селе проживает менее 800 жителей, да, то есть можно сравнить и увидеть, и понять, какой уровень этой антропогенной нагрузки на эту территорию. Поэтому очень важно, чтобы здесь было определенное регулирование. Оно, конечно, существует, но его недостаточно, потому что для посещения этого природного парка, да, нужно получить разрешение. Здесь действуют определенные правила поведения, как на любой особо охраняемой природной территории работают инспекторы. Но управление должного туристическими потоками пока еще здесь все-таки нет. Поэтому это еще все предстоит сделать. И, конечно, было бы здорово, если бы это управление осуществлялось бы не только через какую-то программу, да, но и с помощью некого визит-центра. Потому что чего тут еще очень не хватает на этой территории, это визит-центр. Визит-центры есть во многих у нас сегодня заповедниках, особо охраняемых природных территориях. Это место, где, с одной стороны, люди могут сориентироваться, узнать об этой территории больше, где они находятся, что они тут делают, увидеть какие-то экспонаты, увидеть маршруты те же самые, да, и где они как раз получат ориентацию и четкие указания, что делать правильно, что неправильно, куда нужно ходить, куда не нужно ходить, где взять гида и так далее. Поэтому, конечно же, это необходимо будет сделать, еще предстоит сделать. Потому что еще вот этих даже троп пока тоже не хватает, то люди сворачивают с них, потому что они хотят попасть на определенные места, о которых они слышали, там пляж «Драконьи яйца», Батарейский водопад, побережье моря. И они просто прокладывают новые маршруты, свои собственные, через тундру, подходят слишком близко к местам гнездования птиц, тревожит экосистему всю и, соответственно, наносит ей вред. Поэтому тут еще работать и работать, что называется. Но вот некоторые экологи, они еще придерживаются такого мнения, что такие территории, как Териберка, лучше закрыть от туристов. чтобы они вообще не приезжали, ничего не вытаптывали, потому что тогда гораздо больше гарантий того, что мы ее сохраним в том виде, который она сейчас вот существует, и со всем ее потрясающим растительным животным миром. Но мы считаем, что все не разделяем эту точку зрения, считаем, что, конечно же, люди должны тоже приобщаться к красоте нашей природы, потому что если они не будут сами это видеть и ощущать, то они не передадут это своим детям, внукам, да, и...
1: Елена, у нас остается не так много времени, и мой последний вопрос. Как ваш проект «Крылья Арктики. Сохранение природы Териберки-2» может вообще в целом изменить ситуацию вокруг этой территории?
0: С одной стороны, мы продолжим работать над вот этой инфраструктурой туристической, которая позволяет сохранить природу, с одной стороны, сохранить эту уникальную среду, а с другой стороны, дать возможность туристам к ней приобщиться. Поэтому мы планируем построить еще одну площадку для наблюдения за птицами при поддержке тоже фонда «Теперь за природой» и также связать все площадки удобными переходами, чтобы сделать маршруты более понятными для туристов и снизить нагрузку на наиболее чувствительные участки парка. Кроме того, мы продолжим работу по экологическому просвещению и в наших планах развитие образовательных программ для гидов, туристов и волонтеров и создание еще аудиоспектакля «Говорит Териберка», а также работы со студентами Мурманского арктического университета и других вузов.
1: И, кстати, вот задам, наверное, такой личный вопрос. А чем для вас является этот проект и что вас больше всего завораживает в Териберке?
0: Я вообще северный такой человек. Я очень люблю север, северную природу, северных людей, северные такие неяркие пастельные краски. И Териберка — воплощение всей этой красоты. Вот знаете, когда есть какое-то чудо, ты не всегда можешь его объяснить словами. Вот Териберка — это чудо. Кстати, я видела, как люди приезжают туда отмечать свои какие-то важные даты в своей жизни, потому что тоже им хочется именно в такой необыкновенной атмосфере отметить вот важный для себя дату и день. Я очень понимаю этих людей, и меня вновь и вновь тоже тянет в это место как магнитом.
1: Я желаю успехов в вашей деятельности, ну а всем нашим слушателям я хотел бы напомнить, что о Териберке и о проекте «Крылья Арктики. Сохранение природы Териберки-2» мы говорили с генеральным директором фонда «Доброта Севера» Еленой Тополевой-Солдуновой. У микрофона был Юрий Кораблев, вы слушали программу «Чистая страна». Не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда».
2: «Чистая страна». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама.
2: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий. Проза младших лейтенантов. Новая глава. Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О расследованиях.
4: 5 человек получили ранения при нападении в Краснодарском торговом центре, в том числе беременная женщина. Они находятся в состоянии средней тяжести, об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, медики уже оказывают помощь пострадавшим. В МВД уточнили, что нападавший также бросил петарду в детский развлекательный комплекс. Несовершеннолетние не пострадали. Ранее 19-летний юноша с ножом атаковал посетителей центра на западном обходе. Силовики уже задержали злоумышленника, выясняются мотивы его поступка.
3: Эксклюзив.
4: Геннадий Зюганов назвал Владимира Зеленского преступной игрушкой в руках Североатлантического альянса. Лидер КПРФ в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что глава киевского режима лишь озвучивает приказы натовских генералов. Накануне Зеленский потребовал от Александра Лукашенко за неделю убрать всю военную технику от белорусско-украинской границы, пригрозив сделать это самостоятельно.
3: О Ближнем Востоке.
4: Иранская делегация отправится в Швейцарию в ближайшее время для возобновления диалога с США. Дипломаты намерены потребовать от американской стороны точного выполнения пунктов мирного соглашения. Об этом заявили в МИДе Исламской Республики. Там отметили, что в противном случае страна примет меры. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что американский спецпосланник Стив Уитков и советник Трампа Джаред Кушнер уже прибыли на место встречи для обсуждения технических деталей. На неделе до Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании, который обязывает стороны прекратить огонь в регионе.
3: Об образовании.
4: Минпросвещение России ограничило время летнего чтения для школьников. Ученикам первых классов эксперты советуют проводить за книгами не больше часа в день, а старшеклассникам разрешают читать до 3,5. Специалисты призвали делать перерывы каждые 40 минут и устраивать в это время короткую физическую разминку.
3: Обо всем.
4: Французские полицейские нашли украденную картину Пабло Пикассо. Стражи порядка обнаружили полотно стоимостью в несколько десятков миллионов евро во время обысков по делу о торговле наркотиками. Об этом сообщил местный новостной портал «Актю-17». Оперативники изъяли шедевр в квартире одного из подозреваемых в пригороде Парижа. О каком полотне речь не уточняется.
3: О валютах.
4: Доллар 73,44, евро 84,17, юань 10,81. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляции идут на YouTube, канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группы «Радио «Комсомольская правда». Пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки, пишите комментарии в чате, в чатах. Пишите, пожалуйста, каждые полчаса мы с вами общаемся. Микрофон включен во время больших перерывов. Ну и не забывайте про сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Ну и, конечно, про самый удобный сервис для прослушивания. Подкаст-агрегатор podcast.ru, чтобы слушать, когда вам удобно. Если вдруг по какой-то причине не успеваете на прямой эфир, то следуйте именно туда. Ну и телеграм-канал Панкин. Напоминаю вам про него. Актуально пока это еще, хотя не знаю. Начинаем.
3: Что будет?
5: Что-то все занервничали. Самая масштабная атака украинских БПЛА на Москву. Ну вот. Если бы не на Москву самая масштабная атака, то, значит, как-то бы и не занервничали. Распространяются разговорчики в строю про то, что «ну вот, наконец-то!» – читал я в комментариях. Конечно, мнение очень злых людей. Москвичи почувствуют это на себе. Звучит такое мнение. На себе это почувствовали уже, на самом деле, многие регионы, поэтому давайте не будем, что называется, детализировать. Ну, или обобщать, кому как. Почувствовала Москва. Москва, на самом деле, нормальные люди в Москве чувствовали это и до этого. Нормальные люди, которые относятся с пониманием всех процессов, вообще следят за происходящим, они давным-давно с пониманием почувствовали это на себе, во всех смыслах этого слова. Поэтому тем людям, которые вот так рассуждают, В основном, конечно, это жители приграничья. Их в определенной степени можно понять, в определенной степени. А с другой стороны, ну, знаете, на самом деле это, ну, как минимум, цинично и нечестно. Никто не виноват в том, кто где живет. И если завтра на Москву будет лететь чуть больше беспилотников, чем обычно, это что, я не пойму, сделает вашу жизнь немножко проще или лучше? Нет, конечно. И поэтому, если летит на Москву, это значит... в таких масштабах, как нынче. Это значит только одно, что ждем дальнейшей экстраэскалации, скажу так. Экстраэскалация нас ждет впереди, дорогие друзья. Говорю это совершенно спокойно, на самом деле, без иронии в голосе, как вам может показаться, а вполне цинично. Ну, просто потому что, ну, вот будет так. Порассуждал вчера со знакомыми, кто-то просто сказал, вот твоя программа называется «Что будет?». А на вопрос, что будет, что ты можешь ответить, и начали шутить, конечно, потому что никто не знает, что будет, можно слова из песни вспомнить. Да, устроен человек, да, хочет знать, что будет. Знает, да, желает знать, что будет. Помните эти слова из песни замечательные. Из песни слов не выкинешь, и мы вот посмеялись, порассуждали. Ну, что-то будет. На радио «Комсомольская правда». Можно и так программу назвать, правда ведь? Можно «будет что-то» или «нет» тоже в контексте того, как ответим. Тоже можно поиронизировать и так программу называть периодически, потому что, ну, если воюем в ответ, да, мы же рассуждаем про эти самые, как их, удар возмездия постоянно. Ну, вот тоже как вариант «будет что-то» или «нет». Или «что-то будет, кто знает» на радио «Комсомольская правда». И разговор с экспертами тоже в качестве иронии. Главное, чтобы не дошло до вариантов названия «Была, не была» или «Будь, что будет» на радио «Комсомольская правда». Правда ведь? Вот когда до этого дойдет, уже никому действительно смешно не будет. Итак, Москва почувствовала, удовлетворяя низменные потребности отдельно взятых, с позволения сказать, людей, я говорю именно так... почувствовал в полной мере, хоть уже давно, но вот была массированная, очень массированная атака. Говорят, что самая массированная за 2 года. Кто-то говорит, что самая массированная. Я, честно говоря, уже, откровенно говоря, немножко запутался в этих самое и не самое. Но мы сейчас должны, во-первых, поблагодарить ПВОшников, да, наших, вот перед теми людьми, которые у нас отвечают за ПВО, им большое спасибо, в принципе, за работу на всей территории России, как и тем, кто работает в приграничных зонах, и тем, кто защищает Москву. Большое человеческое спасибо, они большие молодцы. Есть ущерб, да, есть в кавычках красивые картинки, которые распространяют отдельно взятые не самые добросовестные люди. Я отношусь к категории тех, кто является противником того, чтобы выкладывать видео, если вдруг вы стали очевидцем и сняли что-то. Ни в коем случае. Во-первых, снимать не надо, друзья. Не надо снимать. Во-вторых, никому не надо это пересылать на всякий случай. И третье, не надо это никуда выкладывать. И я за наказание определенное. Вчера распространялось мнение моих коллег, которые считают, что вообще это едва ли не изменники Родины, кто так делает. Нет, конечно, это не изменники Родины, на мой взгляд. Я про себя говорю свое мнение. Но я категорически отрицательно отношусь к тому, чтобы выкладывать это в открытый доступ. Выкладывать ничего не надо. Хоть вам и кажется, что если вдруг выкладывать не будем, и, соответственно, ну, меньше народу будет знать о том, что происходит, и вот, ага, вам, журналюги проклятые, значит, пропагандистам конченым и, значит, представителям власти, это выгодно, так, потому что народ с дураков будете держать. Лично я по другой причине считаю, что выкладывать данные, кадры объективного контроля, это действительно играть на руку противника. Потому что у противника реальных красивых картинок объективного контроля нет и быть не может. Кроме того, что там, ну, вот видео с беспилотника, как он прилетел, и дальше, вы знаете, шорохи экрана. И, собственно, а что произошло-то? Он вообще... снаряд взорвался? Нет. У беспилотника, который прилетел, может быть, по цели. Что там случилось? А вы сами сняли, выложили. И они вот на выставке, кстати, во Франции, эти кадры крутили на одной. Вот, пожалуйста, кто-то, кто снял, подыграл. Подыграл. Но зачем это надо, друзья? Так что, вы знаете, вы и так почувствуете, узнаете все, что происходит и без кадров объективного контроля, которым воспользуется противник или как раз пропаганда противника. Не надо этого делать. Хотя наказание должно быть, на мой взгляд, ну, небольшим, штрафом определенный, не крупный, и достаточно. А так что изменник Родины, ну, это, конечно, перебор. Вернемся к разговорам про то, что делать. Это, кстати, тоже как вариант названия нашей программы, что делать. Кто виноват? Обычно и об этом рассуждаем. Тоже как вариант названия, который в будущем можно будет применять. А то, что будет, что будет. Да кто его знает, что будет. Кроме первого попавшегося варианта, будет большая война, да, никаких предположений нет. Ну, или мирный договор, допустим. Кто-то предполагает, что это будет по линии ЛБС. Ну, предположений-то много, но конкретику дать не может никто. Все досужие рассуждения. Вот рассуждаем. Что из этого оправдывается? Будем откровенны. Немногое. Немногое, потому что, ну, война пишет свой сценарий, свой роман, свой сценарий фильма и прочее. В принципе, война, наша жизнь, она пишет, ну, что-то свое. Что-то, что мы, ну, предсказать не можем. И она, конечно, война. Война, она хороший сценарист, прямо скажем, с оригинальными идеями, которые предположить-то в голову прийти никому вот и не могло. Потому что, ну, кто мог представить, что будут массовые налеты украинских БПЛА? Только немногим, правда ведь? Только немногим. Соответственно, решать этот вопрос сейчас начальство как-то будет. Руководство уже сказало, что будем укреплять ПВО. Мне кажется, это не решение, если честно. И многим кажется, что это и не кажется. Не решение. Потому что, ну, укрепим ПВО. Насколько укрепим ПВО? Ведь Европа сейчас дает максимум денег. Но Украине, кстати, стали меньше воровать. Вы знаете, потому что наворовали столько, что уже можно и в дело вкладываться. И они вкладываются, и они на самом деле работают. Отдадим должное противнику. И заявления тут звучат, что они хотят превратить Крым в полуостров. Вот, простите, из полу в остров, да, оговорился. Да, хотят превратить Крым в остров. Вот это задача сейчас украинского руководства. И они постепенно будут двигаться к реализации задуманного. Соответственно, в наших высоких кабинетах думают, первое, как им помешать, второе, как сыграть на упреждение, третье, как это все предотвратить в зародыше подобные планы на будущее. В общем, как решать вопрос? Звучат и, ну, если мы не берем Верховного Главнокомандующего, понятно, он это говорит для определенной аудитории, что СВО движется к завершению, это ладно. А вот когда об этом говорят другие люди, и вчера звучало, какие-то там депутаты какого-то там заксобрания откуда-то из каких-то городов, даже не депутаты Госдумы, а вот какие-то, знаете, там региональные депутаты говорят, да, это агония киевского режима, они, значит, сейчас вот, ну, из последних сил пытаются нам насолить, потому что хотят мира, но мы добьемся поставленных целей и задач. Ну, а очередные громогласные заявления. На самом деле, несмотря на то, что Зеленский после каждой атаки кричит о том, что давайте прямо сейчас подписывать мирный договор, на мой взгляд, он, конечно, что подписывать, ну, как мне кажется, не стремится на самом-то деле. И это все популизм. К тому же, и они знают прекрасно, что российское руководство, а именно Владимир Владимирович Путин, никогда не принимает никаких решений под давлением. И в данном случае именно что давить на него абсолютно бессмысленно. Думают сейчас, как решать этот вопрос. А как решать, если мы воюем? Мы же не воюем, мы же это оперируем. Мы оперируем хирургически. Вот как так, чтобы вот сохранить, скажем так, вот эту хирургичность, ну, чтобы берега не путать и не связываться, значит, с НАТО, да, не вступать в прямой конфликт с НАТО, что логично. Как так вот прооперировать тоненько, аккуратненько, чтобы, наконец, закончить? У них-то полный карт-бланш, я имею в виду противника. У них-то полный карт-бланш, они делают, что могут. Вот на что они способны, они делают. Мы делаем... То, что как бы, ну, в рамках определенных правил можно делать. Давайте сформулируем так. И вот как бы так красиво выпендриться, да, чтобы, скажем так, лишний раз не связываться с теми, с кем связываться, ну, правда, не стоит. Вот как так аккуратно сыграть? Непонятно. Перерыв у нас.
3: Я вокруг. Реклама.
6: Стебель будет сильным. Сочным будет плод. Если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
7: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
3: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Дмитрий Стешин, специальный и военный корреспондент «Комсомольской правды», телеграм-канал «Русский Тарантас». Подписывайтесь. Дим, ну, новости ты знаешь. Что делать будем? Нет. Но если безупадничество, давай, ну, правда, безупадничество, ну, серьезно, подумаем над тем, что можно и нужно сделать, по мнению простого парня Дмитрия Стешина, простого военного, военкора Дмитрия Стешина. Пожалуйста.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 5994.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
11: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Действия они вот сделали то, на что способны. Вот. Не более того. Все проблемы наши лежат за пределами Украины. Давным-давно проговорено, что Украина – это аватар, что Запад загребает жар чужими руками. Какого черта? Мы не ликвидируем источник зла, а боремся только с его щупальцами. У нас есть пример Ирана. Настолько унизительный пример для России, что у меня просто слов нет. Да? особенно в свете вот подписанного или
5: меморандум, договора. Что ли, на самом деле, Дим, ты погоди. На мой взгляд, что просто как бы передышка. И говорить о том, что ну вот все закончено, ну, рановато.
12: Давай, можно продолжай. По-разному это толковать. Мы не можем предсказать с точностью события. Но вот у Ирана была болевая точка Запада, Армузский пролив. У нас болевая точка. Это 4 пролива, перекрывающие вход в Балтийское море. И эксклав Калининград изначально был создан и не отдан в ходе Ялтинских соглашений, мира и разрядки там, 80-х. У него всегда была задача, единственная, нашего эксклава Калининград, в случае чего перекрыть всем гадам доступ в Балтийское море. И системы «Бастион» и «Бал» совершенно спокойно с этим справляется. От мыса Таран и главной базы Балтийского флота «Балтийск» проливы эти находятся на расстоянии от 350 до 550 или 650 километров. Все это в радиусе поражения. А если имеющиеся ракеты вот этих береговых комплексов украсить, так сказать, безэкипажными катерами и дронами, ну, вообще будет ситуация красивейшая. Взвоет вся Европа. Потому что Армузский пролив, ты же понимаешь, это где-то на периферии сознания, там, край света и так далее, страны полуденные и так далее, а тут в сердце Европы. Но это не делается даже близко. Хотя я очень верю, разумеется, Калининград сразу же посадят в осаду, ему придется сражаться в окружении. Я очень верю, что основная задача эксклава Калининград – контролировать проливы не растеряна ни за годы перестройки советской власти и демократизации Российской Федерации. Все там готово, все знают, как нужно действовать. В штольнях немецких и современных лежат нужные запасы для войны в круговой обороне. Мы умеем, кстати, мы и немцы умеем воевать в полном окружении. Но немножко француз в Индокитае в свое время показали. Долина глиняных кувшинов. В общем, при должном желании все получится. Еще мы умеем воевать в городах. Ну, конечно, НАТО может грозить, что они зайдут в эксклав, но пусть они зайдут хоть в какую-то застройку. Мы посмотрим, как получится.
5: А ты уверен, что...
12: У нас есть этот джокер, прилепленный под столом на жвачку. Да, его можно отодрать и выложить в нужный момент. Но когда этот нужный момент? Ни я, ни ты, мы это не можем решить. Может случиться так, что этот джокер никогда не выложит нас. Так. И все закончится очень позорно.
5: Просто с Ираном воевали двое. И воевали ракетами. Что касается Украины, то ну, реально вполне себе сформировать группировку натовскую, которая ногами пойдет, ну ты понял. И, соответственно, открывать, ну и ракетами. И открывать второй фронт логично ли, скажи, пожалуйста, логично ли сейчас открывать второй фронт? Я понимаю, да, твое желание по поводу того, что там носить удары по европейским там, странам.
12: А что делать? Ну, вот я сейчас повесил у себя в телеге пост очередное средство ПВО, дешевое, простое, почему-то никого не интересует, да, кроме разработчиков. Ну, 1000 шаров на трассах вокруг охраняемого объекта. Ну, никакой дрон не подлетит. Стоит копейки, да. Если сопоставлять затраты на восстановление, потом уничтожение.
5: И вообще объекта. Сопоставлять затраты на зенитные ракеты ПВОшные, которые стоят очень дорого, я согласен, конечно, да.
12: Слушай, онтологически ты ошибаешься, что это будет война на два фронта. Фронт-то один, и противник у нас один.
5: Ну, значит. Так зачем, собственно? Но начнут с территории европейских стран запускать ракеты по нам.
12: Хорошо, а что делать?
5: Ну и что? Смотри, я не спорю с этой концепцией, с подходом, а пытаюсь понять, насколько это логично и, скажем так, необходимо, когда когда украинцы сейчас буквально в шаге от запуска в нашу сторону баллистики, они это анонсируют, да, и будем относиться к этому серьезно.
12: И запустят, и вообще даже не сомневайся, и запустят, и даже повод для этого искать не будут. А мы будем сидеть и ждать. Но лучше как бы, да, чем ужас без конца.
5: А, подожди, ты сейчас на ядерку намекаешь или все-таки пока другими средствами поражения?
12: Ну, для начала перекрыть проливы, посмотреть, что будет. Mm-hmm. Да? И не Калининград, эксклав, оказывается в таком случае в окружении, а три натовских подсоса, Литва, Латвия и Эстония, понимаешь, отрезаны.
5: Ну, это казус Бейли, да, но это объявление НАТО войны. Это объявление НАТО войны, да.
12: Ну, а что делать? Ну, все, дотянули ситуацию, довели до такой ситуации. Понимаешь, меня спрашивали, а что для меня было первой красной линией? Для меня первой красной линией были разорванные женщины возле гостиницы «Донбасс Палас» в начале августа 22-го года во время панихиды гражданской по Корсе командира дивизиона «Граф». Женщина,
5: да,
12: царство небесное.
5: Да.
12: Вот тогда первый раз по центру Донецка нанесли удар 155 миллиметров натовский калибр. Дотянулись из Авдеевки. Вот. А дальше пошли «Хаймерсы». Ну, а дальше мы вот видели, да. Снимать было запрещено, но видели все.
5: А ты, кстати, к запрету как относишься? Скажи, пожалуйста. Запрету снимать, выкладывать...
12: Если ты заметил, у меня никогда в телеграм-канале не выкладываются съемки
5: пораженных. Я тоже.
12: Значит, мы с тобой умные люди и понимаем, что к чему.
5: Да. И я, собственно, согласен с тем, что, во-первых, и снимать не надо, чем делать больше ничего, и выкладывать это не нужно абсолютно. Играть на руку врагу, я уже сказал об этом в первом блоке.
12: Люди травмированы информационным обществом. Этот выложить в домашний чатик, понимаешь, съемки летящей крышки, значит, с бака, но это сразу же поднять свою целевую объективацию социального престижа личности мгновенно, да. Вот, не задумываясь о последствиях. Ну, так, что дают целеуказания врагу.
5: Скажи, пожалуйста, текущий военный конфликт все-таки, пока немножко НАТО и войну с НАТО, значит, за скобки выведем, текущий военный конфликт, хоть мы и раньше говорили об этом много, можно ли решить на поле боя?
12: Можно. Я тебе могу сказать...
5: Давай, 50 секунд, пожалуйста.
12: Вот этот вчера удар по Москве, он был красивый, зрелищный. Но он никак не помог плачевному положению ВСУ на земле. И мне попалась в руки статья из консервативного польского издания, где, собственно, Хохлов осаживает, говорит, вы успокойтесь, вы посмотрите, что у вас на земле творится. И вот на самом деле Константиновка пала мгновенно. Ну, по меркам СВО. Ее не стали превращать в фортецу. Константиновка. Блин. То же самое ждет остальные города агломерации Славянско-Краматорской. Ну и все, собственно, Донбасс будет освобожден, и, скорее всего, мы двинемся дальше.
5: Вопрос, вот, когда сроки и количество, ну, ты понимаешь, так или иначе.
12: Никто не скажет. У меня есть ощущение, рано или поздно...
5: Поздно, конечно. Это спасибо, Дим, спасибо. Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», «Русский Тарантас», телеграм-канал, перерыв у нас.
13: Вокруг. Реклама.
14: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
15: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
16: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
17: Для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом
17: По пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
21: О происшествии.
4: В Краснодаре установили личности всех пострадавших при нападении в торговом центре. Жертвой стала 36-летняя женщина. У нее осталось двое детей. Об этом сообщили в МВД региона. Там уточнили, что еще 4 горожанки, в том числе беременная и сотрудник охраны, получили ножевые ранения. Они госпитализированы. В субботу днем вооруженный молодой человек устроил резню в комплексе и бросил петарду в детскую игровую зону, после чего полицейские задержали злоумышленника. Выясняются его мотива. В прокуратуре Краснодарского края проверят оценку соблюдения законодательства в местах массового пребывания людей.
20: О спецоперации.
4: В Минобороны заявили, что вооруженные силы России ударами ФАБ-500 и 1500 уничтожили пункты размещения и управления беспилотниками ВСУ в ДНР. Других подробностей пока нет.
20: О Ближнем Востоке.
4: МИД Пакистана заявил, что технические переговоры США и Ирана в Швейцарии пройдут 21 июня. В обсуждении примут участие представители обеих стран, а также Пакистана и Катара, отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что представители США уже прибыли в Швейцарию. Также отправилась и делегация Иранской Республики. При этом Штаты планируют обсудить безопасность судоходства в Ормузском проливе и ликвидацию иранской ядерной программы. А иранские дипломаты намерены потребовать от американской стороны выполнение пунктов мирного соглашения. Россияне могут бесплатно проверить предрасположенность к болезням сердца. Сдать анализ для выявления наследственных форм нарушения обмена жиров можно по полису ОМС только один раз в жизни. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, исследование поможет пациентам вовремя начать профилактику и предотвратить ранний инфаркт или инсульт с помощью современных лекарств.
20: Обо всем.
4: Полиция Таиланда закрыла подпольный нудистский курорт, который организовал гражданин России. Островные силовики ворвались на закрытую виллу во время обнаженной вечеринки у бассейна и задержали москвича вместе с его местной подругой, сообщает телеграм-канал «База». Мужчина продвигал комплекс в соцсетях как приватное место отдыха без одежды. Туристы платили до 10 тысяч рублей в сутки. На эти вечеринки пожаловались местные жители.
20: О валютах.
4: Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юаня 10,81. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
20: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Мы возвращаемся в эфир. По-прежнему Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Константин, здравствуйте. Слушайте, вот у меня есть скромное предположение, я, конечно, может, и не прав, вы сейчас меня поправите, что, ну, в силу того, что будем откровенны и честны, если раньше на Украине что-то говорили, да, вот эти всякие террористы, экстремисты и прочие подлецы и негодяи, то мы относились к этому с иронией. Я в определенный момент перестал относиться к этому с иронией, потому что вот они говорят, и все чаще это как-то сбывается. И когда они сейчас говорят что-то, делают какие-то заявления, ну, по поводу того, что, ну, скоро там баллистику будут запускать, еще что-то, какие-то не очень приятные для нас анонсы звучат с той стороны, я начинаю к этому относиться серьезно. Мне кажется, появилась у меня версия, что там в силу того, что уже наворовали сколько надо, начали, наконец, вкладывать в дело. Да, тот случай, когда коррупция исчезла сама собой из Украины. Может быть, я не прав. И вот мы начали вкладывать в дело, отсюда вот, в общем-то, и позитивные для них результаты. Может быть, вы со мной поспорите на этот счет. Но, тем не менее, определенные успехи у них все-таки прощупываются. Не правда ли?
22: Нет, ну, коррупция – это государствообразующий процесс на Украине.
5: И тем не менее.
22: Она не может исчезнуть. Да, она не может исчезнуть. И единственное, с чем я соглашусь, действительно, видоизменился формат контроля за этими всеми процессами. В нашем информационном пространстве, в нашем экспертном сообществе развеялся миф о том, что вот НАБУ давило на Зеленского, чтобы Зеленский пошел на мир. На самом деле, очевидно, можно проанализировать, что все эти антикоррупционные скандалы, которые разыгрывались на Украине, они преследовали единственную цель – действительно умерить аппетиты киевской верхушки, действительно обеспечить всеобъемлющий и больший контроль за теми ресурсами, которые европейцы планировали, еще тогда только планировали выделять Украине в качестве этого кредита и дополнительной помощи, и дополнительных дронов, дополнительных кредитов и видов вооружения. И стоит признать, что действительно европейцам в некотором смысле удалось урезонить определенных представителей киевского режима, в частности шайку Зеленского, и действительно сократить количество разворовываемых средств. И одно из условий выделения, собственно говоря, этих 90 миллиардов, если вы помните, им предшествовал задержание Ермака, и достаточно такие серьезные предметные овации и рукоплескания со стороны европейских чиновников, что вот задержание Ермака – это прям та самая борьба с коррупцией и прочие моменты. Сейчас европейцы настаивают еще там на определенных изменениях вот в этой антикоррупционной судебной системы, то есть они сейчас правоохранительные структуры, которые занимаются всеми коррупционными вопросами, уже контролируют НАБУ, САП и прочее. Сейчас они хотят еще суды взять под контроль. Это тоже делается с единственной целью, чтобы максимально оптимизировать проект Украины, и чтобы те средства, которые выделяются на сегодняшний день Украины, они были максимально контролируемы и максимально шли в дело. Поэтому вы в своей оценке в большей степени правы, потому что действительно ситуация изменилась. Ну и перенос производства в европейские страны, а все, что сегодня создает для нас определенные трудности, в том числе там, дроны, их массовость, их количество, их постоянная модификация, это, собственно говоря, то, что производится непосредственно на европейских производствах. И, конечно, европейцы очень выгодно выделили кредит Украине, потому что кредит выделен Украине, не закрывается он с доходов от российских активов, а тратятся эти деньги непосредственно на производство на территории Европейского Союза, что в некотором смысле является достаточно экономически выгодной конструкцией. Поэтому в этой части они действительно максимально оптимизируют украинский проект и делают максимально эффективными те вложения, которые они, собственно говоря, на Украину понесли.
0: Соответственно, и наше отношение к ним, вот это ироничное, которое присутствовало, да, это должно уже, наверное, все-таки меняться и в медиа тоже. Вот вы же тоже теперь, ну, иначе оцениваете их заявление, правильно понимаю?
22: Ну, во-первых, мы старались действительно всегда анализировать их заявления и разделять практическую часть и вот эту пиар-составляющую. И пиар-составляющей действительно можно и, наверное, нужно относиться с иронией, потому что они уже пили несколько лет назад в Ялте кофе на набережной, если вы помните. Сейчас вот активно они включили это вот по крымской конкретной ситуации тот же набор инструментов, выдуманные фейковые аккаунты, документы. И вот 21 числа у нас здесь... Причем мне, кстати, умные люди, которых я считал умными, даже звонили и спрашивали, а что будет 21 числа? У нас тут новая магическая цифра.
0: А что будет 21 числа?
22: По версии украинских пропагандистов, 21 числа должен быть какой-то невероятный массовый удар по Крыму с попыткой высадки десанта. Крым, и опять следующим шагом опять они будут пить кофе, наверное, в Ялте. Конечно, к таким вещам, ну, чисто в силу...
0: Можно выйти из моря, выпить кофе и вернуться обратно.
22: Ну, вот помните, там мужик в семейных трусах с берданкой не дал выйти с моря.
0: Я помню, кофе, как кабан выбежал из моря.
22: Да, вот такой пример был. Поэтому в этой части как бы нужно разделять пропагандистскую составляющую. Стоит отметить, что на фоне их ударов, на фоне вот этих террористических атак, количество информационно-психологических атак увеличилось в разы, кратно. И в этой части, конечно, к деятельности, к тому, что они делают, нужно относиться серьезно. Но и в то же время не нужно пытаться найти какие-то комфортные и удобные, приятные объяснения значения для себя, которые мы там на протяжении длительного времени находили, допустим, в истории с НАБУ, антикоррупционной историей, с какими-то там условностями, которые происходят внутри украинской политики, потому что эти условности внутри украинской политики, там Усик поздоровался с Трампом, Залужный сфотографировался в классическом костюме, они как раз-таки говорят о том, что вот эта система управления Украиной, даже при смене каких-то там личностей и людей, она не будет видоизменяться. Ну вот удалось на фоне первого антикоррупционного скандала европейцам и натовцам, и, собственно говоря, британским спецслужбам усилить свои позиции по линии Министерства обороны Украины, да, потому что Федоров, очевидно, пришел выполнять их задачи и в меньшей степени там подчиняется Зеленскому и вовлекается в какие-то коррупционные истории Зеленского. И чего нам лучше стало? То есть мы иногда просто на некоторые вещи реагируем ситуативно, не видя, как бы, что там стратегически, собственно говоря, заложено в том или ином там кадровом изменении, в том или ином событии. И я бы здесь, конечно, относился серьезно. Враг серьезный, враг — это не Украина, всем уже понятно, это вполне себе четкая система, которая против нас воюет, и в этой части да. Но в части пропаганды, конечно, некоторые вещи, ну, мягко говоря, к ним относиться серьезно невозможно. Но,
0: Константин, тем не менее, есть... Времени просто немного. Я хочу конкретизировать. Вот мы часто говорим, враг не Украина, враг Запад. Мы на самом-то деле, по крайней мере, официально с Западом не воюем. Поэтому давайте вот эту штуку отодвинем немножко, мне кажется.
22: Ну, мы с Украиной официально не воюем.
0: Вот, все-таки мы с Украиной воюем, так или иначе, хоть и неофициально. А вот с Западом официально и неофициально никак. Соответственно, кроме как информационно, если это можно войной назвать. Вопрос конкретный, почему мы не считаем именно что врагами, и почему мы не говорим, что мы воюем вот с верхушкой Украины. Ведь, а мне кажется, что это вполне себе самостоятельные люди, которые играют на все. Вот им сейчас дали 90, там, сколько там, миллиардов, да? И вот они даже не боятся, не растягивают эти деньги. Они вкладывают, вот играют, сбрасывают все, как в покере абсолютно, наотмашь. Потому что, а потом, ну, что-нибудь еще выцегонят. Главное сейчас, по максимуму. Я вот к этому процессу, на самом деле, отношусь, сейчас уже максимально серьезно. И мне кажется, что, ну, про Европу говорить, это себя в некотором смысле успокаиваем. Вот мы противостоим всем странам Европы. В первую очередь мы противостоим вот этим менеджерам, которые свою работу, к сожалению, для нас, ну, во всяком случае, и идеологически, и по остальной части, как мы видим, делают, к сожалению, неплохо.
22: Нет, неплохо, но тут важно понимать, что я не соглашусь в части наличия у них хоть какой-то самостоятельности, потому что система управления на Украине выстроена таким образом, что на месте Зеленского может быть десяток других.
0: Вы думаете, террористов? Он будет такой же принципиальный, да, вот как этот человек конкретный? А мне кажется, что многое завязано на нем. Мне кажется, что с появлением другого человека я перестал бы его называть и, кстати говоря, всегда спорил с теми, всегда, кто считал его полезным идиотом. Всегда. Я никогда не считал его полезным идиотом.
22: Абсолютно не полезный идиот. Единственное, что любой другой может будет обладать меньшими актерскими способностями, да, но при всем при этом делать он будет ровно то же самое, потому что это предполагает по функционалу в принципе украинский проект. Может быть хуже, может быть практика смены и назначения новых президентов Украины показывает, что каждый последующий хуже предыдущего. Хуже может быть.
0: Хуже для них или для нас, извините, минута уточнения.
22: Хуже с точки зрения общей ситуации и для них, и для нас, потому что и мы, и они — это по большому счету одно и то же единое целое. Да? И вот чем быстрее мы это все поймем, тем проще нам эту ситуацию будет разруливать. Поэтому в этой части это не личности, это не самостоятельные люди, это функции. И эти функции, скамейка запасных, кто способен выполнять эти функции, она достаточно большая у тех, кто реально управляет процессом.
0: 20 секунд уточняющего вопрос, кому как не вам его задать. Когда после каждой атаки, да и вообще часто и навязчиво, Зеленский говорит, давайте садиться подписывать мир срочно, да, ну, мирный договор. Прямо сейчас по линии ЛБС он искренне это говорит? Или это, ну, это уловка, это 10 секунд, коротко.
22: Нет, это абсолютная имитация мирных инициатив, ничего общего не имеющего с реальностью, это же очевидно.
0: Все понятно. Константин Тнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт», благодарим за выход, спасибо. Перерыв у нас, друзья.
20: Честный взгляд на происходящее вокруг. Бесконечная реклама.
1: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все.

0: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Продолжаем. Ну и, конечно, вот тот случай, мне кажется, мы возвращаемся потихонечку к такой практике рассказа о ситуации на передовой, да, какая-то вот или весенняя вот эта распутица, или, ну, динамика чувствуется, что меняется. Сейчас это и Харьковская, Днепропетровская области, главным образом Донецкая Народная Республика. Но несколько слов еще скажем об ущербе для Украины, да, и точнее даже не для Украины, а для военной машины Украины.
2: Ну, я бы отметил несколько сдвигов, да, в нашей парадигме вот этих вот дальних ударов. То есть, во-первых, мы начали очень серьезно заниматься, как я уже говорил, логистикой, да, и помимо новой почты, которую мы выносим по всей стране, а это серьезный удар по их логистической системе, в которой встроены и военные, мы очень серьезно занимаемся железными дорогами. Главный сдвиг этого года – это охота за тягой, целенаправленная охота за локомотивами, да, то есть у нас произошел сдвиг приоритетов с энергетики на именно железнодорожную инфраструктуру. Тут логика простая. Подстанцию можно обойти там переключениями на тепловозную тягу, да, мост восстановится за неделю, а локомотив – это такой дефицитный ресурс, который быстро заменить не удастся. Вот немножко цифр. Только за первый квартал 26-го года по железной дороге украинской был нанесен 541 удар, то есть половина от количества атак за весь прошлый год. И в результате вот этих ударов повреждено почти 2000 объектов, и среди них более 300 локомотивов. Ну, либо повреждено, либо уничтожено. При этом за первый квартал 26-го года 209 локомотивов, да? Ну, то есть это огромная цифра, учитывая, что износ парка железной дороги Украины порядка 96%, потому что у них средний возраст локомотива 40-50 лет, и для них это очень серьезная утрата. При этом мы бьем по локомотивным депо очень активно. Это в основном, конечно, Восточная Украина, и Конотоп, и Синельниково, и Славянск, и Апостолово, но и уже там плакались в на западе Украины, где говорят, что вынесли практически всю локомотивную тягу там. Вот. И если переводить в гривны, то убытки железной дороги украинской за первый квартал 26 года составили порядка 8 миллиардов гривен. Товарооборот у них падает там на 7% перевозки, да, пассажирские перевозки на 10%. Ну, пока это незначительно, но это только пока, да, и это только железная дорога. Плюс очень серьезно взялись за одесские, за черноморские порты, потому что вот вроде бы незаметно, да, в общей сводке. Никто же не читает сводки, потому что не показывают, да. Показывают там протекшие какие-то эти цистерны с маслом. Зачем они бьют по маслам? Так вот, есть такой, значит, такая украинская аграрная конфедерация, она сейчас бьет тревогу, потому что масло подсолнечное было крупнейшей позицией экспорта страны. Это около 12% всех поставок. И сейчас они лишены вот этого заработка. У них встают целые заводы из-за этих ударов по вот этим емкостям хранения в Одесском порту. У них встал завод ДМ в Черноморске. У них, значит, сгорели два крупных терминала. Это я говорю только про масло, да. А через этот же хаб идет зерно, крупнейшая экспортная группа, да, Украины. И вот как они говорят, у них экспорт зерна просел почти на 20% по сравнению вот с тем же периодом прошлого года. У них через эти порты идет железная руда, да, железная руда опять же просела. Плюс по железной руде они просели еще из-за того, что у них начинают останавливаться заводы из-за ударов во все той же железной дороге, о чем я говорил ранее. У них Криворожсталь встала как раз из-за того, что не работает

0: железнодорожная логистика. Поэтому, ну, я не согласен с теми, кто говорит, что мы никак не отвечаем, мы терпилы, мы вообще ничего не можем, а украинцы вот ого-го молодцы. Ну, это неправда. Мы намного больше отвечаем. Вопрос в другом. Что когда Украина бьет по нам, она бьет по нашей собственной экономике. У нас экономика своя. Нам никто денежку не даст. Нам никто в пакет, нам только в пакетик с пакетами санкционные напихают, а денежку нам никто не даст, и оружие нам никто не даст. Мы вынуждены сами зарабатывать денежку и вынуждены сами производить оружие. И слава богу, что мы это можем делать на пятый год войны. А когда мы бьем по украинской там, логистике, инфраструктуре и прочее-прочее, ну вот им все равно дадут и денег, и оружие, и энергию переправят, и топливо. С топливом у них, они давно рассредоточили хранение топлива по малым резервуарам. У них, к сожалению, эта работа поставлена лучше, чем у нас, а мы неминуемо будем вот в этой сфере их догонять. Поэтому отвечаем, но нам больнее, потому что мы получаем удар по своей экономике. Им, ну, как они считают сейчас, не больно, потому что они живут за чужой счет. Они живут за счет западных дотаций. А то, что они сами там пытаются зарабатывать, да, ну, вот я перечислял и железную дорогу, и масло, и зерно, и руда, да, у них это просядет, но они от этого с голоду пухнуть не будут. Им все равно капельничку с физраствором и глюкозкой поставят там, чтобы штанишки, их шароварчики поддерживать на тонкой талии. Вот. При этом на фронте, ну, я не скажу, что мы прям наступаем, доступаем, да? Ты говоришь, что вот появилось больше новостей, но мы, я вот про это проговаривал несколько раз. На самом деле у нас на фронте сейчас ничего не изменилось, то есть мы наступаем теми же темпами, что и раньше, просто пошли события, да? Пошли знаковые события, мы взламываем генеральную линию обороны Донбасса и в данный момент южный его фаз, да, Константиновку. Мы уже присутствуем во всех точках города. У нас внутри города в юго-западной его части большой котел, в котором, ну, я не знаю сколько, я не берусь судить всегда по цифрам, потому что я говорил, что когда мы освободим, не будет Азовстали, не будет выхода тысяч захисников вот так вот с поднятыми руками. Потому что часть просочится, часть там помрет, погибнет, кто-то там действительно в плен попадет, но это не будет вот такой процесс, как был в Мариуполе с Азовсталью. Я думаю, что Зеленский такого не допустит, он скорее их там всех угробит, нежели пойдет на эту операцию, как они называли, экстракшн. И мы видим, что постепенно ну, вообще история вокруг Константиновки переходит в финальную фазу, и это признает уже украинская сторона, там наши штурмовые группы взяли под контроль всю восточную часть города, вышли на северо-восточные окраины, завершают зачистку Первомайского района, а значит, отрезают от дороги на Дружковку на север, от западной логистики они уже практически отрезаны, это ключевой вопрос, логистика, да, после освобождения Химика, он же Молочарка, и Роскошного, мы фактически просто физически сели на трассу Дружковка-Константиновка. И тут, кстати, на днях видел сюжет украинских журналистов, которые снимают вот на этой дороге Константиновка-Дружковка, им навстречу идут пешочком с мурной подсеткой, вот такие под антидроновой, смурные украинские военные. Вы откуда идете, хлопцы? Спрашивают. Они говорят, с Константиновки идем. Вот с Константиновки они топают пешком, потому что сложно оттуда на транспорте выехать, все сожгут. Вот. И уже говорят, что и Дружковки уже что-то, ситуация как-то не так, и подразделения туда отводят, а они еще и дальше уходят. Ну, в общем, уже и Дружковку там потихоньку с Дружковкой прощаются. Я вот по Константиновке по срокам бы не стал сейчас ничего говорить, потому что городские бои – это такая штука нелинейная. Но вот даже украинские военные говорят, что этот город падет до конца лета. Я думаю, что раньше, конечно. Вот, потому что, ну, зачистка кварталов, она вот сейчас идет. Резервы туда Киев перебросить уже не может. Ну, просто потому что не осталось туда дорог. Вот, поэтому вот так. А если шире смотреть, там, то мы на Добропольском выступе, да, сейчас добиваемся определенных успехов. Вот последние два дня группировка войск «Центр» сообщает об освобождении населенных пунктов на подступах к Доброполью, к самому городу. А Доброполье – это, ну, он вообще находится к западу от вот этой генеральной линии обороны. Если мы его взламываем, мы можем идти и в сторону Константиновки, и в сторону Дружковки сзади, и в сторону Краматорска, и на север, там, где оперативные просторы, нет каких-то серьезных, ну, понятно, что они там что-то спешно выстраивают, но это не годами сформированные фортификации, и можно, в принципе, то, о чем мы не раз говорили, идти на север и отрубать полностью от запада логистику всей вот этой цепочки городов, Дружковки, Краматорска, Славянска и так далее. С восточной стороны мы к Краматорску и к Славянску постепенно подбираемся, там уже на ближних позициях порядка 10 километров, рельеф сложный, но я думаю, что вот задача до конца года – это сформировать такую конфигурацию, при которой можно будет требовать совершенно обоснованного вывода украинских войск за Донбасса с позиции силы. Игорь.
1: Спасибо, Саша. До встречи через неделю.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Реклама. В июне Музей современной истории России превращается в театральную сцену. Здесь проходит уникальная выставка к 70-летию легендарного современника. Того самого театра, который создали Олег Табаков, Галина Волчек и Игорь Кваша. Вы увидите более 150 экспонатов. От первых афиш до личных вещей Станиславского и рукописей Олега Ефремова. Услышите голоса прошлого через мультимедиа и почувствуйте атмосферу первого спектакля современника. «Вечно живые». Куратор проекта Владимир Машков. Выставка ждет вас в Музее современной истории России. Возрастное ограничение 12+. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О расследованиях.
1: Александр Бастрыкин поручил кубанским следователям доложить о расследовании нападения на посетителей торгового центра в Краснодаре. Центральный аппарат ведомства взял уголовное дело под особый контроль, сообщили пресс-службе Следственного комитета России. Ранее вооруженный ножом 19-летний юноша в ТЦ убил женщину, ранил еще 5 человек и бросил петарду в детскую игровую зону. Полицейские задержали злоумышленника на месте преступления. Его мотивы выясняются.
2: Об атаках.
1: Власти Тюмени отменили массовые городские мероприятия из-за угрозы налета беспилотников. Местная администрация приняла такое решение ради безопасности жителей после атаки на нефтеперерабатывающий завод. Ранее губернатор региона Александр Моор объявил, что силы ПВО успешно отразили удар дронов по предприятию. Здания не получили повреждений. Дежурные службы оперативно эвакуировали всех сотрудников.
4: О Ближнем Востоке.
1: Иранская делегация вылетела в Цюрих для проведения переговоров с представителями США. Дипломаты и финансисты планируют обсудить в Швейцарии выполнение взаимных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Республики ИРИБ. В составе группы спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, а также глава центра банка страны. Переговорная группа взяла символическое название МИНАП-168 в память о погибших весной ученицах школы для девочек, которая попала под массированный авиаудар США.
4: Про визы.
1: Повышение стоимости въездных виз в Японию не затронет россиян. Это сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что для граждан нашей страны оформление документов по-прежнему бесплатно, так как Токио не взимает консульский сбор. С 1 июля стоимость однократной японской визы для других иностранцев вырастет до 15 тысяч йен, многократной до 30 тысяч. Японское правительство изменило тарифы впервые за 50 лет из-за высокой инфляции и сильного падения национальной валюты.
4: Обо всем.
1: Известную запись Виктора Цоя нашли в Швеции. Раритетную аудиокассету 30 лет хранила в своем домашнем архиве знакомая музыканта. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда». На пленке лидер группы «Кино» исполняет песню «Дети минут», которую раньше считали навсегда утерянной. Композицию оцифровали и представят публике 21 июня в день рождения музыканта. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки в Максе».
4: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
5: Друзья, всем привет. В эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». В студии Егор Арефьев. Значит, мы сегодня говорим с вами, дорогие телезрители, про новости ТВ и кино, немножко около того тоже обсудим. Есть о чем поговорить. Что, где, когда, у нас немножко сонный мертвый сезон, но тем не менее есть что обсудить, и мы это обсудим. Новые проекты снимаются, и пока что здесь еще я не добирался до подслушанного в Выборге. Говорил вам и обещал, что это произойдет ближе к августу, поэтому говорим о том, о чем можем пока с вами говорить, потому что супер новостей, супер премьер летом, как вы понимаете, пока что не случается. Я напомню, что нас можно смотреть, если вам это нужно, в ВК-видео и Рутюбе выкладываются наши видеотрансляции, эфиры сообщества «Радио Комсомольская правда». Затем, глядя в телевизор, набираете, находите мое лицо. Или просто слушаете, где вам удобно, в машине, по дороге. На работу, в ушах, дома, в компьютере, пока делаете пельмени, или позы, или бузы, что вам удобнее. Вот. И, собственно говоря, вот таким образом, 97,2 Москва, 92,0 Санкт-Петербург, еще 400 городов, в интернете просто находите, включайте. Сегодня поговорим про новый шифр, про нового курьера. Ответочку готовят, значит, создатели проекта авторизованного у Карена Шахназарова. Он не против его, сказал, что в принципе пускай снимают. Ну и всякое такое. Всякое такое, бла-бла-бла, как говорится. Значит, давайте с «Курьера» тогда начнем. Бессмертная советская комедия Карена Шахназарова. Он написал и повесть, и, значит, снял, собственно говоря, фильм, благодаря которому мы знаем все эти культовые фразы про «мы», «я», «мы», «наше поколение хотим знать», и про пальто, и про Базина, все это мы узнали оттуда. Но, собственно говоря, курьеры сейчас профессия-то востребованная, так что, в принципе, это напрашивалось, тем более картина 86-го года выпуска, как и я, поэтому ей исполняется в этом году 40 лет, самое время, наверное, ее как-то перепрочесть. Вопрос, насколько это качественно будет сделано, он открытый, он остается на поверхности пока что, и мы даже еще пока не видели артистов в костюмах и в гриме, но мы знаем, кто там сыграет, поэтому я вам сегодня расскажу, и мы немножечко подсравним, потому что, очевидно, этот фильм выйдет и в кино, и на телевидении он тоже выйдет. Значит, снимает картину Илья Ермолов, он выпускал 13-ю клиническую, «Золотое дно», ну, такие качественные, как бы крепкие сериалы. Я не фанат этих жанров, обоих я вам рассказывал, что вот эти вот копошения богатых людей в своих деньгах и в своих проблемах меня очень мало интересуют. Вот «Ураган классовой борьбы» все это смоет однажды, как показывает опыт Ленинграда, города трех революций. Вот. И 13-я клиническая туда же, в принципе, мистика вся эта, вампиры, все эти, вот эта вся хрень на любителя. Да, но кому-то нравится, вот поэтому Илья Ермолов попробует теперь взять такой вес. А вес немалый, потому что в любом случае будут сравнивать, от этого никуда не уйти. Как бы Карен Шахназаров не открещивался и не говорил, что это не ремейк советского фильма, а это экранизация его повести, конечно же, будут сравнивать. Конечно, этого не избежать, и я боюсь, как это обычно бывает в 99,99999 еще процентов экранизаций или ремейков, оригинал всегда оказывается лучше. Тем более вот в исполнении блестящих советских артистов Олег Валерьянович Басилашвили, всех-всех. Значит, что мы знаем про новый фильм? Роль того самого курьера Ивана Мирошникова, который не поступает в институт, хотя его мама, педагог, сделала, в принципе, для этого все, что только можно. Роль вот этого нигилиста, который отрицает, в принципе, не только ну, на тот момент современные общественные правила и какие-то устои и границы, его сыграет Денис Косиков. Денис Косиков чем-то похож визуально на Глеба Калюжного, этот молодой артист, который только в прошлом году окончил Щепкинское театральное училище, уже успел себя зарекомендовать в нескольких, сериалах довольно популярных. На автомате «Подростки в космосе» он там сыграл. Вот в советской картине «Дунаевский», да, Федор? Для него это, в принципе, стала самая большая его и звездная роль за всю карьеру, хотя и были после этого работы. Ну, а у нас сыграет Косиков. Посмотрим, чем это будет. Значит, профессорскую дочь Катю, ту самую блондинку, по отношению к которой в ёрническом нутре курьера Мирошникова зарождается, ну, по крайней мере, так кажется, хотя бы что-то искреннее. В шахназаровской комедии играла Анастасия Немоляева. Теперь у нас сыграет Александра Тихонова. Она брюнетка, она с веснушками, то есть типажно она не очень походит на ту самую героиню курьера советского. И вы могли ее видеть в сериале «Дети перемен». Значит, посоревноваться с Инной Чуриковой. Не побоюсь этого слова, не побоюсь этой фамилии, хотя соревнование это бесперспективное и, в общем-то, заведомо проигрышное. Но попытается Анна Михалкова. Одна из довольно очень сейчас востребованных именно в сериалах артисток, актриса, которая часто играет мам. Вот, и здесь она сыграет вот Лидию Алексеевну, ту самую, которая, в общем, хлопочет за сына, переживает развод с мужем, отлично поет траву-траву у дома, да, вот, и вот теперь, в общем-то, Михалковой это, вот, этот образ отдали. Того самого профессора, но теперь он не профессор, я объясню, в чем отличие сюжета. Значит, профессора Кузнецова в советской комедии, мы помним, блестяще сыграл Олег Басилашвили, крутил педали там на, значит, домашнем велосипеде, тренажере. И, собственно, ему привозят журнал «Вопросы познания Мирошников», и с этого все начинается. Завязка. Вот. Теперь, значит, этот образ воплотит Филипп Янковский. Тоже взрослый, тоже заслуженный, но совершенно другого, опять же, типажа. Если Олег Валерьянович воплощал образ такого, в общем-то, интеллигентного, очень с одной стороны, мягкого, с другой стороны, проявляющего принципиальность профессора, то у Янковского такая более отрицательная харизма, и он играет такого хищного коммерсанта. Ну, наверное, это более актуально, по мнению сценаристов и создателей, поскольку, ну, кому сейчас нужны научные сотрудники, кто их уважает, собственно говоря, зато вот воротил различных, которые... денежками заправляют, вот их, наверное, и время, поэтому, в общем-то, такой профессией наделяют его. Значит, отца Федора Мирошникова, того самого пропавшего, который, значит, письма пишет там из Африки или откуда, значит, его сыграл Андрей Вертоградов в советском фильме, вот в кадре он там практически не появлялся, там только на суде, и один раз с сыном увиделся, вот, а в современной экранизации его сыграет Ростислав Бершауэр, которого вы можете знать по очень смешной и очень матерной комедийной саге «Мелодрама». Вот, значит, сюжет, соответственно, слегка перепаяли. Вот я вам сказал уже о смене профессии главного персонажа папы Мирошникова. Вот, кроме того, сам Иван, он проваливает, не просто проваливает экзамены в институт, а он нарочно игнорирует ЕГЭ. То есть он до... институтского еще, так сказать, времени. Он старшеклассник, но речи о поступлении не идет. Он просто-напросто игнорит главный школьный экзамен для всех школьников страны и в качестве протеста уезжает из провинциального города в столицу, а в «Курьере», как вы помните, действие в Москве происходило, вот, и там устраивается курьером, весьма, в общем-то, теперь уважаемым и высокооплачиваемым сотрудником. Что из этого получится, мы узнаем, я думаю, что уже к этому году будут стараться к юбилею картины выпустить, ну, или на худой конец в начале следующего. Вернемся после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
4: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Атарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: Реклама.
7: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник о бескомпромиссности России в Нюрнбергском процессе.
9: Только в 43-м году страны антигитлеровской коалиции приняли решение, что да, за эти преступления мы будем судить. Они понесут ответственность и будем судить там, где они совершают свои преступления. Это была, знаете, такая установка, меморандум, договорились об этом. А вот реально положили на бумагу и запустили процедуру самого суда вот только в августе 45-го года, когда уже и не было Гитлера, когда была разбита гитлеровская Германия, и когда было отметен даже, знаете, предложение британцев, которые говорили: слушайте, а зачем нам их судить? Давайте, говорит, просто в закрытом решении вынесем им смертные приговоры, выведем на площадь, говорит, расстреляем или повесим, и все. Тогда позиция России была совершенно другая. Они сказали, нет, то, что они совершили, Освенцим, Бухенвальды, сожженная Хатынь и так далее, вот это должен узнать мир.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Дую.
4: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
5: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Егор Арефьев, и мы сегодня говорим о новых проектах, которые вернутся, которые сняты, которые снимаются и так далее, и так далее, и так далее. Значит, что еще? Ну, про «Фабрику» я вам рассказывал, да? «Фабрика» возрождается, звезд, которая, да, на Первом канале пока что лишь идут комментарии от бывших участников или выпускников этой самой «Фабрики». Пока что нет никаких новостей по поводу съемок, ну вот, например...
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: 50 тысяч рублей. Отказал, значит, Лукин, тот самый участник «Дома-2». Вот, и потом вот драка случилась, и, в общем-то, тот, кого осудили, душегуб этот Берестовой, нанес там под 100 ударов, как указано в материалах следствия, человеку. Вот такие вот жуткие новости нашего телевидения. Значит, я помню, кстати, Лукина, этого молодой симпатичный парень, вот, вполне себе такой фактурный, вот. Ну, в общем, теперь все закончилось вот так вот. Причем Берестовой этот на суде выглядел не как сильно здоровый человек, ну, по крайней мере, по глазам. 9 лет просели для него, дали в итоге 5. Ладно, давайте к чему-нибудь более веселому, просто вам, ну, чтобы просто вы были в курсе того, что происходит. Что я еще заявил? Шифр. Давайте Шифр, пятая часть. Я вам говорил, один из любимых зрителями ретро-сериал. У него очень высокие оценки, как зрительские, так и рейтинговые, медиаскопные. Казалось бы, незамысловатый. Казалось бы, такой линейный. Ну, женщины расследуют какие-то запутанные дела, да, дешифровальщицы. Ну, мало ли таких исторических проектов. Однако, вот особый какой-то вайб, который создала Вера Сторожева, я вам рассказывал, что это, в принципе, режиссер-документалист, может быть, за счет этого удалось добиться очень высокого уровня правдоподобия, плюс, конечно же, блестящий кастинг. Я очень люблю Марьяну Спивак, как актрису, конечно. Мне очень импонирует и Екатерина Вилкова, которая вот именно не в мелодрамах, а в драмах и в комедиях очень хорошо раскрывается как настоящая актриса. Понятно, почему она нашла нечто общее с Ильей Любимовым, который, помимо того, что симпатичный мужчина, еще и звезда театра-мастерская Петра Фоменко. То есть человек, в принципе, уже по этому самому определению, да, которое я дал, заведомо обладающий блестящим чувством вкуса, меры и вообще одареннейший актер, которого судить я требую. Нужно не по сериальным ролям, а по все-таки театральным. И все спектакли, которые вы можете увидеть с ним в мастерской Фоменко, и «Одна большая счастливая деревня», и «Волки и овцы», и «Бесприданницы», все совершенно гениальные. Вот. Они муж и жена, кто не в курсе, с Вилковой. Вот. Поэтому вот есть ощущение, что недораскрыт талант Екатерины, и вот в таких вот как бы драматичных, сложных проектах он раскрывается. Кроме того, в пятом сезоне появятся и новые артисты, и лично для меня очень большая радость, что Агриппина Стеклова среди них, потому что тоже в кино и в сериалах недораскрыт дар этой артистки, дочери Владимира Стеклова. В театре она творит совершенно невообразимые вещи. Если будете в «Театре нации», в «Кто убил Вирджинию Вульф», или, значит, «Чайку», сейчас возрожденную в «Театре Пушкина», смотреть сатириконовскую Юрия Бутусова. В общем, это все очень-очень большие мастера своего дела. Поэтому, с одной стороны, можно удивляться, почему такой сериал смотрят, с другой стороны, удивляться совершенно нечему, если знать, кто его создает, знать всю эту подноготную. Значит, те же самые создатели, Сторожева за режиссерским пультом, сценаристы все те же. Ольга Гнедич, Сторожева сама участвует, и Ростислав Нестеров. Значит, как мы помним, в предыдущей части, в четвертой, которая вроде бы завершилась, и сериал, в принципе, был закрыт, но финал позволял все-таки окошечко оставлял для продолжения. Не убивали там главной героини, они всего лишь навсего ушли с своих должностей, с спецподразделения вот этого ГРУ шифровального, вот, кроме Спивак и Вилковой. В этот квартет входит Елена Панова, актриса, которая играет Зимину, и Яна Дюбуи, которая играет Соню Теплицкому. Руководил куратором этого отдела был, значит, офицер Мура Проскурин. Он же, точнее, его играл Сергей Пускипалис, почивший и погибший трагически в сентябре 22 года. Он перевозил броневик для нужд Донбасса. Вот. И, скорее всего, новый сезон посвятят ему. Я уже об этом говорил. Вот. Теперь, значит, появились кадры, можно посмотреть на сайте kp.ru, и появился новый как бы список каста. А главное, подробности. В чем они заключаются? Помимо того, что присоединилась Агриппина Стеклова и Светлана Колпакова, кстати, тоже раскрывающаяся, еще более раскрывающаяся, я думаю, что еще более раскроется, артистка МХТ имени Чехова, Мария Смольникова прекраснейшая, которая ставит сейчас уже сама спектакли в «Пространство внутри» и которая в театре. Кстати, в той же самой «Кто убил Вирджинию Вульф» прекрасно играет со Стекловой. Наверное, они в паре пришли в этот проект, поэтому. Кроме того, Смольникова выходит в роли Лили Брик на первом, я вам тоже рассказывал. А еще присоединился Леонид Бичевин и Дарья Урсуляк к кастингу «Шифра». И в пятом сезоне сценаристы пошли на такой интересный ход. Они действия не дальше длят, то есть после уже 50-х, да, вот, в 56-м году, я напомню, начиналось развитие сюжета, а они перенесли назад, на послевоенные годы, вот прямо вот прямо после военные годы, 40-е, конец 40-х, окончание Великой Отечественной. И именно там вот эти четыре шифровальщицы будут распутывать сложные дела. Ждать это все, значит, я думаю, нужно не раньше следующего телесезона. Мне кажется, вот так вот. Ну, по крайней мере, я думаю, что ну, к концу этого года это вот минимум. Минимум, если они сейчас снимают. А снимают в Москве, Кисловодске и Санкт-Петербурге, из которого я сегодня веду трансляцию. И вернусь после небольшой паузы в эфир программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Не забудьте бутерброды сделать и чай.
4: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Эксперт по энергетике Игорь Юшков о последствиях запрета закупки российского газа в Европе.
13: Ситуация усугубляется для европейцев тем, что еще и с 1 января не полностью запретят импорт российского сжиженного природного газа, а мы второе место по объему поставок занимаем, уступая только американцам. При всем при этом они мало накопили газа в подземных хранилищах, то есть у них сейчас меньше на 10% примерно заполненность, чем в среднем за последние 5 лет. А это значит, что не то, что они там замерзнут, а это значит, что нам будет платить выше цену, чтобы газ зимой пришел именно к тебе, вот СПГ, потому что трубопроводные поставщики и так качают по максимуму. И в этих условиях, когда и так есть условия для формирования цены высокой. Они еще усугубляют свое положение. Вот запретили импортировать СПГ по краткосрочным контрактам 26 апреля. Теперь трубопроводный газ по краткосрочным контрактам. И вот с 1 января будет запрет на уже весь СПГ. И с ноября 27 года уже весь трубопроводный газ. Хотя это решение, кстати, даже часть европейцев оспаривает. Вот Венгрия и Словакия, они подали в суд на Еврокомиссию за то, что те нарушили процедуру голосования. То есть такие решения, они только единогласно принимаются. И у каждой страны есть право вето. А европейцы, понимая, что Венгрия и Словакия проголосуют против, они взяли и простым большинством голосов приняли решение, сказав, что это вовсе не санкции, а просто изменение внутренних правил газового рынка Европы.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О расследованиях,
1: Напавший на людей в Краснодарском торговом центре пронес нож через вход без металлоискателя. Молодой человек спрятал оружие и зашел внутрь через помещение фастфуда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на частную охранную организацию. Там отметили, что дежурные сотрудники вовремя включили пожарную тревогу и вывели людей из здания. При этом уточнили, что раненый мужчина оказался сотрудником другой компании. Сегодня днем вооруженный ножом парень в Краснодарском ТЦ убил женщину и ранил еще пятерых человек. Полицейские задержали злоумышленника.
4: О безопасности.
1: Автоматика Запорожской АЭС сработала штатно после отключения внешней линии электропередачи. Защитные системы перевели объект на резервное питание, сообщили на станции. Как отмечается, специалисты обеспечили безопасность энергоблоков. Радиационный фон на площадке остается в норме. По данным МАГАТЭ, крупнейшая в Европе электростанция потеряла внешнее электроснабжение уже в 20-й раз за последние два года.
4: О судебных делах.
1: Польский суд арестовал на 3 месяца подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрипецкого. Под стражу заключили гражданина Грузии, сообщили в пресс-службе полиции Люблинского воеводства. Ранее польские правоохранители задерживали по этому делу 2 граждан Белоруссии, однако позже их отпустили из-за отсутствия улик. Блогера, известного под настоящим именем Роберт Кузовков, застрелили во время уличного нападения.
4: О Ближнем Востоке.
1: Американские военные объявили о росте коммерческого судоходства в Ормузском проливе. За сутки через водный коридор беспрепятственно прошли 55 сухогрузов и танкеров. Об этом заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США. Как отмечается, суда перевезли на мировые рынки больше 17 миллионов баррелей нефти.
4: Обо всем.
1: Николай Дроздов отметил 89-й день рождения. Телеведущий и ученый поделился с «Комсомольской правдой» правилами своего долголетия. Как сообщила газета, именинник отметил среди них позитивный взгляд на жизнь, ежедневную зарядку и полный отказ от вредных привычек. Дроздов вел культовую программу «В мире животных» на отечественном телевидении в течение 40 лет.
4: О валютах.
1: Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17, юаня 10.81.
4: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 20, завтра обещают до 24 тепла, без осадков, и ясно. В Санкт-Петербурге плюс 23 сейчас, в воскресенье до 25, малооблачный небольшой дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
4: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
5: Возвращаемся после небольшой паузы в эфир программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Сегодня обсуждаем новые проекты, сегодня обсуждаем всякие новости около телевизионные. Вот один участник, например, проекта ТНТ-шного другого замочил, об этом мы тоже говорили. Не самые веселые новости, поэтому давайте что-нибудь поинтереснее. Про шифры я рассказал, еще одно продолжение будет, Иванько. Вот, кстати, тоже, вот девушки, вот комедия, да, ну, провинциальные подруги, да, 30-летние. В 20-м году вышел этот сериал, и должен был он называться не Иванько, а вы понимаете, какая рифма, да, на букву Е, а вторая буква Б. Вот, так же, как Иванько, только на Е и Б. И, в общем-то, такое тоже не претендующий на какую-то большую глубину или многослойность, но, тем не менее, «Восьмерка» твердая на Кинопоиске и в ТНТ очень хорошо оценивают 2 сезона. Вот, казалось бы, в принципе, все на этом, но, тем не менее, и 3-й сезон будет. 3 года прошло, как-никак, 3 года прошло с момента выхода 2-го сезона, и все, в принципе, уже, наверное, про него подзабыли. Однако, тем не менее, там в 24-м, по-моему, году говорила, что вроде бы начали писать. Виктория Заболотная, одна из актрис этого проекта, говорила, что сценарий в разработке. Ну вот, вроде как на 25-й год запланированы съемки, но ничем это не закончилось. И вот вдруг с антресолей достали, И, значит, в одном из профильных телеграм-каналов, которые посвящены телевидению, которые ведут и комментируют, и заполняют, и подкидывают какие-то инсайты участники процесса, то есть вот продакшенов вот этих вот телекомпаний, которые снимают, ну вот, говорят, что все-таки да, зеленый свет ТНТ дал, и 16 серий можно ждать. Ну, так или иначе, если их сейчас только начнут, если пока их напишут, пока их начнут, короче, не раньше 27-го года, наверное, все-таки этот сериал стоит ждать, но, по крайней мере, его уже точно можно ждать, и он точно будет. Как и первый отдел. Первый отдел НТВ, я говорил, что за последние 5 лет это по замерам, значит, которые в текущем году были представлены. Именно первый отдел НТВ, сериал про двух следователей, казалось бы, Брагина и Шибанова, где играет Иван Колесников. Ну, там один следователь больше, а второй больше оперативник. Вот, значит, этот проект стал лучшим по смотрению вообще сериалом за все 5 лет. То есть он беспрецедентный, показывал какие-то цифры, там чуть ли там не до 40 доля доходило, то есть, грубо говоря, 40% людей, находящихся у экранов в момент замера, как будто бы смотрели его. То есть, ну, это очень неожиданно, и получил он ТЭФИ. Я вам рассказывал, что шестой сезон снимают, что уже потихонечку НТВ начал прогрев, как это сейчас модно делать, отрубают собаки по частям хвост. Сначала пока показывают там, допустим, если новые какие-то актеры, сначала заявляют этих актеров там по очереди, да, потом показывают один кусочек, фрагмент, потом показывают другой кусочек, потом через время третий. Вот, значит, сцены новые первого отдела начали выкладывать. Например, в одной из них мы увидели, как Михаил Шибанов, которого играет Сергей Жарков, значит, задерживает преступника, ставит его на колени, держит на мушке, вот, после чего тот с легкостью выбивает пистолет из рук, вот, и пытается, значит, вступать в борьбу с оперативником, но тот его, в принципе, довольно-таки быстро обезвреживает. Что говорит генпродюсер Трикс Медиа, это студия, которая снимает первый отдел, Сергей Щеглов. Между сезонами маленький перерыв, потому что мы понимаем психофизику, которая у нас есть, и коллектив, которым мы дорожим. Это и есть драйв, порыв, энтузиазм, который дает плоды, которые мы видим на экране. То есть вот, что называется, куч железа пока горячо, как говорит наш дорогой шеф. Вот, значит, до осени будут продолжаться съемки первого отдела, ну и, соответственно, уже видя успех этого проекта, его потихонечку начали ширить. И теперь шестой сезон будет состоять из 24 эпизодов. Вот. Значит, хотя в какой-то момент, например, в прошлый раз его наоборот сокращали с 30 до 20 серий. Вот. Что еще интересного у нас выходит в мире ТВ? Про новые давайте проекты. Значит, говоря о артистах и новых введенных в каст персонажей, не могу не упомянуть Леонида Ярмольникова. Мы помним, что какое-то время назад он активно занимался спортом, хотя, в принципе, Леонид Исаакович обычно таким не был суперспортсменом, но это понадобилось для съемок у Алексея Германа в картине «Трудно быть богом», где Ярмольник сыграл главную роль благородного дона Руматы, который, в общем-то, в Средневековье, в глухом, в городе Арканаре, столице Заполярья, пытается, будучи одним из землян, вот, который живет под легендой благородного дона, пытается, значит, скажем так, балансировать и сохранять некий человеческий облик там, где он уже давно утерян. Вот. В Арканаре, где, значит, Дон Рэба узурпировал власть, Румата этот действует и встречается с баронами, с королями, ходит на дуэли, но никого не убивает, отрезает только уши и так далее, и так далее. То есть, в принципе, должен герой этот быть довольно-таки внушающим. Довольно-таки внушающим уважение и даже иногда страх. Ну, по крайней мере, авторитетным. И Ермольник вот для этой роли достаточно сильно раскачался. Он говорил, что он ходил по два раза в день в зал. Ну, в это сложно поверить, и необходимости в этом нет. Если человек набирает вес два раза в неделю ходить в зал. Вот. Я о другом сейчас. Я о том, что в экранизации «Трудно быть богом» современной, где сыграют Сергей Безруков, где сыграют Федор Лавров, многие другие артисты, значит, он тоже появится. Леонид Ермольник тоже там появится. Это было, значит, заявлено на деловой программе фестиваля «Пилот». Это такой, в общем-то, смотр, презентация новых проектов. Вот. И там, значит, сказали, что 72-летний артист появится в небольшом эпизоде. Пока, значит, вот мы про этот проект знаем очень обобщенно. Например, вот только 9 минут первой серии показали, то есть его пока что секретят, он выйдет на НТВ, этот проект. И там видно, как наблюдатель Саша, его играет Сергей Безруков, возвращается на космический корабль с своим раненым другом. Вот как раз этого раненого друга играет Леонид Ермольник. После того, как они возвращаются на корабль, персонаж Ермольника умирает, вот, Саша начинает искать нового напарника. Собственно, это такая и есть завязка определенная сюжета, потому что на планете, где вот этот вот самый Арканар находится, должно присутствовать два наблюдателя. Вот. В общем-то, таким образом в Арканар отправляется историк Антон. Вот он и шифруется под образом Руматы Исторского. Вот. Кроме того, кстати, Ермольник появится еще в одной экранизации «Произведения Стругацких» в фантастическом сериале «Полдень». Вот. Там я вам говорил, что сыграют Максим Матвеев и Юрий Колокольников главные роли Максима Камерера и Льва Абалкина, которые друг другу противостоят. Вот, в общем-то, один ищет другого, пытается предотвратить катастрофу, потому что, в общем-то, Балкин, как понимают старшие, скорее всего, идет на уничтожение планеты и жизни, в общем-то, различных планет, поэтому Камерер пытается это предотвратить. Там тоже сыграет Ермольник. А какие проекты еще выйдут, я расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
4: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Сказано. Реклама.
15: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
17: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, ну, могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
16: Сказано на...

в час ночи, наоборот, вечером. Значит, довольно интересное исследование, потому что мы знаем вот уже результат, мы знаем фильмы о Великой Отечественной, великие художественные, именно художественные фильмы, да, но мы не знаем, кто вел именно вот эту летопись, кинохронику, кто записывал. И этот фильм НТВ, он как раз-таки показывает, кто снимал, фотографировал или документальную делал, хронику, Великую Отечественную войну. Фронтовые фотографы. И Дмитрий Бальтерманс, и Всеволод Тарасевич, Евгений Халдей, Макс Альперт, Галина Санько, многие-многие другие. Те, кто сделал историю, доступной для нас. Потому что одно дело свидетельство, другое дело документы или какие-то личные дела, или какие-то рассекреченные файлы, да, как теперь принято говорить. А другое дело то, что мы можем посмотреть своими глазами. Застывшие герои, увековеченные на фотопленке. Вот это вот все покажут, как они работали. 22-го на НТВ. Это вот из того, что, значит, так сказать, нестандартно. В этой же связи примерно плюс-минус, но не так. Первый, кстати, выпустил, интересно, уже вы можете смотреть, «Вторжение», еще один документальный цикл, но на первом он по вечерам идет. Если не успеваете посмотреть в эфире, найдите на сайте. Вячеслав Никонов, небезызвестный вам и телеведущий, и потомок Молотова, он показывает, как вот в 41-м году, это все к 22 июня, собственно, приурочено, как тогда мир вообще, в принципе, по каким причинам сорвался в Вторую мировую. Вот. Почему Запад никак не препятствовал практически фашизму, который развивался там уже с 30-х годов, да, в Италии, в Германии. Вот. Как это происходило, почему? Вот. И, собственно, Никонов, будущий дипломатом и историком, он настаивает на том, что официальная дата начала Второй мировой, 1 сентября 1939 года, она немножко неправильная, потому что начинать отсчет нужно гораздо раньше. Именно тогда, когда российская теория начала главенствовать, доминировать на европейском, значит, материке. Потому что в 1931 году Япония уже атаковала Китай, как мы помним, вот, и вообще-то к 1939 году уже около 10 миллионов, друзья, еще раз повторю эту цифру, миллионов китайцев погибло. 10 миллионов, можете себе представить вообще эту цифру? Это просто вот как-то прошло мимо совершенно, ну, что называется, широких народных масс, ну, потому что где-то там, в Азии, да, ну, почему нас это должно касаться? Тем не менее, это все были предвестники, это все были предпосылки, уже прямые угрозы. Война в Испании, мы помним, где немецкие, итальянские, значит, войска были, где участвовали наши, тоже помогали бороться с этой гадиной. В фильме «Офицеры» мы помним ранение, да, значит, героя Юматова. Вот, короче говоря, миллионы людей гибли. Итальянцы потом в Эфиопии высадились, тоже там нормально повырезали полмиллиона несчастных негров. Вот это вот все разбирается в документальном цикле «Вторжение». «Иви» вместе со «Стартом» заявили новую комедию под названием «Шик». Вот, его 21 июня тоже презентуют на том самом фестивале «Пилот» в Иваново, где в рамках, значит, соревнования этого самого фестивального он будет показан номинация «Самый ожидаемый сериал». Значит, семья Тарелкиных живет в Вышнем Волочке. Вот, свои у них планы на жизнь, но вдруг на карту одного из членов семьи падает 100 миллионов рублей. Таким образом, люди из трущоб становятся миллионерами из трущоб. Что там дальше будет происходить, мы увидим. Но вот сейчас этот проект презентуют, называется «Шик». А когда его уже будут ставить в эфир, я расскажу. Значит, тот же «Иви», но уже с НТВ, снимает сериал под названием «Чужой огород». Это криминальная драма,

0: значит, 90-е, Прилучный играет принципиального опера, все на основе реальных событий, как обычно, значит, перестрелка десятков людей, он в одиночку, значит, ее тормозит, вот, и потом объявляет мафии войну, потому что его брата как раз-таки расстреливают эти самые бандосы-братки. Короче говоря, Прилучный против мафиози. Прилучный за хороших, вот, а на стороне плохих и Даниил Воробьев появится, и Сергей Городнич, Артем Волобуев, многие-многие другие артисты. Значит, это вот начало только съемок, соответственно, в эфире ждем не скоро. Сериал, который снимает, точнее, уже отснял Егор Бероев. Он называется «Марик». В главной роли Василий Копейкин, он играет врача Марка Аксенова, который, значит, работает в зоне боевых действий в бригаде скорой помощи в Мариуполе, вот, и смотрит, помогает тем, кто очень сильно в этом нуждается. Он наблюдает за происходящим вообще в регионе, а там происходит и борьба, и отстраивание новой русской реальности. Вот. И, в общем-то, это дебютный проект Бероева. Его тоже будут показывать в Иваново в этом самом, на этом самом фестивале, о котором я говорю. Там по итогам потом на следующей недельке обсудим, что там показали и чем это закончилось. Но НТВ делает на этот проект ставку. А СТС Алексея Маклакова, небезызвестного всем прапорщика Шматко, которому не так давно было присвоено звание народного артиста России, снимает очередной комедийный сериал. Они, кстати, нормально уже так взяли в оборот артиста, и в «Дурдоме» он у них снимался, в сериале многих других. Значит, в подмосковном деревне, в деревне Векшино, недалеко от меня, там на севере, короче, за Ховрино, за Химками, значит, бывший прапорщик, да, опять Василий Валерьевич, по рекомендации знакомой, устраивается на работу в семью бизнесмена. Бизнесмена этого играет Александр Пашков. Значит, три избалованных ребенка у коммерсанта, и нужно их приструнить, поскольку они слишком искупаны в любви, в отцовской, что бывает, я знаю по себе, довольно губительно и вредно для детей. И вот он находит прапора. Значит, в семье мажориков, он выстраивает свои порядки, уставы, правила, подъемы и так далее. Называется проект «Нянька в погонах». Ну, соответственно, уже понятно, что там будет происходить. И еще один проект, о котором я хочу вам рассказать, он тоже заявлен в рамках программы фестиваля «Пилот». Называется «Желтуга». Это историческая драма. Опять же, его производит НТВ, Кион, Иви, то есть ко-продукция, как принято сейчас говорить. Вот. В главных ролях огромное количество звезд. Елизавета Боярская и Андрей Мерзликин, Александр Радойчич. Это тот самый серп и молот, который будет тоже сниматься в экранизации «Стругацких трудно быть богом». Там же Виктор Добронравов, прекраснейший, всеми любимый. Там же Николай Шрайбер, который еще Пьера Безухова играет, у Сарика Андреасяна. Короче, огромное количество артистов. На дворе 1883 год. Российская империя, геолог-студент, которого серп играет, он осужден за преступление, которого не совершал. Вот. И совершает после этого уже настоящее преступление, побег, значит, во время этапирования каторжников. Тогда он примыкает к банде настоящих рецидивистов, во главе которой мы видим Артема Быстрова, играющего, значит, бандита по прозвищу Молот. Все они бегут, и бегут не просто так, куда глаза глядят, а за определенным как бы кушем в сторону золотодобывающей республики на границе империи, которая называется «Желтуга». Ну, вымышленное такое название, видимо, из этого, исходя из того, что золото желтое. Вот, короче говоря, они нас находят в определенном, в определенных лачугах пристанище, и дальше с ними что-то там происходит. Сразу почему-то мне вспомнился сериал «Дедвуд» про золотую лихорадку в Америке. Может быть, нечто подобное снимают и у нас. А мы вернемся после небольшой паузы. Фестиваль в Иванове уже пройдет. Я вам расскажу, что там покажут, что там расскажут, на что нам стоит обратить внимание, потому что там, в принципе, презентуют то, что мы потом с вами видим в эфире. Программа была с вами, глядя в телевизор. Я был с вами, Егор Арефьев. Услышимся через недельку. Будьте счастливы прямо сейчас. И всех обнимаю. Пока.
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Реклама.
2: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
3: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Алексей Финенко о заблуждениях в отношении Германии.
5: Мы сами себе придумали серию мифов, в которых продолжаем верить. Миф первый. Немецкое общество кардинально изменилось после Второй мировой войны и стало пацифистским. Я напомню, что именно Бундесвер был сухопутной опорой НАТО всю холодную войну. И в СССР мы называли до 91 года именно ФРГ наиболее вероятным противником в Европе, а отнюдь не Соединенные Штаты. И армия ГДР была одной из самых мощных в Варшавском договоре. Второй момент. Нам говорят о том, что Германия очень пацифистская была страна. Я напомню, в Югославии воевали вместе со всем НАТО? Воевали. В Афганистане воевали? Воевали. Миротворческие так называемые миссии на Балканах, включая Македонию, участвовали. В Африке даже участвовали. Как-то это мало согласуется со сказкой про очень миролюбивое общество, не правда ли?
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало год. Отсюда и выражение «летоисчисление». Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске – полночь. В Благовещенске – 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О расследованиях.
6: СМИ сообщили, что краснодарский предприниматель спас посетителей торгового центра при нападении вооруженного преступника. Мужчина обезвредил злоумышленника, сообщает телеканал «Арти». Как отмечается, бизнесмен скрутил его собственным ремнем до приезда патрульных. В субботу днем в краснодарском ТЦ вооруженный ножом парень убил женщину и ранил еще 5 человек. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
1: О происшествии.
6: Ребенка, который пропал на реке Сунджа в Ингушетии, будут искать круглосуточно. Специалисты и волонтеры продолжают осматривать русло и береговую линию в темное время суток. Об этом сообщили в правительстве региона. Там отметили, что в операции участвует 1500 человек и почти 100 единиц техники. 5 дней назад двое детей купались в необорудованном месте, после чего сильное течение унесло одного из мальчиков. Второй ребенок смог спастись.
1: Об энергетике.
6: Европейский Союз потребовал от Турции полностью исключить российский газ из новых экспортных контрактов с европейскими странами. Власти объединения намерены строго контролировать происхождение сырья при будущих поставках. Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе. Она отметила, что Анкара учитывает позицию Брюсселя, однако считает невозможной моментальную замену российского топлива. Ранее Совет ЕС утвердил тотальный запрет на импорт газа из России. Он начнет действовать осенью 2020 года. 1937 года.
1: Об образовании.
6: Минпросвещение определило главные направления духовно-нравственного воспитания школьников. В список приоритетов вошли разработка единых учебников, подготовка списков обязательных книг для чтения и развитие личной культуры подростков. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он пояснил, что именно через общие учебные пособия педагоги доводят до детей базовые мировоззренческие смыслы. Ключевым инструментом для этой работы станет новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Школа планирует ввести его в программу с нового учебного года.
1: Обо всем.
6: В Берлине прошла антивоенная демонстрация в память о погибших советских воинах. 1500 человек вышли на улицы города в преддверии 85-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Участники акции устроили шествие от Бранденбургских ворот к парку Тиргартен. Там собравшиеся возложили цветы к советскому мемориалу и почтили память жертв Великой Отечественной войны. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. КГБ всемогущий. Мифы, штампы и факты.
3: Итак, товарищи, продолжаем большой и вдумчивый разговор про историю наших спецслужб. Продолжим развивать тему, поднятую в предыдущем выпуске этого цикла. Мы тогда говорили про МГБ, предшественницу другой мощной спецслужбы, наверное, самой известной и грозной в истории Советского Союза. Речь про Комитет государственной безопасности, организованный 3 марта 1954 года при Совете министров СССР. Аббревиатуру эту знают примерно все, причем не только в нашей стране. Что только не было писано-переписано, снято-переснято, придумано-додумано, сочинено про КГБ и его сотрудников. После развала СССР и до прихода ко власти Владимира Владимировича Путина, подполковника госбезопасности, да и после, если быть предельно честным, тоже наснимали, наговорили многое. В нашей стране шла и порой идет мощнейшая агитпропагандистская кампания по обесцениванию работы данной спецслужбы. Да что там обесцениванию? Очернению и тщательной, скрупулезной мифологизации. Причем черной мифологизации. Бьют обычно по одним и тем же точкам, чтобы у людей в памяти сформировался четкий так называемый эффект Манделы. Вроде бы этого на самом деле не было, но то ли по телевизору как-то сказали в программе «Сванидзе», то ли в сериале показали, что напротив было именно так. Про воронки во дворе, смотрите фильм «Мастер и Маргарита» 2024 года. Про воинственный антисемитизм чекистов. Юрий Андропов, сын Евгении Карловны Флекенштейн, подтвердит. Про слежку и прослушку на каждом шагу. И про 4 миллиона доносов нам рассказывали. И про стукачей священнослужителей, и про дворников-доносчиков на зарплате. И прочее, прочее, прочее, прочее. В общем, если бы ФСБ, как правопреемница КГБ, могла при помощи нейросетей посчитать количество упоминаний аббревиатуры советского ведомства, особенно в рамках клеветы, и взыскать за это роялти, организация давно бы обогнала по капитализации Microsoft, Google, Apple, Amazon и всех остальных. Все почему? Потому что чешется у некоторых там, где болит. Расчесывают все эти язвы, как ни странно, зачастую потомки чекистов. Да, их немало среди творческой, особенно либеральной, но периодически и монархической нашей общественности. Мы разбирали это подробно в выпуске, посвященном НКГБ. Вот у них болит обычно сильнее всех. Так они пытаются чистить карму и перепрошивать свою собственную родословную, зачем-то открещиваясь от предков и пороча их честь. Самые яростные немыслимые фейки, самые нелепые стереотипы, самые идиотские штампы, а еще фразеологизмы, накрепко вбитые в головы сограждан типа «кровавая гбня» и тому подобное, это все в основном их кропотливая работа на протяжении целых десятилетий. А у нас работа другая. Мы фейки будем разоблачать. Как мы уже подчеркивали, в случае с любой спецслужбой, КГБ не исключение, секретность и закрытость работы, продиктованные служебной необходимостью, создает не только определенный романтический шарм, ореол тайны, но и множество домыслов и кривотолков. За ними реальность обычно и скрыта. Даже высшее руководство страны старалось разводить руководство МВД, генпрокуратуры и чекистов по разным кабинетам. генеральный прокурор Советского Союза с 1948 по 1953 годы Григорий Сафонов вспоминал. «В бытность мою генеральным прокурором за все 5,5 лет товарищ Сталин ни разу не вызвал меня, так же, как, впрочем, и моих предшественников, для обсуждения касающихся следствия вопросов с руководящими работниками и следователями МГБ, которых он иногда приглашал к себе. Никогда он не вызывал к себе также министра юстиции и председателя Верховного суда СССР». И все же КГБ отличался от предшествующих спецслужб. Конечно, это было особое ведомство, но в первую очередь в отношении компетенции и ответственности. Принято считать, что они были безграничными, но это не так. К примеру, в сентябре 1953 года было ликвидировано так называемое особое совещание. Орган, работавший с 1934 года, который обладал беспрецедентным правом нарушения конституционного положения об отправлении судопроизводства исключительно судом. Это ведомство, что вы слышали про него, было наделено полномочиями ссылать правонарушителей и отправлять их в места лишения свободы во внесудебном порядке и даже смертельные приговоры выносить. У КГБ таких полномочий не было. Просто не было никогда. Или, как многие считают, красная корочка чекиста, в сериалах показывают, служила вездеходным пропуском и допуском до любых действий, которые только КГБ посчитали бы нужными. И это тоже не так. За деятельностью следствия органов госбезопасности был строгий прокурорский контроль и надзор. В связи с этим было даже создано специальное управление в прокуратуре СССР. Следить, не поверите, за КГБ. Что касается репрессий 1937 года, которые проводили, как несложно догадаться, совсем другое ведомство, то как раз именно с 1954 года, когда был организован КГБ, начался пересмотр дел ранее осужденных лиц. Их реабилитировали, освобождали с учетом отбытого срока или меняли формулировки в статьях обвинения и сокращали сроки лишения свободы. Все это происходило во времена и отчасти даже в рамках работы КГБ. С момента введения в СССР нового уголовного законодательства в 1959 году и до развала Советского Союза Комитет госбезопасности привлек к уголовной ответственности 14 600 человек. Тут я подчеркиваю, это не мизер и не смешные цифры, это просто сухая статистика. 14 600 человек привлечение за 32 года. 32 года. Для сравнения, только в 1958 году более 52 000 человек были осуждены в СССР за изготовление и продажу самогона. Этим занимался не КГБ, как вы понимаете. 52 тысячи человек за год, а тут 14 600. Всего в Советском Союзе по всем остальным возможным статьям за 1959 год, для примера, было осуждено 869 тысяч человек. Так чем же вообще занимался комитет? Если они 14 600 человек наказали за 32 года, в то время как любой европеец или американец считает, что они столько людей отправляли в лагеря на Соловки за час. Созданная в 1954 году структура должна была ведать разведкой и контрразведкой тоже, оперативно-розыскной деятельностью и охраной госграницы. Комитет должен был обеспечивать ЦК КПСС информацией, затрагивающей государственную безопасность. Да, именно ЦК КПСС, а не правительство. Почему не другие ведомства занимались этим? В чем была сверхзадача создания данного органа? Прежде всего, нужно было выделить оперативно-чекистские подразделения в автономное ведомство. И чтобы ограничить масштабы влияния МВД на внутриполитические процессы в стране, и, кстати, чтобы минимизировать потенциальные риски для политического курса Никиты Хрущева. Именно поэтому первым председателем новой структуры стал генерал-полковник Иван Серов, доверенное лицо Хрущева. Отделения КГБ появились в городах, селах, районных центрах, а также на водном, авиационном и железнодорожном транспорте. Как оценить, что затрагивало госбезопасность, а что нет? На это и были приняты прямые должностные инструкции и ограничены уставом полномочия, прописанные в положении Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР и его органах на местах. Какие были цели у КГБ? Первое и главное – гарантировать государственную безопасность, как вы понимаете. Другими словами, оградить советское государство и народ от внутренних и внешних угроз, в том числе путем контроля деятельности внутренних оппозиционных групп, ну и, конечно же, иностранных агентов, планировавших действия против Советского Союза. Так работает любое государство. Любое государство защищает себя и своих граждан. Не было никакой внутренней установки давить беззащитных и несчастных диссидентов, творческую элиту и интеллигентную косточку. Гасить все живое и творческое, ну и тому подобное. Это все демагогия. Была поставлена простая задача – обеспечить устойчивые системы. И задачи Комитета госбезопасности формулировались так. Пункт первый. Разведка и контрразведка. Комитет был ответственным за сбор разведывательной информации о странах Запада и других иностранных государствах, а также за противодействие разведывательной деятельности иностранных спецслужб на территории Советского Союза. Второе. Борьба с терроризмом и экстремизмом. Пункт третий. Контроль над иностранными гражданами и их деятельностью. Пункт 4. Обеспечение секретности и безопасности. КГБ занимался обеспечением защиты государственных секретов и тайн. Пункт 5. Идеологическая контрразведка, то есть работа с политическим экстремизмом внутри страны. Раскачать государство при посильной помощи западных партнеров пытались и тогда. Комитет предупреждал данную деятельность. Пункт 6. Поддержка внешней политики Советского Союза. Комитет проводил работу в других государствах через разведывательные и агентурные операции. Спустя некоторое время ведомство стало одной из наиболее эффективных и могущественных спецслужб во всем мире. Агенты наши успешно действовали практически во всех странах мира, добывая секретные сведения и отстаивая коммунистическую идеологию в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Северной и Южной Америке. В общем, делали то, чего нам так остро не хватает сегодня. С 1954 по 1967 год, до прихода Юрия Андропова, человека, кстати, гражданского, на посту руководителя КГБ сменилось три начальника. После Серова в 1958 году пришел Александр Шелепин. Его в 1961 году сменил Владимир Семичастный. Служба проходила стадию адаптации гражданской жизни к новым реалиям и искала, помимо выполнения прямых обязанностей, роль в новом государстве социалистической законности, которую строил Хрущев. Остановимся на ключевых и самых ярких эпизодах работы КГБ.
1: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
8: Сказано. Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
10: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. КГБ всемогущий. Мифы, штампы и факты.
3: Послевоенные годы в жизни КГБ были переломным переходным этапом. Сильно вырос класс разведчиков и агентов за рубежом тоже, формировавших службу в 30-е годы. Нужно было, по сути, заново формировать и развертывать разведывательную сеть. И ведомство сумело провести ряд блестящих операций. Некоторые из этих операций буквально дали советскому государству целые государства в союзники. Операцию «Вихрь» разрабатывали при непосредственном участии маршала Жукова. Дело было в Венгрии, с которой у нас, как и сейчас, после Второй мировой войны, все было более-менее хорошо. В 1947 году коммунистическая венгерская партия трудящихся с лидером Матьяшем Ракошем сосредоточила всю власть в своих руках. За короткий послевоенный период он поставил Венгрию на рельсы социализма. Что там, совсем недавно еще нацистской стране, устраивало, конечно же, не всех. Долгое время наши чекисты никак не вмешивались в венгерские политические процессы. Но после смерти Сталина позиции его ученика ухудшились. И власть забрал другой коммунист Имре Надь, запустивший своего рода венгерскую оттепель. Он был хорошим премьер-министром, но слабым лидером и упустил из виду Ракоши, который сумел путем политических комбинаций власть вернуть. И поставил во главе партии подручного Андреша Хигидюша, а того, в свою очередь, сместил глава МВД Эрньо Герё. Подогретая Западом молодежь начала массовые протесты в стране, требуя вернуть прозападного Надя ко власти. 23 октября 1956 года в Будапеште началась массовая демонстрация. Толпа в несколько сотен тысяч человек раздобыла оружие и пошла на дом радио. Началась бойня. Так Надь вернул власть, а Герё обратился к Советскому Союзу за помощью. В Будапешт прибыли 6 тысяч вежливых советских солдат и офицеров. Они просто наблюдали. Надь призвал бунтовщиков к переговорам, но вместо переговоров возобновились бои. Потери были с обеих сторон. И со стороны восставших, и со стороны венгерской власти. Герё окончательно утратил остатки управления, Надь упразднил Министерство госбезопасности Венгрии, а власть забрал новый лидер, Янош Кадар, который и начал переговоры с советскими военными. Мы согласились на переговоры в надежде на снятие эскалации, но заряженные адреналином молодые венгры решили, что напугали советских парней. В итоге по всей стране началось преследование коммунистов и бывших сотрудников местной госбезопасности, сопровождавшиеся многочисленными актами насилия и убийствами. Стало понятно, что пора действовать жестко. Советский Союз сделал ставку на Кадара. Руководство КГБ разработало ту самую операцию «Вихрь» при участии маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, который и возглавил данные процессы. Поздним вечером 3 ноября 1956 года на переговорах с советской стороной офицеры КГБ СССР арестовали нового министра обороны Венгрии Пала Малатера. Уже в 6 утра 4 ноября советское командование отправило в эфир кодовый сигнал «Гром». Это и был старт операции «Вихрь» по подавлению венгерского восстания. Задача подавления мятежа возлагалась на особый корпус. В общей сложности в операции «Вихрь» участвовало более 15 танковых, механизированных, стрелковых и авиадивизий. Для захвата городских объектов были созданы спецотряды. Их поддерживали 150 десантников и БМД и по 10 танков. В каждом отряде были сотрудники КГБ. Генерал-майор Павел Зырянов, генерал-майор Кузьма Гребенник. Он будет назначен военным комендантом Будапешта. Известный нелегал Александр Коротков. В их задачи входила организация захвата объектов и арест членов правительства Имре Надя. За один день были захвачены все основные объекты в Будапеште. Члены правительства Имре Надя попытались укрыться в югославском посольстве. 22 ноября 18:30 у посольства Югославии в Будапеште выстроились легковые автомобили и небольшой автобус, в котором находились дипломаты и члены венгерского правительства, в том числе и Имре Надя. Офицер КГБ приказал пассажирам автобуса покинуть его, но дожидаться реакции не стал. Автобус взяли в коробочку несколько наших бронетранспортеров. Председатель КГБ Серов доложил в ЦК, что Имре Надь и его группа арестованы, доставлены в Румынию и находятся под надежной охраной. 4 ноября 1956 года советские войска заняли Будапешт. За 4 дня Жукову и его товарищам из КГБ удалось полностью занять город и погасить все очаги сопротивления. За операцию «Вихрь» Жуков удостоился 4-й звезды Героя Советского Союза, а председатель КГБ Серов – ордена Кутузова первой степени. И о чем все это говорит? О том, что чекисты должны были отличаться от простых оперативников стратегическим мышлением. Они анализировали, они предупреждали, предвосхищали имеющиеся угрозы. Они обладали сразу несколькими действующими сценариями по отражению вражеских атак или по созданию негативных сценариев для нашего противника. Зачастую весьма нетривиальных и творческих. В том числе сценарии ликвидации нацистских палачей и фашистских приспешников, которых теперь в некоторых странах культивируют. Нацист, русофоб, Иуда по фамилии Бандера после войны сбежал в Германию, где коптил небо под другим именем, пережив, кстати, несколько покушений. Бандера был оповещен, что его по-прежнему ищут советские чекисты. И все же избежать возмездия не смог. Агент КГБ Богдан Сташинский опознал слугу фашистов на церковной службе в эмигрантском приходе Мюнхена. А затем установил его адрес по местной телефонной книге. Бандера жил под псевдонимом Штефан Попель, то есть «сопля» в переводе. Почти год вел Бандеру Сташинский, изучив досконально график его передвижений и его предпочтений. И 15 октября 1959 года, дождавшись Бандеру в подъезде его дома, выстрелил ему в лицо из, так сказать, ядовитого пистолета, трубки, заряженной капсулами с веществом на основе цианистого калия. Таким же образом Сташинский чуть ранее ликвидировал еще одного приспешника врага украинского происхождения, идеолога Льва Ребета, служившего фашистом еврея из ОУН. Эта террористическая организация запрещена в Российской Федерации. Затем Сташинский перебрался в ГДР, а затем и в Москву, где его триумфально встретили, поздравили, а председатель КГБ Шлепин лично вручил ему орден Красного Знамени. Удостоверением почетный сотрудник Госбезопасности СССР награжден был Гарольд Адриан Рассел, или просто Ким Филби. По-нашему Андрей Федорович Мартинс, легенда разведки 20 века, успешный репортер, а затем и сотрудник особо секретных отделов британских спецслужб, включая легендарную Ми-6. Ключевой агент Кембриджской пятерки, неуловимый британец, завербованный советскими чекистами еще в 30-е годы. Он продолжал работу на наши спецслужбы 30 лет. Рассказывал. Весной 1934 года со мной установили контакт и поинтересовались, не хочу ли я поступить на службу в советскую разведку. Это предложение я принял, не колеблясь. Идейный коммунист, он прошел вербовку и обучение, а затем начал разведку в Германии в 1936 году и в фашистской Испании с 1937 года. Несмотря на подъем фашизма в Европе, сумел разлиять в этих странах прочную базу левых сил. И я полагал, что должен внести свою лепту в то, чтобы эта база продолжала существовать во что бы то ни стало, так говорил он. Когда я говорю идейный, то это не высокопарность. Никакие деньги не заставят заниматься такой работой, где каждый день под подозрением, каждый день гиперстресс. Ким возглавлял подразделение самых мощных разведок, получая награды за свою работу. Вообразите себе. И еще каждый день риск разоблачения, провала и как минимум пожизненного заключения, но скорее всего пыток и казни. Будучи 19-летним студентом, я пришел к выводу. Богатым чертовски хорошо живется, а бедным чертовски плохо. И пора все это менять. Английские бедняки в то время считались людьми низшего сорта. Я помню, как бабушка говорила мне, не играй с этими детьми, они грязные, и ты можешь что-нибудь от них подцепить. Так рассказывал Филби в интервью писателю Филиппу Найтли в 1988 году. Как только я пришел к выводу, что мир устроен чертовски несправедливо, передо мной встал вопрос о том, каким образом можно изменить создавшееся положение. Я заинтересовался вопросами социализма. В августе 1939 года Филби вернулся в Лондон и поступил на службу в SIS, внешнюю разведку Великобритании. Ту самую Ми-6 через пару лет стал зам главы контрразведки ведомства, а к 1944 году и вовсе возглавил отдел, который контролировал коммунистическую угрозу. И все это время он продолжал работать на нас, на КГБ. Благодаря ему в СССР имели точные сведения обо всех операциях британцев. Когда Третий Рейх собрался вступить в тайный сговор с Британией, чтобы начать вместе сражаться против России и против Сталина, именно Филби заблокировал заключение этого договора, отметя предложение нацистского адмирала Вильгельма Канариса встретиться с главой SIS Стюартом Мензисом. В Британии Филби был офицером вплоть до своей вынужденной отставки в 1951 году после раскрытия «Большой пятерки». Только за годы Второй мировой войны Филби поставил Советскому Союзу более 900 важнейших документов. На многих из них до сих пор стоит гриф «Секретно». Это только на первый взгляд может показаться, ну, данные, мало ли такой информации циркулировало. Еще и Дезу часто вкидывали. Какая все-таки конкретная польза была от его работы? Вообще-то огромная. Помимо ударов на опережение и возможности предвосхищать шаги противника, Советский Союз мог воздействовать на реальные политические процессы. Так Филби фактически сорвал антисоветские выступления в социалистической Албании и предотвратил кровавую бойню на Балканах. Координировал совместную операцию ЦРУ и Ми-6 по внедрению агентов в Албании в целях поднятия там мятежа. Филби сообщил об этой операции КГБ, и антисоветских агентов после приземления сразу же переловили и ликвидировали. Кроме того, имела место суперрезультативная кембриджская пятерка, в составе которой он боролся против американской экспансии, специализируясь на ядерные задачи. Они первыми информировали московский центр о работе ядерщиков США и Англии над атомной бомбой. Все донесения Филби немедленно доставлялись лично Сталину. В 1947 году советский вождь подписал указ о награждении Филби орденом Красного Знамени. А двумя годами ранее Елизавета II в Англии за заслуги в разведке наградила того же самого Филби орденом Британской империи. В 1951 году разведчик попал под следствие, когда несколько членов кембриджской пятерки раскрыли. Он спас их предупреждением, и они успели бежать. Сам Ким, которого подозревали, пост покинул, хоть и отбился от допросов контрразведки. Но в 1956 году снова ухитрился попасть в разведку Великобритании, на этот раз внешнюю. Под прикрытием корреспондента газеты The Observer и журнала The Economist был командирован в Бейрут. До января 1963 года Ким продолжал трудиться на советскую разведку. Все-таки он был раскрыт. Но из Ливана разведчик исчез за один вечер, а через несколько дней оказался в СССР. Филби отлично приняли в Советском Союзе, поселили в Кунцеве, выделив квартиру. Тут он обрел себе жену, скончался в мае 1988 года в возрасте 76 лет. Похоронили его на Кунцевском кладбище. Вот она, скрытая от многих, действенная работа нашего КГБ.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Журналист Петр Лидов о том, как мы будем вспоминать СВО через 50 лет.
11: Если посмотреть на историю любой войны и этого конфликта, то любая война, конечно же, не так однозначна. Я думаю, что через 50 лет про вот эту войну, я имею в виду, конечно, войну России с Западом, будут рассказывать иначе. Вот эта вся шелуха упадет, никто не будет вспоминать, что там кому газ продавали, за какие деньги, какие там были красные линии. Вспоминать будут довольно четкие вещи. Как, например, сейчас мало кто помнит борьбу послевоенную с украинскими националистами, где, на секундочку, погибло 60 тысяч советских военнослужащих и около 100 тысяч бандеровцев. И она длилась там порядка 8 лет после окончания войны. Мы просто помним, что это было. А как это вплеталось в жизнь, например, тех регионов тогда? Вот это сложно сказать. А они тоже, наверное, обсуждали. Ну как же так? Мы вот тут пришли, а здесь вот эти, а тут вот это. Поэтому, мне кажется, вот все наши переживания по поводу, что кто-то там что-то не так сказал и так далее, я думаю, что, знаете, при всем уважении, даже, наверное, сводки Левитана не всегда были идеальны. Ну, не всегда. Мы помним, конечно, те, которые были идеальны. Была жизнь, и сейчас жизнь. Мы ее наблюдаем.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2027 году. В нем приняли участие 8850 великолучан. Большинство жителей города выбрали общественную территорию дома номер 56 на улице Ставского. Именно ее в следующем году благоустроят в первоочередном порядке в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках завершил ночной полет. Поскольку он проходил накануне Дня памяти и скорби, творческие коллективы города перед стартом аэростатов с территории крепости исполнили для аэронавтов песни патриотической тематики. А песня «Выйду ночью в поле с конем» звучала под цоканье копыт лошади, которая тоже приняла участие в действии. Акцию подготовил Комитет культуры городской администрации, который традиционно является организатором культурной программы во время встреч воздухоплавателей. В Великих Луках завершился благотворительный проект. Яркими красками расписан забор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Инициатором создания вдохновляющей среды для воспитанников выступила заведующая центром дневного пребывания Оксана Горохова. Работу выполнили ученики художественного отделения школы искусств «Центр» под руководством педагога Петра Дудко. Они расписали около 50 метров бетонного забора и прилегающую стену. Финансовую поддержку оказал предприниматель Сергей Липатов. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки. Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
14: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
15: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
1: Здоровые новости.
15: Заболеваемость корью, коклюшем и туберкулезом сократилась в прошлом году. Это следует из доклада Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. При этом заболеваемость менингококковой инфекции выросла в более чем 2,5 раза. 36% заболевших – это трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья. У них нет иммунитета к циркулирующим в России штаммам. За год выросло и число заболевших краснухой. Всего зарегистрировано 408 случаев против 259 в прошлом году. Число заболевших ВИЧ-инфекцией в стране сократилось за год на почти 13,5% до чуть более 45,5 тысяч новых случаев. При этом пораженность населения, общее число людей, живущих с ВИЧ, продолжает расти. Минздрав расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. В него добавили более 15 новых компетенций. Среди них аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медмассаж, медзоология, медлогопедия, медпсихология, медфизика, нейропсихология, нутрициология, стоматология и другое. Документ должен вступить в силу 1 сентября этого года. Паллиативная помощь появится в перечне с 1 сентября 2027 года. При этом бактериология, вирусология и паразитология останутся в списке до 1 сентября 2028.
1: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
15: На дворе лето, в это время года уход за кожей должен быть несколько иным, чем зимой. Это если вы хотите сохранить молодость и красоту как можно дольше. Ну, летом из-за повышения температуры, увеличения влажности воздуха, интенсивности солнечных лучей усиливается и выделение кожного сала, и поры сильнее проявляются, и даже увеличивается риск пигментации. Так вот, как правильно ухаживать за кожей в этот период? Какие средства стоит включить в ежедневный уход? А от каких процедур вообще лучше отказаться? Ну, например, до осени. Обо всем этом будем говорить с врачом-дерматологом, косметологом Татьяной Владимировной Егоровой. Здравствуйте. Ну, давайте расскажем поподробнее для тех, кто не знает, а может быть и знает, но просто повторение мать учения, что все-таки происходит с кожей летом. Как я уже сказала, это ведь некий стрессовый период, да, и солнце агрессивное, и пересыхание, и морская вода, и так далее.
16: Да, смотря где мы живем, если мы говорим про Москву и про среднюю полосу, то сильно много ничего не меняется. А если мы едем на юг в жаркий климат, климат и действительно едем к морю, то там кожа, конечно, совершенно меняется. В жаре у нас, как вы правильно сказали, открываются поры, происходит больше выделения кожного сала, пота. И на фоне открытых пор мы ходим по улице, ныряем в море, и в поры попадает грязь и начинает сыпать лицо. И это вот такой основной момент. Большинство пациентов у меня говорят, вот приехала там из Турции, из Таиланда, меня все обсыпало, такого никогда не было. Обсыпало именно потому, что открытые поры, и в них попадает пыль, грязь, соответственно, происходит воспаление. Что я советую? Я советую с собой носить прям флакончик хлоргексидина с ватными дисками. Чувствуете, что вспотели, раз лицо протерли. Но есть еще одно такое «но». В местах не своей инсоляции и даже в местах своей инсоляции, когда солнце шпарит, нужно обязательно пользоваться факторами защиты с SPF 50+, для того, чтобы предотвратить фотостарение. Потому что ультрафиолетовое излучение очень сильно влияет на кожу и образуются пигментные пятна. Как лучше вообще быть? То есть утром проснулись, умылись, протерлись хлоргексидином, нанесли SPF 50+, по типу кожи, вышли на улицу, искупались в море, вспотели, еще раз протерлись хлоргексидином и на чистую кожу нанесли SPF. Потому что если мы будем наносить SPF на кожу грязную, соответственно, сыпать будет еще больше.
15: Получается, что если мы протираемся хлоргексидином, то это исключает нанесение каких-то тональничков, которые все-таки женщины любят круглый год использовать?
16: Я категорически против тональных кремов, потому что происходит закупоривание пор. Как бы там ни писали, что и кожа дышит, и не забивает поры, все равно забивает, все равно кожа не дышит, все равно склонность к высыпаниям увеличивается. Но если нет возможности не использовать, конечно, используем, но здесь уже тогда смиряемся с высыпаниями.
15: Все-таки уход за кожей летом. В чем кардинальное отличие от зимнего периода? Зависит ли это от возраста, типа кожи, потребности кожи или какая-то есть универсальная база?
16: Ну, давайте про универсальную базу все-таки поговорим. Надо больше пить, потому что потеем. По поводу ухода обязательно в солнечный период пользоваться SPF 50+, обязательно всегда, чтобы...
15: Независимо от возраста, да, всем?
16: Независимо от возраста, да. Еще такой момент. Нельзя делать пилинги категорически в летний период. Нельзя делать какие-то агрессивные лазерные процедуры. Я не советую удалять новообразование на лице, да и на теле вообще, в принципе, летом, потому что все-таки потеем, эта корочка отмокает, потом возникают келоидные рубцы, в общем, не нужно. Текстура крема летом может быть более легкая, чтобы, опять-таки, не забивало поры, да, и даже если у вас нормальная кожа, можно взять солнцезащитный крем более легкой флюидной консистенции, это будет лучше. Но нельзя пользоваться кремами с ретиноидами.
15: Вот я хотела у вас спросить, на что обращать внимание в составе средств по уходу?
16: Вот ретинола в летний период категорически не должно быть, потому что сенсибилизация возрастает к солнечному свету, ожог можете получить, и еще большую пигментацию. То есть средства с ретинолом, они действуют на ДНК клетки, они ускоряют клеточное деление и обновляют очень хорошо кожу. Но если мы эти средства используем летом, в летний период, то категорически нельзя, потому что пигментация, наоборот, усилится. И средства с ретинолом – это в основном антивозрастные крема 45+.
15: Я еще читала, что летом нужно тщательнее относиться к уходу, опять-таки, за счет вот этой вот излишней сальности и жирности. Но здесь тоже, наверное, тонкий момент. Под излишним очищением многие понимают, что нужно там умываться мылом, протираться спиртовым лосьоном, чтобы все там до скрипа у тебя было. Летом, наверное, все-таки тоже важно и не пересушить кожу.
16: Ну, безусловно, термальная вода летом еще очень хорошо. В плане гигиены, вот как я уже сказала, с мылом, там, с гелем и с водой не нужно постоянно мыть. Достаточно иметь в сумочке хлоргексидин, флакончик и ватный диск. Водный раствор только хлоргексидина, он не сильно сушит кожу, он практически не пересушивает.
15: Правда, что нельзя летом пользоваться ничем в основе чего есть спирт, потому что это все тоже ведет не только к пересушиванию, но и к пигментации?
16: Спиртовые средства, они используются по назначению, их можно использовать точечно, там на гнойничковые какие-то высыпания, да, левомицетиновый спирт, самый простой, если какое-то гнойничковое высыпание единичное появилось на лице, на носу можно прижечь. Тотально я не советую использовать спиртовые растворы на лицо.
15: Чем из подручных средств можно помочь избавиться от этой вот сальности, блеска, лоска? Знаю, что в продаже есть и салфетки матирующие. А что еще? Может быть, что-то изнутри влияет на это? Я читала, что острое ведет к излишней сальности.
16: Острое, жирное, жареное, соленое, копченое, алкоголь, это все очень плохо сказывается на коже. Также на коже очень плохо сказывается стресс. Когда мы нервничаем, повышается уровень стрессорного гормона кортизолом, повышается потливость, меняется запах пота, меняется секреция кожного сала, в щелочную сторону она сдвигается, и тоже могут быть высыпания на коже за счет этого, потому что условно-патогенные микроорганизмы в щелочной среде начинают хорошо размножаться, появляются высыпания. Поэтому не нервничаем, на лайте, на дзене, здоровое питание, много воды. Это уже такие прописные истины, мне кажется, все о них знают. Вот еще раз напоминаю, и будет все хорошо.
15: Да вот про воду я тоже хотела напомнить, потому что увлажнение – это ведь не только внешне, да, а увлажнение – это еще изнутри должно быть кожа, поэтому обязательно соблюдать питьевой режим. Но тут тоже такой момент, главное, наверное, не перепить. Где вот эта та самая норма, чтобы не было отекшим и опухшим на этой жаре?
16: Слушайте, ну перепить на самом деле практически нельзя. Если мы пьем воду и все со здоровьем в порядке, то и хорошо. А если все-таки какая-то есть склонность к отекам, то, пожалуйста, брусничный лист, полпола, какие-то мочегонные травки. Их очень много. Не обязательно пить таблетки. Пьете воду и включаете один стакан мочегонной травы с утра, в обед и вечером, и все хорошо будет. Перепить практически невозможно. Еще хочу отметить такой момент. Если едете, например, в очень жаркую, сухую страну, например, там Египет, Эмираты, да, они сухие, неплохо бы сделать за 2 недели до поездки курс биоревитализации. Это чистая гиалуроновая кислота, она будет притягивать молекулы воды в кожу лица. И помним тоже такой момент. Если мы не пьем, то от гиалуроновой кислоты еще хуже может быть. Она вытянет все сверху, снизу, и вы превратитесь в такое печеное яблочко.
15: А вот, кстати, хотела тоже с вами отдельно поговорить, от каких именно процедур не домашних, а профессиональных уходовых стоит отказаться летом?
16: Ну, безусловно, пилинги, лазерная шлифовка, фотоомоложение, все абразивные процедуры, все нужно исключить. Это категорически нельзя, но нити условно. Если не жаркое лето, то, в общем-то, в принципе, можно. Инъекции делать можно, но после инъекции в течение 5 дней нужно пользоваться солнцезащитными кремами, не выходить на открытое солнце. Смаз-лифтинг делать можно, он никак не влияет на кожу. Игольчатый РФ делать не советую, потому что он тоже затрагивает кожу и велик риск пигментации.
15: Как ухаживать за кожей после загара?
16: Обязательно средства с пантенолом, с гиалуроновой кислотой, с алоэ вера. Вот эти вот 3 компонента должны быть включены в состав.
15: Татьяна Владимировна, спасибо вам большое. Мы с вами обсудили важные вопросы по уходу за лицом. От каких средств лучше отказаться, какими, наоборот, пользоваться и что важно летом в уходе за лицом. Говорили об этом с врачом-дерматологом, косметологом Татьяной Владимировной Егоровой. А это программа «Медсовет», и мы продолжаем.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Бесконечная реклама.
17: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
18: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
19: и хорошего настроения.
18: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
19: Ура! Идем в атмосферу!
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: А знаете ли вы что?
0: Около камчатского вулкана Шевелуч в свое время, в 1969 году, испытывали луноход. По мнению ученых, ландшафт в тех местах похож на лунный.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
15: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
20: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
15: Сейчас это страшное заболевание входит

0: эпидемии, охватывавшие огромные территории. Так с 6 века до нашей эры по 7 век нашей эры их было несколько. Они распространились по разным частям мира, включая Египет, Грецию, Римскую империю, Древний Китай. Одна из наиболее известных – Юстинианова чума в 541-542 годах унесла жизни миллионов людей. Но самая масштабная и безжалостная произошла в 14 веке. Начавшись в Китае, она распространилась по всей Евразии, включая Европу. Никто точно не знает, сколько людей погибло во время средневекового Черного мора. По разным оценкам, от 25 до 200 миллионов человек. Это от 30 до 60% всего населения Европы. Чума тогда существенно изменила демографическую картину на европейском континенте, а еще оказала серьезное влияние на культуру, искусство, философские и религиозные течения. В средневековье церковь обвинила кошек в распространении чумы, назвав их слугами дьявола. Началось их повсеместное истребление. Но без этих животных стремительно расплодились крысы, которые как раз и переносят эту болезнь. И эпидемия начала стремительно усиливаться. При этом зараженные грызуны, вроде крыс, не передают болезнь людям просто своим присутствием. Опасность представляют живущие на них блохи, которые кусают сперва зараженных животных, а затем людей. А еще в те времена корабли, на борту которых обнаруживалась чума, поднимали черный флаг. Он означал не приближаться, на борту зараза. И это оберегало окружающих. Этим стали пользоваться пираты, которые с помощью черного флага избегали лишнего внимания. А помните всем хорошо известный образ средневекового чумного доктора в маске с клювом? Так вот, туда медики закладывали чеснок и другие ароматные травы, пытаясь таким образом защититься от заражения. Но это было бессмысленно. Так же, как и бессмысленно было само лечение. Оно сводилось к прижиганию воспаленных лимфоузлов, то есть бубонов, а толку от этого не было никакого. Врачи и алхимики средневековья веками пытались изобрести лекарство против этого страшного заболевания. Рецепты были самые разнообразные. В состав лекарства входили разные ягоды, измельченные змеи, сушеные насекомые и так далее. Ни одно из них не работало. Ну а победить чуму человечеству удалось благодаря элементарной гигиене. Полтысячи лет назад с этим были большие проблемы, особенно в Европе, поэтому чума так бушевала. На Ближнем Востоке, где было принято мыться каждый день, таких глобальных чумных эпидемий не было. В 1771 году в Москве случился так называемый чумной бунт. Последняя европейская эпидемия чумы докатилась до России, и в одной лишь зараженной столице тогда умирало более 1000 человек ежедневно. Бунт же произошел, когда московский архиепископ запретил молебны в одном из основных мест, разумно стремясь предотвратить массовые скопления народа, но народ не оценил этого жеста, убил архиепископа и начал громить дома знати. Началось восстание, которое было подавлено войсками Екатерины II. В наше время чума все еще существует, например, в Африке, Азии, Латинской Америке. Локальные вспышки фиксируются в мире каждый год, но почти всегда в одних и тех же регионах. Чаще всего они происходят на Мадагаскаре. Там в 2017 году заразилось более 2000 человек. Не существует вакцин, которые защищали бы от чумы на все 100%. Точнее, вакцины есть, но от легочной формы этого заболевания они не защищают. Впрочем, у тех, кому довелось переболеть и при этом выздороветь, появляется мощный иммунитет к этой болезни. Так или иначе, благодаря современным методам диагностики и лечения, чума обычно легко контролируется. Антибиотики, такие как стрептомицин и тетрациклин, эффективно борются с инфекцией, если она обнаружена и лечится на ранней стадии.
1: Говорит, что...
0: Мир на краю пропасти, заявляют ученые Всемирной организации здравоохранения. Так они прокомментировали готовность человечества к новой эпидемии и снизившееся до минимума с 2009 года финансирование программ эпиднадзора на планете. Чего опасаются медики, выяснял Егор Волгин.
2: Человечеству угрожает новая эпидемия.
1: Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По словам ученых, вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и являются угрозой для людей. После пандемии коронавируса мир не стал безопаснее, говорят эксперты. Напротив, проблема только усугубляется с тем, что финансирование программы развития и эпиднадзора падает, достигнув абсолютного минимума с 2009 года. Также ученые отмечают рост недоверия населения к государственным институтам, распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению.

0: По их мнению, человечество уже оказалось на краю пропасти и без срочных мер рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов. Обсуждения новых вирусов, которые могут представлять опасность для мира, ведутся постоянно. Так, недавняя вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантическом океане вызвала множество слухов и опасений. А в середине мая в Демократической Республике Конго произошла вспышка эболы, в результате которой умерло почти 90 человек. У ученых даже есть специальное название для этого – болезнь X. Так называют потенциальное заболевание, которое может оказаться в 20 раз опаснее коронавируса. Термин ввели в 2018 году, и с тех пор медики всех стран регулярно обсуждают возможные сценарии развития этой болезни и как с ней бороться. На данный момент большинство экспертов сходятся во мнении, что роль этой болезни X может достаться птичьему гриппу. Его вспышки десятками происходят по всему миру каждый месяц. Пока вирус не передается от человека к человеку, но если вдруг случится такая мутация, людям придется несладко, заявил радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Петр Чумаков.
1: Уже на протяжении лет 20 идут разговоры о том, что, возможно, когда-то этот вирус научится заражать людей и будет передаваться от человека к человеку, и тогда, в общем, это будет действительно пандемия очень серьезная, когда летальность может достигать 50%. Технологии существуют, которые позволяют сделать так, чтобы этот вирус заражал человека и распространялся от человека к человеку. Поэтому, конечно, это тревожно.
0: Пока серьезной угрозы птичий грипп, по мнению ученых, не представляет, так как официально подтвержден только один случай передачи его от человека к человеку. Поэтому важно следить за этим вирусом и тем, как он будет развиваться в дальнейшем. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болебок.
2: Всемирная организация здравоохранения, она говорит, что риск, прежде всего, для тех, кто контактирует с животными, был случай заражения через молоко, через коровье. Но вот случаев устойчивой передачи, таких случаев нет. Поэтому пока вирус остается на, называется, таком внимательном, пристальном контроле всех служб, всех эпидемиологов во всем мире, угрозу он потенциально, конечно, представляет, потому что вирус гриппа достаточно мутабельный вирус, но эта угроза существует, скажем так, в будущем. В данный момент этой угрозы нет.
0: Помимо птичьего гриппа, на роль болезни X также претендуют три других вируса, которые активно развиваются и могут стать причиной новой пандемии. Это оспа обезьян, краснуха и вирус Арапучи. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
4: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
3: Утренняя сигарета особенно сильно бьет по сердцу и резко повышает риск рака. У тех, кто тянется за первой палочкой в первые 5 минут после подъема, вероятность инфаркта почти вдвое выше, заявляют ученые. Кроме того, курение сразу после пробуждения сильнее провоцирует рак легких по сравнению с теми, кто откладывает сигарету хотя бы на час после пробуждения. Игры во дворе снижают тревожность у детей. Ученые из Эксетерского университета проанализировали образ жизни более 4000 детей. Они выяснили, дети в возрасте 2-4 лет, часто игравшие на улице, к 8 годам реже сталкиваются с агрессией и тревогой. Прогулки и активные игры во дворе оказались простым и бесплатным способом поддержать ментальное здоровье. Самостоятельное приготовление еды защищает пожилых людей от развития слабоумия, это заявляют японские ученые. Они выяснили, что хлопоты у плиты хотя бы раз в неделю снижают риск деменции на четверть, так как этот процесс активно тренирует планирование, мелкую моторику и внимание. Ранее врачи доказали, что регулярное разгадывание кроссвордов и чтение книг также замедляют старение мозга. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
4: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
6: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
7: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров об экономическом крахе Украины.
9: Никакие инвестиции в страну не придут, если в этой стране не будут созданы условия для развития, для сотрудничества. Ну, если страна изолирована, какие, значит, инвестиции в эту страну могут прийти? Вот сейчас Украина изолирована. И несмотря на всю болтовню о том, что вот там засыпят там миллиарды, сотни миллиардов придут, никто ни копейки вот за эти годы на серьезные инвестиционные проекты не дал. Дали только на войну. Война закончится, вообще прекратятся всякие инвестиции. Не то, что инвестиции прекратятся, прекратится финансирование. Вот это вот абсолютно понятная, простая истина, она почему-то... почему понятно тоже, потому что 24/7 долбится одно в уши и в глаза украинцам, и, так сказать, здравый смысл просто пропадает.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
10: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10, в Иркутске 2 часа ночи, в Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О расследованиях.
11: Напавший на людей в Краснодарском торговом центре рос в многодетной семье и работал в строительном магазине. Это сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в ходе допроса молодой человек также признался, что никогда не употреблял алкоголь или наркотики. Сегодня днем вооруженный ножом парень в Краснодарском ТЦ убил женщину и ранил еще пятерых. Полицейские задержали злоумышленника, ему грозит пожизненное лишение свободы.
4: О спецоперации.
11: Российская авиация уничтожила пункты размещения украинских военных и операторов беспилотников в ДНР. Пилоты воздушно-космических сил сбросили тяжелые фугасные бомбы на объекты противника. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, под удар попали штабы управления дронами двух бригад Нацгвардии ВСУ и база десантников. Успешное выполнение боевой задачи подтвердили кадры объективного контроля с разведывательных беспилотников.
4: О Ближнем Востоке.
11: СМИ сообщили, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф примет личное участие в технических переговорах между США и Ираном. По данным РИА Новости, политик вместе с командующим армией вылетит на дипломатическую встречу в Швейцарию. Ранее Исламабад выступил ключевым посредником при подготовке мирного меморандума о прекращении огня и открытии Ормузского пролива. Лидеры США и Ирана подписали документ в дистанционном формате.
4: Об Украине.
11: Владимир Зеленский вернул польский орден Белого Орла. Глава киевского режима послал награду в Варшаву обычной почтой. Об этом сообщило издание «Европейская правда». Так он ответил на решение президента страны Карла Навроцкого лишить коллегу этой чести. Отношения между Киевом и Варшавой резко обострились после того, как в конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений украинской армии имя запрещенной в России экстремистской организации «Героев УПА». В Польше считают ответственным осужденными за геноцид польского населения в годы Второй мировой войны.
7: Обо всем.
11: Трех серых тюленей выпустили в Финский залив после успешного лечения. Зоологи вернули ластоногих в дикую природу на побережье под Санкт-Петербургом, сообщили в предприятии «Водоканал». Одним из выпускников стал самец по кличке Лебяжек, который оказался 250-м спасенным зверем. Фонд «Друзей Балтийской нервы» выхаживает редких морских млекопитающих в поселке Репино уже почти 20 лет. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
12: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа «Русского географического общества» и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. И сегодня наша программа будет для всех любителей литературы и приключений, потому что сегодня мы вспоминаем замечательного ученого, топогеодезиста, писателя Григория Анисимовича Федосеева. В конце июня исполняется 58 лет, как ушел этот замечательный человек, человек, на чьих книгах воспитывалось огромное количество молодых людей. И, собственно, благодаря этим книгам очень многие молодые люди выбрали путь исследователей, ученых, первооткрывателей, уходили и уходят в тайгу. Творчество Григория Анисимовича изучено, можно сказать, вдоль и поперек. Его биография хорошо известна, и, казалось бы, что нового можно рассказать об этом удивительном человеке, но можно. И совсем недавно в Краснодаре были обнаружены неизвестные составные части его архива. Ну, а что это за архив и что неизвестного было в нем обнаружено, мы поговорим сразу после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
4: Клуб знаменитых путешественников.
13: Продолжается новый просветительский проект «Лектор РГО» по поиску и поддержке талантливых спикеров. На конкурс принимаются яркие научно-популярные лекции о географии нашей страны, о ее природе, истории освоения и культурном наследии, а также о деятельности Русского географического общества. Заявки принимаются до 15 июля. Для этого необходимо записать яркую видеолекцию не дольше 15 минут, подготовить презентацию и заполнить анкету на сайте lektor.rgo.ru. В Национальном центре «Россия» идет масштабная выставка «Уроки географии». В экспозиции представлены уникальные картографические сокровища ведущих российских собраний. В их числе и фонды Русского географического общества, которое выступило генеральным партнером проекта. Гости выставки смогут увидеть старинные карты, глобусы и инструменты рядом с современными цифровыми моделями, получат возможность проследить, как менялось представление о необъятных пространствах нашей страны от первых чертежей до спутниковых фотографий. Стартовал всероссийский конкурс проектов региональных отделений Русского географического общества «Мы РГО». Основными критериями отбора станут актуальность и социальная значимость проекта, инновационность и оригинальность идеи, качество подготовки заявки, реалистичность бюджета и наличие софинансирования, межрегиональное сотрудничество и менторство, медийная привлекательность, масштаб реализации и перспективы дальнейшего развития. Победителям конкурса будет предоставлено софинансирование проектов в размере до 2 миллионов рублей. Все подробности на сайте rgo.ru.
4: Клуб знаменитых путешественников.
12: Итак, дорогие друзья, в Краснодаре живет дочь Григория Анисимовича, Вера Григорьевна Федосеева. Она хранительница его памяти, его архива. И вот при изучении архива были обнаружены неизвестные моменты жизни и творчества Григория Анисимовича. Это большое количество цветных пленок и слайдов. Сейчас идет их восстановление. Но об этом мы поговорим в следующей программе. Там очень интересная история. А второй момент, который был обнаружен, это неизвестные доселе аудиозаписи Григория Анисимовича. И сегодня мы поговорим о неизвестных моментах биографии Федосеева и послушаем его голос. А поможет нам в этом Вера Григорьевна Федосеева. Она расскажет очень интересные тоже подробности. Но для начала давайте вспомним биографию замечательного первопроходца.
4: Справка на радио «Комсомольская правда».
13: Григорий Анисимович Федосеев – выдающийся советский писатель и инженер-геодезист. Родился 19 января 1899 года в казачьей семье в Карачаево-Черкесии. В 1930-х годах он переезжает в Новосибирск, где работает инженером, участвует в полевых геодезических работах в Забайкалье и Восточных Саянах. В 1938 году Федосеев становится начальником отряда, позднее начальником экспедиции. Более 30 лет он трудится над созданием карты СССР, руководит топографическими работами на Дальнем Востоке, Сибири, в арктических регионах, исследует территорию будущей Байкало-Амурской магистрали. За эту большую работу он был награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени и медалями. Геодезист Федосеев был первопроходцем, исходил множество тяжелейших троп, вступал в единоборство с природой. Все эти наблюдения запечатлелись в дневниковых записях, которые Григорий Анисимович вел по горячим следам. В палатке, у костра, в зной и стужу. В 50 лет он дебютировал в качестве писателя и завоевал необычайную популярность. Самые знаменитые его книги «Мы идем по Восточному Саяну», «Тропой испытаний», «Смерть меня подождет», «Пашка из медвежьего лога», «Злой дух Имбуя», «Последний костер». Завершив карьеру исследователя, он начал карьеру литератора и переехал в Краснодар. Писатель скоропостижно скончался 29 июня 1968 года в Москве, не дожив полгода до 70-летия. По завещанию, одна из двух урн с его прахом была захоронена в Саянах, а другая в Краснодаре на Славянском кладбище.
12: Итак, дорогие друзья, мы приветствуем Веру Григорьевну Федосееву, дочь Григория Анисимовича Федосеева, замечательного писателя, на чьих книгах мы до сих пор воспитываемся, растем. Но сегодня мы начнем не с печатного текста, сегодня мы начнем с аудиозаписи, которая была найдена, можно сказать, на балконе, там, где хранились архивные данные Григория Анисимовича. Эту запись помогли восстановить, почистить, она была на старой-старой бобине. Я предлагаю сейчас послушать голос Григория Анисимовича, голос, который был записан примерно в 1965 году. Сейчас впервые мы слушаем запись Григория Анисимовича Федосеева середины 60-х годов.
7: Юношам и девушкам, решающим посвятить себя профессии изыскателя, тем, кого влечет романтика нехоженных дорог и родная природа, я желаю от всей души, пусть сбудутся ваши мечты, мои юные друзья. Пусть несчастья и беды обойдут стороной вашу тропу. Я должен сказать вам, друзья, в самом начале, что труд исследователя – это не только ни с чем не сравнимая радость первооткрывателя, но и тяжелые испытания. Этому труду я посвятил всю свою жизнь. Более 30 лет я провел в геодезических экспедициях. Если бы сегодня мне шел не седьмой, а третий десяток, я с радостью начал бы все сызнова. Когда на смену нам пришли молодые, я не мог выйти из строя. Я взялся за перо, чтобы уже по новым ориентирам, дневникам и воспоминаниям снова пройти тот путь и вывести нашу тропу в литературу. В новом походе, признаюсь, вначале очень нелегком, мне придавала силы надежда, что юности, вступающие в эту книжную тропу, потом в жизни будет чуточку легче. Ведь мы ее топтали не только от хребта к хребту, но и от сердца к сердцу друзей и товарищей по походу. Мои книги «Тропой испытания», «Смерть меня подождет» и другие – это не романы и повести, а документальный рассказ о подвиге советских людей в борьбе с неуступчивой, порой безжалостной природой, об их удачах и поражениях, тревогах и радостях. И, наконец, о тех, кто ценою своей жизни заплатил за открытие на карте нашей Родины. Описывая события, мне не нужно было фантазировать, придумывать ситуации. Действительность была слишком насыщена событиями. Я был далек от литературных споров об образе положительного героя и не ломал голову над созданием его. Герои были вокруг меня. Для многих из моих спутников переход из жизни в книгу был так же естественен, как переход от одного пика к другому. Я не думал, что мне как-то по-особенному повезло. В любом коллективе советских людей подавляющее большинство – отличные люди. Просто в трудных условиях в каждом до конца открывается все то доброе и большое, что воспитано всем нашим образом жизни. Героизм показан не одним летчиком, морякам, геодезистам. Героизм – это любое испытание, из которого человек выходит без конфликтов, с гражданским долгом и своей совестью. истоки героического, нравственной силы человека. Одна храбрость, одна смелость и находчивость еще не делает человека героем. Лишь нравственная высота, большая человечность придают упорству, смелости и находчивости обаяния героизма. Когда я задумываюсь о природе героического, в памяти раньше других оживает образ человека отнюдь не богатырского сложения, маленького, щуплого старика Ивенко Улукиткана. 6 лет он был проводником нашей экспедиции, и все это время я имел счастливую возможность видеть то, что можно назвать буднями героизма. Улукиткан умер в прошлом году. Мудрый жизнелюб, он не знал, что на свете есть такое понятие, как отставка по старости. И на 93-м году жизни вышел в тайгу на промысел. Здесь его один на один настигла смерть. У поселка Бамнак, где скоро заплещутся волны Зейского моря, друзья по былым походам поставили памятник человеку, которого по справедливости на родине зовут Великим Ивенком. Много раз я на себе лично испытал величие его души. Однажды в далеком переходе он от ушиба потерял зрение, ослеп. Неведомо, как повел бы себя в такой трагедии человек менее достойный. Первой мыслью Улукиткана было решение спасти жизнь своего спутника. Запасы продовольствия были слишком скудны. Чтобы не быть обузой, Улукиткан оставил у костра несъеденную дольку лепешки и ушел в ночь на погибель ради того, чтобы другой прожил дольше и выжил. К счастью, обстоятельства сложились так, что оба они остались живы.
12: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете программу, посвященную памяти замечательного писателя, исследователя Григория Федосеева. Вернемся мы буквально через несколько минут. В эфире «Клуб знаменитых путешественников». Не переключайтесь.
4: «Клуб знаменитых путешественников». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
14: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
15: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
16: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Фигня мелкая и барабашка мелкая – бабочки, обитающие на территории Китая и Вьетнама. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
12: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Вера Григорьевна Федосеева, дочь того самого знаменитого, замечательного писателя, исследователя, первопроходца Григория Анисимовича Федосеева. Вера Григорьевна, вопрос как к дочери, как к самому близкому родственнику. Григорий Анисимович на этой записи такой, можно сказать, серьезный, официальный. А каким он был в обыкновенной жизни?
17: Он был изумительным человеком, и он действительно вот был талантлив от Бога, потому что в нем столько качеств содержалось, прекрасных качеств человеческих, что их, конечно, можно очень долго перечислять и приводить примеры. Я всегда, говоря о папе, начинаю с того, что когда папа ушел, мне было 22 года. Те, кому только что за 20, они, конечно, считают, как и мы в то время, что жизнь уже им вся известна, и все знают, и обо всем уже подумали. И только прожив последующие все свои годы, мы понимаем, насколько жизнь трудна, сложна, и насколько нужно мудрым быть в этой жизни, и понимаем, насколько мы счастливы в беззаботности своей в 20-е годы. Поэтому в то время, когда папа ушел, конечно, я была занята уже собой лично, уже у меня была семья. И конкретно в тот день, когда ушел папа, 29 июня, моему сыну, первенцу, исполнилось 2 месяца. Вот такое было у меня время. Я училась в институте. Все, и смерть папина была совершенно неожиданно, совершенно, потому что он был бодр, полон сил физических, творческих. Он и путешествовал, он и встречался с людьми. В общем, самая насыщенная, полнейшая жизнь человека, одаренного судьбой. Но если вспоминать мое детство, конечно, основное время я проводила с мамой, потому что папа находился в экспедициях. Он приезжал, ну, мне еще сложно сказать, где-то ли конец ноября, может быть, начало декабря. Вот я прекрасно помню, как мы ходили с мамой на вокзал, встречали поезд, на котором приезжал папа. Дома был приготовлен мамой прекрасный обед, любимый папин пирог с мясом. Вот, еще у него было самое любимое по всей жизни блюдо – это гречаные вареники. То есть это вареники из гречневой муки. Когда папа возвращался из экспедиции, он, ну, я считаю, очень много времени проводил со мной. Почти везде и всюду он меня брал. Шел папа на рынок, я была с ним. Я помню цены на мясо. Хоть я еще и только вот в начальной школе училась. Цены на виноград. Папа мне показывал, что должно быть, как выбирать, как покупать. Папа очень любил торговаться на рынке. Это все было в такой шутливой форме. Но он мне тоже говорил, умеет торговаться. Шутки, прибаутки, которые сопутствовали ему всю жизнь, вот это все присутствовало в моей жизни. Он меня брал в Союз писателей. Это уже вот я в первом классе училась, папа. Был принят члены Союза писателей. Я до сих пор помню всех писателей краснодарских. Многие были друзьями, которые приходили в наш дом, общались. Он меня брал к художникам в мастерские. Мы ходили домой к друзьям папиным. Это были геодезисты, которых я прекрасно помню, папины. Друзья его, не только рабочие папины, они были и друзьями его по жизни. Папа был очень строгий. Он меня часто наказывал. Но никогда в жизни он меня пальцем не тронул. Наказания у меня были такие. Завтра гулять не идешь. Я теперь уже вот спустя много-много лет пытаюсь вспомнить, за что же меня наказывал папа. И я вспомнить ничего не могу. Помню, что это было часто, что я вытворяла такого. Ну, в общем, меня воспитывали. Вот. Единственное, я помню абсолютно точно, уже училась я в институте, мне было сказано ровно в 11 часов быть дома. Я задержалась на 5 минут, потому что транспорт, собственно, задержался, и я приехала, вот как подошел транспорт. На следующий день я уже сидела дома. То есть папа меня приучал к пунктуальности. И я ему благодарна всю жизнь, потому что я пунктуальный человек, и если только не складываются какие-то независимые от меня обстоятельства, то я всегда стараюсь прибыть вовремя. Папа в Москве водил меня по магазинам, по комиссионным. В советское время, когда в магазинах мало что было, но было много всего в комиссионках, он меня научил разбираться в меховых изделиях. Где писец, где голубой писец, где белый писец, где каракуль, где каракульча. Очень многие виды меха. Все мне папа вот рассказывал в этих комиссионных магазинах, показывал. Очень любил папа водить меня в посудные магазины. Эта привычка у меня сохранилась по сей день. Я прихожу в посудные магазины, где действительно такая дорогая посуда стоит. Это для меня как музей. Я хожу, все разглядываю. Все знаю, где бакара, где фарфор, где... Дома тоже у нас были достойные вещи. Сервиз кузнецовский. Хрусталь. Уже последние годы папа привозил немецкие ручной работы. Послевоенные годы мама приобретала много в комиссионках репарационных вещей. И они в доме у нас хранятся вот по сей день. Помню, с мамой ходили мы на почтамт, где мама получала зарплату папину, перечисляли ей, получала она переводы на почтамте. Там вот каждый месяц мы с мамой присутствовали. Мама стояла в очереди, а я, значит, обходила весь этот почтамт, что-то меня там интересовало в Новосибирске, что-то. Нет.
12: А все нормально папа получал? Вот, то есть не обижали геодезистов
17: нет,
12: у нас?
17: Нет, нет. Мы всегда жили хорошо. Материально. Но я как хочу сказать, и по сей день я считаю, что и сегодня вот моя семья также живет. Мы не богатые люди, но мы самодостаточные. И у нас есть все, чего мы хотим. Тоже мы с мужем работали всю жизнь, и как бы мы живем в достатке. Ну, так я свою жизнь характеризую.
12: Когда отец начал печататься, когда он стал уже знаменитым писателем, когда стали выходить, вот как-то на уровне там, денежном это изменилось? Вот как писатель он стал больше получать или не было заметного?
17: Ну, конечно. Во-первых, у него же была пенсия по тем временам, в общем-то, максимальная пенсия он получал. И кроме этого, гонорары, конечно, он же как автор получал хорошие гонорары. Его издавали московские центральные издательства. Его книги были издательством «Прогресс» переведены на все языки. Какие они переводили, это издательство, эти книги были переведены и продавались за границей в соответствующих странах. Книги печатались в Америке. «Пашка из Медвежьего луга» вышла книга. Во Франции вышла книга, во всех странах социалистического лагеря книги издавались. Брагаус издавал очень много. Все произведения папины были переведены. Переводчики Штройбеги, Урсула и Гельмут, они даже посетили наш дом в Краснодаре. При папе это была прекрасная встреча. Папа в то время был депутатом Краевого совета депутатов. И, значит, мы ездили с ним в Сочи, там были номера забронированы, что было очень сложно в те времена сделать. И, в общем, очень такая достойная встреча была. А потом папу пригласили в Берлин, он ездил. В Лейпциге, был в Берлине, уже была встреча, которая посвященная была, я не помню, какой-то годовщине октября, по-моему, вот в те годы, и такая делегация от Советского Союза ехала туда, и папа был включен в эту делегацию. И, конечно, папа получал, в общем-то, достойные гонорары, он получал и... как эти чеки были для «Березки» из стран соцлагеря. Единственное, что я запомнила на всю жизнь, за издание в Америке папа получил $5.
12: Почему так мало?
17: Ну, потому что это уже здесь у нас так преобразовали гонорар папин. Получил он $5. Долго мама хранила это письмо сопроводительное, все. В общем, потом куда-то отправили его в музей. По-моему, в Зее это письмо хранится. Вот. А так, в общем-то, было все всегда достойно, конечно. И после папиной смерти мама получала тоже и чеки. Эти, ну, пока существовал Советский Союз. И, ну, а потом все это разрушилось, конечно. Ну, и по сей день книги издаются, и что-то, в общем-то, и мне перепадает на сегодняшний день.
12: Переводчики, наверное, периодически звонили и писали, как то или иное слово перевести, потому что же не все слова были, скажем так.
17: В переводе. Ну, вы знаете, меня это не касалось, даже если... во всяком случае, я не помню не такого. Помню. Переводили, как-то находили. Переписывались, конечно, звонить они не звонили никто, а вот переписывались, и, возможно, там задавались такие вопросы, и уже после папиной смерти эта мама отвечала... Она всю жизнь, вот до конца своих дней переписывалась со всеми, в общем, очень активную работу проводила такую, и с музеями, со всеми, так что огромное ей спасибо. Возможно, да, все это существовало, и мне сложно в этом сказать.
12: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напомню, что у микрофона для вас работает Евгений Сазонов, а значит, в эфире «Клуб знаменитых путешественников», совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». А в гостях у нас Вера Федосеева, дочь замечательного писателя, первопроходца, геодезиста Григория Анисимовича Федосеева.
4: «Клуб знаменитых путешественников». Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О безопасности.
11: Запорожская АЭС вернулась к штатной схеме электроснабжения после восстановления внешней линии питания. Специалисты успешно перевели все оборудование с резервных генераторов, сообщили представители атомной станции. Как отмечается, сейчас персонал контролирует состояние всех систем. Радиационный фон вокруг объекта остается в пределах нормы. Ранее автоматика перевела АЭС на автономные генераторы из-за очередного отключения высоковольтной линии.
4: О происшествии.
11: Россиян среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Турции нет. Это сообщили РИА Новости со ссылкой на губернаторство региона. По данным властей, авария произошла в районе на трассе Спарта-Конья после того, как водитель микроавтобуса потерял управление. Транспортное средство перевернулось. Всего в салоне было 30 пассажиров, четверо скончались на месте, 26 получили ранения, в том числе тяжелые. Как отмечается, среди них в основном турецкие граждане.
19: О судебных делах.
11: Польский суд арестовал на 3 месяца подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрипецкого. Под стражу заключили гражданина Грузии, сообщили в пресс-службе полиции Люблинского воеводства. Ранее польские правоохранители задерживали по этому делу 2 граждан Белоруссии, однако позже их отпустили из-за отсутствия улик. Блогера, известного под настоящим именем Роберт Кузовков, застрелили во время уличного нападения несколько дней назад.
19: О мошенниках.
11: Злоумышленники начали предлагать россиянам доступ к фальшивым торгам криптовалюты на московской бирже. Аферисты рассылают в мессенджерах рекламу от имени аккредитованных брокеров и обещают покупку цифровых монет за рубли по фиксированному курсу. Об этом сообщили на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Как отмечается, при переходе по ссылке злоумышленников пользователи могут терять свои сбережения, если введут личные данные. Представители торговой площадки подчеркнули, что Мосбиржа не работает с криптоактивами, а все официальные операции идут только через лицензированных брокеров из реестра Банка России.
19: Обо всем.
11: Композитор Александр Чайковский получил премию «Золотая маска» в специальной номинации «Маэстро». Народного артиста России наградили на торжественной церемонии в Омске. Музыкант поблагодарил жюри за доверие. Награду «Золотая маска» учредили в 1993 году. Она считается одной из главных театральных премий страны.
19: О валютах.
11: Официальный курс доллара 73,44, евро 84,17, юаня 10,81. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
12: Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня дочь замечательного писателя, первопроходца, исследователя Григория Анисимовича Федосеева, Вера Федосеева.
20: А вы когда осознали, что отец, ну, совершенно необычный человек? Ну, понятно, что папа есть папа, но всегда, не, всегда царь и бог, да? Но вот то, что папа первооткрыватель, папа писатель, папа человек, которого знает весь мир. Вот, или же это как само собой, разумеется.
17: Значит, я немножко предысторию такую хочу обязательно сказать. В нашей семье вообще никогда не было вот среди у родителей в их среде вот разговоров каких-то гордыни, там такого ничего не присутствовало никогда совершенно. Никогда не было такого, ах, мой папа Федосеев, ах, мой папа писатель. Ничего этого не было. Это была просто вот семья, в которой отец работал, у него была своя работа, своя должность у него была. Мама была домохозяйка, у которой тоже было полно забот по дому. Вот. И что папа там такой-то или какой-то, значит, я хочу даже так сказать. Вот издавались книги при папе, ну, пока существовал Советский Союз, все это было. Просто папа писатель. Ну, сколько писателей в Советском Союзе вообще по всему миру? Вот среди них мой папа. Его книги издаются, да, это хорошо. Значит, он, ну, как бы хорошее произведение пишет папа. Его книги читают, они не стоят на полках. Потом наступили 90-е годы, и все прекратилось. Перестали издавать, переставали писать. Социалистические эти страны все отпали. Вообще ни писем, ни изданий, ничего совершенно. И я уже не один раз говорила, повторю, я посчитала, что все, на этом закончилось. Вот что было в советское время. Туристы, альпинисты, вот высшей категории ставили мемориалы, там знаки какие-то почетные, именные папе, вот в Саянах они ставили, еще где-то там в музеях были уголки папе посвященные. Ну, вот и все, на этом все закончилось, как бы все хорошо, и спасибо тому, что было. И лет 10, наверное, ничего не издавалось, никак, полная тишина. И потом вдруг мне начали поступать предложения о издании папиных книг. А так как я была уже после маминой смерти наследницей авторского права, я, конечно, с удовольствием соглашалась. И эти издательства, в общем-то, и по сей день издают книги. И вдруг, кроме того, что эти альпинисты вот из Комсомольска на Амуре сделали для памяти папиной, вот музейные работники, все вдруг стали появляться статьи, стали появляться информация о том, что вот Новосибирске улица названа именем Федосеева, на столетие папы в Краснодаре улицу назвали именем Федосеева, назвали вершины, перевалы папиным именем. Когда строился БАМ, маме приходили письма, что планируют назвать станцию именем Федосеева. Но потом все это затихло, ушло. Но на сегодняшний день, значит, существует на БАМе разъезд Федосеева, который буквально вот несколько лет назад, ну, где-то, может быть, 4 года тому назад открылся. Он был запланирован, как бы, да, по генеральному плану. Но в связи вот со всеми обстоятельствами в стране заморожено было это строительство. И, в конце концов, вот этот разъезд открылся. Вдруг приходит информация о том, что в Бамнаке поставили памятник Федосееву Лукиткану. Назван заповедник в Амурской области именем Федосеева, огромнейший заповедник. И вы знаете, это вот, ну, может быть, это будет с преувеличением сказано, но это пошла как лавина, такая замедленная, но это лавина, которая совершенно непредсказуема была. И никто об этом не думал. И мама всегда говорила, если бы только папа знал, какой он оставит след на земле, если бы только он мог предположить. Вот так это было и есть на сегодняшний день. И я хочу сказать, что пока что с каждым годом это все увеличивается и увеличивается.
20: А была ли традиция, что вот папа завершает очередную книгу, и как вы ее читали? Вы читали уже, когда она опубликована, или в рукописи? Спрашивал ли он маму и вас, ну, как вам?
17: Такого у нас не было.
20: Не было, да?
17: Значит, папа, он вот по своим таежным привычкам, он всю жизнь летом просыпался в 4 утра, зимой в 5 утра. И работал до 11 часов, он каждый день. Это такое непреложное правило было. И он очень много читал вслух. Вот свои рукописи он написал и читает вслух. Написал и читает вслух.
20: Ну, просто для себя, да, получается?
17: Для себя. Это его работа такая была, вот писательский труд такой его был. Потом все это перечеркнул, написал по новой. Опять он читает слух. И вот это все у меня было на слуху, потому что это как бы в доме, вот все было слышно. Я прекрасно вот помню по сей день названия там и населенных пунктов, и городов, и вершин, и перевалов, и чего хочешь, только потому что папа вот это вот все озвучивал, и это продолжалось годами. Вот, и поэтому мама, конечно, уже книгу уже она не читала, потому что она самая
20: на
17: первая.
20: Слух.
17: Нет, мама не на слух.
20: Нет.
17: Мама, у мамы был самый сложный труд, потому что прочитать то, что папа написал, это только мама могла полностью. Вот, и мама сидела за машинкой с этой рукописью и печатала все это. Имея 6 классов гимназии образования, вот, мама абсолютно грамотный человек была, и она составляла какие-то предложения, немножко она редактировала. Это был первый домашний редактор, который, в общем-то, очень грамотно и очень правильно это все делала. И вот это первое ее было, поэтому она читала сразу с первой рукописи, это мама все читала. Поэтому вот именно такого, как вы говорите, книга вышла, это была просто радость, когда папа приносил с почты эту бандероль, когда мы здесь распечатывали. И эта книга, вот, это, конечно, ну, необыкновенное чувство было вот держать эту книгу папину. Папа так радовался. Все. И вот на этом, как бы, вот наши такие чувства конкретные по очередному изданию, они заканчивались. Не было, как сейчас мы скажем, там, обмыть или что-то. Этого, конечно, не было, но труд этот, он приносил огромную радость. Папе, маме и мне, конечно, потому что мы смотрели, эта книга прекрасно издана.
20: Я понимаю, что, скорее всего, какой будет ответ, но есть ли у вас любимая книга папы? Или же все они одинаково дороги?
17: Для меня – да. Для меня они одинаковые, я не могу сказать все.
20: Вы немножко уже начали рассказ о том, как строился день отца, да? То есть ранний подъем, 4 или 5 утра, работа до 11. А потом как дальше? Потом он чем занимался, что делал?
17: Ну, он сразу шел в Союз писателей. Угу. Ну, а дальше уже как складывалось. Какие-то дела, конечно, у него были, кроме писательской деятельности. Он обеспечивал нас продуктами всеми. Он ходил на рынок, потому что он любил это, там общение с людьми. Там выбор продуктов. Я, конечно, при нем присутствовала. Все, вот это ты такое бери, вот такое не бери. Вот смотри, как нужно выбирать. Вот, запомни на всю жизнь. Если деньги есть, покупай самое лучшее. Денег нет, не покупай вообще это. Вот. И я хочу сказать, что многому, чему он меня научил, так именно каким-то жизненным правилам, они мне очень в жизни помогли. Он учил меня, что человек рожден, чтобы трудиться. Вот это правило мне очень помогло, когда Советский Союз рухнул, и все распалось, и люди не знали, куда идти и чем заниматься. Вот. Человек рожден трудиться, трудиться никогда не стыдно. Вот это конкретные папины слова. Они мне очень-очень помогли в нашей вот сложной жизни. Папа учил меня, что нужно любить людей. В каждом человеке есть что-то хорошее. И тоже, в общем-то, вот я сегодня живу, у меня нет ни одного врага, которого я скажу, я его ненавижу, я его там презираю, или я как-то высокомерно отношусь к кому-то, ничего подобного. Ну, не без того, конечно, я подумаю, я вот немножко там лучше кого-то. Но это просто, так сказать, мысли пришли и ушли. В принципе, ни гордыни, ничего этого нет, потому что этого вообще в семье не было. Не было зависти никакой никогда. И я вот на сегодняшний день, воцерковленный православный человек, я ни разу за 30 лет присутствия в церкви, на исповеди, не исповедовалась в своей зависти. У меня это вообще отсутствует.
20: Папина
17: не школа. Дано мне, не дано мне, да.
20: А вечером, наверное, был общий ужин, да, всей семьей. По традиции или как?
17: Ну, не только ужин. У нас всегда было общее застолье, домашний завтрак, обед и ужин.
20: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Вера Григорьевна Федосеева, дочь замечательного писателя, первопроходца. Вернемся через пару минут.
1: «Клуб знаменитых путешественников». Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
21: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
22: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте Радио «Комсомольская правда», это круто.
23: Сказано реклама.
24: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
27: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Здание, в котором сейчас располагается Большой театр в Москве, уже четвертое по счету. Три предыдущих были уничтожены пожарами.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
12: И снова, дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников приветствует вас. Мы продолжаем свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня дочь замечательного писателя, геодезиста, первопроходца, исследователя Григория Федосеева, Вера Григорьевна Федосеева.
17: Обед у нас проходил так. Папа по своим таежным привычкам доставал из борща мясо. Все это, значит, в зависимости от того, сколько там было мяса, папа это мясо съедал вместе с борщом, значит, за день, за два. Борщ оставался без мяса. Мама, конечно, так сказать, она не очень-то была этим довольна. Но было именно так. Папа смаковал каждую косточку. Конечно, он, наверное, представлял, как он сидит в тайге около костра, и вот это вот все, значит, и

0: Да у всех, наверное, так, если какой-то режим твой там не другой, то ты так и проводишь сутки свои. Поздно не ложился папа, нет.
1: Папа слушался маму? Или же все-таки вот он глава семьи, да? Или мама все-таки глава семьи?
0: Нет, у нас папа был хозяин. Папа был хозяин. Всегда папа говорил или да, или нет. Все исходило от него. Как папа сказал, так и было. Но это было всегда разумно, поэтому тут никаких недоразумений не происходило от этого. Спрашивали, что-то мама надумала, она шла, у папы спрашивала. Потому что чаще всего на это деньги нужны были, и все. И, ну, как бы окончательное слово было за папой.
1: То есть глава экспедиции, он и дома глава, да?
0: Да. Да.
1: А как папа вообще с мамой познакомился? Здесь какая-то история есть удивительная?
0: Познакомились?
1: Да.
0: Ну, то, что я знаю, потому что однажды я уже когда повзрослела, ну, папа умер, я в институте училась, ну, где-то вот незадолго до этого, значит, я решила у них спросить, как они познакомились. Ну, они посмеялись и меня просто отправили спать, ни единым словом не информировав меня о том, как они знакомились. Но мама мне рассказала. Значит, мама работала в предприятии геодезическом в Новосибирске, секретарь-машинисткой. Ну, конечно, там они и познакомились. Мама была замужем. В семье произошла трагедия. Умер 4-летний сын от дизентерии. И, как мама говорила, как бы, ну, между ее первым мужем и ей произошло такое отчуждение на фоне этого горя. Ну, и тут, в общем-то, как я понимаю, произошла встреча с папой. Мама была замужем еще в это время, и она рассказывала, что однажды папа пригласил ее. Так как папа в то время в Новосибирске еще не имел своего жилья, он пригласил ее в гостиничный номер. Значит, когда мама зашла, там были открыты все, которые имелись в наличии, ящики, которые были заполнены конфетами доверху. Вот такая история. И потом, дословно, как сказала мама, папа меня свел со двора. Вот больше мне никто ничего не рассказывал по этому поводу. Значит, единственное, я знаю, что когда они уже решили пожениться, ну, они, что значит пожениться, они сошлись, не регистрируясь. Купили дом. 6 лет никто, значит, не родился у них. В течение 6 лет их совместной жизни, а потом появилась я. И уже, когда мне было 4 года, они зарегистрировались в ЗАГСе. А до этого я носила фамилию мамину. Не знаю, что там стояло в графе отец, что-то стояла фамилия чья-то или нет, но было вот так.
1: Удивительная история, что, казалось бы, все известно о Федосееве, но в доме нашли пленки. Ну, вернее, как они лежали спокойно, дошли руки до них, да, пленки, которые открыли отца совершенно с другой стороны. То есть мы знаем его как очень высокопрофессионального топогеодезиста, мы его знаем как прекрасного писателя, а оказывается, он еще великолепный фотограф. Как эти пленки обнаружили, как до них дошли руки, и вот что сейчас делается с этим архивом?
0: Эти пленки не были именно обнаружены. Понятно, что за все годы, которые прошли после папиной кончины, в доме произошли изменения. Много ушло на помойку, много кому-то было роздано. Ну, как, наверное, в каждом доме за такое количество лет. Но я никогда не смела выбросить ни единую папину бумажку, ни единую вещь папину. Я просто это все хранила. Если архив, который там фотографии, бумажные, то, что на бумаге было после папы, осталось, статьи там в газетах, журналах, много писем там, ну, в общем, что было в доме, очень много было тоже мной уже отправлено в музей, но то, что оставалось, то, что я не отправляла в доме, я не могла это выбросить, просто я была так воспитана вот с раннего детства, что я не имела права на папином столе ничего трогать, ничего выбрасывать. Если мне нужно было взять газету или журнал, я обязательно должна была спросить у родителей, а можно мне это взять или нет. Точно так же лежали эти пленки. Я просто не знала, что мне с ними делать. И, честно сказать, я даже о них не думала. Увижу, я вот они лежат. Ну, и пусть дальше лежат. Лежат, Пусть дальше лежит.

0: лежат. И вот они дождались своего часа.
1: Когда вот Виктор Владимирович позвонил мне, пригласив меня в их поездку в Карданик на родину папы, но я не смогла поехать, потому что мы с мужем отмечали золотую свадьбу. Вот, ну, в дальнейшем мы уже встретились, и вот Виктор Владимирович, я ему благодарна безмерно, он взялся за эти пленки. Для начала он посмотрел вообще, что они из себя представляют, но оказалось, что они в достаточно хорошем состоянии находятся, и возможно с них напечатать много кадров. Какие-то испорченные, подпорченные, какие-то вообще даже совершенно новые, незнакомые мне, ни разу не печатавшиеся кадры находятся на этих пленках.
2: То есть ждать новых открытий, новых фотографий, да, и снова открываем Федосеева с неожиданной стороны снова.
0: Ждем, да? Ждем новых фотографий, да, и я думаю, даже смело могу сказать, что в большом количестве.
2: Ну, дай бог.
0: Потому что пленок очень много, и дай бог, да, чтобы это все произошло, чтобы узнали папу именно как фотографа, художника-фотографа, потому что у него кадры именно вот в художественном плане. Он видел что-то красивое и запечатлел это на кадрах.
2: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Напоминаю, что вы слушали «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». В гостях у меня была сегодня Вера Григорьевна Федосеева, дочь того самого знаменитого, прекрасного писателя, исследователя, первопроходца, создателя подробной карты сибирских и дальневосточных частей, кавказских частей СССР, да еще и арктических частей. В общем, невероятный вклад он сделал, но, конечно же, еще более интересный и важный вклад – это его произведение, базирующееся на его дневниках, на его приключениях. И вспоминаем мы Григория Анисимовича Федосеева, потому что в конце июня, во-первых, исполняется 58 лет, как он покинул этот мир. К сожалению, очень рано его покинул. Хотелось бы, чтобы еще дольше он поработал, пожил. Это первый момент. А второй момент – это удивительная история с обнаружением неизвестных частей архива Григория Анисимовича. Это его аудиозаписи на бобинах, которые восстановили, и одну из них мы сегодня послушали. А второй момент – это его неизвестные цветные фотографии, которые еще нигде не публиковались. Вот сейчас над ними работают, над их восстановлением. Большую роль здесь играет член РГО, фотохудожник Виктор Затолокин. И вот, собственно, с Виктором мы поговорим в нашей следующей программе через неделю об этих кадрах, о том, что на этих кадрах, о высоком качестве этой съемки и вообще о Григории Анисимовиче как о фотохудожнике, который дал бы фору многим современным знаменитостям. Человек, который умел снимать на пленку так, как многие сейчас на цифру, наверное, не умеют. Но об этом мы поговорим в нашей следующей программе через неделю. С вами был Евгений Сазонов. Путешествуйте, открывайте новое и, конечно же, читайте замечательные книги Григория Федосеева. Встретимся ровно через неделю.
3: Сколько бы критических эпизодов я не вспоминал, неизменно прихожу к выводу, лишь на первый взгляд парадоксальному, чем меньше человек цепляется за личное спасение, тем вернее общее, а в ней и его собственная победа. По старой таежной привычке мой рабочий день начинается с рассветом. Сейчас я закончу новую повесть «Злой дух Ямбуя». Впереди работа над книгой «Живые борются». До новых встреч, друзья! До встреч на страницах книг!
4: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
5: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
4: Настоящий хит-парад
6: Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: О расследованиях.
7: Александр Бастрыкин поручил кубанским следователям доложить о расследовании нападения на посетителей торгового центра в Краснодаре. Центральный аппарат ведомства взял уголовное дело под особый контроль, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Сегодня днем в краснодарском торговом центре вооруженный ножом мужчина убил женщину и ранил еще 5 человек. Злоумышленника задержали.
8: О происшествии.
7: Россияне не пострадали при падении туристического автобуса с обрыва в Турции. Авария произошла в провинции Спарта, когда водитель вез людей после обзорной экскурсии. Об этом сообщили в посольстве России в Анкаре. Там отметили, что в ДТП 4 человека погибли и 26 были ранены. Дипломаты выясняют все обстоятельства случившегося. Белорусские врачи успешно прооперировали раненого при атаке украинского беспилотника ребенка в Брянской области. Сейчас мальчик находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщили в Минздраве Республики. Специалисты оценивают состояние маленького пациента как удовлетворительное. 17 июня дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в приграничном районе. Один человек погиб, 8 пострадали.
8: Эксклюзив.
7: Сергей Степашин предсказал жесткий ответ Минска на угрозы со стороны Украины. Бывший премьер-министр России в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что белорусские войска отреагируют, если Киев попытается силой убрать подразделение от границы. Так политик отреагировал на ультиматум Владимира Зеленского, который потребовал от Александра Лукашенко отвести все вооружения за неделю.
8: Об образовании.
7: Российские вузы увеличили количество бюджетных мест в текущем году. Теперь их 620 тысяч. Об этом сообщил министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков. По его словам, это число растет последние 6 лет. Всего в этом сезоне студентами смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов.
8: Обо всем.
7: Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» открылся в Нижегородской области. В город Семенов приехали мастера из 17 регионов России и Беларуси. Об этом сообщили в областном правительстве. В этом году организаторы приурочили праздник к юбилею местной школы художественной обработки дерева, которая работает уже 110 лет. Главным символом фестиваля стал 2-метровый царский трон.
8: О валютах.
7: Официальный курс доллара 73,44, евро 84,17, юаня 10,81. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Без
9: Передача данных.
10: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Мы сегодня говорим о том, как развивалась Россия на рубеже веков с 19 на 20. Очень интересно, у нас в гостях историк Ива Дронова.
11: Когда император приезжал в столицу, где он останавливался?
12: Чаще всего это были специально подготовленные помещения. Это были в основном, естественно, еще...
11: Смотри, Кремль, Кремль, а там жить-то негде. Комнатухи в ленинскую комнату видели? О, с ноготок.
12: Это уже другие времена. А здесь это как раз можно было использовать московские особняки. Ага. Потому что московские особняки – это как раз было место вот еще такую условно-дворцовую роскошь в себе хранившее. Поэтому вот здесь как раз вот это аристократическое наследие Москвы можно было использовать. Потому что, в принципе, помещения для такого временного проживания – это в Москве очень такое слабое было место. Потому что было условно несколько гостиниц. Но почему, например, Москва испытывала просто острую квартирную проблему после революции? Потому что, как выяснилось, людям здесь жить-то, в общем-то, негде.
11: Но вот какой был самый знаменитый, например, особняк в Москве и почему? Вот сейчас я, например, знаю там дом-яйцо. Раз, друзья мои, дом-яйцо – это прям дом-яйцо красного цвета, как бельмо на глазу на улице Машкова с пересечением Чаплыгиной Покровки. Самое сердце. Что у нас на Новом Арбате, господи помилуй, как это называется? Мавританский стиль этот...
12: Морозов.
11: А, Морозовский дом. Mm-hmm. Ну вот, видите, Морозовский дом. А, вот я бы сейчас вот эти накидала. А, ну еще, конечно же, около Кремля, чья-то усадьба тоже. Из головы у меня всегда все вылетает в самый неподходящий момент. Смотрит сейчас на памятник...
12: Румянцевский музей?
11: Нет. Меня бесит, когда я забываю, что надо мне... А когда не надо, я это все помню. Ну, так стыдно. Я просто остановила время. Сейчас. Это с другой стороны, вот с одной стороны Васильевский спуск, с другой стороны Красной площади, там современные, кто памятник Владимиру.
12: Памятник Владимиру.
11: Да, и вот этот вот дом, усадьба, которую сейчас я даже не знаю, она рядом с библиотекой.
12: Вы меня заразили, я тоже забыла.
11: Понимаете, да, каком я доме?
12: Ну, это как раз Румянцевская музей сейчас, господи.
11: Это какой-то этот...
12: Массовое, да.
11: Ну, ладно, мы это...
12: Вы это вырежете.
11: Я это вычеркну, конечно. Ну, было что-то такое, вау, которое вот все туда ходили смотреться, когда строился или, я не знаю, там реставрировался, все с ума посходили, описали. Что это такое, что это было?
12: Нет, конечно, такие особняки были, вот как раз то, про что я вначале говорила. То есть это когда нарочито богатые люди вот строят
11: вот
12: что-то
11: это
12: такое.
11: Это поражало.
12: Конечно, но я бы здесь, конечно, назвала бы особняк Бахрушинский дом, обязательно, конечно, особняк Рябушинского. Вообще, на самом деле, здесь имеет смысл вспомнить прекрасного нашего Федора Осиповича Шехтеля. Ему совсем скоро откроется выставка в Музее архитектуры. Можно будет насладиться его работами, потому что вот это как раз такой мастер московского особняка. Тут мы можем видеть и особняк Морозовой на Спиридоновке, это мы видим как раз особняк Рябушинского, можно еще видеть, например, дом Смирнова на бульваре. Это вот такие мастера московские модерна, которые работают именно на частного заказчика. Вот, пожалуй, эти дома наиболее такие, вот я бы сказала, примечательные.
11: Ну, конечно же, дом Рябушинского, господи. Я еще...
12: Его надо спешить смотреть, потому что он сейчас, честно говоря, в печальном состоянии. Видимо, рано или поздно все-таки у него будет реставрация. Но пока он открыт, потому что он сейчас функционирует как музей, дом-музей Горького.
11: Горького, конечно. Да. Это просто образец модерна. Там такая лестница. Я, честно говоря, я понимаю, что это, наверное, то, о чем я думаю. То, о чем я думаю, это место, в которое вот заходишь и прям... И умираешь от счастья. Так, давайте, а то мы сейчас между собойчик тут. Так, а я вернусь сначала. Вот об устройстве. Бытовая техника, вообще такое понятие, можно применить к
12: Еще
11: разговору?
12: Как.
11: Ну вот кроме самовара, что это было?
12: Там много чего было, но бытовая техника, во-первых, в чем прелесть? Ведь времена-то уже вполне себе капиталистические, поэтому реклама она, естественно, в это время процветает. И это отдельное удовольствие открывать старые любые журналы или городские газеты, потом открывать, соответственно, разделы, посвященные всем видам вот таких вот рекламных услуг, и наслаждаться. Потому что, ну, чего там только нету. Ну, прямо скажем, такого понятия, как прям бытовая техника, в то время еще все-таки нет. Mm-hmm. Потому что все виды, например, там, как мы уже говорили, там, сантехники, ванн, вот этого, да, этого очень много. Там отопление, то же самое, можно было все вообще видов и красоты купить. Телефоны, естественно, тоже все уже интересные и красивые. Что называется, в помощь хозяйке не так много что есть. Пожалуй, самый главный предмет, я бы сказала, такой просто памятник вот именно бытовой техники, как ни странно, это Зингер. Это, естественно, швейная машинка. Mm. Это, конечно же, было такое абсолютно прорывное достижение. Кроме того, она была достаточно доступной. Ну, и я думаю, как это ни удивительно, но в многих семьях она сохранилась по сей день.
11: А зачем? Ну, я понимаю, в дворянском доме Зингер для того, что... Я понимаю, в дворянском доме Зингер для того, чтобы прислуга могла что-то пошить. Или обращались в ателье?
12: На самом деле, уметь шить, вышивать, украшать, это была отнюдь не какая-то, так скажем, какой-то навык для бедных людей.
11: Я думала, вышивать, украшать, а вот шить...
12: Например, самой иметь возможность самой себе шить, сделать красиво, работать по выкройкам. Uh-huh. Многие даже вполне себе образованные девушки, они должны были уметь
11: это делать. А где брали выкройки-то?
12: Специально выписывали, журналы были. То есть, например, uh-huh. самих для себя шить в качестве такого вот домашнего занятия для девушки, это было абсолютно нормально.
11: Друзья мои, просто чтобы вы понимали, для тех, кто не увлекается, выкройка – это основа всего. И если она плохая, а вот до появления всенародно любимой бурды моды в Советском Союзе она всегда была плохая. Это просто был ад. И можно было только найти нормальную там лекало в ателье, да, и то у хорошего технолога. А вот это самое интересное, где вышивка. А представьте, какие сложные были платья. То есть это вам не юбка или юбка-брюки, которые, или фартук, который мы шили на трудах в советских школах. А это суперсложное платье. Там столько деталей, ну, даже страшно представить. А скажите мне, пожалуйста, как была устроена система образования? Это по-прежнему еще были домашние учителя или школы какие-то открывались?
12: Опять-таки зависело от сословий. Если смотреть на богатых людей, то это совершенно, так скажем, и очень богатых, и, так скажем, среднесостоятельных людей, например, там семьи там той же городской интеллигенции. Там профессура, учителя, там адвокаты, вот примерно такого uh-huh. рода люди. Конечно, старались для детей прежде всего с детства взять бонну, гувернантку, и это совсем не то же самое, что и вот просто нянька, потому что няньки для совсем малышей. Они должны были заниматься исключительно там гигиеническими процедурами. Часто еще могли быть кормилицы. Тоже вот для маленьких детей брали. Как только дети чуть подрастали, с ними были гувернантки. Это очень часто были иностранки, потому что знание иностранных языков – это была вот такая абсолютно базовая норма образованного человека того времени. Поэтому вот сидеть, учить язык, все эти глаголы, слова и так далее для людей определенного уровня достатка и образования было абсолютно, в общем-то, нонсенс, если они не учили какой-то еще язык.
11: И до скольки лет это была бонна?
12: Я бы сказала, до современного школьного возраста.
11: Так, до 7 лет.
12: Примерно, да, до 7 лет. Но в любом случае, в это время человек уже получал основные навыки поведения и, главное, языки. Потому что языки, чаще всего, это французский и немецкий, реже английский, хотя тоже бывало. Вот это практически впитывалось одновременно с тем языком, с которым говорили. Хотя были примеры разные, потому что, например, мой любимый пример – это Морозов рассказывал, как в детстве, а он из старобрядческой семьи, их, собственно, лупили за невыученный урок. Они одновременно были как раз скорее англоориентированы и учили английский язык. И он в своих воспоминаниях писал, что за плохо выученный урок английского языка их пороли лестовкой. Лестовка – это такие четки старобрядческие, только они отличаются от обычных четок. Четки – это бусинки, а старобрядческая лестовка – это нашивочки в виде таких полосочек из металла или дерево на кожаный ремешок. Соответственно, если лестовкой пороть, мало не покажется. И вот здесь было такое интересное сочетание религиозного образования и образования совершенно вот светского. Настроенного, да, светского, и причем такого западно-ориентированного, Англия. Ну, ему это пригодилось, он потом учился в Англии, как мы бы сейчас сказали, на химик-технолога. Это богатые. У них одна совершенно система. Затем чаще всего, все-таки, если мы говорим про конец 19-го, начало 20 века, это гимназия. Были государственные гимназии, они стоили дешевле. Все гимназическое образование платное. Те, которые были частными, они были подороже, ну и уровень образования там был очень высокий. Но вот это было...
11: Но там тоже били.
12: Ну, так скажем, зависело от, естественно, уровня. В целом постепенно от этого отходили.
11: То есть, подождите, бить детей перестали в 21 веке? Ну, я имею в виду повсеместно, чтобы вот эта норма ушла.
12: Примерно да.
13: Ива, прерву вас буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях историк, специалист по градостроительству России конца 19-го, начала 20 веков, научный сотрудник исторического факультета МГУ Ива Дронова.
14: Передача данных.
15: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано реклама.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
20: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
14: Передача данных.
13: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. И говорим о том, как развивалась Россия на рубеже веков 19 и 20. У нас в гостях историк, специалист по градостроительству России Ива Дронова.
11: А скажите, я вернусь к платьишкам, не идут они мне из головы. А какие магазины были прообразами современных универмагов, торговых центров, когда ГУМ стал ГУМом?
12: Торговые галереи – это то, конечно, чем крупные города заболели фактически уже там, начиная с второй половины XIX века. Во-первых, это уже было в европейских столицах. Угу. То есть это были условные торговые галереи. В чем вся прелесть? Это называлось «Пассаж». Это, по сути, был такой город, но под крышей. Mm-hmm. И там можно было проводить время, как действительно в таком городе.
11: ТЦ.
12: Совершенно верно. Это торгово-развлекательный центр. И вот эти вот пассажи, они становились чем дальше, тем более популярные. И они как раз завлекали себе людей тем, что они именно делали ставку на том, что там все самое модное, самое современное. И мы сейчас, что здорово, можем насладиться вот такой абсолютно прямой преемственностью с тех времен, потому что ГУМ, как это тогда называли, верхние торговые ряды,
11: он фактически... верхние, потому что они наверху холма, что ли?
12: Потому что были еще и нижние, которые вот сейчас ближе к спуску туда, вниз.
11: К Васильевскому.
12: Да, совершенно верно. Там долгая перестройка, вроде бы их отдают Кремлю, то есть это вот такая сейчас неиспользуемая
11: ситуация. Я поняла, о чем вы говорите. Это еще древняя кладка стен, когда ты едешь, они справа от тебя, огибая, соответственно, собор Василия Блаженного.
12: Вот они, верхние и нижние торговые ряды, действительно, это вот части городской была структура. И что важно, потому что там можно было буквально целый день проводить.
11: Это понятно, это я и сейчас умею. А скажите мне, пожалуйста, а как туда попадали товары из-за границы, если это самое модное? Всегда за границей самое модное.
12: Конечно, потому что все-таки кузнецкие ВОСТ и вечные французы, вот эта вот привычка, что все-таки самые модные места, они вот у нас еще фактически там с грибоедовских времен все выглядело так, это все сохранялось. Как попадает? Москва, как ни крути, но это логистический центр России. И именно попадали по железным дорогам. То есть Москва
11: это
12: стала...
11: купец вез и давал... он арендовал у магазина свою лавку или он продавал магазину по оптовой, а магазин в розницу?
12: А смотря какой купец, потому что были разные. Некоторые занимались и поставками, и продажей. Некоторые занимались только перепродажей, то есть собирали самые разные материалы. Но все это действительно было очень налажено, то есть через Варшаву поездом. В основном это просто регулярно шло.
11: А скажите мне, пожалуйста, ярмарки и базары, они же были при всем при этом, а туда ходил только простой люд, аристократия не ходила туда?
12: Чаще всего да. Но были некоторые исключения. Это сезонные ярмарки. Например, огромное количество москвичей в воспоминаниях пишет, например, о вербном базаре. Это было, естественно, приурочено к вербному воскресенью, и туда ходили все. На Красной площади самый известный был вербный базар, и в чем была прелесть? Это была атмосфера предчувствия праздника,
11: ну, да.
12: Потому что это еще пост. Но вот это предчувствие праздника, оно витало в воздухе, и уже тихонечко, но там появляются украшения. Замечательные есть совершенно картины, которые рисовал Кустодиев, как раз вот эти огромные связки шаров, которые там были, огромные связки вот верб, и туда ходили все. И там были классические ярмарочные такие развлечения. Например, те, кто были тогда детьми, говорили, что тогда была странная такая, опять-таки, балаганное развлечение, такой чертик в пробирочке, нажималось на особую резиночку, и чертик внутри пробирочки там кувыркался.
11: Незнакомо.
12: И потом это все исчезало. Больше это было никогда не купить. И туда ходили все. Вот такая классическая ярмарочная, именно сезонное развлечение. А базары другого рода, например, там под стеной Китайгородской, стеной со стороны там Новой площади, это, естественно, только для публики попроще.
11: Ну и еда.
12: Да. Еда тоже, но она, понятно, еда такого особого рода.
11: А вот в богатые дома прислуга куда ходила за продуктами, чтобы приготовить барину?
12: Это, естественно, это рынки были, да. И кроме того, это были лавки. Кроме того, это еще были разносчики зелени. Это было...
11: Смотрите, доставка, магазины и рынки. Всё как сейчас.
12: Всё работало, но за этим ходили, естественно, чаще всего прислуга. То есть все это приносилось из дома и уже там в доме обрабатывалось.
11: То есть вот на рубеже 1860-х, 70-х, в 90-е, в какой момент проницаемость общества увеличилась, когда из низов могли вверхи пройти. Это, мы у Достоевского это видим, в общем-то. Расскажите, пожалуйста.
12: Вообще само понимание, что есть верхи, что есть низы, очень сильно менялось. Потому что, например, в первой половине XIX века дворянин, он был абсолютно вот сам по себе. И люди, у которых были крупные капиталы, как только они, собственно, могли себе по деньгам позволить другую жизнь, они тут же стремились стать именно дворянами-аристократами. Это можно было купить. Там классические примеры, я не знаю, там Демидовы, промышленники уральские, они, естественно, получили графский титул. Там Строгановы, у них, конечно, история чуть более древняя, но тоже они графы Строгановы.
11: Но они как раз были новориши, получается?
12: Нельзя сказать, потому что совсем другие времена. Потому что Строгановы, они, по сути говоря, владельцы соли еще еще с 16 века.
11: Не, я про Демидова сейчас подумала.
12: Демидова тоже немножко отдельная история, потому что все-таки, владея крупными предприятиями, они стали поставщиками для государственных нужд.
11: Ага.
12: И, соответственно, таким образом, приблизившись к фактически... То есть они были такие, ну, поставщики
11: государственного... Экономика страны, да, конечно.
12: Да, и поэтому, естественно, они стали вхожи в эти круги, которые управляли страной. Во второй половине 19 века все меняется категорически, потому что у купцов, у них исчезло такое понимание, что они немножко люди второго сорта,
11: да.
12: Потому что дворяне стали нищать. И как бы история семьи – это очень здорово, красивая фамилия – это хорошо, но стать вот именно купцом очень богатым стало, в общем-то, престижно. И поэтому они начинают даже уже не заходить на территорию дворянства. Они понимают, что достаточно быть купцом, можно получать там, соответственно, первую гильдию, и фактически они чувствовали себя вот такими хозяевами жизни. Что я говорю, и городское управление уже работает с ними. Там к началу 20 века они фактически иногда просто диктуют, там, можно сказать, даже государственную политику. То есть люди с деньгами стали влиятельнее, чем дворяне. Поэтому вот здесь уже происходит настоящее такое вот перемешение. Нельзя сказать, кто элита. И таких примеров было много, поэтому да, фактически все перемешалось.
11: А я снова к быту. Извините, что скачу. Что входило в типичный рацион питания горожанина средней руки, и сильно ли это отличалось от меню аристократии?
12: В целом, конечно, база была примерно одинаковая. То есть там условно распространение каких-то там экзотических диет – это уже такая совсем поздняя вещь. Хотя, например, те же вегетарианцы появлялись. Там, особенно спасибо Толстому, он этот стал популяризовать. Но это, надо сказать, не очень было привязано к социальному происхождению. То есть, грубо говоря, там человек, например, мог отказаться от мяса, будучи там условно мещане такие были. Но в целом рацион плюс-минус совпадал.
11: Мещане – это кто такие?
12: Мещане – это городские обыватели, это не дворяне, это, грубо говоря, рядовые горожане, не обладающие дворянским титулом. Угу. Чаще всего это, естественно, были не чиновники, которые занимались, чаще всего это была торговля или какое-то производство. И это не совсем бедные люди. То есть, грубо говоря, мещане – это городские обыватели.
11: Понятно.
12: А вот что касается каких-то необычных там блюд и прочей какой-то экзотики, это, конечно, уже связано с, во-первых, крупными деньгами, а во-вторых, теми самыми временами, когда увеличивается логистика. Потому что, например, о начале 20 века вот Андрей Белый, москвич, коренной, очень хорошо писал, что сильно меняется город, потому что появляется электрическое освещение, огромные освещенные появляются витрины магазинов, и там уже начинаются экзотические фрукты, привезенные из Европы, сибирские какие-то огромные рыбины, стерлядь. И все это становится доступно не с точки зрения денег, а с точки зрения именно вот возможности это свежее здесь и сейчас купить. Разумеется, те, у кого были большие деньги, они начинают этим баловаться. Кто-то дома, а кто-то, естественно, посещает рестораны, потому что рестораны для вот такой публики, которая может себе позволить все, они, конечно, в Москве появляются, они есть, там та же Прага, тот же Эрмитаж, и там можно было оставить огромные совершенно суммы именно для того, чтобы попробовать вот что-то эдакое. Различие фактически вот только такое финансовое.
11: Но что ели на обед дома?
12: В общем-то, та же самая традиционная русская еда, которая как была, так и есть. То есть, условно, щи да каша, пища наша, по большому счету, вот как бы с некоторыми дополнениями чего-то больше, чего-то меньше, но вот оно именно так и работало.
11: Угу.
12: То есть это хлеб, естественно, это овощи, это мясо, причем в принципе, не было привычки к мясу каждый день. Тем более люди даже хоть сколько-то религиозные, они все-таки помнили, что есть посты. Посты в то время были куда более распространены, чем вот условно сейчас. Так что рыба, мясо не каждый день, овощи, крупы, хлеб. Все. То есть вот это основа рациона.
11: Как интересно. А как одевались жители города?
12: Одевались, опять-таки, зависит от состояния. Кто условно или не столь притязателен, или, там можно сказать, условно победнее, но не совсем беден, это, конечно, уже постепенно входит в оборот так называемое готовое платье. К этому, конечно, относились немножко не очень хорошо. То есть готовое платье, это как бы оно не подогнано по фигуре, оно какого-то усредненного фасона. Но это все есть. То есть это можно пойти и купить. Люди попроще, конечно, привозили с собой в город свои условно-деревенские привычки. То есть это были кафтаны, Это были косоворотки, основа основ просто вот мужской одежды того времени. Это, естественно, были картузы, это были кожаные сапоги. Причем сапоги, конечно, какие-то делались в городе, но у нас была просто обувная столица всей России, это Кимры. Просто такое вот место, где делалась большая часть обуви. Все это развозилось по крупным городам, Москву 100%. Причем были такие добросовестные производители, а были недобросовестные, которые гонялись сюда вот это все в Москву, а сапоги-то довольно дорого. Ну и условно там на картонной подошве все это развалилось. Mm-hmm.
1: Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях была историк, специалист по градостроительству России конца 19-го, начала 20 века, научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова Ива Дронова. Благодарю вас.
12: Спасибо.
21: Передача данных.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о последствиях закрытия Армузского пролива для мировой экономики.
23: Кто-то говорит, что это репетиция перед еще более серьезными потрясениями и такими кризисными ситуациями. Мир шок испытал, понял, что это бутылочное горлышко. Кто-то теперь начнет использовать вот этот период передышки для того, чтобы элементарно пополнить запасы. Тот же Китай обладает такими запасами, что может до года более-менее существовать автономно. Там, кстати, началось снижаться потихонечку потребление нефти. И вслед за Китаем весь мир может начать потреблять меньше, экономика будет глобально замедляться, переходить в такую стагнацию. То есть это тоже один из сценариев, который на полном серьезе эксперты рассматривают, даже при условии нормализации ситуации. То есть логистика будет дорожать, страховка будет дорожать, производители и поставщики будут закладывать в цену товара свои риски, и в конечном счете все это будет ложиться на плечи и кошельки потребителей финальных. Так что удорожание цен мы в любом случае по всему миру увидим.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
25: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
22: О спецоперации.
7: Российская авиация уничтожила пункты размещения украинских военных и операторов беспилотников в ДНР. Пилоты воздушно-космических сил сбросили тяжелые фугасные бомбы на объекты противника. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, под удар попали штабы управления дронами двух бригад Нацгвардии Украины и база десантников.
22: О помощи.
7: Европейский Союз потребовал от Турции полностью исключить российский газ из новых экспортных контрактов. Власти объединения намерены строго контролировать происхождение сырья при будущих поставках. Об этом заявила министр экономики Германии Екатерина Райхе. Она отметила, что Анкара учитывает позицию Брюсселя, однако считает невозможной моментальную замену российского топлива. Ранее Совет ЕС утвердил тотальный запрет на импорт газа из России, который начнет действовать осенью 2027 года.
22: О происшествии.
7: В шотландском Эдинбурге неизвестный мужчина ранил 5 человек около местной мечети. Злоумышленник набросился на прохожих с ножом и топором во время вечерней молитвы. Об этом сообщает британская корпорация BBC. Подоспевшие сотрудники полиции задержали нападавшего. Сейчас правоохранители выясняют мотивы преступления и проверяют версию о теракте.
22: Об Украине.
7: Президент Польши Карл Навроцкий объяснил лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла превышением болевого порога польского общества. Глава государства назвал этот шаг призывом уважать память погибших соотечественников, чьих убийц нельзя прославлять. Накануне от польских госнаград в знак протеста также отказались бывшие президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко, министр иностранных дел Андрей Сибига и ряд других лиц. Дипломатический скандал между странами разгорелся после того, как Киев присвоил одному из подразделений ВСУ имя участников запрещенной в России украинской повстанческой армии.
22: Обо всем.
7: Парижский Лувр объявил о возможном закрытии части залов из-за аномальной жары. Руководство музея пошло на такие меры, чтобы защитить картины и скульптуры от резкого повышения температуры. Накануне французские синоптики ввели повышенный уровень погодной опасности в большинстве регионов страны. Воздух там прогрелся до 40 градусов.
22: О валютах.
7: Доллар 73.44, евро 84.17, юань 10.81.
22: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 16, завтра до 24 тепла и малооблачно. В Санкт-Петербурге плюс 20, в воскресенье до 24 со знаком плюс, облачно, небольшой дождь. Подробнее на КП.ру.
22: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
11: В студии Мария Баченина. Украина и Соединенные Штаты обсуждают заморозку войны по линии фронта. Об этом пишет «Экономист» со ссылкой на свои источники. Контакты сторон происходят ежедневно. Также возобновились неофициальные переговоры с Россией. Одна из идей, которая обсуждается, это прекращение огня в два этапа. Сначала ограничение боевых действий зоной от 50 до 70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение. Так говорится в сообщении «Экономист». Тем временем философ Александр Дугин написал в своем официальном телеграм-канале: «Все это будет продолжаться и нарастать, пока мы не сменим стиль ведения войны». А также призвал собираться и просыпаться, назвав попытку сохранить макияж мирной жизни аморальной. С нами на связи философ, политолог и социолог Александр Гелевич. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Александр Гелевич, что конкретно, на ваш взгляд, должно поменяться в нашей с вами или, в принципе, да, в повседневной жизни, в повседневности, в сознании людей после очередной гибели ребенка? Ну, можно продолжать так бесконечно. В общем-то, в любом случае, вот я вопрос задала. Прошу вас.
0: Знаете, дело в том, что сейчас существует некоторое разночтение того, что происходит с нами. Разночтение в официальном нарративе, как говорят. То есть, с одной стороны, мы воюем, наших детей убивают на наших глазах. И, знаете, меня особенно затронуло, что этот дрон, который убил девочку, пролетел над моим домом. Вот я его видел, он летел медленно, в 5 часов было утра, далеко, и потом, значит, взрыв. То есть мы являемся не просто свидетелями, наблюдателями, мы являемся прямыми участниками того, что происходит. Потеряем наших детей, мы гибнем, мы сражаемся, мы воюем. И одновременно это одна из линий нашего государства. И части окружения президента так и дается такое указание: воюйте, мобилизуйтесь, собирайте людей, поднимайте патриотическое настроение, поддерживайте героев в СВО, когда они возвращаются с фронта, продвигайте, воюйте. Это мы совсем уже в другом качестве, в другом состоянии. Мы государство, цивилизация, мы отстаиваем традиционные ценности, мы ведем с Западом войну не на жизнь, а на смерть. Мы теряем ежедневно наших близких людей. Это один посыл. А другой посыл: все в порядке, не волнуйтесь, мы за все отвечаем, все отлично, у нас все прекрасно, это не ваше дело, у нас мирная жизнь, это технический вопрос, не обращайте внимания, горит садовод, горит НПЗ, там удары носят каждый день, ну, многих наших людей, фронт завис, и тем не менее все хорошо, ничего не надо менять. Летят так и летят, вы им честь, мол, отдавайте, и они убьют ваших детей этим дроном. Никак не участвуйте. Но он летел надо мной, слушайте, дайте мне, не знаю, пулемет, и я его собью. Дайте любому русскому человеку возможность защищать свою страну, и мы будем это делать. Это об этом как раз народное ополчение, об этом гражданская оборона. Но только скажите, Мы же думаем, что собьют. Мы говорим, ну, пожалуйста, вы так уверенно себя ведете, у вас такие уверенные выражения лица у власти, вы так нас убеждаете, что все в порядке. Ну, почему же этот медленно летящий, тарахтящий дрон, летящий убить через несколько минут русского ребенка, я должен пропускать мимо? Я что, бессилен? Я кто, урод? Нет, я включусь. И каждый русский человек так думает. Я включусь и выстрелю, я привлеку огонь на себя, чтобы он не летел туда, пусть он летит сюда. Но я что-то сделаю, я не могу смотреть, сложа руки, как часть государства не справляется с своими важнейшими обязанностями. Одна часть справляется, и с кожи вон лезет. Я встречаю представителей администрации президента на высшем уровне, на линии боевого соприкосновения. Они тут не вылезают. Одни части, и они адекватны, они возвращаются на свои места и ведут совершенно правильную политику, а тут с другой стороны идет какой-то импульс на все информационные наши ресурсы, что все в порядке, что вы сами, русский народ, там виноваты в том, что не бойтесь, ничего страшного, там убивают, так убивают, мы за все отвечаем. Ну, явно, что что-то не то, но покажите, что... Ну, дайте нам возможность самим как бы защищать тогда себя. Сделайте что-то, накажите виновных, потому что ну так неправильно. Не надо нам прекрасных цветов на набережной. Я вчера проехал по Москве, у меня был номер, знаете, тихий, мирный, прекрасный город. Такое впечатление. И люди с выражением лица, ну, они так идут спокойно по этим прекрасным набережным переулкам. Ну, а в это время что-то горит, в это время кого-то убили. Ну, так нельзя, мы один народ, одно общество, и мы, в конце концов, одно государство. Что это за разночтение? Президент говорит, вставай, и мы встаем, а кто-то говорит, назад сидеть. Как будто мы животные. Вот с нашим народом, мне так кажется, что часть нашей элиты еще с 90-х годов, которая проникла во власть, она так и считает, что мы какой-то питомник. Русский народ сидеть, русский народ молчать, русский народ вперед, русский народ там хватать, заткнуться. Так не пойдет. Мы теряем близких людей. Так не пойдет. С нами надо говорить как с субъектом. Мы все поймем. Мы полностью поддерживаем президента. Мы за победу. Но дальше так нельзя. Это разночтение создает совершенно неприемлемую ситуацию в нашем мире.
11: Александр Ильич, вы, в общем-то, говорите и сейчас, и то, что я прочитала у вас, процитирую, паники и ярости можно избежать, только если говорить с народом честно и открыто. Вот сейчас мне вроде все понятно. А как знаете, продолжение вопроса, а что конкретно вы предлагаете? Вот я сегодня буду обсуждать то, что будут собираться отряды самообороны, но централизованные, да, подконтрольные. Вы говорите, дайте мне ружье, ведь многие поймут это буквально. И я хотела бы, чтобы это была какая-то конкретика в предложениях, в переложении с философского языка на такой вот бытовой, ежедневный наш. Вот что значит говорить с народом сейчас? Что ему сказать? Как действительно обеспечить оружием, дать разрешение на сбивание того, что летит надо мной в сторону того, кого оно может убить? Ну вот какая-то конкретика хочу, вот, чтобы
0: хорошо,
11: вы уточнили.
0: Если... Ну, вопрос такой. Либо сбейте сами, либо дайте возможность защищать нашу страну, наших людей, наших детей нам, организованно, разумно, через народные отряды обороны, через гражданскую оборону. Не надо лично мне оружие, если надо, я его найду и собью, честно говоря. Потому что я уже, как бы сказать, я думаю, что все границы у многих людей, которые потеряли близких, перейдены в этой войне. Но это надо делать сверху, это надо делать организованно, это надо делать так, чтобы оружие стреляло в нужном направлении. Все это нужно контролировать власти. Но если власть все и так хорошо понимает, то откуда этот летящий над моим домом дрон, летящий убивает русского ребенка? Я вот этого не понимаю. Медленно летящий. Я встаю, вижу, дрон летит. Я уверен, что кто-то его собьет. Кто? Кто его собьет? Вот либо сбейте, и тогда дайте нам возможность заниматься, чем мы занимаемся, мирными вопросами, либо организуйте отряды самообороны, квадраты, надо разбить Россию на квадраты. Сколько пролетел километров этот дрон, летящий убивать русского ребенка, 8-летнюю девочку с его бабушкой? Вот сколько он пролетел километров, сколько квадратов его не заметили, его не сбили, его не остановили? Это ведь на самом деле, ну представьте себе, низко он летит, да, низко, да, почти над деревьями. Но неужели люди, которые там слышат этот звук, он специфический, на протяжении этих не могут сообщить кому-то, куда-то, где встанет линия? Или, как вот Чедаев предлагает, просто создать систему глобального слежения над всеми вот этими объектами, с тем, чтобы их другими способами техническими сбивать? Сейчас люди, которые едут на ЛБС, вот в новой территории, они говорят, раньше мы ехали защищать правопорядок внутри, а сейчас уже нету этой зоны мирной, там все война, кругом война, дроны добивают довсюду, то есть вот ты их сбиваешь, это война дронов, и она уже давно переместилась на несколько десятков, сотен километров внутри нашей территории. Хорошо, скажите нам об этом, а куда вот эти хипстеры движутся по центру Москвы, там на Патрик, с такими вот отвязанными направлениями. Почему обсуждаем каких-то блогерш, которые арестовали? Почему мы не говорим о том, что Отечество в опасности, оно в опасности?
11: Нет, мы сейчас с вами этим и занимаемся, но не все, к сожалению, в наших силах. То есть здесь тоже, чтобы не красили черно-белым, уточню. Александр Гильевич, мирная жизнь сейчас аморальна?
0: Аморальна. Именно аморально. Когда убивают, когда ребенок гибнет, утром проснулся ребенок в своей квартире, именно потому что все мирно, все спокойно, все тихо, в него врубается в квартиру, попадает дрон, он гибнет. Мы должны быть предупреждены. Мы должны быть предупреждены, что мы находимся в этой ситуации. Это должно быть знанием нашим, мы будем осторожнее, мы будем внимательнее, мы будем собраннее. Нельзя внушать ложное ощущение безопасности, когда ее нет. Либо обеспечьте, либо скажите,
11: что делать. Александр Гельевич, не прощаюсь, не прощаюсь. Вот буквально с этой же цифры начну в следующем блоке продолжение нашего с вами разговора. Сейчас короткие новости, самые последние новости с информационных лент. Послушаем, а затем вернемся. Александр Дугин, философ, политолог и социолог, с нами в эфире.
22: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано реклама.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: А знаете ли вы что? Обычно в апельсине 10 долек.
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
22: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
11: С нами философ, политолог и социолог Александр Дугин. Александр Гильевич, вот подхватываясь с того момента, на котором мы остановились, вот я совсем согласна. Ну и, как говорится, дальше вопрос. Так, а что делать? Ну, мы же не будем ходить по городу и внушать праздно шатающимся людям в расслабленном состоянии, у которых тема «ну, меня это не касается», что касается это всех, и может очень больно прикоснуться. Вот что с этим, с этой проблемой делать? Либо, я не знаю, остракизму таких подвергать, так общество как-то уже не готово к таким вещам из Древней Греции.
0: Ну, во-первых, дело не в людях, дело в тех, кто... этих людей пасет, тех, кто этих людей ориентирует, кто их информирует, кто им сообщает о том, что происходит в стране. И если мы посмотрим наши выпуски новостей, то они, в общем, правильные. Они говорят о том, что действительно, ну, происходит, о том, что людей волнует. Но вот только они заканчиваются, такое впечатление, что начинается какой-то другой мир. И вот постепенно... эти два мира, мирная жизнь, спокойное развлечение, увеселение, куда пойти там, отдохнуть, куда поехать, как развлечься, и мир войны с ее кровью, с ее страданиями, с ее чудовищностью, с войны, которая переместилась уже давно из технического там, контртеррористического мероприятия на какой-то ограниченной территории в глобальную войну, действительно, как в отечественную войну. Вот эти два

0: себе, а кто-то даже и нет. Мне кажется, что более того, ну, совершенно разнородные, разнонаправленные идут директивы именно как раз от людей, которые управляют информационной политикой. С одной стороны, давайте поднимайте патриотизм, все правильно, это верно, именно так. А с другой стороны, успокаивайте население, говорите, что все в порядке, там кто не спрятался, я не виноват, то есть все идет отлично, все это технические детали. Вот такое впечатление, что двоемыслие в информационной политике. Но давайте, я был так обрадован, знаете, выступлением Ушакова, помощника президента. Я как-то раньше не очень понимал, что он говорит. Он два раза сказал прекрасно. Первый говорит, что никакого улучшения в отношениях с Украиной нет и не предвидится, вот как оно и есть. Вот он прям сказал, легче стало. А второй, что собрались эти гады на большой семерке там и ни о чем не договорились. Ну, прекрасно. Это, конечно, еще не Дмитрий Анатольевич Медведев, но это уже что-то человеческое. То есть мы это понимаем. Нет и не предвидится, значит, нам надо решать свои вопросы, свою судьбу самим. А собрались гады, ничего не решили, и нам легче. Давайте просто, ну, как бы приведем наш дискурс, вот дискурс государства, в некую единую систему. Нам трудно, очень болезненно, а сейчас уже просто нестерпимо воспринимать лжи, которая идет сверху. Все в порядке. Не все в порядке, все вообще не в порядке. Война – это не в порядке. Войну надо выиграть, мы ее выиграем. Паники не надо. Надо поддерживать нашего президента, сплотиться вокруг нашего государства. Надо собраться, не надо ничего, никого критиковать, ни на кого не нападать. Но тут, смотрите, есть двойная обязанность. У власти есть обязанность, когда все хорошо, ну, как бы властвовать и курировать, а когда все плохо, власть должна принимать на себя основной удар. Вот в этом смысл, в этом и есть дворянское, аристократическое сословие. Все хорошо, ты первый. Когда все плохо, ты первый идешь на фронт, гибнешь там. Идешь и все понимаешь, и тогда за тобой идет народ, тогда тебя верят, президенту верят. Но вот что-то не то с нашей вот элитой. Я не понимаю, где именно.
1: Ох, как
0: Когда я...
1: хорошо, что вы это говорите, Александр Гильевич. А то вот правда много вопросов остается у людей, которые сейчас нас слушают. А вот мне пишут буквально, вы говорите, а мне люди пишут, как правильно говорит, все верно говорит, классно, ну и так далее. Не буду погружаться. Но спрос-то не только с нас, да, с тех, которые вот с низов, еще верхи, что же должны подтянуться. Это мне казалось, что, вы знаете, вы говорите о какой-то более вот верхней планке, что и атака, которая затронула все, что только возможно, и жилые дома, и смерть, и так далее. И то, что в Брянске вот этот негодяй, который сидел по ту сторону дрона, преследовал маму с двумя детьми, и новость о том, что девочки... А неужели вот это вообще никак не способствует консолидации? Или это только в Москве у нас тут?
0: Нет, вы знаете, это, во-первых, способствует консолидации. Так я вообще не о народе. Народ-то у нас прекрасный, народ у нас мудрый. Я вот с бабушками разговариваю там буквально на улице, там в каких-то ситуациях. Я просто удивляюсь, я как будто разговариваю с каким-то с Платоном. Просто все правильно. Народ понимает все правильно. Но что-то у нашей элиты не так. Вот у этой омерзительной 90-е годы сложившейся политической верхушки у нас пришел прекрасный президент. Он встал на сторону народа. Мы выправляем наш курс в том направлении, куда надо. Мы все, в общем, делаем правильно. Но такое впечатление, что наверху сидит враг. Я не понимаю, иногда нам показывают, этот враг, имена называют, фамилии. Я с этими людьми почаще встречаюсь. У меня хороший, ну, такой круг общения и в элите, и в народе. И я вот поражаюсь. И на этого показывают. Я думаю, ну, встречусь. И вдруг оказывается, что это патриот. Настоящий патриот. Я искренне говорю, так, ну, кто это? И тем не менее, это как, знаете, вот какой-то пузырь в целлофановом пакете. Его гоняют, на самом деле. Ты приходишь, говоришь, ты предал нас на переговорах. А он говорит, а я думал, что это такой-то. Я на самом деле только за то, чтобы Киев был наш. И вот так за одним, за другим. И совершенно непонятно, где, но какой-то есть какой-то нарыв, есть что-то неадекватное в нашей элите. Я не хочу никого обвинять, абсолютно никого обвинять, потому что как только ты приближаешься к этим людям на расстоянии уже вот, знаете, вот физического контакта, где можно и как-то вообще...
1: Ну, рукой дотронуться, я поняла, да. И тогда что получается?
0: Да,
1: тогда
0: да,
1: вы
0: да.
1: К ним
0: И
1: по-другому...
0: Оказывается, что они нормальные люди, они нормальные, они наши люди, русские
1: Очень
0: люди,
1: мне
0: они
1: это
0: перекрывают
1: понятно.
0: наши страны. А где-то, тем не менее, это есть.
1: Но, знаете, вот Мне кажется, самое ключевое...

0: такое из всего того, что вы сказали, я не беру на себя эту ответственность, но это так меня, что больше всего зацепило, это говорить с народом честно. И вы привели в примеры, когда эта честность звучала и как она, соответственно, откликнулась. Я хочу успеть вот о чем еще, Александр Гильевич, спросить вашу точку зрения. Вот «Экономист» пишет: «Украина и США обсуждают заморозку войны по линии фронта». Хочешь сказать, какого дьявола, я что-то не понимаю. США, вы, ну да, вы в прокси-войне, вы воюете, там, поставляя оружие, добывая и передавая разведданные старлинками и так далее. А где мы тут, а? Ну, говорят, неофициальные контакты с Россией возобновились. Это вот что это такое? Это немножко унизительно, как бы, вот, на мой взгляд. Либо слишком я эмоционально принимаю. Как к этому вы относитесь?
1: Ну, вы совершенно правильно воспринимаете, совершенно адекватно. Это не просто унизительно. Дело в том, что с нами воюют, нас унижают, нас губят, и нас как субъекта в этом вопросе не учитывают. Более того, сейчас на Западе сложилась точка зрения, вот это меня очень, очень серьезно, честно говоря, задело. Среди людей объективных, не среди наших врагов, пропагандистов, у которых там всегда Украина проигрывает, Путину осталось там 2 дня, жизни, экономика рухнула, они все время одно и то же говорят, это я даже не слушаю. Но среди людей, которые говорили, что Россия побеждает, Россия сильна, с Россией так нельзя, не то, что они на нашей стороне, просто объективно, последнее время они стали говорить. Есть объективные предпосылки, что баланс сил изменился в пользу Запада глобального на Украине. Среди, если угодно, наших сторонников. Они очень обеспокоены этим. И я думаю, что в таких условиях, вот в таком контексте, даже не важно, как оно на самом деле обстоит, я сейчас об этом не говорю, но в контексте того, что даже у среди объективных сторонников, объективных аналитиков нынешнего конфликта складывается ощущение, что Россия дает слабину, конечно, вопрос о переговорах стоять не может. Мы можем вступать в эти переговоры на достойном основании с достойных позиций. Соответственно, мы должны чем-то продемонстрировать, как-то доказать нашу состоятельность. И в противном случае эти переговоры у Витков и Кушнер, их куда-то приезд с ними, там переговор, все это звучит как предательство, простите. В Духанколе же сейчас люди даже нейтральные, они кроме как с отвращением и с обсценной лексикой не произносят. И такое впечатление, что это никто сверху, нет, никто так не скажу, часть людей не замечает и продолжает, как ни в чем не бывало. Сейчас они приедут, сейчас Дмитриев, Кирилл с ними вступит в контакт. Пусть вступает, конечно, нам надо с ними вступать в контакт. Это абсолютно правильно. Но информируя людей о том, что самолет Кирилла Дмитриева приземляется в Майами в момент, когда наносится удар по нашим детям, вот это аморально. Так вообще, что народ у нас, ну, как бы не существует. Я не про то, что не надо с ними вести контакты, и надо договариваться. Но информировать нас о том, что происходит, надо исходя из...
0: Ну, понимаете, все упирается в некое необходимость Совинформбюро, централизованный контроль. Вот уже не в первый день об этом думаю. Александр Гильевич, как говорится, пошла думать. Спасибо вам большое за то, что нашли время, высказались. Друзья, с нами на связи был философ, политолог, социолог Александр Дугин.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Сергей Демиденко о подписанном между Ираном и США меморандуме о прекращении конфликта.
4: Это, безусловно, победа Тегерана. Во-первых, как бы Трамп не юлил, а задачи смены режима ставились, совершенно очевидно. И будем, так сказать, смотря правде в глаза, это задача, которая, в общем-то, преследует американская политика на протяжении, собственно, всей своей истории, ну, в отношении Ирана, с 1979 года. Это смена режима. Сейчас, конечно, Трамп заявляет о том, что такая задача не ставилась, все это было для того, чтобы остановить ядерную программу, там, и так далее, и так далее. Но суть была не в этом. Это первая, да, это победа, безусловно. Вторая победа, это на самом деле те самые репарации. Конечно, это не репарации в прямом смысле этого слова. Это разблокировка активов. Это снятие санкций, которые, ну, как-то намеками, а где-то и впрямую, но прописаны в этом самом меморандуме, да, из 14 пунктов. Это не что иное, как, собственно говоря, выплата репараций, на самом деле. Ну и разблокировка Ормузского пролива, который заколочен с двух сторон, это тоже, безусловно, победа Ирана. То есть для Ирана, как мне кажется, здесь сплошные плюсы, по крайней мере, в тех формулировках, которые мы сейчас наблюдаем в прессе. И, как мне кажется, что это действительно победа Ирана. И помимо политического момента, то есть устоял режим, второй момент – это момент экономический. А момент экономический со снятием репараций, возможностями инвестирования в иранскую экономику и так далее, это важнейшая вещь и с точки зрения, в том числе, поддержания стабильности и жизнеспособности иранского нынешнего руководства.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
5: СМИ сообщили, что Великобритания начала испытание новых дальнобойных ракет для ударов ВСУ по Москве. По данным газеты «Телеграф», новое оружие способно нести боеголовку массой 250 килограммов и преодолевать расстояние почти в 500 километров. Журналисты другого издания Financial Times выяснили, что заводы соберут снаряды без американских компонентов для того, чтобы Вашингтон не мог запретить их экспорт и применение. Ранее официальный Лондон уже передавал Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, однако запрещал использовать их для атак вглубь российской территории.
2: О судебных делах.
5: Польский суд арестовал на 3 месяца подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрипецкого. Под стражу заключили гражданина Грузии, сообщили в местной полиции. Ранее польские правоохранители задерживали по этому делу 2 граждан Белоруссии. Их отпустили за отсутствие улик. Блогера, известного под настоящим именем Роберт Кузовков, застрелили недавно во время уличного нападения.
2: О Ближнем Востоке.
5: Суда будут проходить через Ормузский пролив бесплатно во время 2-месячного перемирия и после его окончания, это заявил Дональд Трамп. Американский лидер пообещал сохранить свободное движение танкеров, однако отметил, что Вашингтон может и ввести плату. Ранее Белый дом и Тегеран подписали меморандум о приостановке боевых действий на Ближнем Востоке. Теперь стороны готовятся к прямым переговорам в Швейцарии. Это может произойти уже завтра.
2: Об образовании.
5: Минпросвещение определило главное направление духовно-нравственного воспитания школьников. В список приоритетов вошли разработка единых учебников, подготовка списков обязательных книг для чтения и развитие личной культуры подростков, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он пояснил, что именно через общие учебные пособия педагоги доводят до детей базовые мировоззренческие смыслы.
2: О церкви.
5: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел с официальным визитом в Белоруссию. В воскресенье предстоятель отслужит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе, а утром 22 июня посетит мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Там глава РПЦ поучаствует в траурном митинге к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Вопрос дня.
0: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Все очень просто и, я бы сказала, гениально, как сам футбол. Смотрите ли вы чемпионат мира по футболу? И за кого болеете? Вот так интересуемся по ходу дела. Но вообще, конечно, друзья, вы прямо сейчас набирайте, пожалуйста, чтобы мы с вами сразу к разговорам перешли. В этом сезоне, конечно, некие трудности. В этом году, правильнее сказать, точнее будет. Потому что совершенно другой часовой пояс. И если смотреть, то получается поздновато. Вот, но очень хочется. Конечно же, невозможно не заразиться этим праздником чемпионата мира по футболу. Даже если вы не болеете, то все равно где-то как-то, может быть, даже по касательной, он вас коснется. Так, вы набираете 8 800 200 ровно 9702. Это для того, чтобы поговорить с нами. Это раз. Если звоните, кстати, выключайте радиоприемник, все будете слышать в телефонной трубке. Вы можете оставить свой комментарий под нашими видеотрансляциями на сайте, на официальных страницах радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте и на Рутубе. Подпишитесь, оставляйте. Мне это очень всегда интересно. Но, кстати, тут уже... Да, как будет звонок, сразу мне говорите. Хорошо, это я предупреждаю тех, кто мне помогает и, соответственно, телефоном занимается. Вот. А зачем за кого-то болеть? Вот тут вопрос был. Я сейчас его найду. Помимо, конечно, болеем за Россию. Спасибо вам за это. Зачем за кого-то болеть, когда можно, мол, на... А просто посмотреть. Это пишет Гамаюн. Вы что, серьезно, да? Ну вот это как? Это серьезно? Это как вот в лотерее, простите меня, поучаствовать, но билет не открыть. Но это же азарт, это же с ума может сойти. Тебе нравится тот или иной игрок. Ты из-за него, в общем-то, влюбляешься в этот вид спорта когда-то давно. Я даже спокойно говорить не могу. У нас... Астрахань на связи. Румит, здравствуйте.
6: Я что хочу сказать, я даже слушал ваше интервью с вашим редактором.
0: Да, да, вот мне, только что поймал.
6: Короче, ну, я с ним не согласен, но он говорит, мне говорит, на это результат. Дело же не в этом. Это же футбол, там красивая игра, понимаете, а он говорит, ему нравится результат. Я с ним не согласен.
0: Ну, послушайте, он просто-напросто... Это я его так спровоцировала. Давайте будем объективными. Я его спровоцировала. Очень расхожий ответ, Румит, когда задаешь вопрос, за кого вы болеете. Я болею за красивый футбол. Это прям штамп,
6: да,
0: клише.
6: Да, я за красивый футбол, действительно.
0: Но
6: да.
0: Это облом. Ну, вот скажите мне, Румит, положите сейчас правую руку где-то в середине, вот, я не знаю, грудной клетки, то есть на сердце. И скажите мне, у вас что, нету команды, которой вы бы желали стать чемпионом мира в этом году?
6: Есть, есть. Я не знаю, отгадывал. Я в 86-м году отгадал, что сборная Аргентины станет чемпионом мира, когда Марадона был у них.
0: Так.
6: Я отгадал. Заранее отгадал за полгода.
0: Год, в котором я начала любить футбол. Скажите мне, пожалуйста, в этом году за кого вы болеете?
6: Короче, у меня очень много. Вот я смотрел Бразилию, с Марокко играл. Мне очень марокканская команда понравилась. Японцы понравились, Южной Корее понравилось. Понимаете, это очень интересный чемпионат мира. Я не согласен, что он неинтересный.
0: Нет, тоже речь была только о вот первой части пока что. Но у вас вот даже об этом...
6: Ну, мне очень интересно. Вот я все матчи смотрю вот с самого первого дня. Мне лично вот Южная Корея понравилась, Япония, прям здорово, Марокко, отличная команда. Я, правда, не видел португальцев еще, и эти французы не видел. Не видел аргентинцев тоже не видел. Я буду болеть за Иран, да.
0: Кстати, почему?
6: Потому что они же не хотели ехать. Ну, у них война там, туда-сюда, короче. А они все-таки поехали, видите, как молодцы какие.
0: То есть вам симпатично, что они взяли, собрались и все-таки поехали?
6: Да, да, что, несмотря ни на что, да, поехали. А вот мне обидно за Россию, когда, помните, нас выгнали в 22-м году из Европы, а нашим предложили в Азиатскую, ну, федерацию перейти.
0: Так,
6: в России.
0: Да, я прекрасно помню, я жду.
6: Россия говорит, ой, там, мол, играть не с кем в Азии, кроме Японии, Южной Кореи, говорит, играть не с кем. Вот мне обидно было, понимаете, то, что вот это высокомерие наше.
0: Но там, по-моему, были какие-то политические условия. Если ты сюда перейдешь, больше не попадешь обратно никуда.
6: Да, но в Европу, нас же в Европу не взяли, правильно же? Наши надеялись, что их возьмут. Мы их же не взяли наших.
0: Ну, вот такое решение, да, было политическое.
6: Нет, можно было в Азии играть, он, пожалуйста, Узбекистан, он вышел на чемпионат мира. И наши могли выйти.
0: Угу. А спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Ростов-на-Дону. Андрей с нами на связи. Здравствуйте. Рассказывайте про своих фаворитов, про красивый футбол.
6: Да,
0: а может, вообще не
6: смотрите?
0: Хорошо. Начали. Хорошо. Пять. Садитесь. Ну, а все-таки по поводу чемпионата мира по футболу. Что скажете?
7: Да, то, что он, конечно, поздно идет. Вчера смотрел, думал, ну, посмотрю, как все. Ну, мне понравился японцы с голландцами. Это было... И буду
0: Так, Андрей, куда вы пропадаете у меня тут? Не пропадайте, а ну-ка вернитесь. Японцы с голландцами, да. Нидерланды, Япония, 2-2. Так.
7: Да, я за японцев буду болеть.
0: Почему?
7: Ну, потому что ребята стараются, видно. То есть, вот,
0: они хотят, всегда стараются. Но, Андрей, ну давайте да. вспомним любое дело, где были японцы. Настольный теннис. Настольный теннис. Вы знаете, как там японцы после Второй мировой продвинулись? Как они выехали из страны на чемпионат мира в Великобританию? А запрещали выезжать. Эти люди везде стараются. За что бы они ни взялись, ну, у них
7: понятно,
0: это в крови.
7: Но Япония это не футбольная страна была, поэтому
0: да и не настольно теннисная.
7: Они прогрессируют и стараются.
0: Что, я понимаю, что вам симпатично.
7: Контакты, да, но японцы мне понравились.
0: Так, понятно. Характер. А какой план? Это значит, у нас план А — Ростов чемпион, план Б — Япония, а план С какой, если не Япония?
7: Ну, Бразилия, конечно.
0: Прелестно. Спасибо вам большое за звонок, друзья мои. 8-800-200-97-02. Смотрим, не смотрим. Если да, за кого болеем? Почему? Ну, интересно. У нас тут свой такой... Андрей из Москвы. Олег из Москвы. Аж забуду дыхание сперла. Олег, здравствуй. Смотрите?
8: Я боюсь, что вопрос в терминологии.
0: Давайте,
8: нет,
0: давайте.
8: Не смотрю.
0: Не смотрите.
8: То, что вы называете спортом, это просто шоу. Это просто шоу. Спорт – это когда поднимаешь свою пятую точку, берешь этот самый мяч, идешь играть.
0: А вам не кажется то, что здесь не вопрос терминологии, а вопрос занудства?
8: Да, и занудство тоже.
0: С вашей стороны сейчас,
8: максимум,
0: не с моей,
8: максимум,
0: конечно.
8: Да, абсолютно. Максимум, что готов бы еще поддержать, но вот, знаете, такой вариант бывает, что ты ходишь в театральную студию, ты идешь в театр и видишь спектакль глазами человека, который стоял на сцене. Вот это еще более-менее разобрать, что к чему. А что такое красивая игра? Ну, если ты не играл, то ты в этом понимаешь.
0: Ну, подождите! Я никогда в жизни не играла в футбол. Я никогда в жизни
8: вы
0: не играла...
8: Вы смотрите водное поло?
0: А, подождите меня про водное поло. Я вам говорю про другие виды спорта. Нет, мне это не нравится. Мне нравится большой теннис, который я не играл, но знаю все правила, знаю всех игроков. Я люблю футбол, потому что когда-то меня папа и папины друзья приучили. Да какая... В смысле? Ну и что? При чем тут? А какая разница, как мы это называем? Спортом или шоу? И что? Ну и в чем она? Нет, подождите. А в чем вам... Что вам мешает сейчас в нашем эфире, в нашей беседе? Что мы,
8: ничего
0: что?
8: Не мешает, просто но... для этого совершенно не обязательно тратить время на просмотр телевизионных программ.
0: Это не телевизионная программа. Не, мы поняли вашу позицию. Но это не телевизионная программа, да, чемпионат мира. Да, спасибо за точку зрения. Ребят, да. 8-800-200-97-02. Звоните, смотрите вы в чемпионат мира по футболу. И за кого болеете? Геннадий, откуда вы к нам?
9: Я из Самары. Здравствуйте, Мария.
0: Здравствуйте,
9: Сергеевна.
0: Геннадий. Здравствуйте. Не знаю,
9: я,
0: вас как побачить.
9: Во-первых, хочу сказать, я сам очень долго играл в футбол. И, во-первых, Голландия – это шедевр. Это Йоган Крюев. Это этот...
0: Куда? Куда вы удалились? Верните мне Геннадия. Слетел. Саратов на связи. Дмитрий, Геннадий, вы перезвоните, пожалуйста. Дмитрий, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Дозвонились. Такое ощущение, что вы забег сделали, а тут у нас критикуют, мол, не спорт это, а шоу. Вот что бы вы сказали человеку, который со мной дискутировал минуту назад?
10: Он только снимал эфир. Лучше бы он не звонил вообще.
0: Красавчик. Нет, ну надо всем давать слово.
10: Я слежу за спортом с детства. Вот вы знаете, но я... Вот когда нас, наших именно футболистов не допустили, я... перестал смотреть. Я только вот по новостям теперь узнаю вот про футбол и вот ну, про хоккей. Вот. А я как бы знаю всех игроков, но как бы я предпочитаю вот смотреть там, где вот, например, выступают россияне. Вот, например, завтра стартует чемпионат Европы по фехтованию. Вот там мы будем в полном составе. Вот это да, это будет интересно. Вот там будет нам за кого поболеть. А здесь мне тоже футбол интересен, но я вот лучше узнаю по новостям, потому что от новостей я не уйду, от них уйти трудно. А я вот лучше дождусь, пока наших допустят, и чтобы уже у нас был шанс туда отобраться, и уже потом болеть за Россию, и смотреть уже тогда все матчи, и спасти россиян.
0: А сейчас вы как себя по рукам бьете, чтобы не нажать на кнопку включения?
10: Нет, я специально не выключаю, если у меня фоном работает, то как бы пусть и работает.
0: 20 секунд, за кого болеете-то сейчас в отсутствии России? Выбрали себе фаворита или он был?
10: Нет, но думаю, что чемпионом станет одна из трех команд: Испания, Португалия или Франция.
0: Ясненько. Спасибо вам большое. Друзья мои, в следующем блоке продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, смотрите ли вы чемпионат мира по футболу. Давайте не придираться к терминологии. И за кого болеете?
2: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
12: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Артур Демчук об опасениях ЕС, что Трамп может сорвать стратегию давления на Россию.
13: Что же касается украинского конфликта, то, конечно, для Трампа это дело чести. Он обещал это урегулировать его сначала там за 24 часа, потом за какое-то количество дней. Поэтому, естественно, он из переговоров выходить не будет, а может, естественно, после вот урегулирования иранского конфликта с Ираном вернуться к Украине. И здесь справедливо европейцы опасаются, что Трамп не хочет, чтобы конфликт был как-то урегулирован без учета Америки и, например, на тех условиях, которые выдвигает Европа. Ему одинаково невыгодно усиление России, например, и усиление Европы. Для него сейчас важно, чтобы Америка оставалась на лидирующих позициях и, соответственно, как-то потом решать вопрос баланса с Китаем. Понятно, что человек, он непредсказуемый, от него можно ожидать всего, что угодно. Мы помним, как он с предыдущего саммита Большой Семерки просто уехал раньше времени. Это было воспринято как такая плеуха лидерам остальным. Поэтому сейчас он тоже может сделать некоторые заявления, которые полностью дезавуируют европейские предложения. Мы знаем, что они были сформулированы вот лидерами трех европейских стран в присутствии Зеленского, требования к России. И он может вполне сказать, что его такой вариант не устраивает, у него есть другое мнение на этот счет, и изложить свое видение того, как этот конфликт должен быть разрешен. Но то, что он будет давить и на Россию, и на европейские страны, это, скорее всего, случится.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вопрос дня.
0: Продолжаем вопрос дня. Смотрите ли вы чемпионат мира и за кого вы болеете? И я, если да, даже вот опускаю, потому что... Смотрите. 8 800 200 ровно 9702. Пока звоните, почитаю сообщение. Так, прокручиваю. Португалия. Болею за всех, а выигрывают немцы. Это анекдот, понятно. Но не всегда, не всегда. Так, за Рональда, за немцев. Так, ну, понятно. Слушатели и Мария, порекомендуйте, за кого болеть. В футболе без опыта правила знаю плохо. Знаете, там не обязательно вот сразу с правил начинать, это как-то скучновато. Вы просто смотрите, нравится, как играют. Ну вот как про японцев говорили. Захватывает то, какие ребята старательные, как они ко всему подходят так, что цепляются мертвой хваткой. 8 800 200 ровно 9702. О, Геннадий перезвонил мне из Самары. Здравствуйте снова, Геннадий.
9: Здравствуйте, Мария Сергеевна. Да. Вы забыли еще, знаете, какую
0: кого?
9: Сборную?
0: Кого?
9: Сборную
0: какой?
9: Советского Союза. Вот в Бразилии есть стадион Маракана. И это стадион, где 110 тысяч зрителей. И выиграла у Бразилии одна сборная. Одна. Да. 2-1. А она никогда, сборная Бразилии, на своем стадионе не проигрывала. только сборной Советского Союза. И победный гол забил Федор Черенков. И это потрясающая вещь. Это...
0: Понимаете, ну... в чем дело? Меня вот это за год до моего рождения, похоже. А, нет, нет, не за год. Это какой вообще год был-то, господи? Был. Я сейчас запуталась с вами.
9: Юрий Гаврилов был там в команде.
0: А можно год назвать, а не фамилию?
9: Ой, я боюсь сейчас ошибиться.
0: 65-й мне подсказывает наш прекрасный интернет.
9: В 65-м мне 5 лет было, вот. А Федор Черенков еще не родился.
0: Это не за год до моего дня рождения.
9: Нет, это были уже 80-й год где-то, наверное.
0: Ладно, не буду умничать, я правда что-то не могу оперативно найти,
9: это
0: но тем не менее.
9: Это вообще феноменальная команда, а вообще-то с Украиной, с Валерием Лобановским в 86-м году в Мексике сборную Венгрии 6-0 вообще отпинали, как мух сушеных, там, ну, просто вообще в ноль.
0: Вы в этом году за кого болеете?
9: Я болею, вот я за футбол. Сборная Голландии, вообще Нидерландов, это Йохан Крюев, Нейскен, там Ренсенбринг, это раньше были такие мастера, а и Бразилия, Пеле, Гаринча, это, ну, мастера, Италия, Беттега, там это
0: а
9: просто...
0: как же тогда голландцы вот с Японии...
9: Голландцы об стенки бились, 82-й год, я это какое-то безумие, с немцами они выигрывали, ну, это вот, ой...
0: А,
9: голландцы
0: спасибо.
9: Это кудесники мяча, кудесники мяча.
0: Да я разве спорю?
9: Яган Крёев это вообще феноменальный футболист. Это, ну, я не знаю, внешней стороной. Он обеими ногами мог вести мяч и бить внешней стороной стопы с обеих ног. Просто феноменально.
0: А у меня, знаете, какое? Ну, это по детству. У меня, я еще помню, думаю, нормально, я такой бегает в желтых очках, давец, вот, с такой копной этих дредов. Вот это мое прямо детство. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Ярославль на связи. Андрей, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
0: Миновал вас праздник футбола? Или не миновал?
14: Нет, я стараюсь смотреть, конечно, поздно, но я вечерние матчи там немножко захватываю.
0: Так, вот. Какие впечатления? Так,
14: да только пока начало, пока особо нет впечатлений.
0: Нет, погодите, так, погодите, вот красиво, если бы я с вами так встретилась, а вы бы там, вернее, ну там, я не знаю, в интернете бы он сказал, я бы сказал, ну как там на чемпионате мира? Что бы вы мне ответили?
14: Да все круто. Ну, у меня единственное, отметил вот новые фишки в телетрансляции. Так. Там вот такие прям близкие кадры, прямо как будто, блин, прямо от первого лица. При штрафных, при угловых, прям, ну, если обратили внимание, там, я думаю, как это они так делают, там, дроны, что ли, летают прямо где хотят. Ну, вот такая вот фишка.
0: Нравится вам это,
14: пришло,
0: да?
14: Ну да, это необычно, это первый раз такое.
0: А вы не приметили у нас, когда парады на 9 мая на Красной площади идут, там показывают прям как будто на сапог прикреплена камера.
14: Ну да. Ну то у нас-то стационарные, там вмонтированные эти, в Красную площадь.
0: Нас-то ничем уже не удивишь. В Красную площадь.
14: Тут в футболе.
0: Да я понимаю,
14: новенькое что-то, да.
0: Спасибо, за кого болеете?
14: А так за Португалию. Хотелось, чтобы Роналду все-таки выиграл свой главный трофей. Один из величайших игроков современности. Поэтому, ну, будет обидно, если он уйдет без чемпионата мира.
0: Согласна с вами.
14: Поэтому вот за Португалию я уже вот третий чемпионат болею, чтобы он хоть наконец-то выиграл его.
0: Ну, на то это и все-таки командная игра, да? Вот. Об этом тоже занимать не надо. Санкт-Петербург на связи. Алексей, здравствуйте. Алексей?
15: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте. Ну, как вы там? Болеете? Не болеете?
15: Я хотел вам рассказать эмоцию свою.
0: Давайте. Ну, куда вы удалились? Эмоцию свою, пум, ну, оборвался звонок. Перезвонить в Санкт-Петербург. Владимир, Свердловская область, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Верхний Пышмак. Мария, здравствуйте.
0: Слушаю вас.
16: Я болею за Кот-д'Ивуар.
0: Это что это?
16: А, как-то с 2008 года очень хорошая команда. Я как-то вот ее увидел очень хорошо. А для меня самый очень большой игрок – это Эдер, бразилец. Вот у него удар пушка.
0: Так, ну а вы сегодня-то обрадовались за своих фаворитов? Кот-д'Ивуар-то выиграл сегодня?
16: Дюар, наверное, выиграл, но это вот
0: Эквад... не знаю.
16: Я даже не знаю. Спасибо вам большое.
0: 1-0 с Эквадором. Счет в пользу Кот-Дивуара. Вроде
16: спасибо
0: не собрала. Да вообще
16: спасибо.
0: Не за что.
16: Нет, правда, я не знаю, откуда они так научились играть. Ну, блин, с 2008 года.
0: Но мне название нравится. Знаете, Кот-Дивуар. Кот-Дивуар. Пес-Дивуар. Милота какая на русский язык. Олег из Москвы, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте, Мария. Это да, небольшая страна в Западной Африке, да, Кот-Дивуар. Там Сенегал рядом.
0: Ну, я просто... Да, милота.
17: Вот, и, ну, я так, знаете, в полглаза, вот первый матч Мексика-ЮАР, так, переключая каналы, я все-таки жду ближайшего будущего, со следующего 27-го года, что наша сборная футбольная вернется и в европейский чемпионат, и в чемпионат мира.
0: Но не вы один, ну, мы с вами тоже вместе, конечно, этого ждем. Тоже ждем этого.
17: Единственное такое позднее сожаление, что наш вот Российский футбольный союз не сделал так, мы не перешли в азиатскую вот эту футбольную лигу.
0: А вы видите, не первый, кто об этом говорит. Но давайте радоваться, ребят. Вот сегодня уже, во-первых, спасибо, да, я не обрываю, но вот эта досада, она уже сегодня звучала. А я хочу, знаете, я понимаю, что мы сегодня про футбол, но это правда важно, потому что фехтование — это величайший вид спорта. И вот правда, вопрос, как вот Дегтярев сказал, вопрос независимости спорта от политконъюнктуры остается наиболее острым. Пока остается, но уже из Эстонии перенесли во Францию. Из 16 по 21 у нас там не только звезды, как в прошлый раз, но и вообще молодые. И вообще фехтование – это супер вид спорта, поэтому это очень важно. Понятно, что пока без идентификации России, но уже да, уже да. И, да. Ян из Калининграда с нами на связи. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Мы только что услышали ваше шоу. Сидим в машине, кушаем шаверму и смотрим на Балтийское море. Я хочу сказать, что я искренне вообще-то болею за Кюрасао, потому что они молодцы, забили гол против Германии. Но я считаю, что Роналдо должен выиграть.
0: Но, какие все-таки... Вот мужская солидарность. Так, подождите. Значит, болеем, тут надо, как сказать, без шавермы не разберешься. А как, как по-питерски-то звучит, да? Шаверма, да, видимо, вот Балтика, она заразительна. А, подождите, Ян, давайте разберемся. Значит так, болеем за Роналдо, заметьте, не за Португалию, а и за, за Кюрасао. Правильно я все запомнила?
18: Эмоционально за Кюрасао, а по факту за Роналду.
0: Сильно? Что вы сделали, когда Кюрасао проиграли Германии со счетом 7-1?
18: Я сидел в телефоне и только в соцсетях об этом узнал.
0: Ясно. А теперь ждете какого вот сюрприза или какого чуда? Вот только финала, чтобы Португалия вышла в финал или еще какого-то такого чуда?
18: Ну-ка. Я, честно говоря, не поддерживаю чемпионат мира в США, потому что я вижу, что у них за организация, это полная коммерция, и мне не нравится этот чемпионат мира, потому что это уже не про футбол, а про продажу какого-то рекламы за много-много денег.
0: Да, ну вот для того, чтобы слушатели поняли, о чем речь ведет Ян, я скажу, там, по-моему, по несколько тысяч долларов билеты, то есть туда попасть фанаты не могут, а им приходится нанимать школьные автобусы, чтобы добраться до тех или иных стадионов. В общем, организация так себе. Ян, огромное спасибо. Хорошо вам шаверму доесть на поребрике в Бадлоне Санкт-Петербургского чая. А всем, кто звонил, огромное спасибо. Но у меня ощущение, что я сейчас, правда, пойду и включу, пусть там в повторе, или какой-то сейчас идет как раз матч, сейчас надо по расписанию посмотреть. Спасибо вам большое, друзья, что звонили. Спасибо, конечно, что слушали. Итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о политике Израиля в отношении Ливана.
20: У Нетаньяху сегодня действительно ситуация не самая лучшая. Ему нужно либо торпедировать договоренности, которые ему навязывают американцы, говорить, что мы продолжим операцию в Ливане, пока так и говорится. И в таком случае он рискует очень сильно осложнить свои отношения с Вашингтоном. Либо ему нужно все-таки идти на поводу американцев, тогда у него распадается коалиция с тем самым Бен-Гвиром и министром финансов Смотричем, которые оба заявили, что соглашение в таком виде просто невозможно, что это прямая угроза будущему Израиля, и кто на него пойдет, фактически будет предателем страны. Поэтому, да, тут накладывается, конечно, внутриполитические проблемы, тем более, что есть иранская оппозиция, которая уже активно Нетаньяху атакует, в том числе на основе этих новостей, говорит о том, что он якобы втянул страну в войну, а потом не смог добиться результатов, хотя на самом деле Израиль определенных результатов все-таки добился. Я бы сегодня Израиль точно не записывал в те страны, которые потерпели поражение, как, например, его однозначно потерпели те же Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Тут пока не очень понятно, как ситуация в Ливане будет действительно развиваться. Там, вероятно, какая-то, конечно же, все-таки пауза определенная, как минимум так.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О расследованиях.
5: Подозреваемый в нападении на людей в торговом центре Краснодара признал вину. Как отметили в Следственном комитете региона, он раскаялся в содеянном. Сейчас проводятся следственные действия с молодым человеком, который убил женщину и ранил 5 человек в комплексе сегодня днем. Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил кубанским следователям доложить о расследовании нападения. Центральный аппарат ведомства взял уголовное дело под особый контроль.
2: О безопасности.
5: Запорожская АЭС вернулась к штатной схеме электроснабжения после восстановления внешней линии питания. Специалисты успешно перевели все оборудование с резервных генераторов, сообщили представители атомной станции. Как отмечается, сейчас персонал контролирует состояние всех систем. Радиационный фон вокруг объекта остается в пределах нормы. Ранее автоматика перевела АЭС на автономные генераторы из-за очередного отключения высоковольтной линии.
2: О помощи.
5: Почти 250 миллиардов рублей направили власти на поддержку жителей Курского приграничья. Эти деньги пошли на помощь вынужденным переселенцам, которые пострадали от атак украинских военных с августа 2024 года, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, выделенная сумма превышает весь годовой бюджет Курской области. Сейчас в городе действует 65 различных мер поддержки пострадавших граждан, включая выдачу жилищных сертификатов.
2: Об инициативах.
5: Госдума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за домашнее насилие. Парламентарии во главе с Алексеем Нечаевым предложили ужесточить наказание для семейных тиранов и ввести для них реальные тюремные сроки. Авторы документа отметили, что сейчас штраф за побои в семье фактически равен плате за нарушение правил парковки в Москве. Для поддержки этой инициативы депутат Ксения Горячева уже запустила общественный манифест, который подписали более 350 тысяч женщин.
2: Обо всем.
5: 3 серых тюленей выпустили в Финский залив после успешного лечения. Зоологи вернули ластоногих в дикую природу на побережье под Санкт-Петербургом. Одним из выпускников стал самец-лебяжек, который оказался 250-м спасенным зверем. Фонд друзей Балтийской нерпы выхаживает редких морских млекопитающих уже почти 20 лет. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки», в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Вопрос дня.
0: Добрались 8800 200 ровно 9702. 16 июня 1996 года прошел первый тур президентских выборов в России. И это одна из самых драматичных, спорных избирательных кампаний в нашей новой истории. Напомню, если вдруг забыли, основными соперниками стали действующий тогда глава государства Борис Ельцин и лидер Коммунистической партии Российской Федерации КПРФ Геннадий Зюганов. И вот давайте с вами, несмотря на то, что история не терпит сослагательного наклонения, все-таки вернемся мысленно, как минимум, в 96-й год и ответим на вопрос в прямом эфире. Как бы вы сейчас проголосовали на тех выборах? 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. Для тех, кто не понимает, о чем речь, у нас есть и молодые слушатели, я напомню о том, что ровно 30 лет назад россияне голосовали в первом туре. Это единственный в истории нашей страны выборы, которые потребовали двух раундов. Очень хорошо помню эти дни. Я тогда была в Москве, хотя москвичка еще не была. Не было живого места, чтобы я не видела плаката. Ельцин спиной у какого дерева только забыл. Ну, точно, по-моему, не береза. И написано «Голосуй или проиграешь». Вот на этом голосовании решалось не только, кто возглавит государство, но откажется ли страна от продолжения реформ, вернут ли власть коммунисты или не вернут. И если немного погружаться в историю, но я сначала попрошу, как только будет звонок, пожалуйста, сразу дайте мне об этом знать. Друзья, жду звонков. Как бы вы проголосовали, если бы вернулись в тот день, вот сейчас, из дня сегодняшнего? 8 800 200 ровно 9702. Так вот, в начале 96-го года, когда первый срок полномочий президента России Ельцина подходил к концу, его рейтинг доверия, то есть рейтинг доверия избирателей, упал до, как сказал кто у нас, Медведев, да, это Медведев фраза принадлежит, пробить дно. Ну, неважно кому, но фраза, ставшая крылатой. Так вот, оно пробило дно. По разным оценкам, этот рейтинг доверия колебался от 3 до 9. Ну, 9 – это какие-то заоблачные уже значения. Так вот, почему? Давайте разбираться. Ну, во-первых, война в Чечне, задержки зарплат, разгул преступности – провал приватизации. Ельцин уже не выглядел сильным и уверенным лидером, потому что он на тот момент перенес несколько инфарктов. И вдруг в феврале 96-го он все же объявляет о своем выдвижении. Социологи, конечно, тут же предсказывают ему какое-то, в лучшем случае, 4-е, ну или 5-е, хорошо, место на выборах. Итак, за кого вы проголосовали сегодня? Вот в первый момент это на первых двух местах. Это Ельцин или Зюганов. Там самое главное развернулась кампания вокруг этих двух лидеров. Да, там был еще Явлинский, там был еще Жириновский. У нас Рамазан на связи. Откуда? Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
1: Пару слов о моих впечатлениях о тех выборах. Да. А я участник тех выборов, да. Это были отвратительные выборы. Это была страшная подтасовка везде. Вся вот эта вот властная структура, которая тогда уже образовывалась, она в основном требовала голосовать за Ельцина. За кого я лично голосовал тогда? Я, конечно же, голосовал за коммунистическую партию. Угу. Я кадровый советский политработник, и у меня просто даже в мыслях не было, потому что тогда уже кто такой Ельцин, что он из себя представляет, уже хорошо было известно людям. Поэтому я считаю, это вот самое позорное голосование было тогда. И, кстати, вот эти вот моменты позорных голосований, когда выборы у нас без выбора продолжаются и по сей день. Точка.
0: А скажите мне, пожалуйста, соответственно, мы бы сейчас жили в другой России, если бы все-таки Зюганову отдали победу?
1: Я полагаю, что да. Я полагаю, что да, и скажу вот
0: и страна бы наша существовала, извините, перебиваю.
1: Точно, страна бы наша существовала. Россия, вы имеете в виду?
0: Да, знаете, почему я задаю такой вопрос? Объясню. Потому что на тот момент у нас с армией все было плохо. У нас вообще со страной, с экономикой, с армией было все плохо. И это была очень слабая страна. Ее бы можно было взять, как говорится, голыми руками. Поэтому я и спрашиваю, существовала бы она. А потому что почему после победы Ельцина она продолжила? Потому что там были политтехнологии из Америки.
1: Да, она бы существовала. Я как раз тогда служил в армии, да, и страна бы точно была другой. Но хуже бы, чем было, оно бы не было.
0: А почему вы за Лебедя тогда не голосовали, если вы служили в армии?
1: Ой, Лебедь, мы тоже знаем, кто такой этот Лебедь, понимаете? Нет, вот нам расхваливает этого Лебедя, какой-то патриот там и так далее. Мы ж кадровые советские политработники. Мы знали про этого болтуна, спасибо, который в конечном счете примкнул к Ельцину.
0: Спасибо большое вам за мнение, Армазан, спасибо. 8-800-200-9702. Жду ваших звонков. Знаете, такой анекдот до сих пор жив. Приходит председатель Центросберкома, ну, неважно, там, Чубайс, например, он не был, или Чубайс, да, а сегодня тем более про него говорили, и говорит: Борис Николаевич, у меня есть две новости, хорошая и плохая. Ну, давай с плохой начинай. Если бы я умела говорить, как Ельцин, я бы, наверное, сейчас сымитировала. Зюганов набрал 51%, ему отвечают. А какая же тогда хорошая? А вы 52% набрали. Ну, вот так и выборы проходили. Там, понимаете ли, 53% телевизионного времени отдавалось Ельцину во время его предвыборной кампании. Он, да, он начал ездить по странам, по городам, весям, танцевал на сцене, чтобы молодежь пришла на выборы, звезд подключили. Деньги тратились немыслимые. Я даже могу об этом говорить вот не на основе исследований моих коллег, журналистов, журналистских расследований, а на основе тех представителей шоу-бизнеса, которые мне лично рассказывали, сколько им платили тогда для того, чтобы они агитировали. 8-800-200-9702. Звоните, пожалуйста. И за кого бы вы голосовали сегодня? За Ельцина или Зюганова, например? Ну, я обещала сказать, что помимо Лебедя там был Явлинский и Жириновский. Да, вот всех перечислила. Геннадий Самара, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария Сергеевна. Я хочу рассказать, вот как я в 96-м году голосовал. Я решил прийти на избирательный участок в самом конце, вот в самом конце вот этого времени. И пришел на избирательный участок, приношу свой паспорт, все показываю. А там в моей уже это железной дивизии 7 квартир 2, а вы уже проголосовали. Я говорю, как? Я, вот мой паспорт. Вот я сам, это подпись.
0: Нет, вы не шутите сейчас, Геннадий? Вот
3: я я на полном серьезе. Я поднял шум. Там же эти...
0: Что полиция, вы кричали? Это... Что значит шум вы подняли? Как это может быть? Люди добро смотрите, что происходит, да и полицию позвали?
3: Ну, нет, уже избирательный участок закрывался, да. Ну, полиция-то там была. Да. Мне говорят, парень, не шуми. Ну, мне тогда 36 лет было, я еще достаточно молодой был. Я говорю, ребята, ну, за меня проголосовали, моей подписи вообще нет, это не моя подпись. Вот, смотрите, в паспорте моя подпись, а это не моя.
0: Так, они
3: это...
0: что, давайте ускоряться, что они...
3: Ну, что, парень, и там в избирательной комиссии, сейчас мы отдельные бюллетени, сейчас мы все... Мария Сергеевна, это было, они так перепугались, так все порозовели, покраснели, я
0: вам
3: говорю...
0: А вы за кого шли голосовать-то, Геннадий?
3: Я сам Геннадий, ну,
0: я
3: вы
0: поняла
3: понимаете,
0: уже.
3: За кого.
0: Да нет, это не, ну, как бы,
3: Геннадий в переводе с греческого «благородный».
0: Я поняла вас. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Итак, 17 июня... Да, сейчас Воронеж... Подождите секунду, просто нужно добавить, раз мы историей занимаемся. 17 июня 96 года ЦИК подвел предварительные итоги голосования. Ельцин набрал 35,28, Зюганов 32,03. И вот из-за таких цифр победителя предстояло определить во втором туре. А, Румит, Астрахань, здравствуйте. За кого бы вы голосовали? Я просто, ну, мне неловко, мне хочется, да, все-таки вопрос.
21: Я хотел еще один комплимент сказать. Давайте. У вас очень такой красивый бархатный голос, вас очень, очень приятно слушать.
0: Спасибо большое. Румит, теперь вернемся к опросу. Вы голосовали в 96-м? Сколько вам было? Имели право голосовать?
21: Да, да. В 96-м году я голосовал, да, мне так. Было 33
0: о,
21: года.
0: О, самый такой сок. И за кого?
21: Я голосовал за коммунистов, за Зюганова.
0: Смотрите, все звонят 100% за Зюганова, понимаете, пока что?
21: Потому что, Мария, я думаю, да. Что если бы Зюганов выиграл бы,
0: так.
21: Сейчас у нас совершенно другая страна была бы. Мы бы намного лучше жили бы. Я так думаю, да.
0: А, ну, вот не то чтобы я спешу согласиться с вами, хотя вы и моего мнения не спрашивали, но дело в том, что я думаю, если бы не выиграл Ельцин... Тут уже было бы все. Но я должна оставаться все-таки лояльной. Хотя очень сложно мне в этом случае. Спасибо вам большое. Так, друзья, у нас остается немного времени. Дальше мы послушаем последние новости. Дальше мы продолжаем принимать звонки. Вот прямо сейчас можете уже набирать, просто подождете. 8-800-200-9702. Итак, за кого бы вы тогда голосовали 16 июня 96-го?
22: Вопрос дня.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о перспективах разблокировки Армузского пролива.
6: Есть четкое понимание того, что каждая из сторон хочет остаться при своем. То есть есть некие незыблемые для каждой из сторон вещи, и в общем и целом никто не хочет потерять лицо. Понятно, что деньги хотят зарабатывать все, но из того конфликта, в который, по сути, Соединенные Штаты втянул Израиль, выходить нужно очень аккуратно, аккуратно его расшивать. Напомню, что даже после того, как пролив, дай бог, будет разблокирован, требуется время на то, чтобы элементарно разминировать акваторию, потому что там полным-полно мин. А плюс надо решить с теми судами, которые там уже скопились. Ну и вообще нормализация и возвращение вот к тем объемам поставок, логистики и нормализации судоходства, как это было до военного конфликта, займет от полугода до года. То есть не раньше вообще начала 27-го года, при условии, что не будет никаких провокаций, там иных попыток хаотизации ситуации в регионе. То есть длительный процесс это займет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Итак, вопрос дня. Мы продолжаем. Как бы вы сегодня проголосовали на выборах, которые, первый тур которых прошел 16 июня 1996 года? Ельцин против Зюганова. Но вообще, конечно, еще раз повторю, что это самые спорные выборы в истории, новейшей истории Российской Федерации. Споры о том, были ли сфальсифицированы эти выборы президента 30-летней давности, возникают в СМИ и будут еще возникать в сетевых дискуссиях. Ну, потому что у Ельцина, еще раз повторяю, был нулевой рейтинг. Честно, обойти Зюганова, чья партия только что победила на выборах в Госдуму, КПРФ заняла первое место, не знаю, возможно ли это, но есть и не скептики, а оптимисты, которые, в общем-то, говорят, почему, обосновывают. Но в первую очередь я хочу слышать вас, друзья мои, 8 800 200 ровно 9702. Николай, Ростовская область, слушаю вас.
23: Да, это я.
0: Да, Николай, я слушаю. За кого бы вы голосовали сегодня?
23: Вот, я за коммунистов.
7: Потому что мы жили хорошо. Тогда нет. Ельцина вообще это безобразие. Это идиот.
0: Это я... Ну, давайте, во-первых, не опускаться до оскорблений. Знаете почему? Потому что, дай волю, мы с вами разойдемся так, что придется закрывать наши итоги дня.
7: Вы понимаете?
0: Да. А тогда за кого вы проголосовали тогда?
7: Совхозы.
0: Да это я все понимаю.
7: Мне было 41 год.
0: Так, и за кого тогда? Ну?
7: Я голосовал за коммунистов.
0: Все, еще один смотрите, у нас 100% вообще ни голоса мимо. Ни голоса мимо. Вот, пожалуйста, хотя были еще там кандидаты. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Новосибирск на связи. Ирина, здравствуйте.
8: Да, спасибо большое. Дело в том, что вот у нас получилось так, что проголосовали, но нам пришлось проголосовать за Путина.
0: Да подождите, при чем тут Путин? Я про 96-й год говорю. Путин это зачем сейчас притягивает?
8: Не, я за коммунистов проголосовал.
0: Вот, я и спрашиваю. В 96-м году при чем тут Путин?
8: Владимир Владимирович, я так говорю. Извините, пожалуйста, дело в том, что... Нет, подождите, дело в том, что, понимаете, дело в том, что мои родители были...

0: коммунистов. Но вот с тех выборов коммунисты показали, что, ну, по крайней мере, та верхушка, которая была на тот момент и которая сейчас есть, что они не хотят ничего делать. То есть, если бы они хотели что-то сделать, я думаю, они на тот момент могли бы взять, ну, скажем так, власть в свои руки.
1: Интересно, как? Интересно, как? Вот мне правда интересно, ну, искренне. Вы в курсе, что сколько денег стоила компания Ельцина, кто ее финансировал, как между двумя турами задержали Чубайса с коробкой, набитой несколькими сотнями тысяч долларов?
0: Ну, я прекрасно помню, но
1: вот,
0: тем не
1: менее, почему такие вопросы?
0: Никаких действий коммунисты того времени не сделали. Никаких.
1: Я бы сказала, я вам не про тех коммунистов. Знаете, можно, ну, мы в риторике, мне интересно, вы знаете, не про коммунистов того времени, а про коммунистов до того времени, которые делали исключительно вид, а сами уже в это давно не верили.
0: Ну,
1: по-вашему, Брежнев верил в коммунизм?
0: Ну, я думаю, что да.
1: Да, я сейчас рассмеюсь вам в лицо, но не буду этого делать, потому что мне красиво.
0: Ну, вы можете смеяться, но это мое субъективное
1: мнение. Да, нет, на которое вы имеете полное право. Нет, все, вы правы, да, вы имеете... Ну, я просто удивлена до глубины души.
0: Почему я еще за Ельцина, я так скажу?
1: Да.
0: Ну, был Ельцин, и потом стал Путин. А был бы по-другому, может быть, не был Путин, я так скажу. А все-таки, ну, надо отдать должное, Владимир Владимирович, по крайней мере... За свое, скажем так, начало карьеры президентом он сделал просто огромный, я считаю, огромный успех. Страна сделала.
1: И не только вы так считаете, я тоже с этим считаю. Мне теперь не страшно ходить по улице.
0: Да, и он ее оставил.
1: Да. Да, вот с этим да. Но я правда, вот я даже рада, что меня вот так удивили. Нет, серьезно. И правильно вы сказали, что можете смеяться, а я потом поняла, что ну не права. Каждый человек имеет право на мнение. 8-800-200 ровно, давайте успевать. 200 ровно 9702. Челябинская область с нами на связи. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Слушаю вас. Сколько вам было в 96-м году, Александр? По голосу молодо слышитесь.
2: 26.
1: Уже голосовать должны были. За кого тогда голосовали?
2: Я был в больнице, урны приносили.
1: Вы были в больнице, урны приносили. Так, интересно.
2: Приводили.
1: Так. И?
2: Ну, я голосовал за Ельцина.
1: Так, смотри, второй блок пошел.
2: Почему? Потому что коммунисты в 91-м, Горбачев, как говорится, упустил власть. В 93-м Верховный Совет там.
1: Поняла. А сегодня...
2: А коммунисты, я считаю, Зюганов, просто формалисты. И был слух, что Зюганов типа победил, но он сам не захотел делами заниматься.
1: Это слух. Иначе бы сегодня его на посту, соответственно, он бы не возглавлял свою партию сегодня, если бы он захотел еще тогда закончить.
2: Он тоже нужен для протекции. Все-таки с Китаем партнерничаем.
1: Скажите мне, за кого бы вы голосовали сегодня, если бы машину времени вам подогнали под подъезд?
2: Так же, Зюганов.
1: Вот несмотря ни на что. Окей. Ребят, вы чё? Мне кажется, мы ходили в каком-то драном ситцевом халате. Вот такая страна у нас была. Белгород на связи. Владимир, здравствуйте. Ваш голос за кого бы вы сегодня отдали?
3: Ну, сегодня бы я проголосовал за Жириновского. Мне тогда было 20 лет.
1: Так.
3: 20 лет мне тогда было, и чтобы не дробить его голоса, я проголосовал за Зюганова. А так всю свою жизнь я верил, любил и верил ЛДПР и Владимиру Вольфовичу.
1: Я скучаю даже по нему, честно скажу. Никогда такого не говорила. Ну, скажу прямо. Спасибо вам большое. 8-800-200-ровно. А вот мне пишут, а сейчас в китайском барахле? Нет, не в китайском. А даже если в китайском, то оно отличного качества. Сейчас у меня выбор есть. В китайском или в каком-то другом, или в российском. Да. И образ мой, проситцевый драный халат, прекрасно поняли люди. Повторить. Ростов-на-Дону. Виктор, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ваше мнение, Виктор, если бы сегодня вас 96-й...
4: Мое мнение с мнением предыдущего оратора.
1: Так.
4: Я бы тоже проголосовал за Жириновского. В этом бы случае у нас не было бы никаких соглашений минских, на которых обманули. И не было бы войны на Украине. И все бы было совершенно так, как сейчас цитаты Жириновского на каждом шагу печатают, показывают. Все бы было так, как он говорил.
1: А вы знаете, что у нас в эфире «Комсомольской правды» есть программа, чтобы сказал Жириновский, да? А вот там целая

0: Мой коллега Владимир Варсобин, он погрузился в его предсказания до самого дна, все исследовал и очень любопытные выводы сделал. Вы послушайте, если вас это заинтересует, мне кажется, будет очень полезно. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Остается очень мало времени. Чебоксары на связи. Роман, слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот я в свои 42 года лежал в больнице. И для того, чтобы Ельцин не победил, три раза сумел проголосовать в этот день. То есть в больнице выписался по месту жительства, еще по пути зашел в приемный избирательный участок, еще там подал голос за Зюганова. К моему большому сожалению, победил, якобы победил.
0: Подождите, вы сейчас говорите то, что в моей голове сегодня не укладывается. То есть вы три раза смогли проголосовать?
1: Три раза? Да, три раза из-за Зюганова. Если бы я знал, кто такой Зюганов, я бы, конечно, за этого человека никогда не проголосовал. Угу. Это такой же человек, как и Ельцин. Он абсолютно непригодный для неугодный для нашей страны человек. Тем не менее, получилось. Он вроде победил. Но, тем не менее, свою победу он отдал этому, я уж не буду говорить оскорбительными словами. Такая
0: спасибо.
1: Ситуация.
0: Спасибо вам за звонок. Друзья мои, приходят разные сообщения. Тут читать не перечитать. Знаете, я прочитала все. Комментарии по поводу тех мнений, кто позвонил и озвучил. Я всегда за Жириновского голосовала. Он был единственным, кто не врал. Это Марина, пишет Афанасьева. Все-таки люди за коммунизм, против капитализма, в который нас втянули. И так далее, и тому подобное. Итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели, мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается. Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
4: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На «Радио Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад.
5: Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра.
8: Новости.